0: необходимые начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих на вкус случайного обозревателя истории узкий схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей общекультурной значимости при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, они же предельные символы догматики, взаимно подкрепляемые и взаиморазъясняемые, как основу и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом Киевская Русь, как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народностей, раскрывается под знаком идеи о божественной восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народов в государство, маячит преимущественно другая идея о воплощающемся превыше мирном начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит в себе догматический и художественный символ Софии Премудрости, художницы небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московской и Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории, киевского и московского, вместе с тем, суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа. Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры. Вовсе не богословской науки и только, культура не церковной только, ложно понимая это слово как синоним клерикальной, но во всей ширине и глубине ее церковной, в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее как общих, так и частных обнаружениях. Да, равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленной ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и в его восприятии она, божественная восприимчивость мира, предстала как прекраснейшая дева царственного вида. Избрав ее в себе в невесты из сонма прочих дев, равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство небесной деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет – икона Софии Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой пламенеющей эросом к небу девы, исходит от первого родоначальника русской культуры Кирилла. Нужно думать, что и самая концепция Софийной иконы, исторически столь таинственной, имея в виду древнейший так называемый новгородский тип, дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовывается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как вместе с ним и наша древнейшая литература, пронизанная формально и содержательно благороднейшим из языков эллинским, был выкован, именно выкован из мягкой массы языка некультурного Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его «философ», и что около Софийного храма, около древнейших наших Софийных храмов, обращается рыцарственный уклад средневековой Киевской Руси. Но вот за доверчивым приятием эллинства и за формированием из неженственной восприимчивости русского народа приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создания государственности, устойчивого быта, проявления всего своего активного творчества в искусстве и науке и развития хозяйства и быта. Новое видение горного первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника, преподобного Сергия. И опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития даже утробного возраста. Нам нет необходимости опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать, вот как глубоко определился дух преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской, весь ему преданный и весь им проработанный. Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы. Приблизительно в это время, во время преподобного Сергия, предельно довыясненное и досказанное в так называемых паламитских спорах и в вопросах об общей благодати Пресвятой Троицы церковной мыслью Византии. Эти вопросы глубоко занимали и преподобного Сергия. Для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век, век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская держава выродилась в грекосов, а из русских болот возникало русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы. Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическую точность этого первенства. Древние историки упоминают до 4 храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и 2 на Западе, в IV и IX веках. Но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмоздательство не вошло в оборот, и даже названные церкви не удержали долго своего имени. Так что впоследствии Восток не имел троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы троичные. Так в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпухове, в Наозерье и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям? Или же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях в более древних известиях этим именем только ретроспективно, сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов. Так, например, Лаврский храм Святого Духа был первоначально во имя Троицы. Во-вторых, варианты в летописных известиях, например, Троицкий Раковский храм назывался и Богородичным. И, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, сравнительно позднее, в XIV веке, лишь установка симметричной троичной формулы, каковая именно в XIV веке в Восточной Церкви делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству троичных храмов, развитию троичной иконографии, созданию цикла троичных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение храмов троичных до этого роста троичной идеи в XIV веке. Но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи, еще не сформировавшейся, и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение жизни, либо как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой. Оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе. Оно не было бы великим, если бы не разрешало собой творческое томление всего народа. Но, тем не менее, это оно именно творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одно слово. Таким было слово преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в петербургский период России опять ознаменовано построением Троицкого собора. Этим Петр I установил духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано в свое время начало самостоятельности России на Востоке. Чтитель Пресвятой Троицы, преподобный Сергий, строит троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, чтобы постоянным взиранием на него, по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира. Троица называется живоначальной, то есть ее началом, истоком и родником жизни, как единосущное и нераздельное, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни. Вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, троичный храм, гениальный, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находит в себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, Дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем не забыто даже утешение детям, игрушки, самим преподобным изготовляемые. Все это вместе, по замыслу прозорливого открывателя троечного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для взирания на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза божественного единства. Отныне троечное храмоздательство связывается с именем преподобного Сергия, и не без причины троечные храмы имели обычно сергиевские пределы. Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма, так сказать, осуществленная в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик ученика преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию троечную икону, бывшую при преподобном, и им утвержденную самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Епифаниева жития представляют икону Троицы в келье преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, то есть свидетельствует о возникновении ее именно среди деятельности преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси с самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, дотоле неизвестная миру, появляется впервые в московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы Сергия. Мы сказали «неизвестное мира», но и тут, как и в утверждении о Троицком соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания, и тех исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению символа. Если в отношении к знаменитой Рублевской Троице мы говорим о последних, то тогда, конечно, ее должно рассматривать как звено в цепи развития изобразительных искусств вообще и композиции трехстранников-ангелов в частности. История этой композиции очень длинна, ибо уже в 314 году у дуба Мамврийского, по известию Юлия Африкана, была картина, изображавшая явление трех странников Аврааму, а в V и VI веках известны подобные же изображения на стенах римской церкви Марии Маджоре и в Равенской святого Виталия. С тех пор этот иконографический сюжет встречался не раз, но нужно вникнуть в духовный смысл этих изображений, прежде чем устанавливать их связь с Троицей Рублевым. Изображение женщины с ребенком на руках вовсе не есть первообраз Сикстины, ибо в Сикстине творческим мы признаем вовсе не сюжет материнства, каковой доступен всякому, а именно бога материнства, открывшееся Рафаэлю. Так точно три фигуры за обеденным столом, хотя бы даже и снабженные крыльями, просто не могут быть даже сопоставляемы с Троицей Рублева, ибо этим сюжетом творчески названные иконы еще нисколько не определяются. Композиция трех странников с предстоящим Авраамом или позже без него есть не более как эпизод из жития Авраама, хотя бы даже условно-аллегорически принято было усматривать в ней намек на Пресвятую Троицу. Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число три, не чаша за столом и не крылья, а внезапно сдернутая перед нами завеса номинального мира. И нам в порядке эстетическом важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности номинального, и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распри, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, свышний мир горнего мира. Окончание статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиева, Лавра и Россия» слушайте нашей следующей передаче. А пока всего доброго, до новых встреч.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал первый кандак акафиста преподобному Сергию Радонежскому в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, музыка иеромонаха Нафанаила.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит первосвятительское слово, сказанное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в домовом храме Санкт-Петербургской духовной академии в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 2009 года.
2: С чувством большого волнения переступил я сегодня порог этого святого храма, с которым связаны 10 лет моего ректорского служения и студенческие годы. И, конечно, всякий раз, когда вхожу в академию, вспоминаю те годы, когда Господь судил мне здесь учиться, а затем и возглавлять семинарию и академию. Я много раз говорил и публично, и сейчас повторю, это были лучшие годы в моей жизни. И несмотря на то, что это было трудное время, несмотря на то, что было много внешних, стесняющих нашу жизнь обстоятельств, которые требовали мужества, мудрости, крепости духа, борьбы, способности убеждать, настаивать, защищать людей, несмотря на этот внешний, очень неблагоприятный фон, внутри Академии, по милости Божией, кипела жизнь. Замечательная молодежь тогда появилась, которая не боялась уйти из мира. А прийти в духовную школу означало, как сказал один партийный деятель, все равно, что родину предать. Люди боялись переступить порог этой школы. Правда, тот же самый деятель через некоторое время, осознав свое глубочайшее заблуждение, сказал, что здесь воспитываются такие патриоты, которых в других местах воспитать не удается. Но ведь нужно было мужество, дерзновение пред Богом. Какая должна была быть вера, доверие Господу, чтобы, оставив благополучные стези светской жизни, в то самое время прийти сюда. Вот из костяка этой талантливой, дерзновенной, глубоко религиозной молодежи и создалось тогда новое лицо Санкт-Петербургской духовной академии. Я благодарю Бога за то, что многие из тех, кто тогда трудился вместе со мной и сегодня в добром здравии, в крепости сил, продолжают свое служение. Сегодня мы празднуем 200-летие академии. Конечно, мы говорим о том, что мы помним. Это ближе нам. И, может быть, для многих, особенно выпускниц регентского отделения, 30-летие их школы даже ближе, чем 200-летие самой Академии. Потому что и появление в то время регентского отделения, или как мы называли скромно регентского класса, было тоже делом очень непростым. Печать Божьего чуда покоилась на этом начинании. Потому что не только удалось, вопреки, конечно, ожесточенным сопротивлением властей, открыть этот регентский класс, но и наполнить его не только музыкальным, специальным образованием, но и богословским. И как бы в ответ на это чудо первые ученицы и ученики этого регентского класса являли сами по себе некое Божье чудо. Они пришли сюда опять-таки с великим дерзновением, с радостью. Я помню, с каким вниманием изучались теоретические дисциплины, с каким энтузиазмом пел хор. Я благодарю вас, владыка Анафан, что вы спели то песнопение во время причащения, которое мы в то время пели. Пение было ангелоподобным. Никогда не забуду, как проходили у нас первые седмицы Великого Поста. Именно здесь, в этом храме, я привык проповедовать за каждой службой в течение первой седмицы Великого Поста и утром, и вечером, и молиться вместе с преподавателями, профессорами, студентами. Также прекрасно проходила Пасха при огромном стечении народа, когда весь храм причащался. когда огромная радость была в сердце, а вокруг был мир враждебный, подозрительный, пытавшийся ловить каждое слово, запоминать и наказывать, если это слово не соответствовало тому пониманию добра, что разделял тогда безбожный секулярный мир. Но празднуя то, что нам близко, мы не должны забывать и о том, что далеко. 200 лет школы – это огромный период времени. В 1809 году Академия была открыта как столичное, высшее, духовное учебное заведение нового типа. И в Москве была высшая школа. И семинария в Петербурге называлась главной и как бы претендовала на высшую школу. И Могилянская академия в Киеве считалась высшей. Но заново построенная высшая школа, отвечавшая научным требованиям времени, была открыта здесь, в столице России, в Санкт-Петербурге. И, наверное, потому именно, что это была столичная школа, лучшие профессора были приглашены сюда. Здесь возник действительно огромные силы, духовные, интеллектуальные силы, коллектив ученых, педагогов, которые и заложили фундамент современной русской богословской науки. И мы никогда не забудем эти славные имена. Поэтому то, что было совершено 200 лет тому назад на берегах Невы, имело непреходящее значение для всей церкви, ибо церковь впервые обрела прививку к научной богословской мысли. И последующее время было отмечено огромными достижениями в русской отечественной богословской науке. И к концу 19-го, началу 20 века Санкт-Петербургская духовная академия ничем не отличалась от прославленных западных университетов. И филологическая подготовка, и богословская, философская, церковно-историческая была здесь на таком высоком уровне, что до сих пор нам приходится мечтать о том, чтобы этот уровень достигнуть. Празднование юбилея в духовной школе всегда должно сопровождаться размышлениями о настоящем и о будущем. Мы сегодня еще поговорим с вами об этом. Но я думаю, что дивный пример Санкт-Петербургской дореволюционной духовной академии должен сегодня всех нас вдохновлять на труды во благо отечественной богословской науки, во благо просвещения юношества и во имя просвещения всего нашего народа. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам, владыка ректор, профессорско-преподавательской корпорации, учащимся, помощи Божией в том большом, важном, великом деле, которое вы совершаете. Я думаю, что уже по многим показателям нынешняя Санкт-Петербургская академия сравнялась с дореволюционной. Но есть целый ряд показателей, которые мы еще не достигли. Мы должны поспешать для того, чтобы не только достигнуть, но и превзойти. Потому что требования, которые сегодня мир предъявляет к нам, в первую очередь к тем, кто учит от лица церкви, несоизмеримо возрос по сравнению с тем, что было 100 лет тому назад. Я хотел бы на память о сегодняшнем богослужении, в котором приняли участие, что для меня особенно было дорого, члены Священного Синода нашей церкви, архипастыри, связанные с нашей духовной школой, а также гости, прибывшие к нам из разных поместных православных церквей и представляющие учебные заведения нашей церкви. Действительно было дорого и радостно вместе со всеми вами совершить божественную литургию, помолиться Господу о процветании Санкт-Петербургской духовной школы, а значит, о процветании богословской науки и богословского просвещения в нашей церкви. Пусть благословение Божие, Покров Пречистой Царицы Небесной, молитвами святаго, апостола-евангелиста Иоанна Богослова пребывает со всеми нами. Аминь.
1: прозвучало первосвятительское слово, сказанное святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом по окончании божественной литургии в домовом храме Санкт-Петербургской Духовной Академии в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 2009 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

Стихира святому апостолу Иоанну Богослову знаменного распева прозвучала в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем разговор о жизни и трудах святителя Василия Великого вместе с преподавателем Института богословия и философии Константином Андреевичем Маклаком.
1: Если говорить о евнамианстве, то это была разновидность арианства. Арианство вроде бы уже было преодолено на Первом Вселенском соборе, однако ариане не исчезли. По-настоящему вот это слово «единосущее», оно еще требовало очевидно истолкования. Мало сказать «единосущее», надо объяснить, что это такое, почему, что
0: и
1: это
0: что
1: значит.
0: Что из этого следует в остальных моментах исповедания веры.
1: Да, что это значит. И вот возникли, можно сказать, разные партии, иногда это описывают таким политическим языком. Такие полуариане, как это тоже ученые называют. И, в общем-то, это полуарианское большинство, оно было основным, можно сказать, адресатом Василия Великого, потому что были крайние ариане, типа Евномия, ну и были православные, или никейцы. Ну, типа Афанасия Александрийского и, в общем-то, каппадокийцев, вот Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Низкого. И это, можно сказать, болото. Необходимо было склонить к православной позиции, а крайних ариан нейтрализовать. Нейтрализовать, конечно, словом, то есть никаких рычагов воздействия, тем более каких-то административных, государственных, Василия Великого, конечно, не было.
0: А в чем можно сформулировать расхождение в рамках, допустим, символа веры между Василием и Евномием?
1: Ну, Евномий, во-первых, не принимал единосущие. Притом он на свою аргументацию таким образом примерно разворачивал, что, смотрите, она в двух таких аспектах взаимосвязанных заключалось. Во-первых, он один из первых, наверное, обратил внимание на следующее, что мы вообще что делаем, когда богословствуем, когда вообще говорим о Боге? Мы ведь говорим какие-то определенные слова, ну, даже Бог, Господь, Творец, Вседержитель. Все это слова, которые характеризуют Бога. То есть это все его имена.
0: Отец, Сын, Святой Дух.
1: Отец, Сын, Святой Дух, то же самое. Это имена. А вообще, что такое имена? Откуда имена берутся, которые мы используем? И вот он развил, конечно, опираясь там и на античную философию, целую концепцию имен, полагая, что часть имен человек сам придумал, то есть такие вот конвенциональные имена, то есть договорились, что там стол называется столом, а стул стулом, когда-то, очень давно. И так это и прижилось, и привелось. Это он называл обозначение по примышлению. Ну, примышляем буквально к предметам их обозначения. А есть имена, которые сообщает нам сам Бог, то есть он вот открывает некоторый истинный смысл того, что происходит.
0: Ну да, это ведь есть и в Священном Писании. Бог сказал, я есть сущий.
1: Да, безусловно. Безусловно, это не просто мысль, которая пришла в голову Евномию, как иногда говорят, что вот смотрите, еретики, они всегда рационализируют, значит, откровение, где которое вот такое иррациональное, наверное,
0: да.
1: Или сверхрациональное.
0: Примите на веру и не копайтесь.
1: Нет, наоборот.
0: Начнете копаться, станете еретиками.
1: Да, наоборот, еще непонятно, кто больше рационалист, отцы или их оппоненты еретики. Безусловно, богословие рациональное, поэтому оно подлежит изучению.
0: Можно констатировать, что никогда святые отцы не отвечали еретикам, значит так, прекратите разбираться, просто веруйте и не умствуйте. Ну, такого не было никогда.
1: Иногда так говорили, иногда к этому пыталась принудить власть, что смотрите,
0: это
1: в делах веры, да,
0: да,
1: ну не может быть очевидно каких-то четких дистинкции, развлечений, тем более Бог.
0: А главное, не спорьте ни о чем.
1: Да, что мы знаем о Боге? Ну, неужели вот можно как-то выяснить нам, нашим скудным разумом, то, что касается Всевышнего, бесконечно превосходящего, все, что он создал, безусловно, и даже самого человека, будь он там семи пядей во лбу. Это всегда такая была позиция, но, конечно, ее отцы не разделяли, в общем-то, находясь в здравом уме и твердой памяти. Так вот, имена есть открытые самим Богом, и он здесь различает, говорит, что вот есть имена, которые выражают сущность предметов, ну или явлений, или какой-то реальности. Если мы говорим о Боге, а это ведь очень серьезный разговор, мы же должны точно знать в данном-то случае, кому мы верим, в кого мы верим, кому мы поклоняемся.
0: Кому мы обращаемся.
1: Кого мы исповедуем, да. То здесь это имя, которое выражает сущность, у нас есть. Ну, можно сказать, определение Бога.
0: Но у Бога же много имен.
1: Много имен, но есть более точные, менее точные. И все они сводятся с точки зрения Евномия, если все имена уточнить, выявится, вот это будет, собственно, имя, которое обозначает Бога в его существе. Это имя нерожденный.
0: То есть Христос как бы уже...
1: Ну, речь даже не о Христе, речь о Сыне, предвечном Сыне Божьем, где Он рождается, это выражено в Его имени.
0: То есть свойства даже в рамках самой Троицы.
1: Да.
0: Не просто его боговоплощение.
1: Да, конечно,
0: рождение
1: конечно.
0: От девы, но это именно еще и его свойство в рамках Троицы, как рождается от отца. Тот, кто рождается от отца.
1: Да,
0: отец, потому
1: верно.
0: Что он рождает сына. Тогда и отец ставится под сомнение. Имя отец тоже. Если
1: отец,
0: он не рождается по евномию.
1: Ну, можно сказать и так. Я сейчас не помню, такие были аргументы, приведены Василием Великим.
0: Я бы на его месте обязательно привела.
1: Просто имя отец, оно такое вот действительно конвенциональное. Но обычно мы любую причинность, любое происхождение безотносительно. Например, я создал там стул. Ну, я как бы его отец. Угу. Я причина этой вещи. То есть отец очень широкое понятие, очень неопределенное.
0: Угу.
1: Ну, точнее, мы там чувствуем причинность и последовательность. Причина следствие. Отец-сын, творец-творение. Источник или то, что вот от источника происходит. И вот он говорит, нерожденный, посмотрите, нерожденный отражает Бога. Потому что Бог сам по себе, он является причиной, но над ним нет какой-то более высокой причины. Он причина самого себя. Угу. В отличие от всего существующего другого. Все от Бога, но только Бог сам от себя. То есть он самопричинен.
0: Ну, красивая идея у Евномия.
1: Да, и достаточно разумная.
0: Но у нее есть некоторые последствия, неприятные для христианского вероучения.
1: Ну, Евномий считал, что он все очень хорошо разъяснил, и очень четко он это все сформулировал. Даже некоторые злые языки, но уже критики его, вроде бы приводят его слова, что «де я знаю Бога лучше, чем он сам себя знает». На что там один историк замечает, кажется, Сократ-схоластик, что Евномий превратил теологию в технологию.
0: Хорошо сказал.
1: Да,

0: получается, что мы познаем, когда мыслим? Мы познаем, конечно, суть вещей. Иначе просто познание не имеет смысла, если мы вот скользим по поверхности явления и не можем проникнуть в то, что на самом деле происходит. Еще Парменид Элейский говорил, знаменитая фраза из его поэмы о природе, что бытие и мышление – суть одно и то же. То есть здесь подчеркивается, что мы действительно реально познаем мир, суть вещей познаем. Суть вещей нам открывается в познании, открывается в качестве смысла, уже как понятие или систему понятий. Мы все существующее представляем, на это основана и философия, и наука, и все что угодно. Отрицать познание сущностей вещей, хотя такое тоже было, ну, могли разве что, например, там, софисты, скептики крайние, которые полагали, что, ну, не происходит познания вот сущности. Вообще непонятно, что такое бытие. Это, скорее всего, лишь что-то такое бесконечно неопределенное, чему мы сами, его мысля, ему сами задаем какие-то формы. Ну, другими словами, как посмотришь на предмет, таким он и является. Как ты его помыслил, такой он и есть.
1: Зато скептики считали, что они познали само познание, познав, что оно ничего не познает.
0: Да, верное замечание. Они познали само познание и выявили, что познание ничего познать не в состоянии. Вообще никакого бытия, как чего-то, ну, говоря таким языком уже современным, какой-то объективной реальности, его вообще не существует. Лишь совокупность точки зрения на него, то есть наших отношений, какому отношению к предмету, таким оно нам и является. То есть вот здесь существовала традиция, которая все-таки считала, что мы познаем суть вещей. И она и для христианина тоже кое-что значит, потому что мы ведь знаем Бога.
1: Для христианина это, пожалуй, основное, что им необходимо для того, чтобы двигаться дальше к пониманию своей веры, вообще во что мы верим и что нам это дает. Если мы будем считать, что у нас нет истинного познания Бога, оно для нас невозможно, тогда на что вообще можно надеяться? Зачем тогда в таинствах участвовать? Непонятно. То есть мы должны начинать именно с этого пункта.
0: Да, мы должны начинать с богопознания, мы должны, в общем-то, все-таки какое-то представление о Боге иметь. И здесь как раз Евномий и его последователи каверзными вопросами как бы приставал к православному. Это как раз вот Василий Великий передает такой диалог. Там, в общем-то, у него и есть диалог между ним и Евномием. Так его сочинение построено. Так вот, там евномианин спрашивает у православного: «Знаешь ли ты того, кому поклоняешься?» Православный говорит: «Да, знаю». «А знаешь ли ты сущность того, кому поклоняешься?» Православный говорит: «Нет, не знаю».
1: Ну, Евномий тогда.
0: Да, ну, о чем же может идти речь?
1: Да, что с тобой разговаривать?
0: Да, человек вот сам себе противоречит, то есть он не знает вообще, чему поклоняется. Вот.
1: А православный может ему ответить, потому что я поклоняюсь тому с большой буквы, сущность кого, опять же, с большой буквы, непознаваемо. Потому что непознаваемость – одно из свойств Божьих.
0: Ну, здесь можно, конечно, так ответить.
1: Но это было бы слишком, конечно, нагло.
0: Катехизически. Но здесь возникает вопрос, а как ты можешь понять, что свойство принадлежит именно этому субъекту, если ты его не знаешь? То есть, может быть, это свойство кого угодно.
1: Да. То есть здесь Василий Великий, он, конечно, не идет этим путем, чтобы вот каждому сомневающемуся или неправильно мыслящему, исповедующему Бога просто заткнуть рот катехизисом. Этого он не делает.
0: Дело в том, что это невозможно было на то время. Потому что люди не просто вот так уныло сидели и читали, ну, скажем, не знаю что.
1: Точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина.
0: Да, катехизис митрополита Филарета Дроздова.
1: Тоже хорошая книга.
0: Да, все это хорошие книги, но, конечно, более позднего времени, уже христианской традиции, христианской культуры. А это был вопрос, который был, в общем-то, вполне себе таким, ну, серьезным.
1: Да.
0: То есть это не было игрой ума совершенно беспочвенной. И ответ должен был быть серьезным и продуманным. И та ситуация, в которой оказались православные, она была сложной. Такой вызов интеллектуальный и богословский. И Василий Великий, конечно, этот вызов принимает, но не он один. И его младший брат, который тоже очень много здесь потрудился, и его друг. Вот они вместе составили этот ответ. Притом...
1: Василий и два Григория.
0: Да, Василий и два Григория составили тогда ответ Евномию, который, в общем-то, явился в конце концов той нормативной, основной для православной церкви линией триадологического богословия, которая, в общем-то, и сейчас тоже исповедуется. Все это сделал Василий Великий и его сотрудники и друзья.
1: Напомню, что на этот период времени символ веры, как мы его знаем сейчас, он написан меньше, чем наполовину и принят.
0: Ну да, здесь одна...
1: Никейская версия. Кстати, и Григорий Богослов, который исполнит заветы Василия Великого, ну еще и доживет до Второго Вселенского собора, в отличие от Василия, который скончался раньше, он ведь переделает в своей версии, которая будет принята на Втором Вселенском соборе, даже и тот текст, который был принят на Первом, и там тоже он уточнит.

0: Ну да, уточненное, дополненное, это все верно. Но дело в том, что здесь нужно понимать, что символ веры – это все-таки такая квинтэссенция, можно сказать, краткое содержание, оглавление.
1: Но его тоже нужно правильно
0: Так
1: истолковывать.
0: оглавление не существует без текста, мы не будем читать оглавление просто. Нам нужно освоить основной текст, понять его. И вот этот основной текст, он как раз и создавался Василием Великим, Григорием Богословским, святителем Григорием Низким. Основной текст православного богословия в их, прежде всего, трудах, таких как и труды Василия Великого, и против Евномия, о Святом Духе, как и труды его младшего брата, конечно, и друга, святителя Григория Богослова. И вот, продолжая эту тему, ответ-то в чем?
1: Да.
0: Здесь, конечно, Евномию. Тоже вот специфика момента. Понятно, что Евномия надо было, ну, его мысль и остроту снять, отчасти показать неполноту его представления о Боге, в чем-то и дискредитировать его мысли, потому что, конечно, здесь нужно себе отдавать отчет, что в рамках культуры дискуссии того времени мы прибегали к достаточным средствам, не то чтобы грубым, но, в общем-то, их, как правило, относят к софизмам таким. Например, доведение до абсурда очень широко распространялось. Аргументы к человеку, конечно, тоже использовались. Тоже считается, что ты критикуешь само воззрение, не надо... Не надо человека очернять. Но это, конечно, случалось. Еретики так поступали, надо сказать, святые отцы. То есть не только еретик, да еще и человек плохой. Это было достаточно распространенно. Но суть заключалась в том, что надо было вот разрушить эту связь, казалось бы, незыблемую, между познанием и смыслом, между познающей инстанцией, нашим умом, и сущностью вещей. О познании сущности вещей говорили все, там и Платон, и Аристотель, иначе зачем вообще нужна философия и наука? А Василий Великий подчеркивал, что нет, мы сущности не познаем. То есть он начал со скептического этого тезиса. Вообще никаких сущностей мы не познаем. То есть мы не познаем ни сущность Бога, ни сущности человека мы не знаем, ни сущность даже каких-то простых явлений. Вот он, например, говорит о куче песка. Ты знаешь, что такое куча песка? Ну, каждый скажет, ну, знаю, конечно, куча песка, это куча песка и есть. А тогда Василий Великий говорит, а вот ты, например, ну, имеешь, конечно, представление о ней, но вот, скажем, знаешь ли ты, сколько в кучу входит песчинок? То есть вот количественный аспект этого явления, куча песка, он для тебя известен? Ну, конечно, каждый скажет, да не знаю, сколько там этих песчинок, вообще нужно ли это.
1: Да.
0: А вот, говорит Василий Великий, всегда, когда мы что-либо познаем, всегда остается какая-то группа свойств этого явления непознаваема. Даже такая вроде бы ерунда, как куча песка. Все равно она не полностью нами познается. Она познается лишь в каких-то своих свойствах, которые складываются для нас как бы в целостную картину этого явления. А эта картина, которая складывается в нашем представлении, она далека от целостности. Она не полностью соответствует тому предмету, который перед нами находится. Это о простом явлении, об этой самой куче пресловутой. А если мы, скажем, говорим о себе, тоже Василий Великий говорит, а вот я сам-то себя знаю, сам себя познаю. Ну, я, конечно, знаю, что я Василий. Ну, а какова моя сущность? Кто я такой? Наверное, это знает Бог, но я сам этого не знаю. Я знаю какие-то качества свои проявления, как себя, так и других людей, но вот сущности-то я своей не постигаю. То есть она какая-то вот такая неопределенная, расплывчатая. Мы, конечно, пытаемся эту четкость настроить, сфокусировать, но это у нас не получается. А что же говорить о Боге? То есть мы не можем сказать, что познаем его сущность. Мы его познаем, но это познание такое вот отчасти, как и познание всего остального. Отчасти знаем, отчасти не знаем. Какие-то свойства Бога для нас открыты. Ну, например, Бог сам о себе говорит в Откровении. А нечто мы узнаем с помощью нашего разума. А какие-то всегда останутся для нас непознаваемы. Поэтому мы не можем говорить о том, что мы знаем сущность Бога, и это сущность нерожденной. У него вообще очень много свойств, очень много имен, которые мы к нему прилагаем. И из этих имен, а имена связаны со свойствами, а свойства связаны с самим Богом, это свойство Бога, вот складывается перед нами такой образ божественного бытия, в котором есть и нерожденность, есть и рождение, есть и исхождение, есть и отечество, есть и сыновство, есть и общие свойства, как будет говорить Василий Великий. То есть это свойства, касающиеся всего Бога. Эти свойства все выражаются в именах. Бог, Господь, Вседержитель, Творец и так далее. Единый, святой. Они касаются всего Бога, это общие свойства. Есть свойства, касающиеся только отдельных лиц. Нерожденный – это Отец, рождающийся – это Сын, исходящий – это Святой Дух. Вот это, собственно, общее и частное. Общее и частное в Боге. Здесь тоже Василий Великий опирается на разум, ну, буквально на самое простое, на вот это развлечение родовидовое.
1: Да.
0: Все, что не есть, оно может быть с помощью родовидовой дистинкции различено.
1: Даже Бог?
0: Даже Бог.
1: Но это же просто постижение Бога логикой.
0: Да, так это не совсем постижение Бога логикой. То есть здесь, конечно, еще нужно учитывать, что Василий Великий в этой дискуссии, он достаточно оригинально и смело перенес вообще всю богословскую проблематику в несколько другое русло. Это не всегда понятно, когда мы читаем его тексты. Но это между тем так. То есть мы говорим иногда, как и Евномий это делал, о Боге вот такое прямое высказывание. «Я познаю Бога». Василий Великий перенес это в какую сферу? В несколько другую. Не в сферу, можно сказать, метафизики, как это и Евномия, ну, условно говоря, метафизики, и такого созерцания Бога, постижения Бога, а в сферу анализа нашего представления о Боге. То есть это такое косвенное наше знание о Боге, а Василий Великий подчеркивает, что оно всегда косвенное. Что оно, ну, бывает прямое у каких-нибудь мистиков, но они все равно переводят свой опыт в такие общезначимые формы нашего рассудка. Так вот, мы анализируем наше представление о Боге, и это наше представление о Боге мы систематизируем по принципу «общее-частное». А как общее представление о Боге возникает, наше представление о Боге? Из Священного Писания, из опыта, естественное богопознание, сверхъестественное богопознание. Естественное богопознание из разума на основе философии, например, а сверхъестественное на основе откровения. Все это складывается в некоторую такую большую картину наших сведений о Боге. Эту картину мы, собственно, и анализируем в богословии, мы ее как бы уточняем, систематизируем. А систематизирующими принципами выступают эти принципы нашего рассудка, которые позволяют нам разделить в Боге общее и частное, то, что соответствует, а это мы знаем из Откровения, лицам Троицы, то, что соответствует его общей божественной природе. Поэтому это не совсем правильно, что, смотрите, Бог – это сущность и ипостаси. Это наше представление о Боге предполагает такие обозначения, как сущность и ипостаси, как общее и частное.
1: Меня всегда удивляли учебники, ну, по ним и в семинарии учат будущих священников, где фраза может начинаться так: «Бог есть», а дальше, значит, перечисляется. Как вообще человек может говорить так? «Бог есть то-то, то-то». Бог о себе может сказать: «Я есть то-то, то-то, то-то». А как человек может так говорить о Боге? Это же нелепо.
0: Да, то есть в этом отношении, конечно, подход Василия Великого, но он такой, ну, можно сказать, деликатный.
1: Благочестивый.
0: Да, благочестивый и, можно сказать, и мудрый тоже, да, потому что Евномий настаивает, что он Бога познает, в общем-то, христиане вроде бы с этим согласны.
1: Угу.
0: Но вот что наше познание такое? То есть здесь эта тема богопознания раскручивается через идею вообще познания человека. То есть не пропали даром, надо сказать, годы, потраченные на образование Василием Великим, особенно на изучение разных философских школ, их воззрений. Это все пригодилось. Логика, которую здесь демонстрирует Василий Великий, не совсем понятна. То ли это действительно отсылка к Аристотелю, то ли это, например, здесь опирается на стоическую логику, более в то время популярную.
1: Ну, разговор об общем и частном – это, конечно, Аристотель.
0: Ну, Аристотель это начал. Там еще специфическая терминология, которую он использует. Это вот такой новый подход, предполагающий и несколько иное вообще устройство богословия.
1: То есть что здесь происходит? Мы видим, что в этот период стоит вопрос не просто о том, какими мы словами исповедуем христианскую веру, что, собственно, есть наша христианская вера, но еще и решается вопрос, а что такое богословие, собственно?
0: Конечно, конечно.
1: И вот Василий Великий еще и эту проблему здесь подает нам так, как она для нас останется в нашей православной церкви до сего дня. Что богословствование – это тот процесс, который не просто доступен каждому, необходим каждому, и он и доступен, и необходим каждому человеку, который именует себя христианином.
0: Да, конечно.
1: А не только вот кто-то там просто ходит в церковь, ставит свечку, да, и иногда подходит к исповеди, к причастию, или, наоборот, часто подходит к исповеди и причастию. А другие люди, редкие, избранные, где-то там в духовной академии, они иногда богословствуют. Но, в общем-то, даже не дай бог, пусть просто почитают, как кто-то другой богословствовал 1600 лет назад. Вот такое представление категорически неверно. И Василий Великий здесь нам дает описание того пути христианина, который называется путем богословия. Это каждому не просто доступно, а вменяется вот в какую-то необходимую обязанность. Это понимание богословия и богословствования как обязательного пути каждого христианина, его внутренней жизни, мне кажется, начинается именно вот с этого трактата Василия Великого, где он этот вопрос вообще просто ставит.
0: Да, этот вопрос, конечно, ставит его соратник по каппадокийскому кружку, святитель Григорий Богослов, «Пять слов о богословии». Там он специально пишет, как надо заниматься богословием, кто должен заниматься богословием, кто не должен заниматься богословием, и что такое богословие. Это же очень важно, и мы часто это упускаем за такими привычными словами, ну, где это все такая антиномия богословская, это, знаете, вот такое какое-то истончение смыслов.
1: У нас все антиномично и апофатично, любят все говорить. То есть не будем разбираться, вообще это такое темное. А это не темное, это свет.
0: Ну да, это либо это темное для нас, но может потому, что это такой слишком яркий свет, что мы в нем ничего не видим.
1: Нет, это свет, который просвещает всех, потому что это о Христе.
0: Да, вот как раз точка зрения каппадокийцев, она была наиболее, может быть, примененной именно к той интеллектуальной ситуации, адаптированной, которая тогда существовала. Во-первых, здесь ведь важно что? Важно не оторваться в своем таком философском богомыслии вообще от здравого смысла. Потому что за тобой, а за Василием Великим, ведь его каппадокийская паства, например, он епископ. Uh-huh. Он, в общем-то, все эти вещи, которые он писал в трактате, должен как-то донести до всех людей, которые в Афинах не обучались, которые, может быть, и простецы. И это важно, не оторвать от общего смысла и вместе с тем высказать что-то такое существенное и важное, что, опять же, все бы поняли. Потому что если толдычить каппадокийцам антиномия, они, наверное, подойдутся скорее к евнамианам или арианам. Потому что у тех действительно все просто. Вот есть Бог, он отец, он нерожденный, а есть сын, он сотворен, он творит мир и так далее. В этом плане самодеятельность Василия Великого и его соратников очень интересна.
1: Ну вот мы поговорили о первой половине жизни Василия Великого, поговорили о таком первом его, ну и, наверное, самом знаменитом трактате против Евномия, который был написан, скорее всего, сразу после того, как он становится священником. 364-й примерно год, вот первая версия, потом, конечно, он и дописывался, и дополнялся, может быть, даже не только Василием Великим. Очень важное сочинение, но, тем не менее, к этому периоду времени также относится этот трактат. В следующих программах мы поговорим и о последующих событиях в жизни Василия Великого, и о столкновении с императором Арианином Валентом, который действительно, ну, вот такие вот гонения будет учинять на Василия Великого и на всю его Каппадокию, откуда он родом. И поговорим о символе веры также подробнее. Итак, в следующих программах мы продолжим разговор о Василии Великом и его церковном наследии. Передачу вела Марина Лобанова. Василий Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В следующих программах продолжим. До свидания.
0: До свидания.

0: прозвучал концерт Александра Гречининова в переложении Павла Чеснокова в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: О Генри, фараон и хорал.

0: Сопи заёрзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопи начинает ёрзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Жёлтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и часто предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки северному ветру, швейцару гостиницы под открытым небом, чтобы постояльцы ее приготовились. Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заёрзал на своей скамейке. Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды в приятной компании, вдали от посягательства Борея и фараонов. Для Сопи это был поистине предел желаний. Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложное приготовление к ежегодному паломничеству на остров. И теперь время для этого наступило. Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил, одну под пиджак, другой обернул ноги, третий закутал колени, не защитили его от холода. Он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить, если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена. Решив таким образом отбыть на зимний сезон на остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала, а затем объявляете себя несостоятельным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает доброе дело. Соппи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредотачивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма. Соппи верил в себя от нижней пуговицы жилета и дальше вверх. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в день благодарения дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Соппи, и к ней бутылка шабли, затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище. Но как только Соппи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив таким образом утку от уготованной ей печальной судьбы. Соппи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на остров не будет усеян розами. Что делать? Надо придумать другой способ проникнуть в рай. На углу 6-й авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Соппи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ. Впереди всех мчался полисмен. Соппи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам. «Кто это сделал?» — живо осведомился полисмен. «А вы не думаете, что тут замешан я?» — спросил Соппи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу. Полисмен не пожелал принять Соппи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубинку и помчался за ним. Соппи с омерзением в душе побрел дальше. Вторая неудача. На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы жиденькие. В этот храм желудка Соппи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он Сопий, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего. «Ну, а теперь, — сказал Сопий, — живее! Позовите фараона! Будьте любезны, пошевеливайтесь, не заставляйте джентльмена ждать!»
1: «Обойдешься без фараонов!» — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишенки в коктейле. «Эй, Кон, подсоби!»
0: Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар.
1: Он поднялся сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, остров далеким миражом. Полисмен, стоявший за два дома у аптеки, засмеялся и пошел дальше. Пять кварталов миновал Сопий, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастье. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы. А в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен. Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность, намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече, и зима на уютном островке будет ему обеспечена. Сопи поправил галстук, подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет Божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом, нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза Сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним.
0: Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал: «Ах, какая вы милашечка! Прогуляемся?»
1: Полисмен продолжал наблюдать.
0: Стоило оскорбленной молодой особе поднять пальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка.
1: Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.
2: «С удовольствием, Майк!» — сказала она весело. «Пивком угостишь? Я бы раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает».
0: Молодая женщина обвелась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка.
1: Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой. На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился на утек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку хулиганства в публичном месте. Во всю мощь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся всяческими способами, возмущал спокойствие. Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему: «Это ельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их». Безутешный Сопи прекратил свой никчемный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок. Ветер пронизывал его насквозь. В табачной лавке он увидел господина, закуривавшего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним. «Это мой зонтик», — сказал он строго. «Неужели?» — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорблений. «Почему же вы не позовете полисмена?» «Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона. Вот он стоит на углу».
3: Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже.
1: Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.
0: «Разумеется», — сказал человек с сигарой. «Конечно, вы... Словом, бывают такие ошибки. Я... Если это ваш зонтик, надеюсь, вы извините меня. Я захватил его сегодня утром в ресторане. Если вы признали его за свой, что же, я надеюсь, вы...»
2: «Конечно, это мой зонтик», — сердито сказал Сопи.
1: Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто. Нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай. Сопи свернул на восток по улице, изуродованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хочет попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу римского. Наконец, Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке. Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки. Взошла луна, безмятежная, светлая. Экипажей и прохожих было немного. Под карнизами сонно чирикали воробьи. Можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше, в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья и чистые мысли, и чистые воротнички. Под влиянием музыки, лившейся из окна старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал. Увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь. И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой судьбой. Он выкарабкается из грязи. Он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло. Он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком, он... Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.
3: «Что вы тут делаете?» — спросил полисмен.
1: «Ничего», — ответил Сопи.
3: «Тогда пойдем», — сказал полисмен.
4: «На остров 3 месяца», — постановил на следующее утро судья.

прозвучала первая часть концерта «Осень» из цикла Антонио Вивальди «Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать записи бесед с ним в студии «Радио Град Петров». Прозвучит фрагмент передачи 2020 года.
1: Мы эту передачу будем вести вместе с Екатериной Чирковой.
2: Здравствуйте.
1: Екатерина Чиркова, автор программы «Ходим в архивы, читаем документы». А вот если, например, люди ищут сведения о своих предках, и они узнают, что их предки были на стороне тех, кто репрессии осуществлял, есть какие-то у вас примеры из жизни? Что с людьми происходит? Как они это воспринимают?
3: Ну, да, конечно. У нас еще при самом начале нашей работы к нам приходила женщина, у которой отец был прокурором, значит, репрессирован там и так далее. Ну, и вот, чтобы занесли его в список, мы его занесли. Кстати, потом в книгу памяти попал. Но он был прокурором в 1937 году. Посадили-то его чуть позже. Вот. Прокурором был в 1937 году, и потом начали открываться пламенные речи, так сказать, на этих показательных процессах там и так далее. Ну, и она как-то вот уже очень отнеслась к этому, конечно, эмоционально. Это понятное дело.
1: Эмоционально как?
3: Ну, как? Она стала как бы даже стыдиться этого. То есть, ну, она, если раньше она была очень активна в том, что вот внесите списки там и так далее, ну, потом она говорит, может, не надо. Вот, но я, как ни странно, должен сказать некое слово в защиту, потому что там были очень разные люди на разных должностях. Скажем, нет никакого прощения, скажем, такому садисту, как Алексеев в Минусинском оперсекторе, который там лично объяснял потом, что когда его уже сажали, что он там лично депрессировал там 2000 человек. Ну, действительно, вот, очень жестокий был оперсектор и так далее. Ему никакого, конечно, оправдания нет. Скажем, в комендатуры, и вот даже тот же начальник Бура, вот дочь которого потом воздвигла этот памятник, особенно после войны там была такая картина, что приходили фронтовики, и ну, им предлагали там работать. И они работали, так сказать, как могли, по-честному. Я знаю много случаев, когда комендантов спецпоселков вот, очень с благодарностью вспоминали, ну, те, кто там был. Почему? Потому что он к нуждам относился. То есть он себя...
1: По-человечески.
3: Он себя чувствовал, ну, потому что комендатура, это, знаете, это все там и ЗАГС тут тебе, и милиция, и, ну, все государственные органы вот в одном лице. То есть если человек рождался, если брак регистрировать или что, то есть он осуществлял хозяйственную деятельность. И были коменданты разные, были коменданты, которые там зверствовали, которые там, я не знаю, и к сожительству принуждали, и так далее. Конечно, такие люди были. Mm-hmm. А были просто служаки.
1: Потомкам труднее, чем вот современникам. Вот когда современники, допустим, заключенные могли уважать там какого-то охранника, потому что он человек, а другой садист, и могли это знать, потомкам-то труднее.
3: Потомкам труднее.
1: Ты потомок охранника, и все.
3: Потому что у людей очень простое понимание, да, чересчур простое понимание этих вещей. Я обычно не ввязываюсь в дискуссии, которые в Фейсбуке регулярно возникают на эти темы. Ну, там, когда там под документы начинают закрывать, и сразу там крики начинаются какие-то и так далее. Но здесь просто так же, как к репрессированным, надо индивидуальный подход иметь. Вот этот садист, его надо посмертно осудить. Я жалею, что иногда, что нельзя посмертно осудить вот того же Алексеева, да, за его художество. По статье «Преступление против человечности», которое срока давности не имеет, вот, ну, чтобы дать ему моральную оценку, вот конкретно ему, вот, не кому-то другому. Вот. Но в каждом случае надо разбираться.
1: Угу. У нас вот был цикл программ в эфире, посвященный тому, как изучать свою родословную, и, в частности, там больше всего, конечно, уделено... Ну, почему конечно? Ну, просто такой автор больше всего внимания уделил советскому периоду. И вот было тоже много звонков, как и по поводу программы «Ходим в архивы». Да, люди выражали обеспокоенность, а не начнут ли потомки репрессированных искать потомков репрессировавших, чтобы им отомстить.
3: Вот этой боязнью оправдываются те, кто закрывает архивы.
1: Конечно.
3: Вот, именно ей как бы. Хотя я ни одного случая такого не знаю, чтобы кто-то, значит, не то, что там отомстил, а имел какое-то желание. Тем более, что те-то люди померли давно все, и те, и другие. А потомки-то тут при чем?
2: Вот. Мне кажется, это какая-то эта мысль, она как-то искусственно.
1: Она абсолютно искусственна. Даниил Петров на нее много раз и очень хорошо отвечал. Это действительно специальное оправдание закрытия архивов. Архивы закрывают совершенно не поэтому. Да. И у меня есть своя версия, почему, но в эту программу я уже свою версию вставлять не буду. Действительно, люди, которые ищут свою семейную историю, они настолько дорожат своей семейной историей и историей семейной всех, кто был рядом с их предками, да они скорее обнимутся со всеми, даже с детьми злодеев и внуками, и правнуками, и праправнуками, если они их найдут, потому что счастье — найти сведения о своих предках, о хорошем, о плохом, о трагичном, о высоком и даже низком у тебя, у самого в семье, такая радость, что ты вот просто реально ликуешь от встречи с любым, кого ты встречаешь. Поэтому мы, в общем, солидарны, думаю, в этом. Мы хотели расспросить вас, Алексей Андреевич, про раскулаченных. Как я понимаю, вообще, вот мне так кажется, что это большая редкость, когда занимаются книгами памяти раскулаченных, а вы как-то вплотную занялись.
3: Ну, почему? Это сейчас уже не редкость. Первое, если я не ошибаюсь, издали эту книгу в Читинской области. Архив непосредственно занимался, архивное агентство Читинской области. Замечательная есть книга в Омской области, где они уже закончили эту работу. По крайней мере, 3-4, я это могу сказать точно, потому что, когда я начинал эту работу, то, конечно, заглянул к Анатолию Разумову, которого все прекрасно знаете, в библиотеку, у которого самая большая коллекция этих книг памяти. Он мне отобрал по раскулаченным, я их посмотрел, ну, чтобы ориентироваться, как делать нашу.
1: А почему вы решили делать вашу в Красноярском крае по раскулаченным?
3: Мы собираем общий список репрессированных, независимо от того, 58-я это, или раскулаченные, или депортированные, или ссыльные какие-то, или еще что-то. Ну, мы ведем общий список, но... Когда мы выходили на администрацию с просьбой об издании книги памяти, ну, здесь уже идет работа по архивам. Вот мы конкретный архив, вот ФСБ, да, в данном случае, мы по нему работаем. У нас была идея хотя бы книгу памяти по 58-й статье издать, ну, вот хотя бы эту категорию охватить. И мы выходили на это предложение администрации об этом. Когда мы эту работу сделали, выпустили 10 томов книги памяти, мы подумали, а не замахнуться ли нам на следующую категорию, раскулаченные информации, о которых находится уже в архивах районных, краевом и так далее.

0: сказать, что когда уже мы пошли делать книги памяти уже по другому принципу, идя по районным архивам, ну и эта работа идет следующим образом. Берется фонд лишенных избирательных прав в каком-то архиве, он обрабатывается, потом из него выделяется список лишенцев, из него выделяются те, кто по закону о реабилитации может быть реабилитирован. Ну, то есть там достаточное количество признаков есть в законе о реабилитации, что подлежат реабилитации те-то. Вот если мы в этом архиве нашли эти сведения, то он входит в книгу памяти. И вот потом я взял и наложил вот наш 11-й том, где реабилитированные, на эти списки по районам, которые подлежат реабилитации. Получается где-то 10 от силы 20% семей реабилитированы.
1: Это у меня вопрос, да. Я не очень понимаю. Это что, люди были не по 58-й статье?
0: Нет, нет, это уже раскулачено.
1: 58-я, она идет автоматически же, да, люди сейчас реабилитируются?
0: Ну, не совсем автоматически, но...
1: Их желание не обязательно, что я сколько раз встречала, что да. Человек был репрессирован,
0: вот,
1: а потом бах,
0: вопрос.
1: Он реабилитирован.
0: Хороший вопрос, угу. Да. Вот, я виноват, что я неправильно, ну, не точно все это начал рассказывать. Ну, где-то до 80-х годов, отдельно возьмем реабилитацию 58 статьи и остальных, то есть остальные тогда вообще не реабилитировали. Был заявительный порядок, то есть человек или его родственники подают заявление и его там реабилитируют. Вот начиная с 80-х, с 88-го, по-моему, года, начался процесс пересмотра, ну, сначала несудебных органов, а потом уже все 90-е годы прокуратура совместно с ФСБ и региональными архивами, ну, куда часть архивно-следственных дел была передана, некоторых целиком, ну, это отдельная история. Ну, короче, все 90-е годы и начало 2000-х вот эти архивно-следственные дела передавались на пересмотр прокуратуру, где были созданы достаточно большие отделы, которые постоянно пересматривали, независимо от того, были заявления, не были заявления, вот все архивно-следственные дела, которые лежали, постепенно туда передавались. По моей информации, ну, во всяком случае, у нас вот эта работа где-то, ну, по крайней мере, к 2010 году была где-то закончена в целом. Прокуратура пересмотрела все дела, почти всех реабилитировали. Там были в основном проблемы по крестьянским восстаниям, там бывало не всех реабилитировали. Вот. То есть это вот одна вещь. Теперь 92-й год. В 91-м году вышел, теперь уже мы не 58-ю рассматриваем, да, она как-то шла и идет. Ну, сейчас она уже все закончилась, реабилитация. А административно высланная, то есть раскулаченная, депортированная там и так далее, и так далее. Вот эта работа началась с 92-го года. В 91-м году вышел закон о реабилитации Российской Федерации. Значит, под него были созданы, ну, в рамках этого шла, кстати говоря, вот вся работа по реабилитации 58-й пересмотр дел. Но, кроме того, были созданы отделы в управлении внутренних дел, которые занимались реабилитацией административно высланных. То есть это в первую очередь раскулаченные, депортированные, вот там немцы, калмыки и так далее, и так далее. Вот, и их реабилитировало уже органы внутренних дел. Там тоже очень большие отделы были. Ну, у нас, я насколько помню, в 90-х годах что-то там порядка 20 человек работало. Ну, это гигантская работа. И раз уж пошел об этом разговор, я цифру назову, которую всегда называю. Когда, значит, отмечали десятилетие, по-моему, так, если 92-й, 2002-й, да, по состоянию на 2012 год, значит, 20-летие отмечали, и наше УВД отчиталось о количестве выданных справок по реабилитации. Вот они их выдали на тот момент 545 тысяч штук. Можете себе представить? 545 тысяч справок.
1: Это по какому
0: за 20
1: региону?
0: Лет. По Красноярскому. Только по Красноярскому краю. Ну и я был свидетелем, как они работали, потому что это, ну, просто фантастическая была работа. Они даже не было пишущей машинки, они вот эти справки от руки писали, ну, вот в начале работы. То есть компьютером они обзавелись что-то лет через 7 только. И если разделить вот это вот все, получается 100 справок в день. Это не так, что вот взять это автоматически, выписать. Там по многим справкам надо было запросить какие-то архивы, по другим справкам надо было, там даже проходили судебные заседания, потому что они отказали в реабилитации, подают в суд, и суд может быть выигран, проигран. Если истец выигрывает, то тогда там проходит реабилитация и так далее. Ну, то есть это не просто вот механическая работа, вот 100 справок в день, можете себе представить, они выдают 100 справок в день. Это, ну, если вычесть выходные, там, праздничные и так далее.
2: Это все реабилитация кого?
0: Это реабилитация административно высланных, то есть это раскулаченные, депортированные.
1: То есть это не 58-я?
0: Вот нет, не 58-я, это уже совсем другая категория.

0: А вот чтобы представить себе, в Советском Союзе сколько людей может попадать под такую категорию раскулаченных?
1: Ну,
0: семьи или людей, не знаю, как лучше
1: делались посчитать. Оценки, ну, там, по крайней мере, это идет счет, ну, не менее 10 миллионов, это точно.
0: 10 миллионов человек?
1: Да.
0: А не менее 10 миллионов человек. Вопрос тогда для современных реалий. А зачем реабилитация?
1: Значит, здесь две вещи. Во-первых, многие хотят моральной реабилитации. Мы всегда были детьми врагов народа, даже раскулаченные. И они говорят, вот у меня родители уже умерли, все, но я хочу, чтобы они были реабилитированы. Но в 90-х годах очень важна была еще и другая, тут не будем скрывать, потому что по закону реабилитации полагались льготы, которые для людей пожилого возраста в 90-е годы, в общем-то, были немалые, ну, например, 50% ЖКХ, это уже очень хорошая экономия для пенсионера. И поэтому, конечно, люди вот узнавали, что, оказывается, если получить справку о реабилитации, то тогда у тебя там будут какие-то льготы. Ну, их там урезали, сейчас дорезались уже до мышиного уровня, но, тем не менее, они есть.
0: А есть такие примеры, что кто-то из потомков хочет вернуть имущество?
1: Были.
0: И как?
1: Плохо, не получается, как правило. Я знаю случаи, когда люди бились. Я не знаю, чему равна эта сумма сейчас, но за все имущество изъятое, ну, по крайней мере, лет там 10 назад полагалось 10 тысяч рублей. То есть, если ты докажешь, что у тебя имущество изъяли, это еще тоже не такая простая задача, тогда тебе дадут эту сумму.
2: Надо же доказать, например, вот у меня изъяли имущество у моего прапрадеда. Вот у меня есть документы. Но прапрадед тоже считается, или это должно быть мое имущество?
1: Нет, его.
2: Его, ну вот, ну так все равно, так и 10 тысяч рублей ты получишь.
1: Ну, сейчас
2: а ты того не получишь.
1: Сейчас может быть больше, вот, я не исключаю, потому что, ну, как-то я не помню каких-то запросов по имуществу за последние лет 10, ну, вот как-то исчезли.
0: Так это потомки могут получить, да?
1: Конечно.
2: А у меня вот какой вопрос, а реабилитирован он или нет на доступ к делу есть разница? По 58-й же статье нереабилитированных не дают дела?
1: Ну, это да, но здесь вся штука в том, вот, это печальный такой факт. Опять-таки, если говорить о крестьянах или говорить о депортированных и других категориях. То если о крестьянах раскулаченных, то дело в том, что дел никаких нет.
2: Вот. А, понятно.
1: В 59-м году по сроку хранения... По сроку хранения, как не представляющая никакой дальнейшей ценности, то, что уже 10 лет прошло с того момента, как их сняли со спецпоселения.
0: То есть 50-е?
1: Это все было уничтожено. Да, в 59-м году. Причем это не какая-то там зловещая там рука гибистов, которая там затирает кровавые следы. Это обычная бюрократическая вещь. Вот есть, скажем, как в судах по прошествии какого-то времени уничтожают уголовные дела. Ну, уничтожают, потому что срок вышел, все, уже теперь дальше. Ну, там,
2: поэтому в этом плане нет разницы, реабилитирован он или нет. Все равно материал.
1: Его нет. Да, нет, но, скажем, но если это ссыльный, например, немец, или там, или, предположим, кто-то, кто пожизненную ссылку там был выслан после 49-го года или еще что-то, их-то дела сохранились как раз. И никуда они не делись, к ним доступ у родственников, во всяком случае, есть.
0: Угу. Книги памяти раскулаченных, что они себя представляют? Вы в процессе работы по Красноярскому краю, да?
1: Имена и семьи, скажем так. Но каждый том – это примерно 5000 семей. По габаритам тома 512 страниц. По раскулаченным мы сделали сейчас 4 тома. Вот, ну, первый том мы сделали вместе с ГУВД, а сейчас уже работаем исключительно с архивным агентством и идем по районам. То есть буквально вот заходишь в районный архив, там есть фонд лишенных избирательных прав, ну и его целиком обрабатываешь. Фонд лишенных избирательных прав.
2: И это на уровне районов.
1: На уровне районов, да. И это, в общем-то, хорошая возможность познакомиться с родным краем, потому что увидишь, какое-нибудь село там за 800 километров, живешь там месяц-полтора.
0: Вы сами ездите?
1: Я сам езжу,
2: да. Скажите, а я тоже могу поехать в районный архив, и мне там дадут доступ к этим?
1: По вашим родственникам дадут, по остальным могут и не дать. Пытаются все-таки как не дать, но если настаивают люди, то дают. И вот почему? Потому что село, оно и есть село, и люди там, в общем-то, живут, потомки в значительной степени тех, кто жил и в 30-е годы. Они там тоже все попереженились и так далее. Но и они мне архивисты сами говорят, что бывают случаи, кто-нибудь приходит, дело открывает, ну а там же протоколы всяких собраний и так далее. Вот оказывается, что там отец. Там ее свекор, допустим, он там выступал за раскулачивание ее деда, допустим, там, да?
0: Что можно узнать из книг памяти, которые вы составляете? Что потомки раскулаченных могут из них узнать?
1: Ну, в общем-то, при всем богатстве фонда лишенных избирательных прав, в котором есть много интересных документов, которые несправедливо обойдены вниманием историков, скажем так, я там цепляю совершенно конкретную информацию, очень конкретную, и, в общем-то, пролистываю все документы с тем, чтобы выцепить хотя бы по крохам именно эту информацию. Информация — это вот о чем, потому что справка в книге памяти, она выглядит следующим образом. Такой-то, такой-то, отчество есть, часто его нет, родился тогда-то. То есть год рождения, но иногда его нет, иногда есть, где родился, иногда нет. Проживал в таком-то деревне, такого-то сельсовета, такого-то района. То есть это вот совершенно конкретная любая справка. Состав семьи. Жена такая-то, столько-то лет. Дети, если есть там невестки и так далее, перечисляется вместе со внуками. Это самая одна из основных частей. Состав семьи. Его приходится собирать клочки по закоулочкам, потому что, ну, очень часто его в полном виде нет. Это идет состав семьи. Ну, то, что для, так сказать, для генеалогов, наверное, самое важное. Потом дальше лишён избирательных прав в таком-то году. Ну, или там твердо заданец еще может быть, потому что не всегда там лишали избирательных прав. Высланы за пределы района, ну, или там есть категории, высланы за пределы района в таком-то году. Если известно куда, ну, там в Игарку пишем или там туда-туда-то пишем, если есть такие сведения. Ну, или имущество экспроприировано. Ну, это один важный момент, что это тоже основание для реабилитации. Имущество экспроприировано или раскулачено по третьей категории. Дальше идут сведения о том, что с ними произошло. При этом подтягиваются сведения, во-первых, не из предыдущих томов, потому что нередко еще глав семьи арестовывали, высылали на какие-то сроки. И потом, когда шел уже 37-й год, это так называемая кулацкая операция, когда начали уже раскулаченных, и в первую очередь те подлежали к арестам, раскулаченные как раз в 30-х годах в начале. Мы собрали сведения о том, как их раскулачили, но мы знаем уже, что их еще и в 1937 году, потом уже где-то, может, даже в другом месте, арестовали, расстреляли, посадили там и так далее. Поскольку у нас есть книга памяти, мы можем посмотреть, что было раньше, потому что этих людей, которые сейчас раскулачили, их там еще в 1920 году какого-нибудь ЧК судило за то, что они там в колчаковской армии были или что-нибудь в этом роде. Особенность именно нашей книги памяти та, что мы еще смотрим другие книги памяти других регионов и вдруг узнаем о наших. Ну, например, у нас в одном из районов почему-то, ну, люди часто бежали из-под раскулачения, в одном из районов наших бежали почему-то на Сахалин. Вот конкретно. И там даже в документах написано «сбежал на Сахалин, сбежал на Сахалин, сбежал на Сахалин». Открываем сахалинскую книгу памяти, опа, а вот их и на Сахалине там уже в 1937 году, как бывших кулаков. Книги памяти крестьянская отражается, то есть она такая, получается, сквозная, объемная, да.
0: Нереабилитированные попадают в книгу памяти или нет?
1: Вот глядя в какую? Книгу памяти, которая по арестованным по 58-й, они по определению не могут попасть, потому что мы берем сведения из фонда, из базы данных ФСБ, по сути дела.
0: А раскулаченные?
1: А по раскулаченным их в очень большом количестве. Мы в книгу памяти включаем тех, кто по формальным признакам попадает под реабилитацию, но не подавал еще никто. Если эти люди подадут на реабилитацию, то они, скорее всего, будут реабилитированы. Наличие человека в книге памяти по раскулаченным не означает, что он реабилитирован. Обращайтесь в ГУВД, и он, скорее всего, будет реабилитирован, хотя тоже не факт, потому что я могу сказать еще такую вещь. Мы включаем книгу памяти, и кто сбежал из-под раскулачивания. Ну, он сбежал, но бросил все свое хозяйство. По сути дела, он раскулачен по третьей категории. И, кстати говоря, многих из них и назначали под раскулачивание, они просто успевали убежать.
0: И это вопрос тоже к родословным поискам. Если вы не нашли своего предка в книге памяти, все равно идите в архив.
1: Книга памяти это составляется на основе списка лишенных избирательных прав. Сначала составляется список лишенцев, а потом из него извлекаются те, кто подлежит реабилитации и уже подает книгу памяти. А среди лишенцев не только крестьяне, там и бывшие, например, колчаковские офицеры, и бывшие торговцы, и кого там только нет. Конечно, важную часть занимают священники всех вероисповеданий, потому что просто принадлежность к отправлению религиозных обрядов влекла за собой лишение избирательных прав. избирательных прав. Я не говорю уже даже там конкретно о священников, но и даже, например, церковный староста тоже попадал под лишение избирательных прав. Ну, естественно, и другие вероисповедания тоже, там и муллы, и баптистские.
0: Это все тоже в фонде лишенных избирательных прав, и священников тоже там нужно искать.
1: Да, а священников автоматом лишали избирательных прав. И, кстати говоря, именно на базе фонда лишенных избирательных прав я накопал очень большое количество священников, о которых ничего не было известно. И эти сведения по православным переданы, в частности, у нас в епархию. И есть еще исследователи, которые этой темой занимаются. То есть они черпают. То есть в этих списках очень много священников.
2: А вот это с какого года вообще была вот эта политика лишения избирательных прав?
1: Ну, сразу после революции. Но там было просто две волны. Первая – это, по сути дела, люстрация. Сразу как революция произошла, там закрепилась, лишили избирательных прав бывших. Тех, кто бывшие, кто там торговцы, промышленники, офицеры, священники, ну, священников бывших и нынешних, то есть неважно, в прошлом-то был или сейчас-то священник, тебя лишают избирательных прав. Вот, а с 28-го года там уже пошло по нетрудовым доходам, это уже другая.
2: То есть в этих фондах могут быть документы, начиная с 18-го года?
1: Ну, вообще говоря, обычно где-то с 24-го.
2: Понятно.
1: Вот. Обычно с 24-го года.
0: Вот если смотреть фонд лишенных избирательных прав, то священнослужители там как-то выделены в отдельную категорию?
1: Нет. Там две вещи. Во-первых, там есть личные дела, и они идут по алфавиту. То есть там никаких категорий. Вот личное дело такого-то, ну и проходишь, вот личное дело крестьянина, вот личное дело священника. Кстати, священники, их довольно часто, у них тоже там свое хозяйство было. Остальная часть фонда – это разные протоколы, списки и так далее. Там тоже не выделялось. То есть нам как выделяется? То есть основание лишения избирательных прав, вот идет список, за что его. Ну и вот против этого человека стоит священнослужитель, или просто написано поп, или диакон. Или церковный староста. То есть это как причина. В общем потоке они никак не выделялись. Ну, как отделить, например, вот священник, он в каком-то селе служит. Его точно так же лишили избирательных прав, его точно так же выслали из села. И почему он у нас не должен попасть в этот же том книги памяти? Конечно, он попадает. Другое дело, у нас, к сожалению, не попадают те, кто священники в большом количестве, которые были лишены избирательных прав, но больше с ними ничего не происходило. Ну, вот их лишили, и все.
2: То есть они оставались священниками,
1: да,
2: в том же,
1: да,
2: селе, например?
1: Да, да, угу. Да. Их прав лишили, но дальше их не высылали, не арестовывали, ничего с ними не происходило. У нас есть списки лишенцев на сайте, там они все есть, вот все. Книгу памяти мы можем включать, что это не наша художественная самодеятельность, книга памяти. Это книга, которая издается по решению администрации края, ей же финансируется, в редколлегию входят там и представители ФСБ, и ГУВД, и архивное агентство, и кого только не входит, и политика формируется уже не такая наша, общественная. Она в рамки государственной как-то вводится. Мы получаем эти списки для своей работы, мы их публикуем на сайте. А то, что там в книгах выходит несколько меньшее количество, ну, жалко, конечно, но если бы у нас не было возможности работать с книгой памяти, то мы бы вот этих списков-то наших-то не имели бы. Там в одном деле была переписка, что там, ну, написано очень интересным языком, что я не хочу быть бесплодной смоковницей на ниве социалистического строительства, что-то там такое, да, и, пожалуйста, снимите с меня вот это вот лишение избирательных прав. Ему отвечают, что, ну, пожалуйста, в газете надо дать объявление. Он дает объявление, с него снимают, ну, и дело, в общем-то, на этом деле его прекращается.
0: А вот люди, наверное, многие скажут о лишении избирательных прав. Священник публично снимает с себя сан, снимаю с себя священнический сан, верните мне избирательные права. А что это такое вообще? Зачем человек идет на снятие священнического сана
2: права,
0: ради,
2: да,
0: того, чтобы ему вернули избирательные права?
1: Нет.
2: Что это означало?
1: Дело в том, что избирательные права – это не только просто то, что не можешь сходить проголосовать, или не могут тебя выбрать. Это довольно серьезное ограничение, ну, там, например, по детям, которые не могут там какие-то заведения учебные поступать, и если они уже туда поступили, то их оттуда выгонят.
0: То есть, допустим, если у священника дети учатся, то если он лишён избирательных прав, их сразу исключат.
1: Ну да, из вузов и даже из техникумов, а бывало и школы выгоняли. Но это частный случай именно лишения избирательных прав. Потом их облагали в сельской местности индивидуальным налогом, который там превосходил в разы эту десятки.
0: К какому году вы планируете полную перепись раскулаченных Красноярского края?
1: Сейчас мы идем по районам, по названиям районов. Сейчас мы на букве К. Буква К – это середина.
0: Это название района.
1: Название районов.
0: А, ну, вы даже районы объезжаете в алфавитном порядке.
1: Да. А как?
2: Это математический подход. Все, да.
1: Нет, но он математико-исторический, потому что название районов мы берем по состоянию на 30-й год. Вот. И, например, Краснотуранский район я должен был сейчас бы обрабатывать, но я бы работал его одним из первых, потому что это был тогда Абаканский район. Или, например, Саянский, который так бы был где-то впереди, но в 30-м году это был Агинский район, поэтому он уже прошел. Вот, в середине пути, и, как говорил Толстой, если будет жив, по 25-му году.
0: 2025-й год. Вы слушали четвертую передачу памяти Алексея Андреевича Бабея. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня для вас вновь прозвучит музыка современного эстонского композитора Арво Пиарта. Сочинение, которое мы послушаем, написано не так давно, в 2004 году, но производит впечатление пришедшего к нам из глубины веков. Арво Пиарт – уникальный мастер, сумевший органично войти в глубокую, живую традицию многовековой христианской музыкальной культуры. «Да пацем домини ин диебус нострис» – «Дай, Господи, мир во дни наши». На текст этой молитвы, которая звучит в особых богослужениях, мессах о призвании мира, написано это небольшое песнопение. Как отмечают исследователи, Пиарт всегда отталкивается от текстов в их изначальном смысле и от их литургического предназначения. В этом основная особенность творчества композитора. Гимн «Да пацем домини» — песнопение удивительной красоты. Выразительный образец особого стиля, который был создан Арво Пиартом еще в конце 70-х годов и был назван им «Тинтинабули», что по латыни значит «колокольчики». Простота в выразительных средствах, внимательное вслушивание в длящееся созвучие, словно нанизанное на выдержанные тоны, которые действительно звучат как маленькие небесные колокола. Вот отличительные черты этого стиля. Подтверждает это и преданный исполнитель музыки Пиарта, хоровой дирижер Пол Хиллиер. По его мнению, именно гимн «Да пацем домини» является собой яркий пример особого музыкального миросозерцания Пиарта. Предельно простая структура, медленное повторение ритмических формул, практически полный гармонический покой, в котором каждый акцент точно помещен в свою позицию. Последовательность параллельных аккордов разрешается так называемым кадансом Ландини, визитной карточкой старинной музыки. Действительно, произведения Пиарта адресуют нас прежде всего к средневековым церковным песнопениям, и исследователи без труда узнают в мелодике, ритмике, гармонических последовательностях музыки Пиарта плоды кропотливого многолетнего изучения композитором старинной церковной музыки. Но даже самый неискушенный слушатель, которому незнакомы особенности ранней музыки, не может не почувствовать совершенно особый воздух, которым дышит произведение Арво Пиарта.

0: Наш маленький концерт завершен. Сегодня для вас прозвучал гимн «Да пацем домини», «Дай Господи мир» современного эстонского композитора Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллиера. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горухов. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы, наши разговоры о книге пророка Исаии с Чедаренко Натальей Владимировной, исследовательницей Библии и переводчицей библейских текстов. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В прошлый раз мы говорили о пророчестве, да, о пророческом служении, вообще о феномене пророчества, о том, какие бывают пророки, в чем их особенность, как проявлялась их пророческая деятельность, для того, чтобы сегодня погрузиться в одну из книг, в одну из пророческих книг, поговорить о ней, поговорить об ее истории. Это книга пророка Исаии, очень важная книга для разных христианских конфессий, и для православных, и для католиков, и для протестантов. Православное богослужение, как мы знаем, книга пророка Исаии читается Великим постом и предполагается проникновение в смыслы этой книги, погружение в нее. И сегодня мы как раз-таки, может быть, отчасти поможем тем людям, которые хотят узнать побольше книги пророка Исаии, в ней разобраться. Предлагаю начать в целом с обзора, что такое книга пророка Исаии, когда она писалась, как она формировалась, что с ней происходило в процессе ее появления.
2: Я хотела бы начать с личности пророка Исаии. Он родился около 760 года до Рождества Христова, вероятно, в Иерусалиме. Иерусалим столица Иудейского царства, правит династия Давида, которая не пресекалась. И темы, вокруг которых концентрируется пророчество Исаии, это Иерусалим и дом Давида. Это нужно для понимания общего контекста книги. Он был призван довольно молодым человеком, ему было около 20 лет. Около 740 или 739 года. И его призвание описывается в 6 главе, говорится, в год смерти Азии царя. Это наша датировка. Он был женат. У него было, по крайней мере, двое детей, про которых мы знаем. И мы видим, что он был человеком довольно решительным, если смотреть хотя бы на историю его призвания. Он не впадал в отчаяние, даже несмотря на все неудачи в попытках обратить народ, все равно он не отчаялся. И его проповедь была направлена против правителей, судей, землевладельцев, то есть верхушки общества. Как я сказала, обращение Исаии описано в 6 главе с 1 по 13 стих. Суть пророческой вести в том, что Бог вмешается в историю, и ход истории Израиля таким образом изменится. И Бог использует человека, конкретного человека, Исаию, для того, чтобы эти свои планы осуществить. Исаия видит видение владыку Господа, который восседает на высоком престоле, видит шестокрылых серафимов. Они восклицают: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» или «Господь воинств». Исполнена вся земля славы Его, храм наполняется дымом. Это начальное видение и переживание Исаией того, что Бог свят, бесконечно отделен от нашего обыденного мира. Дальше он восклицает в испуге: «Горе мне, потому что я нечистый человек». Он переживает вот это ощущение святости Бога. И происходит дальше очищение, подготовка Исаии к его миссии. И можно сказать, что это такой литературный жанр, поручение какой-то миссии. Следует вопрос, назовем это, председателя собрания или какого-то верховного владыки, в данном случае владыка Господь, спрашивает: «Кого мне направить к народу своему, кто будет вестником нашим?» И дальше мы видим вот это вот дерзновение Исаии. Он отвечает: «Я готов, пойти, отправь меня». Удивительно здесь то, что Исаия предлагает себя, не зная, зачем и куда он будет послан. Еще не обозначена цель этой миссии, но он уже готов пойти и делать то, что ему будет сказано. И его Господь посылает с суровой вестью и с очень странной вестью. Если мы читаем дальше, в чем состоит это поручение, оно вызывает некоторые вопросы. «Иди и скажи этому народу, вслушивайтесь, но не поймете, вглядывайтесь, но не увидите. Пусть очерствеет сердце этого народа, уши оглохнут, смежатся веки, чтобы ничего не смогли увидеть глазами, услышать ушами, познать сердцем, покаяться и получить исцеление». Что происходит? Весть Исаии, весть от Бога, должно привести к ожесточению народа, и народ не сможет обратиться и исцелиться. Это контринтуитивно. И если мы будем смотреть традицию, как традиция вот это обходит, то есть это ключевая для нас вещь, для понимания вести Исаии, это его призвание, и вот это то, как Бог формулирует цель его деятельности.
1: Такое абсурдное согласие, как у Авраама, да, которому тоже не было каких-то гарантий дано, да, на то, чтобы он пошел за Богом. Вот только чистое доверие, что называется.
2: Во-первых, это согласие на то, не знаю что. А во-вторых, Исаия не обещается, что ты вот сейчас проповедуешь, и все обратятся. Исаия с первого момента обращения говорится, что его миссия провалится. То есть его посылают на заведомо неудачное дело.
1: Для меня сейчас это контрастирует с историей про Иону, который противоположным образом воспринял указание Бога на некоторые деятельности, на некоторые
2: с
1: дела.
2: С противоположным результатом.
1: Да, да, да. Интересно, что это как контраст.
2: Да, его призывает Бог Иону, Иона бежит, но его проповедь успешна и настолько успешна, что он сожалеет по этому поводу, что она настолько успешна. Исаия готов служить, еще не зная, в чем будет заключаться его миссия. Ну, он будет вестником, но вестником чего? Вестником куда? И он уже согласился, и ему говорится: ты пойдешь вестником, но твоя весть будет неуспешна, потому что они будут слушать и не услышат, будут видеть и ничего не увидят, и сердце их закроется. Дальше, как история толкования пыталась объяснить этот парадокс? Зачем посылать вестника, если заведомо знать, что его не услышат? Варианты такие, и тут мы как раз скажем про Торгум чуть-чуть, да, про который мы дальше будем больше говорить. Торгум, перевод на армейский язык, изменяет текст. Перевод на греческий Септуагинта изменяет текст. Комментарии более поздние, раввинистические, предлагают тоже какие-то варианты обхода этой сложности. Потом предлагаются смягченные истолкования этого места. Предлагается думать, что речь идет о Северном царстве, например, а не о Южном Иудее. Или предлагается понимать это как такой высокий поэтический пророческий стиль. И на самом деле, конечно же, здесь не может идти речь о том, что никто не обратится. Наконец, предлагается это понимать не как сама миссия, а как результат ее деятельности, результат деятельности Исаии. То есть, да, ты будешь проповедовать, да, ничего из этого в итоге не произойдет, но здесь буквально говорится, что содержание миссии в том, чтобы ожесточить сердца. Как будто бы Бог не хочет, чтобы в это время люди были обращены и исцелены. Вот во время Исаии. Как будто бы это неподходящее время. И Исаия это слышит и спрашивает: «Владыка, как долго это будет?» То есть он опять не просит об изменении этого решения. Он пророк надежды, мы это еще много раз увидим, и он спрашивает, да, твое решение вот такое, будет все довольно безнадежно, но долго ли это будет? На что мне надеяться? Здесь нужно понимать, экскурс немножечко в сторону от Исаии, что в библейском языке слово «надежда» — это не то, что мы не знаем, как будет, но вот надеемся. Я надеюсь, что сегодня не будет дождя. Я не смотрела прогноз, ну, или не знаю. Я надеюсь, что в магазине сегодня будет молоко в наличии. Ну, опять же, пойду, узнаю. Библейская надежда не такая. Библейская надежда – это всегда ожидание чего-то, в чем мы точно уверены, что оно произойдет. Надежда – это терпеливое ожидание. И вот здесь мы видим Исаию, который проявляет эту надежду вопросом своим. Сколько мне ждать? Как долго это будет? Но он не просит Бога изменить его решение. И Господь ему отвечает, что города опустеют, в домах не останется никого в живых, земля обратится в пустыню, в стране произойдет опустошение, но останется какой-то совсем маленький остаток, и вот тогда будет что-то новое. Итак, Исаия постигает, познает Божий план о своем народе. И вот эта шестая глава, призвание Исаии, он познает святость Бога, он осознает свою собственную нечистоту, он узнает о плане Бога наказать народ, и ему дается надежда на спасение. Вот это первый импульс пророческого служения Исаии, то, с чего все начинается. И начинается его пророческое служение. Первый правитель при царствовании, в котором он пророчествует, Иоафам. Начинается, собственно, книга Исаии, Откровение об Иудее и об Иерусалиме, ниспослано пророка Исаии, сына Амоца, в видении, когда в Иудее правили цари Азия, Иоафам, Ахаз и Иезекия. Из шестой главы мы узнаем, что видение призвания Исаии было в год смерти Азии царя. Это вот первый царь из этого ряда. Происходит призвание Исаии. Дальше, очевидно, Азия умирает, и следующий царь, Иофам или Иоафам, правил с 740 по 734 годы. Как сказать, сцена, на которой действует Исаия. Страна процветает, страна политически независима. Исаия изрекает пророчества, ну, скажем так, социальные и религиозные, обличает, как мы уже говорили, верхушку правящую, призывает людей к обращению, призывает судить право и не превозноситься перед Богом. Дальше, после Иоафама правит Ахаз, 13 лет, происходит нападение, так называемая Сиро-Ефраимская война, но она не между Сирией и Ефремом. Она, сирийцы и ефремли нападают на Иудею. Неудачное название в историографии. И Исаия выступает против страха царя и народа. Говорит, что не нужно бояться нападения, потому что страх – это недоверие к Богу. Еще один такой экскурс терминологический. В нашем современном понимании вера – это противоположность неверия или сомнения, как бы интеллектуальная. Человек может быть верующий, а может быть сомневающийся. В библейском языке это совсем не так. В библейском языке вере противопоставлен страх. Человек боится чего-то, Потому что он недостаточно доверяет Богу. Человек боится за свою жизнь. Мы в Евангелиях это тоже видим. Человек заботится о том, что ему поесть, что ему одеться, что он дальше будет делать, какова его судьба, боится неизвестности, боится миллиона вещей, потому что он недостаточно доверяет Богу. У него недостаточно веры, доверия. И мы это видим уже в книге Исаии. Он обличает царя, который боится нападения врага, потому что он не доверяет, что его Бог сохранит. И с точки зрения Исаии, политика тоже должна быть основана на вере, на доверии прежде всего Богу. По-человечески это трудно, потому что присутствие Бога проявляется мягко и кротко, потому что Бог не встает в пламени и с огненным мечом для того, чтобы встать в воротах Иерусалима, и не посылает своего ангела с мечом, чтобы в воротах Иерусалима прогнать всех, кто туда пришли. Поэтому человеку сложно доверять. Но за недостатком веры следует наказание. И поскольку Ахаз не послушался, миссия Исаии провалена, как бы, и дальше он молчит. И четвертый царь, который перечисляется вот в этом заголовке, Иезекия, который взошел на престол очень молодым, и первые 7 лет, когда он был царем, но не был еще совершеннолетним, Исаия тоже изрекает, считается, что два пророчества относятся к этому времени, и они связаны с тем, что Иудея не должна восставать против Ассирии, которая тогда главная империя, главная держава. И потом Иезекия уже восходит на престол официально совершеннолетний и правит долго, с 714 по 698 годы, это правление взрослого Иезекии. Иудея пытается подготовиться к восстанию, заключить союз с Египтом и восстать против ассирийского владычества. И для Исаии вот эти вот политические союзы и попытка опереться на Египет – это недоверие Богу. Попытка подменить веру в Бога и веру в Божью защиту на союз с более мощной страной. Опять же, не получается его убедить. Происходит восстание, происходит союз с Египтом, дальше за ним следует ассирийское вторжение, которое Исаия считает справедливым следствием того, что люди не послушали. Это политическая рамка того, что происходит в первой части книги Исаии.
1: Его протест не политический, действительно, протест именно религиозный. Но в то же время сам этот протест, он требует какого-то, может быть, дополнительного толкования. Почему? Потому что, как вы уже говорили, получается так, что слова Исаии не имеют прагматического результата, да? То есть нет какого-то профита, да, от его слов. А для чего он это все говорил? Как понимали это, не знаю, комментаторы этих книг, первый комментатор или более поздний богословский? Что они думали вообще? Почему, зачем это было нужно? Для чего Бог все это, условно говоря, устроил?
2: Бог это устроил, потому что Слово Божие должно быть произнесено, возглашено. То есть сам факт того, что Бог Словом творит мир, и Слово Божие, будучи произнесенным, имеет далеко идущие последствия. Кто-то должен это слово возгласить, произнести. Даже если люди сопротивляются, все равно оно уже сказано. И воля Божия возглашена. И мы видим, что, ну, Исаия с самого начала говорится, что ты будешь это провозглашать, но люди тебя не послушают. И более того, ты будешь провозглашать, а люди будут еще больше ожесточаться от того, что ты вот это вот говоришь. То есть последствия не то, что люди слушают, изменяют свое поведение, а то, что люди слушают и еще более упорно противостоят Богу, их грех проявляется. Произнесенное Слово Божие – это момент кризиса, как кризис-суд, момент суда, в котором проявляется неправда человека. Такая вот, получается, функция. Это, ну как, в момент произнесения. Потом, дальше это, понятно, что собирается в книгу, и дальше книга начинает уже жить своей жизнью. Помимо вот этой политической составляющей, есть еще социальная составляющая пророчеств, обращенная к Иерусалиму, к династии Давида. Есть Божие обетование, которое требует отклика веры и требует отложить страх. Если люди не хотят принять добровольно, мы видим, что люди не хотят принять добровольно вот эти вот отношения с Богом, то значит придет день Господень, то есть день суда, когда высокомерие людей будет смирено. И дальше эти пророчества произнесены, Исаия как бы потерпел историческое поражение, можем так сказать. И дальше происходит разрушение Иерусалима, Вавилонский плен, и его пророчества переосмысляются, потому что людям необходимо объяснить, что произошло, почему произошло такое Божие наказание. И дальше мы тогда переходим ко второй части книги Исаии, такой, как мы ее знаем. Первая часть главы, про которую мы сейчас говорили, это главы с 1 по 39. И чуть-чуть суммируя вот это вот по главам, то вот эта часть с 1 по 39 главы состоит из пророчеств к народу Божию, пророчеств к другим народам, потом вставка эсхатологическая 24-27 главы, к которой мы еще вернемся. Потом опять пророчество к народу Божию, еще одна эсхатологическая вставка. И 36-39 главы – это историческое приложение, которое рассказывает нам о событиях из жизни того времени. В прошлый раз я говорила про вот эту структуру и про то, что пророчества организованы не хронологически, а тематически. Это были первые 39 главы, и главная сила на мировой арене в этих главах Ассирия. Была Ассирия, было время царствования вот этих вот четырех царей, если мы еще включаем в этот подсчет Азию. И с 40 главы внезапно главной действующей силой мировой оказывается Персия.
1: По поводу этого перехода, перед тем, как к нему обратиться, такой вопрос я задам. Эти первые главы, с 1 по 39, можно ли говорить, что они были записаны одним автором? Можно ли говорить, что это писал сам Исаия, или это какая-то более поздняя запись? И можно ли говорить о том, что следующая, вторая часть уже писалась другим автором? Ну, я понимаю, что можно, но, может быть, вы поясните, почему так можно говорить?
2: Как я уже сказала, во-первых, в конце раздела историческая вставка, в которой в третьем лице говорится. Ну, например, в 38 главе, когда рассказывается о болезни и исцелении Езекии, говорится: «В те дни Езекия тяжело заболел, и пророк Исаия пришел к нему и сказал то-то и то-то. Господь велел Исаии передать такие-то слова, то-то и то-то. После этого Исаия велел то-то и то-то». То есть происходит это в третьем лице. То есть это рассказывалось про Исаию. Дальше, если мы будем смотреть по вот этим вот тематическим сборникам, понятно, что они организованы тематически, и кто-то это вот так вот организовал, да, по темам уже после ИСа. И в прошлый раз мы как раз говорили про то, что пророчества могли собираться разными способами. Даже мы говорим, что мог сам пророк записывать, но он мог записывать там 2 десятилетия спустя, например, записать то, что было сказано. Да, поэтому говорить, как это технически происходило, мы видим исторические обстоятельства. Достаточно для большинства пророчеств можно определить исторические обстоятельства, в которых они были описаны. Например, там к царству Иоафама относятся пророчества из глав с 1 по 5, часть 9 главы, часть 10 главы. Мы знаем, что к царствованию Ахаза, к событиям Сирио-Ефраимской войны, относятся главы 7 и 8, весть для царя Ахаза и предупреждение о нашествии царя Сирии, например. Это понятные исторические обстоятельства, когда они написаны, да? Дальше мы видим, какие главы могут свидетельствовать о вот этих отношениях, где возникает Египет, где возникает союз с Египтом, про который мы знаем, когда он был и что происходило. И мы знаем, какие пророчества могут быть связаны с предупреждением о том, что не нужно вступать в союз с Египтом. То есть это все достаточно более-менее определимо и понятно, по какому поводу оно могло быть сказано. Есть отсылки к историческим событиям, к действующим лицам истории, к реальным царям.
1: Почему, собственно, вот такие разные куски, некий человек или группа людей решили сделать цельной книгой? Вроде бы есть текст, который принадлежит Исаии, есть что-то, какие-то некоторые добавки, когда о нем говорится в третьем лице, потом еще какие-то темы. И вот почему-то это решается сделать единым монолитным текстом. Почему?
2: Потому что это пророчества, произнесенные Исаией, и тексты о событиях, связанных с Исаией. И потом те части, которые дальше добавляются в конец или добавляются.

0: которого звали Исай, и вот с ним происходили вот эти вот события. И ядро книги, связанное с жизнью и проповедью этого пророка. И дальше это ядро к себе притягивает другие тексты, которые созданы в русле той же самой традиции.
1: Я понимаю, я почему задал вопрос, потому что если не вникать, не знать каких-то библейских подробностей, то издалека открывает человек текст, книга пророка Исаии, да, и читает. Ну, вроде книга вся пророка Исаии, да, и казалось бы, всю книгу должен написать Исаия, да, но там встречаются тексты, которые, скорее всего, Исаия не писал. Поэтому вопрос такой возникает, почему, собственно, ему приписывается это?
0: Мы в прошлый раз говорили в целом про принципы того, как складывались библейские книги, и это все применимо к книге пророка Исаии. Чтобы говорить конкретно про историю текста Исаии, нужно садиться с текстом этой книги, читать его, потому что то все, что я сейчас скажу, что вот эта часть там такая. Если мы будем как бы мелкие какие-то деления рассматривать, да, что вот эта часть этой главы относится сюда, а эта часть этой главы относится сюда, ну я могу, конечно, перечислить условно, что сейчас думают по этому поводу исследователи книги, но это будет голословно. И это будет односторонне, потому что, ну, в принципе, для того, чтобы читать книгу и понимать ее, достаточно понимания общей рамки того, что главы с 1 по 39 созданы тогда, когда Ассирия была гегемоном, империей главной. И нас дальше не должно удивлять, что с главы 40 по 55 внезапно у нас Персия, да? Не должно нас удивлять, что как бы начинается другая историческая эпоха. И мы должны это просто для себя отметить, я не знаю. Наверное, в современном переводе Библии должно про это быть написано в предисловии к книге Исаии. Полезно читать предисловие книги, когда ее читаешь. Не только касается книги Исаии, но и любой библейской книги в современном переводе будет сказано про это. Вот я сейчас беру перевод, изданный в Библейском богословском институте, и открываю книгу пророка Исаии «Введение». Здесь 2,5 странички. Здесь говорится, что первая часть книги, главы с 1 по 39, центральная тема первой части. События 8-6 веков до Рождества Христова являются собой единый процесс суда Божьего, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве, а конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. И суд Божий – и это центральная тема. Дальше тут абзац целый про это говорится, про первую часть. Вторая часть книги посвящена осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима. Главы 40-55 содержат пророчество, обращенное к изгнанникам в Вавилоне. Мы понимаем, что это совсем другая эпоха. И мы это понимаем из книги Исаии не потому, что это кто-то сидел в кабинете и придумал. Мы это видим из книги Исаии, что там у нас была Ассирия, а здесь у нас пророчество, обращенное к изгнанникам в Вавилоне, и касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56-66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, возрожденную и устроенную согласно завету, союзу с Господом. То есть это еще третья часть. Здесь, в принципе, в этом предисловии не говорится ничего про то, что есть первая Исаия, вторая Исаия, третья Исаия. Нам даже не нужно про это знать. Нам нужно понимать, что это, исходя из данных самой книги, разные эпохи, разные исторические эпохи. И для понимания послания Исаии нам это нужно понимать. Главы 40-55, слова утешения и надежды. И в библистике впервые было

0: вслух сказано, что это прибавление к основной книге Исаии, это 1788 год. И почему так вот только в конце 18 века возникает эта мысль? Это связано с тем, как мы понимаем слово «пророчество». То есть, что говорили традиционные комментаторы? Он пророк, поэтому он провидел то, что произойдет через 2 века после его жизни. Вот он жил в 8 веке до Рождества Христова и пишет про события 6 века пророчески. То, что произойдет через 2 столетия. Пожалуйста, если кому-то проще принять такой взгляд, это взгляд традиции. Но все-таки мы видим, что пророк – это не тот, кто предсказывает будущее. Не только, да? Мы тоже про это в прошлый раз говорили, что здесь дело не в том, чтобы предсказать будущее, а дело в том, чтобы объявить Слово Божие современникам. Это Слово Божие может действительно касаться каких-то будущих событий, но все-таки пророк – это служитель Слова Божия. И в этой части с 40 по 55 главы мы находимся в середине 6 века. Нововавилонская империя переживает упадок, появляется Персия. Иудеи не смирились с вавилонским пленом. Они тоскуют по дому, они ненавидят своих захватчиков, и они хотят отомстить. И в целом это кризис веры происходит. Кир Персидский одерживает победы, и это дает надежду на скорое освобождение, на то, что произойдет спасение, на то, что произойдет восстановление Иерусалима. Произойдет освобождение из Вавилона, произойдет возвращение в землю обетованную, и об этом говорится в терминах второго исхода, потому что Вавилон не захочет отказаться от рабов, от работников, которые там живут. Им нужно вернуться через пустыню будет. Весть об освобождении, которое провозглашает вот этот пророк вавилонского плена, сталкивается с недоверием. И в связи с этим говорится о бессилии идолов. Потому что встает вопрос, а победы Кира кто обеспечил? Обеспечивает Господь? Господь управляет историей? Или это божества, которым поклоняется Кир, они сильнее идолов Вавилона?
1: Дорогие братья и сестры, прозвучала первая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко. Продолжение слушайте через неделю.

0: В исполнении Кристофа Эшенбаха, Юстуса Франца, Герхарда Опица, Хельмута Шмидта и Гамбургского филармонического оркестра прозвучал концерт для четырех клавиров и струнных «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: В рубрике «Радиолекторий» слушайте беседы о Новом Завете профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева. Каждую пятницу в 21 час 40 минут в эфир выходят беседы из цикла «Евангелие от Луки». Повторение по средам в 15 часов 10 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха. Дирижер Герберт фон Караян.
1: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение», программа о деятельности Санкт-Петербургской епархии, о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня продолжается наша встреча с отцом Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми. И Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей Центром музейной инклюзии Музея истории религии. Юлия Валерьевна является сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена.
2: А нашим сурдопереводчикам здесь, я даже от себя добавлю, вдвойне тяжело, потому что наш приход находится в довольно сложном положении. Есть, например, в некоторых епархиях, а в Русской Православной Церкви уже более 50, насколько мне известно, общин инвалидов по слуху. Они по величине разнятся, да, где-то больше людей, где-то меньше. Так вот, есть приходы, которые просто выделены для глухих, как, например, в Екатеринбурге. Там просто приход для неслышащих, и слышащие, которые их приходят, они как бы этого сами хотят, это их выбор. Есть там, где выделено в больших соборах, в некоторых епархиях. И в соборе или в каком-то монастыре выделено это служение, на них как бы ориентируются, ну вот, держат определенную. А у нас получается так, что мы находимся на территории педагогического университета, и поэтому вот в смысле проповеди это довольно сложное решение, потому что нужно сочетать, с одной стороны, проповедь для неслышащих, чтобы им было понятно, им было нормально для восприятия, но с другой стороны, это приход в центре Петербурга, в университете, где предполагается, что приходит молодежь, приходят преподаватели, и проповедь должна соответствовать статусу храма, да и статусу учебного заведения. И у нас, казалось бы, просто неразрешимая задача. Поэтому я могу сказать, что в нашем приходе на сурдопереводчик как раз вот в проповеди ложится очень серьезная и тяжелая задача, максимально передавая идею проповеди, при этом смысл упрощать. Нужно признаться, что я еще проповедую очень часто, используя какие-то образы, что очень нелегко.
1: А как их передачи,
2: да, уже в жестовом языке. Могут быть какие-то цитаты, да, довольно серьезные, объемные, там, да, которые тоже очень нелегко переводить. Поэтому, наверное, вот такие задачи, они являются очень важными. У нас даже, вот, знаете, вот об этом очень сложно себе представить. Я недавно в духовной семинарии читал лекцию, рассказывал о служении глухим людям. У нас, например, сурдопереводчик уходит с кафедры во время проповеди для того, чтобы стоять на одной линии с проповедником. То есть глухим очень важно видеть, кто проповедует, его эмоциональную составляющую, да, которая отображается,
1: конечно,
2: на лице,
1: да,
2: и при этом видеть сурдопереводчика, который переводит. То есть даже местоположение сурдопереводчика меняется, а это значит, что ты уже не можешь опереться на кафедру, которая перед тобой, то есть ты как бы стоишь тоже в таком открытом пространстве. Здесь возникает очень много таких нюансов, которые делают это служение очень ответственным и не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
1: Еще бы, и неожиданные нюансы. А по поводу театра я подумала, что в театре-то, может быть, даже еще и проще несколько, потому что актер, он в образе, он в роли, да, и он знает, что он несет некий образ, да, он передает это своей внешностью, своими эмоциями, своими инструментами внутренними, психоэмоциональными, но он знает, что это не он все равно, да, а сурдопереводчик, он вот он на ладони, и тот материал, который он передает, особенно в церкви, те тексты, будь то литургия или проповедь, он проживает это сам как личность, как человек, и выдает это абсолютно тоже открыто и искренно, и люди это видят, и они, собственно, и должны это видеть. А это, я думаю, это очень-очень сложно и очень затратно, особенно когда это публично делается. Одно дело в диалоге.
2: Это сложно, но не невозможно. и практически у всех, кто действительно этого хочет, получается, потому что, ну, с одной стороны, никто из нас не сомневается, что помогает Господь, с другой стороны, у нас уже есть опытные сурдопереводчики, которые могут своим профессионализмом поддержать и показывать пример, ну и, конечно, таланты преподавателей школы жестового языка, они тоже проявляют себя, в общем, здесь. Ко всему прочему, повторюсь, очень благодарная публика наша неслышащая. Вообще, они даже, когда слышащий человек просто вот элементарно делает какой-то, пытается сказать что-то на жестовом языке, даже, может, неуклюже, неумело, они очень часто это воспринимают так радостно, эмоционально, и так поддерживают. У нас был даже случай, приехал к нам послужить мой приятель, священник, и когда во время литургии он выходил преподавать благословение «Мир всем», я его научил, как сопровождать это жестовым языком, а я все благословения священнически сопровождаю на жестах, соответственно. А там очень просто, «Мир всем», там в два жеста дублируется вот речь, и в этот день как раз был день сурдопереводчика, и неслышащие всем подарили переводчикам по подарку. И вот моему гостю они тоже преподнесли небольшой подарок. Он удивился и сказал, что ну я-то не переводчик. На что последовало такое замечание, ну вот уже на жестах сказал, значит переводчик. То есть это было отмечено, принято. И те слышащие, которые хотя бы пытаются что-то, пытаются как-то сказать, это очень, очень ценится с их стороны.
1: Потому что это тоже шаг в коммуникации и такой жест любви. Отец Дмитрий, раз особый храм, особая литургия, особая исповедь, а вот особая жизнь после литургии, когда трапеза, что, какие у вас есть формы общения, угощения или поездок, и какие-то гости к вам приходят, что это за жизнь, какие она тоже имеет свои особенности?
2: Юлия Валерьевна уже сказала, что у нас общая трапеза, и все, кто был на литургии, у кого есть время и желание, они остаются на трапезу, соответственно, все обедают вместе. И после этого у нас такой образовательно-просветительский, как угодно это можно назвать, какое-то занятие идет. Mm-hmm. У нас в так условно называемой воскресной школе для неслышащих взрослых есть 4 преподавателя, вот сейчас у нас 5-й назревает, причем 2 из них это инвалиды по слуху, сами глухие, 2 это слышащие, и слышащих это я и наш диакон, отец Антоний Молоток. А из среды неслышащих это Марина Миграбова. Она была один из тех людей, как раз кто, она сама неслышащая, инициировал, собственно, богослужение с сурдопереводом. Она еще в 90-е годы писала прошение митрополиту Иоанну с тем, чтобы вот организовать богослужение для инвалидов по слуху. Долго добивалась этого внимания, и в конце концов она и еще некоторые там неслышащие вместе вот как раз с Борисом Кокиным и первым сурдопереводчиком, который начинал служение на приходе, Денисом Заварицким, вот они как раз в 2000 году впервые организовали это богослужение.
1: То есть она такая старейшая прихожанка.
2: Да, и она сама очень просвещенный человек, у нее есть внутреннее желание просвещать других. И вот она один из преподавателей, она причем очень творчески часто подходит к каким-то урокам своим, да, то в виде викторины организует, то еще какие-то особенности. Другой преподаватель неслышащий, это у нас Александр Миронов. Он тоже от рождения глухой, закончил заочно нашу духовную семинарию, что, конечно, некий нонсенс в нашей церкви.
1: Он алтарник у вас, да?
2: Да, он был алтарником до апреля 2023 года. Вот в апреле 2023 года, в светлый четверг, у нас впервые за более чем 100 лет правящий архиерей митрополит Санкт-Петербургский совершал литургию, и вот перед литургией у нас Александр был пострижен сначала во чтеца, а дальше посвящен в иподьяконы, вот с тем, что, конечно, мы надеемся потихонечку дальше, если будет на то воля Божия, может быть, он перейдет и к диаконскому служению. Тут, конечно, возникает очень много вопросов, в том числе и с каноническим правом, да, с традицией православной церкви, много внутренних вопросов, как лучше вот организовать, в том числе обратную коммуникацию, да, то есть если будет глухой священнослужитель, то нужно не только, чтобы он понимал, да, но и его понимали, в том числе и правящий архиерей. Здесь, в общем, возникают вопросы, как будет устроена община глухих, как она будет коммуницировать уже, соответственно, со всей церковью, чтобы не было каких-то внутренних и внешних сложностей. И, в общем-то, среди самих глухих и среди людей, которые в церкви работают с глухими, сейчас идет довольно оживленная дискуссия с диаметрально противоположными мнениями о том, можно ли рукополагать глухих слабослышащих или нельзя. В общем, апелляция идет к канонам и каким-то внутренним особенностям, да, там у кого-то есть какие-то совершенно справедливые опасения, у кого-то есть, наоборот, горячее желание двигаться вперед и проблемы решать по мере их поступления, ну, это такой дискуссионный вопрос, но так или иначе, вот Александр шагнул даже дальше, чем статуса церковного чтеца, как это было бы прилично каждому семинаристу, да, обычно у нас постриг на последнем курсе совершают чтеца, то вот он теперь получил еще и степени подиакона.
1: Но он очень вдохновенно читает это.
2: Да, он видно. Носитель языка, у него очень... Он в молодости занимался в студии пантомимы, у него прекрасная мимика, у него прекрасные жесты в этом смысле, да. Он, и он очень искренний человек и прекрасно рассказывает, ух, им очень нравится, поэтому вот у нас есть такая определенная череда, и вот мы проводим какие-то занятия. Иногда мы такие видеолекции, там, просмотр фильмов устраивали, но видите, как и многие приходы во время пандемии мы претерпели определенные внутренние переформатирования, да, потому что нужно было срочно организовывать и богослужение с сурдопереводом, а наш приход был закрыт совсем. То есть у нас, так как это территория университета, это было распоряжение губернатора, то у нас на протяжении более 2 месяцев храм открыт был для посещения исключительно 15 человек, согласованные с администрацией список, среди которых, соответственно, был я, там служители алтаря, певчие. Вот единственный сурдопереводчик – это была Юлия Валерьевна, которая, в общем-то, мужественно перевела не только сложные богослужения Великого Поста, но и пасхальный цикл весь. Все, собственно, одна. И нужно было, вот опять-таки, при довольно скромных возможностях нашего прихода организовать трансляции, в которых надо было поставить еще более или менее, видимо, сурдопереводчика. А возможности у нас действительно были крайне скромные. Это одна всего веб-камера была. Вот, и надо было каким-то... С Божьей помощью удалось. И вот после пандемии мы какие-то уже служения пришли к предыдущим, как бы допандемийным временам. Да. Что-то нам пришлось от чего-то отказаться, что-то переделать. Ну, так или иначе, в общем, справляемся. Еще очень важной составляющей для глухих является паломничество. Так как у них звуковой мир закрыт, а все-таки на мироощущение, мировосприятие живое слово имеет огромное значение. Да, вот некоторые полагают, что если не слышащему человеку сунуть книжку, ну, он же читать умеет, пускай все прочитает. Это действительно работает, но с поздно оглохшими людьми, да, вот с людьми, которые глухие от рождения, да, им, в общем-то, текст воспринимать не всегда легко, особенно когда тексты какие-то узкоспециальные или тяжеловесные даже, может быть,
1: они, наверное, тяжеловесные в любом случае, потому что несоответствие же языка и жестового языка.
2: Все зависит от того, насколько развивался, насколько вот...
1: Какое образование.
2: Когда оглох, да, неслышащий человек. Здесь очень много нюансов таких вот. И поэтому мы не можем обойтись просто книжкой или еще чем-то. Для них все-таки мир видимый имеет большое значение.
1: Впечатление зрительное.
2: Да. У нас, собственно, поэтому, например, открытый иконостас, он как бы числится временным, но я в глубине души надеюсь, что, может быть, он навсегда таким и останется, потому что даже тот иконостас, который был вот до революции, он, конечно, очень закрытый. Несмотря на то, что святейший патриарх Кирилл несколько лет назад благословил в храмах, где есть общины инвалидов по слуху, служить с открытыми царскими вратами, все-таки чем больше открыто алтарное пространство, тем для глухих лучше. Поэтому у нас была попытка как раз максимально открыть. Вот еще положил основание этому мой предшественник, настоятель этого прихода, отец Артемий. Вот я продолжил эту традицию. Очень важно, чтобы у них был визуальный контакт со служителями алтаря, и пространство было просматриваемым, потому что все-таки 2 часа смотреть даже на очень милых, прекрасных и сменяемых сурдопереводчиков очень тяжело. Тем более, что одна из довольно серьезных проблем – это, ну, тоже такой дискутируемый сейчас вопрос. Для неслышащих наше богослужение, как и текст, оно довольно сложное. И понятно, что переводят с русского языка на русский жестовый. Богослужение, оно проходит определенную адаптацию, но все равно оно довольно тяжеловесное. Поэтому нередко очень многие неслышащие не выдерживают этой нагрузки, да, они говорят, нам очень тяжело. Некоторые просто говорят, скучно, да, и они обращаются к протестантским церквям, где значительно легче восприятие. То есть, ну, вот протестантские гимны, они как легкие песни такие, да, очень простые для восприятия оказываются. Само богослужение, оно не такое тяжеловесное, нет
1: Незатратное.
2: У нас, понимаете, вот эти древние византийские гимны, какие-то песнопения древние, да, которые даже если ты их переводишь, все равно нужно как-то объяснять. И, в общем, при этом глухого человека совсем не может пленить певческая культура, которая, конечно, накладывает на слышащих такой свой незыблемый эмоциональный отпечаток. Поэтому для глухого человека тут очень много проблем. И даже один раз у нас был такой диалог с одним пастырем, который сказал: «Ну как же так? Почему так происходит?» А я ему ответил, что да, мы ничего не можем сделать. Мы не можем альтернативное богослужение сейчас создать для глухих, такое, понимаете, которое многих из них устраивает, например, в протестантской церкви. Это тоже довольно серьезные проблемы. Тут, если раньше могли упрекать там православную церковь, что у вас нет общей трапезы, у вас нет какого-то внимания к людям, что будет внимание, будут и люди, это безусловно так. Конечно, я с этим полностью согласен. Но все-таки вот сложность нашего богослужения, она и для обычных людей тоже имеет место быть. Это проблема, да, уж и образованных, и, в общем, многое понимающих. А для инвалидов по слуху тут, конечно, да, все это очень непросто. Так вот, несмотря на то, что есть такие вот проблемы, мы все-таки стараемся учитывать их визуальную составляющую.
1: Поэтому поездки.
2: Да, поэтому очень много поездок мы совершаем. Для них паломнические поездки являются таким миром, в котором они открывают для себя что-то, познают, узнают. Некоторые поездки планируют они сами. Вот Марина Миграбова, в частности, да, она сама прорабатывает маршруты и очень часто ездит даже без сурдопереводчиков. Она сама может что-то рассказать. Мы можем оказать там вот какую-то помощь минимальную, сопроводительные письма, заранее куда-то звонки, заказ билетов или еще что-нибудь. Но нередко у нас поездки или походы где-то по музеям внутри Санкт-Петербурга уже и с сурдопереводчиком, и со священником мы организуем, соответственно, с тем, чтобы вместе молиться, вместе что-то видеть новое, к чему-то приобщаться. И они очень в этом смысле такая благодарная публика, очень откликаются.
1: Дорогие радиослушатели, позвольте напомнить вам, что сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма апостолов Петра и Павла при Педагогическом университете имени Герцена, и Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая Центром музейной инклюзии Музея истории и религии, сурдопереводчик в приходе храма святых апостолов Петра и Павла. Юлия Валерьевна, наверное, ваш музей часто посещает, раз вы там.
3: Да, конечно. Конечно, у нас регулярно проходят экскурсии, проводят и научные сотрудники музея, я иногда провожу. Но здесь, наверное, интереснее еще сказать, что глухие, которые являются частью общины, они очень много лет помогают в разных мероприятиях музея, в специальных инклюзивных мероприятиях. Например, Александр Миронов снимался в серии роликов «Топ-10 музейных экспонатов». Он рассказывал про распятие школы Джотто, к примеру, и про икону «Страшный суд» на жестовом языке. Это была такая серия мини-роликов на жестовом языке. Это, конечно, повышает информационную доступность музейного пространства для неслышащих, потому что наш музей очень активно ведет такую просветительскую деятельность, очень много дает информации про наши экспонаты на русском языке. И на русском жестовом языке мы тоже стараемся делать такой контент. Ну и глухие часто выступают в роли сопровождающих и переводчиков для слепоглухих, которые приходят в наш музей на экскурсионные программы. Это тоже для них определенного рода служение, на которое они отзываются очень горячо, уже неоднократно нам помогали, за что музей им очень благодарен.
1: Отец Дмитрий, извините, но по поводу поездок мы отклонились немножко. И далеко вы ездите, в Карелии вы были, да, Петрозаводск, и не только другие города.
2: Ой, мы очень много где бывали. Ну вот, наверное, из самых далеких путешествий это Святая Земля. Причем наши неслышащие там были, по-моему, даже трижды. Вот. Ну вот на моей памяти дважды было. По-моему, еще одна была поездка, был тестовым настоятелем. Последнюю вот как раз я организовывал, она была такая наиболее многочисленная. Но мы вот делали все с учетом их пребывания. Было очень много всяких сложностей, которые мы смогли преодолеть. Но некоторые вещи даже шокируют людей Например, когда мы сели в самолет, у меня была очень большая группа, я подошел к старшему бортпроводнику и сказал, мне бы переводчиков поставить где-то, когда будет инструктаж по поводу безопасности. И она на меня так посмотрела, у нее было сочетание во взгляде растерянности и понимания важности вопроса. Я говорю, ну вы же понимаете, что у вас там четверть самолета примерно, это глухие люди. И, в общем, они, нужно сказать, довольно оперативно согласились, и мы поставили рядом с двумя стюардесс, которые сурдопереводчиков, они дублировали на жестах все вот это вот, ну, обычный, да, спич о безопасности в начале полета. Мы бывали с ними в Риме, так как там наши небесные покровители, апостолы Петр и Павел, это, правда, была совсем небольшая группа, через Грецию, вот, познакомились с приходом греческим с неслышащими в Салониках, вот, и потом вот немножко были в Риме, посещали катакомбы и вот храмы, где мученики. Ну вот, были поездки, разумеется, тут по Новгородской губернии, по Псковской губернии, в Карелию, как вы уже упомянули, да, тут, конечно, все довольно, и, конечно, вся Ленинградская область там исследовано вдоль и поперек такими паломническими поездками. В Москву ездили вот на патриаршее богослужение, которое было с сурдопереводом. Ездили еще на какие-то мероприятия тоже там московские. То есть так было. Ну, видите, после пандемии у нас немножко жизнь так поменялась, и как бы вот как раз, что касается дальних поездок, очень медленно какие-то набирались обороты. А так, в принципе, была еще и такая традиция неплохая каким-то общинам в гости ездить в разные города. Опять-таки, до пандемии это все было очень распространено.
1: И что это за города, где у вас друзья?
2: Ой, да, слушайте, вы знаете, вот это по всей Русской Православной Церкви. Можно вспоминать все, что угодно. Это, ну, прежде всего, там, конечно, Екатеринбург. Это и Курск. Это, ну, Москва, само собой, разумеется. Да, там обычно еще всякие какие-то конференции там могли проводиться, еще что-то.
1: Ростов-на-Дону.
2: Вот как раз с ростовским приходом у нас готовилась поездка, но там трагически скоропостижно умерла сурдопереводчица, с которой мы подружились. Она у нас даже в храме была. Вот, и буквально вот накануне она скоропостижно скончалась. К сожалению, вот не наладилось такой дружбы. А так у нас, в общем, да, Великий Новгород, разумеется, тут не всякого
1: сомнения. Псков, да.
2: Ну, в Пскове нет общины глухих, они только-только сейчас как-то начинают, но пока у нас каких-то связей с ними нет. Есть в Петрозаводском, вот в Петрозаводск ездили, да, там сурдопереводчиком служит девушка, которая когда-то в 2000-е годы в нашем храме переводила, Ксения.
1: Проторенный туда маршрут, раз да. Свой человек. Дорогие радиослушатели, на этом прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, и Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком школы жестового языка, уроки тишины и сурдопереводчиком храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

прозвучала вторая часть концертной симфонии «Си бемоль мажор» Йозефа Гайдна в исполнении солистов и камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что ее Петера забрали в солдаты, и ей не скоро уже придется с ним увидеться. Какова же была ее радость, когда ее сын вернулся домой, да еще с кошельком, набитым деньгами. Петер не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что повстречался в городе с добрым приятелем, который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петер мог начать стекольное дело. Мать Петера прожила всю жизнь среди угольщиков и так привыкла видеть все вокруг черным от сажи, как мельничиха привыкает видеть все кругом белым от муки. Поэтому сначала ее не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытной и спокойной жизни. «Да, что там ни говори, — думала она, — а быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета. И в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамейках, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи». На следующий день Петер чуть свет отправился к вдове старого Винхфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешел к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петеру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придет, бывало, не спеша, и, заложив руки за спину, как делал это старый Винхфриц, важно расхаживает по своим владениям, заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому. Он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой неостывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую, ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в кось. А началось все с того, что Петру вздумалось заглянуть в трактир.

0: отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо отплясывал король танцев Вильм Красивый. А перед кружкой пива сидел Иезекиил Толстый и играл в кости, не глядя, бросая на стол звонкие монеты. Петер поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его битком набиты серебром и золотом. Но так верно и насчет танцев он меня не подвел, подумал Петер. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была! Вильм подпрыгивал на 4/4, а Петер на 5. Вильм кружился волчком, а Петер ходил колесом. Вильм выгибал ноги кренделем, а Петер закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петеру кричали «Ура!» и единодушно провозгласили его королем над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петер только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монету, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашел в лесу клад, другие, что он получил наследство, но все сходились на том, что Петер Мунк – самый славный парень во всей округе. Наплясавшись волю, Петер подсел к Иезекиилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию-другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Иезекиил положил свой выигрыш в кармане у Петера тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, все получилось точь-в-точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Иезекиила Толстого, и стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из кармана в карман толстого Иезекиила, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как он игрок был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петер с удивлением стал замечать, что денег у него становится все меньше и меньше. А удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неминуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка.
1: «Ах, это вы, сударь, — сказал Петер сквозь зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, нечего сказать. Щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот.
2: Так, — сказал стеклянный человечек, — так, значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности.
1: «Какого там еще ума?» — закричал Петер, задыхаясь от обиды и злости. «Я нисколько не глупее всякого другого и докажу тебе на деле, еловая шишка!»
0: С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил.
1: «Ага, попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй третье мое желание!» «Чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и...»
0: «Ай-яй-яй!» — завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если они даже и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки остается толстый Езекиил. Пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду». «Так-то она так, Петер Мунк. А вот если денег у Езекиила не станет, что тогда?» Но Петеру даже в голову не приходило это. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики.
3: Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.

Дорогие друзья, продолжение сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» слушайте в понедельник в 20:10.

0: В исполнении Христиана Шмидта и Штутгартского камерного оркестра прозвучала четвертая часть концерта номер 10 для органа с оркестром Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер 4 Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Московского камерного оркестра. Дирижер Рудольф Баршай. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Уроки истории». В этой программе мы обратимся к событиям столетней давности, а именно событиям Октябрьской революции и последовавшим за ней. Повод для нашего разговора дала состоявшаяся 5 сентября этого года Божественная литургия на территории Ржевского полигона. 5 сентября – это дата декрета о красном терроре, который начался уже, собственно, и раньше, начиная с арестов членов Временного правительства и других государственных деятелей, ну а потом уже и бессудных расправ, грабежей. В общем, атмосфера этих лет хорошо передается в поэме «12 Блока». Так вот, это было только некоторой прелюдией к дальнейшему, и декрет о красном терроре положил начало целой цепи массовых репрессий, которые проходили в нашей стране на протяжении последующих десятилетий. Ржевский полигон – это одно из мест памяти в нашем городе. Более известно, наверное, Левашовская пустошь, место массовых расстрелов. Но, по мнению многих историков, Ржевский полигон стал местом, в котором, собственно, начались первые массовые казни, связанные именно с событиями революции и гражданской войны. Как теперь становится ясно, казни там продолжались и в последующие годы. Мы уже говорили, конечно, не раз о всех этих событиях и об этом месте, но очень важно знать, что на сегодняшний день продолжает делать и церковь, и общество по увековечению памяти жертв вот этих страшных политических репрессий. Сегодня у нас в гостях председатель комиссии по сохранению памяти новомучеников-исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших Выборгской епархии иерей Антоний Быков. Отец Антоний, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И главный библиотекарь Российской национальной библиотеки, петербургский историк, инициатор и составитель многотомного ленинградского мартиролога Анатолий Яковлевич Разумов. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
2: Доброго дня, спасибо.
0: Анатолий Яковлевич, может быть, вам первый вопрос я обращу. Несколько слов все-таки напомните нашим слушателям, что это за место, Ржевский артиллерийский полигон, что там происходило, как он был открыт, собственно говоря, но относительно не так давнее время, как место вот таких расправ.
2: Да, спасибо. Было известно по многочисленным свидетельствам, что в первые годы после 17-го расстреливали в Петропавловке поначалу, в Петропавловской крепости, а потом расстрелы перенесли на территорию морского полигона, на территорию полигона. По документам, которые я исследовал, а я просмотрел все рассекреченные документы о расстрелах с 1918 по 1941 год, работая над томами ленинградского мартиролога, серии книг «Ленинградский мартиролог», «Петроградский мартиролог». Вот по моим наблюдениям, первые расстрелы, почему мы твердо говорим, что в Петропавловке, потому что найдены останки, уже множество останков найдены, и более 3 лет назад они были погребены, ведь тогда просто сваливали в яму, когда расстреливали, а теперь они были захоронены на кладбище памяти жертв 9 января. Но уже с весны 19 года, судя по документам, расстрелы были перенесены на полигон. Понятно, потому что в центре города, пусть это была не открытая территория при Петропавловке, а закрытая, огороженная, но, тем не менее, ну, понятно, в центре большого огромного города проводить расстрелы – это было не то. И тогда избрали Ржевский полигон, при этом использовались различные участки полигона. И были свидетельства о том, куда, кого возили, например, ну, из самых известных свидетельств – это то, что Николай Гумилев и его однодельцы были расстреляны где-то в районе Бернгардовки, на территории полигона. Поиски шли постоянно этого места, они пока ничем не увенчались, места погребения мы не нашли, но место памяти возникло. возле так называемого порохового погреба у Старого Ковалева. Были сведения о нескольких еще других участках полигона. Судя по всему, выбирали те места, где было удобнее. И вот краевед Алексей Крюков собрал в конце 80-х годов свидетельства местных жителей о том, что под Токсовым на полигоне, при дороге, которая шла от Ржевки по территории полигона до Токсова, туда приезжали машины и там расстреливали на месте. Местные жители натыкались на разрытые погребения. Достаточно для людей была обычная дорога. И они натыкались на какие-то погребения, дикие звери разрывали, затем находили остатки одежды, обуви, обращались в милицию. И бежавший в Финляндию в самые первые годы советской власти Юхани Конкка, впоследствии финский писатель, он описал это в романе «Пиетари Валат. Огни Питера». Вот как это было, как расстреливали сначала в одном месте, как раз упоминает и старая Ковалева, потом было придумано другое место, и пошли расстрелы. И в 92-м году впервые шофер скорой помощи Юсси Иван Федоров из Токсова привез нас на это самое место, которое они видели с вершины своих деревень. И слышали эти звуки расстрелов, и фары светили, машины. Место хорошо было известно. Он нас привез, ну, примерно к этому месту, потому что население было ко времени войны выселено с тех мест. Но они, конечно, помнили и знали все. Вот он нас привез, втроем мы были с ним. Был Вениамин Викторович Иоффе и была Наталья Одинцова от «Вечерки». Но было очень холодно, начало зимы. Тем не менее, мы поставили свечки на этом месте, помолились и уехали. И было опубликовано все это. Вот рассказ о Койранканасе, где это примерно и так далее. Но 10 лет поисковым отрядам потребовалось там же ходить, поблизости, со щупами, просматривая пространство. И в 2002 году нашли первое погребение там, в Койранканасе. Все подтвердилось. Теперь уже довольно много останков, благодаря отцу Вячеславу Харинову и ежегодным поездкам туда, найдено множество останков, это стало местом памяти. Полигон содействовал установлению поклонного креста, там тоже литургия в нынешнем году состоялась. Но, к сожалению, хронологически мы не можем пока точно сказать, а какого времени эти останки, потому что ни одного предмета личного, который мог бы подсказать, кто это найден, мы не знаем. А в документах о расстрелах, начиная с 18 года, запрещено было указывать, где расстрелян и где закопан. Редчайший случай, когда что-то позволяет это понять. Поэтому у нас есть вот такое место памяти, определенное найденное со многими останками на полигоне Койранкангас. Есть куда более знаменитое, известное место Ковалевский лес, где уже поминают много лет, много памятных знаков возникло, и считается, что там где-то погребены Гумилев и его однодельцы, Таганцев и его супруга. Но эти большие погребения не найдены.
0: Там известно, это могила шести вот была, она вот, первая, собственно, с этого это стало звучать, с этого момента.
2: Причем и эту могилу шести, и Койранкангас нашел поисковый отряд небольшой одного и того же человека. И он посещает у нас и Койранкангас, и Ковалева всегда с нами, слава богу. Поиски надо продолжать. Все с этим согласны. Я не исключаю, что расстрел был за Лубьей, за рекой, потому что в тех местах мост туда проходил. И это было бы более укромным местом. Я думаю, найдем все-таки. Так что вот, что я могу сказать.
0: Ну и там такое общедоступное место, это пороховой погреб вот этот. И в основном там, я так понимаю, и совершаются сейчас основные богослужения.
2: Повезло с уполномоченным по правам человека по Ленинградской области Сергеем Сергеевичем Шабановым. Я помню, мы присутствовали на заседании в Смольном, это была осень 18 года. О Ковалевском вот этом месте памяти много говорили, были различные проекты, и Сергей Сергеевич сидел и все это фиксировал. И вот оказалось через 2-3 года, что он единственный, кто полностью выполнил все, что собирались делать. То есть от шоссе была проложена такая ухоженная дорожка, вместо того, чтобы по лужам и по тяжелой тропинке туда пробираться.
0: Деревянные такие.
2: Да, сделали в этом месте съезд, то есть не перебираться через ограждение шоссе.
0: Да, расширение.
2: Расширение, приостановиться можно. И это привело к быстрому развитию церемоний, которые там проводятся. Однажды я принимал участие в чтении имен вот по Таганскому делу, как раз в этом месте, 30 октября, школьников приводят, не молодежь, чтобы они видели, присутствовали. Ну и, наконец, вот эта большая литургия.
0: Спасибо. Отец Антоний, может быть, вы тогда расскажете вот о состоявшейся литургии, кто служил, кто собрался почтить память.
1: Эта литургия уже пятая по счету. С 22-го года началась такая традиция. В 22-м году в ходе памятных мероприятий Вениаминовых дней в августе, памяти священномученика Вениамина, в ходе общения, обсуждения была предложена такая идея. Это место памяти сделать еще местом литургии, да, такого памятования молитвенного. И с тех пор, уже в пятый раз в этом году совершалась, иногда ее возглавляет архиерей, иногда благочинный Всеволожский или вот секретарь Выборгской епархии, как последний раз протоиерей Игорь Аксенов. То есть это такое значимое для Выборгской епархии, на территории которой находится Ржевский полигон, событие значимое, и там всегда собирается не один десяток духовенства из всех благочиний, приглашаются и приезжают священники, несмотря на то, что вот суббота – служебный день, но набирается для участия в этой литургии. Особенность Выборгской епархии состоит в том, что у нас практически нету своих новомучеников, потому что большая часть епархии в период после революции она была на территории Финляндии, и годы и послереволюционных событий, и большого террора как бы обошли стороной. Но, с другой стороны, Ржевский полигон стал таким вот страшным местом массовых расстрелов, и поэтому в деле сохранения памяти новомучеников и просто жертв репрессий для нас Ржевский полигон стал вот таким самым значимым местом. Поэтому вот эта литургия становится таким массовым событием, и прихожан много приезжает. Ну и, конечно, она сопровождается и литией у Большого Поклонного Креста, который установлен у здания порохового погреба, или, как она официально называлась, разрядная база, под таким наименованием тоже в документах она фигурирует. И хочется надеяться, что вот эта традиция, установившись, будет не только сохраняться, но и приобретать все какие-то большие масштабы. В этом году впервые такой отклик был широкий.
0: А с чем вы связываете вот такой, может быть, несколько возросший даже интерес к этой теме и вот такое чувство причастности у многих людей?
1: Ну вот, может, как раз с тем, что вначале возникла эта традиция, и люди вначале еще мало знали. Если панихиды на самом месте расстрелов массовых на Куйран-Кангасе, они уже достаточно давно отцом Вячеславом Хариновым организуются и проводятся, то литургия на Ржевском полигоне в силу доступности свободной, она менее была известна. С каждым годом все больше людей узнавали. И, кроме того, в 2023 году епископ Варнава Выборгский, Приозерский, когда был назначен на кафедру, он организовал комиссию, которой раньше не было в Выборгской епархии, и полигоном больше занимался Всеволожский благочинный отец Роман Гуцу и священник Олег Патрикеев из Всеволожского благочиния. А здесь была образована комиссия, и была поставлена задача, да, вот эту память, ну, оживить, популяризовать, если так можно выразиться. И комиссия начала какие-то мероприятия проводить. Вот вначале был установлен поклонный крест на самом Куйран-Кангасе усилиями Александра Куприянова. И там Анатолий Яковлевич прочитал впервые имена расстрелянных. До этого момента память была как бы безымянной. Вот есть десятки, может быть, сотни останков, но ни одного имени. И эта память стала оживать. Появились имена, они были опубликованы и на сайте православия.ру, и издана печатная брошюра с именами. И затем стали появляться другие публикации, как бумажные, так и на сайте епархии тоже стали появляться и публиковаться материалы, многие из которых собирал, формировал Дмитрий Евгеньевич Михайлов, тоже член комиссии, да, ваш прихожанин. Очень активно стал участвовать в этой деятельности, во многом на базе собранных им материалов. И уже в этом году, 26-м, на Вениаминовы дни традиционно совершалась заупокойная лития в пороховом погребе с участием паломников, гостей, приехавших на эти мероприятия. И там были предложены тоже брошюры, календари, материалы. Уже в августе стала эта информация распространяться, и, может быть, она тоже еще подогрела интерес к литургии 5 сентября, которая тоже была заявлена, она была анонсирована. и больше людей к ней проявили интерес. Как просто прихожан, так и людей, кто занимается темой памяти. И с некоторыми представителями братств православных познакомились, и с представителем уполномоченного по правам человека из Петербурга, с нашим областным уполномоченным Сергеем Сергеевичем мы давно плотно работаем. Стенды устанавливали возле порохового погреба.
0: Понятно. Анатолий Яковлевич, а вот обнаружены относительно недавно вот эти имена, связанные с конкретно этим местом. Вы говорили о том, что запрещено было в делах фиксировать место расстрела, место захоронения. А вот найденные вот эти 228 имен, каким образом удалось обнаружить, как это все произошло?
2: 228 – это второй список, который я придаю звучанию, даже третий. Уже понятно, что по всем сведениям это привязано к полигону. Это списки расстрелянных в 21-м году по Таганцевскому делу, делу так называемого Таганцевского заговора. Да. И их читали мы в День памяти и на Троицкой площади, и в Музее политической истории России, и у порохового погреба читали эти имена. А затем я подумал, что ведь все это выявлено было мною в архиве уже довольно давно. Когда мы завершили 6 томами имена расстрелянных в 1937 году, в Ленинграде и по приказам из Ленинграда были расстреляны примерно 45 тысяч человек. Я имею хорошее представление о том, сколько людей было погублено в эти годы во время карательной кампании 1937-1938 года. За полтора года в Советском Союзе были арестованы около 1,5 миллиона человек, и из них убиты тайно около 800 тысяч человек. Вот по ночам закапывания в траншеях, ямах, а я, как археолог, принимал участие в раскопках Бутовского полигона одной из траншей, имею полное представление, документальное и раскопочное о том, как, да, археологическое, о том, что это было такое, что это был за ужас. И вот всегда задавали вопросы и на Троицкой площади, и в Левашове, и повсюду. А где имена другого времени? Поэтому в ходе работы над мартирологом в архиве я решил, что постепенно надо идти хронологически опускаться вглубь исследования имен расстрелянных, списков расстрелянных. И мы опубликовали вот анонс, что у нас тома мартирологов, в конце концов, охватят период с 17 по 1953 год. Это время существования Левашовского могильника, но с 17-го года у нас были только предания о том, где, как, что, еще тогда останков не было найдено. Опускаясь вглубь, конечно, я с особым волнением подходил к 22-му году и 21-му году. И вот передо мной документы 22-го года о расстреле. Их очень немного, очень немного. В 22-м году почти не было расстрелов в Петрограде. Почему? Ну, переломный момент после гражданской войны и изменения карательных органов, как себе они представляли, новый путь к новому миру еще более открывался, значит, со смертной казнью тут можно приостановиться.
0: В 22-м году процесс митрополита.
2: Я о чем говорю. И вот свидетельствую, что нет документа о расстреле этом. Их нет здесь. В Петрограде, а я думаю, что дело в Москве, найдется, конечно, потому что в одном из заседаний я входил в течение 5 лет в эту межведомственную рабочую группу, общероссийскую, по вековечной памяти, у нас был разговор о том, что надо искать, и вот предыдущий, не нынешний, тогда начальник Центрального архива ФСБ, Василий Степанович Христофоров, на заседании в Твери так и сказал, что нужно поиск вести, да, заново, все, может быть, когда-нибудь найдется. Но пока что мы знаем, мемориальная доска филармонии, место расстрела неизвестно 22-го года. А потом я пришел в 21-й год, и там вот это было, конечно, потрясение, потому что одно дело мы все знаем, Гумилев, Таганское дело, другое, когда были найдены эти документы.
0: Простите, документы
2: о расстрелах.
0: О расстреле, но без указания конкретного места.
2: Все-таки. Без указания, как правило.
0: Понятно,
2: это
0: да.
2: Очень
0: да,
2: редкий случай. И дальше глубь спускался 20-й год, 19-й. И вот я, когда добрался до списков заложников, 500 человек, расстрелянных в 18-м году, это просто список, при нем записка, что он найден в мусорной корзине в 21-м году, просьба всех взять на учет, на расстрельную картотеку и так далее. Вот и уровень первых массовых убийств и расстрелов. Но по другим документам, есть все-таки описи с указанием дат расстрела, алфавитные записи, куда вписывали причину, фамилия, имя, отчество, возраст, не год рождения, а возраст записывался. Большая часть этих документов сохранилась, что-то допускаю, что и не сохранилось, либо, может быть, что-то и не рассекречено. Так вот, просто стало понятно, что мартиролог большого сталинского террора уже 13 томов отнимает и времени огромное. Я решил, что надо ряд имен все-таки обнародовать и публиковать, но так, чтобы сопоставлять со всем, что мы только знаем. Первый документ, о котором отец Антоний говорил, я зачитал имена на Коранкангасе, это был расстрел января 19 года, а сейчас тоже от января 19 года второй тоже документ, вторая группа расстрелянных. Почему, на каком основании мы можем говорить, что это полигон? Угу. Первое. У нас все свидетельства опубликованы о том, что на полигон возили и там расстреливали. Второе. Почему я говорю, что перенесли весной 19 года на полигон, и документально этому есть свидетельство? В определении вот этих всех дел принимает участие комиссар морского полигона. В конце концов, мы нашли худо-бедно чуть-чуть останков уже у Ковалевского леса и много-много, mm-hmm. около 200 на Коранкангасе. Но это мне позволило, сопоставив с биографическими сведениями об этих людях, там есть и известные фигуры, есть совершенно неизвестные, и угу. то, что мы знаем по опубликованным делам, по приговорам Петра Чека и сопоставлению с этими списками, вот это небольшими частями я готовлю, передаю, и я обещал отцу Антонию, что к 30 октября вторую часть вот этого списка 228 я передам для публикации, для огласки, одновременно размещаю на сайте «Возвращенные имена» книги памяти России при Российской национальной библиотеке. Угу. Вот это еще не полноценный петроградский мартиролог 17 по 23 год, но это материалы к петроградскому мартирологу 17-23 годов. В последние годы так оживилось и о пороховом погребе Ковалевском, в Ковалевском лесу, и Левашова. Это два уже равнозначных по значимости места памяти. Пусть возле одного из них нашли еще немного останков, но по звучанию и потому, что люди хотят найти эти могилы. Слава Богу, мы не забыли об этих первых годах, которые практически последующие повторяли это все. По находкам Петропавловки я был на этом раскопе, видел, как сваленные в эти ямы еще вместе со своими личными вещами еще что-то, с крестиками, запонки какие-то там встречаются. Уже в 19 году все угу. это фиксировалось, отнималось, изымалось, и раздетыми возили на расстрел. Вот. А тогда это было так. Все зверства, они были изначально такими же, только там они были более масштабными в 37-38 году. И вот что я заметил, что для меня было очень важно. В Левашове, на поляне, посвященном жертвам генералов и офицеров нижних чинов, которые прошли Великую войну 14-18 годов, на деревьях портретики тех, кто дожил до 37 года, и по планам, раз они были на учете НКВД, как офицеры царской армии, вот их по спискам около 500 человек Российский общевоинский союз расстреляли. Когда возникает общественный памятник, мы его освещали и установили в августе 14 года, в годовщину войны, то вокруг на деревьях возникают персоналии. И кто-то, понимая совершенно, что это просто символическое здесь место памяти им, установил портретик Николая Гумилева. Вот мы еще не нашли его погребения, но это место их памяти. И его установили на дереве, как кинотаф здесь. И вдруг, к моему удивлению, когда я шел при посещении в предыдущий раз порохового погреба, это ухоженной уже теперь дорожки, uh-huh. стало легче туда ездить, и вдруг я вижу у дорожки памятный знак расстрелянному во время большого сталинского террора, 37-38. Uh-huh. Они здесь его решили установить, не в Левашове. Эти места очень перекликаются. И родилось, наверное, не случайно, что мы теперь синхронно в один день памяти жертв политической репрессии в полдень в обоих местах читаем. И то, что уже 5 лет литургия проводится также и в Коранкангасе. А в Левашове первое состоялось 21 октября 1989 года. Еще его не открыли для жителей города. Но для небольшой группы родственников служили отец Александр Ранны и Андрей Чижов, который уже ушел. Когда возникали церемонии чтения по стране, то мы свой отсчет вели вот от того первого поминовения в Левашове, 21-го. Но теперь, слава Богу, у нас два больших-больших места памяти.
0: Отец Антоний, может быть, такого общего характера вопрос вам задам. Его задают некоторые люди в церкви. Для меня это немножко странно, но, тем не менее, стоит, наверное, это как-то осмыслить. А почему вообще церковь должна этим заниматься? Новомученики – эта тема совершенно понятная. В данном случае с Ковалевским лесом связано, в общем, тоже некоторые предания, недоказанные, не очень внятные, о расстреле митрополита Вениамина и трех человек с ним. С новомучениками более понятно. А вот те люди, которые пострадали, будучи просто верующими, а может быть, неверующими, люди других конфессий, как вам кажется, церкви есть до этого дело?
1: Я думаю, есть, потому что здесь вопрос шире стоит. Вопрос о памяти – это вопрос о правде. Потому что в наше время очень часто звучат призывы не ворошить неудобную правду, не ворошить неудобное прошлое. Но без правды невозможно приобщение к тому, кто о самом себе сказал «Я есть путь истинной жизни во Христу». И если мы выбираем комфортную полуправду, умолчание о том, что происходило здесь, если мы готовы предать забвению память людей, разделяя их на категории, вот достойные памяти новомученики, а должны быть преданы забвению остальные, кажется, это пред Богом не совсем правильно. Господь, как мне представляется, от нас ожидает того, чтобы мы научились безоценочному принятию людей. Да, как Господь, да, есть любовь, всякого человека любит, да, ищет для него благо, так и мы призваны не оценивать, не делить людей, тем более живших ранее, а сохранять о них память. Потому что без памяти, без прошлого, без правды, собственно, и будущего нету. Во-первых, возможен возврат и повторение к тем ужасам, которые были в прошлом. И чтобы сделать невозможным на уровне мировоззренческом повторение этих событий. Потому что, опять-таки, можно слышать о каких-то внешних материальных достижениях советского государства при полном забвении того, какой ценой зачастую они достигались, да, ценой жизни человеческих. И если мы делаем допустимым повторение этой истории, перекраивая, как бы переиначивая память, то мы окажемся, может быть, ответственны перед последующими поколениями. Потому что сейчас все, что мы делаем, те выборы, которые мы совершаем, они влияют на жизнь тех, кто после нас будет жить. Поэтому пред Богом, мне кажется, наша ответственность эту память хранить. Потому что как у Бога все живы, как Он сам хранит и животворит, по сути, память, так и церковь прежде всего призвана эту память хранить. Люди не перестали эти существовать, они живы у Бога. Вот я так думаю.
0: Спасибо. Вполне разделяю ваш взгляд на участие церкви в этом деле. И все-таки надо сказать, что если на общественном уровне все-таки эта память как-то немножко затухает, то в церкви, хотя, наверное, все равно не на том уровне, на котором это должно было бы быть, исходя из того, о чем вы сказали, совершенно справедливо. Христос действительно не разделял людей. Это вот для фарисеев, книжников, иудеев было свойственно. Это мы, а это все внешний мир по отношению к нам. Ничего подобного. Вот Христос ровно обратную интенцию задает своей проповедью. Когда-то, я помню, в нашем документе, синодальным, даже принятым собором об увековечении памяти жертв политических репрессий, говорилось о том, что мы должны, священники, епископы, говорить не только о новомучениках, но ходатайствовать перед органами власти, например, о снятии с топонимов имен людей, которые совершали массовые злодеяния и преступления в нашей стране. И наоборот, стремиться к тому, чтобы увековечивать в этих топонимах память жертв этих репрессий. Этот пункт существовал и на радио. Мы долгие годы, ссылаясь на это, проводили большие циклы программ по переименованию. Улица Белокуна была таким вот острым моментом. Мы собрали более 8000 подписей людей. Это, однако, не имело никакого значения, потому что топонимическая комиссия совершенно справедливо заявила: это ваше мнение такое, а есть люди, которые думают иначе. Потому что на государственном уровне этот вопрос не оказался решенным до конца. Нету общенародного консенсуса по поводу того, а что,

0: очень рад, что вот в Выборгской епархии создана ваша комиссия, в которой вы предпринимаете конкретные действия, шаги по увековечению памяти. И мы, конечно, тоже на радио с удовольствием будем включаться и дальше. У нас было очень много программ на эти темы, но будем поддерживать информационно, безусловно, и призывать людей, наших слушателей, приезжать на вот эти дни памяти в те места, где происходит чтение имен, на Троицкой площади, Левашова, Ржевском полигоне, вот во всех этих местах. Анатолий Яковлевич, я хотел еще вас спросить, что вам кажется нужно было бы, именно говоря вот о Ржевском полигоне, Ковалевском лесе, да, там сделать? Были самые разнообразные планы, даже очень грандиозные, вы прекрасно помните, когда была комиссия при Михаиле Борисовиче Петровском по увековечению памяти, тогда была государственная большая программа, и предполагалось создание какого-то большого музея, центра исследовательского, и мы, конечно, предлагали тоже создать там храм, то есть целый большой комплекс, который бы помогал не только внешне как-то увековечить память, но еще и чтобы это доходило до людей, до детей, молодежи и так далее, чтобы это именно стало темой, на которую люди размышляют, таким центром распространения этой информации. Вот что сейчас в наших условиях, которые несколько изменились, скажем, с тех пор, вам кажется, было бы возможно сделать там?
1: Изменились очень, очень серьезно изменилось все. Представьте, когда я был экспертом в межведомственной рабочей группе увековечения памяти, и я принимал участие в формировании федеральной программы увековечения памяти. Мы ее создали к 2013 году. И мои предложения в значительном числе вошли в преамбулу этой федеральной программы увековечения памяти. Тогда Михаил Александрович Федотов был во главе Совета по правам человека и вот этой федеральной программы. И летом 2013 года на заседании было сказано: «Вы знаете, денег на это все нет». И не будет на эту федеральную программу. Оставьте. И в 2015 году была принята как концепция, не федеральная программа, а концепция увековечения памяти. А в 2024 году она была столь серьезно изменена и переделана, что речь о другом совершенно. Поэтому, с моей точки зрения, вот как я сейчас вижу и работаю по-прежнему со всеми именами погибших, пропавших без вести, пострадавших от государственного террора, то мне кажется сейчас наиболее важным сохранить облик того, что сохранилось. Да, в будущем, возможно, будет многое другое. И музеи, и храмы, которые будут развивать это всю тему. Но сегодня надо по возможности сохранить облик вот этих обоих мест памяти. Тот облик, какими они были. Тогда глубже воспринимается все. И память будет постепенно там наращиваться. Между тем, когда я слышу о каких-то проектах изменения облика, меня просто берет оторопь. В 1989 году, когда рассекретили Левашовский спецобъект, то главный художник города Феликс Романовский, архитекторы, первое, что они решили, по возможности сохранить то, что есть. Забор, ограду, ворота. Люди начали приносить что-то сюда для памяти. Хорошо, пусть оно хранится, проложить только дорожки по тем, которые там уже видны, и поминать сюда приходить. Вот это было главным. И, конечно, в Ковалевском лесу тоже крайняя осторожность нужна. Во-первых, дальнейшее исследование должно продолжаться по поводу этого объекта, который называют пороховым погребом. Дополнительные обследования и организации поисков дополнительных там. Это сейчас, я считаю, самое главное, пока не поздно. Там, за пределами Залубьей, на той части полигона, там большие работы, целые земляные валы устраивают. Когда мы едем поминать в Куранкангасе, дорога совершенно меняется, там меняется ландшафт. А если там где-то погребение? Уже были у меня посетители такие, которые приходили и говорили: знаете что, Анатолий Яковлевич, мы там гуляли за Алубией и видели там очень какие-то подозрительные геометрических форм, провалы какие-то в земле и так далее. Надо бы это посмотреть. Возможно, это ничего не значит, но поиск надо продолжать. Мы должны найти эти массовые

0: погребения кронштадтских, восставших возили туда для расстрела. Часть в детском селе расстреливали, часть везли на полигон. Тех, кого держали в новочеркасских казармах, конечно, отвозили сюда, на этот полигон. Ну, да, это тоже понятно. Вернусь к тому, что меня беспокоит. Есть как изначально, с 89-го года, так и сейчас, люди с какими-то завиральными идеями и проектами. Нельзя допускать, чтобы люди там какое-то имя увековечили, кинотав какой-то поставили. Это нельзя делать. Надо как-то это все унифицировать, чтобы было все одинаково, имена написать, на том остановиться и так далее. То есть запретить человеку кинотав поставить и как-то отразить, как он себе видит это место памяти. Или вот поменять забор, поменять ворота. Да так нельзя. Что же вы такое делаете? Это должно сохраниться таким образом. А вокруг этого тогда растет память. И вы знаете, мне впервые в Париже пришла эта мысль. Был семинар в 2008 примерно году. Семинар по местам массовых казней. Массакры, кажется, это по-французски звучит. Французы рассказывали о сожженных деревнях нацистами во время Второй мировой войны. Игорь Горьковый рассказывал о Бутовском полигоне, а я рассказывал, меня пригласили о Левашове рассказать. И это были всего лишь фотографии, но произвело это очень сильное впечатление. И когда все обсуждали, я говорю, знаете, а пожалуй, ведь чем важны вот эти места памяти, в которые превратились места злодеяний? Я вижу людей, которые посещают их. И вот представьте, человек живет с этой памятью бедой для себя десятилетиями. Иногда, ну, как наэлектризованно чувствуется, ты эту память не поймешь. Я тебе всего не расскажу. А в этих местах, когда они получают возможность отдать часть своей памяти, даже физически, вот установив какой-то памятный знак, они насыщают памятью это место. И поэтому для тех, кто приходит в себя, кому вообще все равно совершенно. И эта история, и эти все убиенные, и все остальное, вот это им передаются в наибольшей степени. Поэтому так важны, поэтому так надо беречь облик этих мест. Вот Орадур во Франции, он бережется во многом таким, как эта деревня была после злодеяния. И, как сказал мне директор Орадура тогда на том нашем семинаре, вы знаете, кто решает здесь основное о том, как с чем быть? Ну, финансирование, он говорит, проблемы нет. Оно федеральное, муниципальное пожертвование. А вот определяют, как есть и как будет дальше, совет потомков жертв. И без их согласия, то тут официальная делегация не вступит и ничего лишнего не предпримет. К сожалению, у нас это не совсем так.
1: Понятно, да, что задача сохранить то, что было, дать возможность стихийного, совершенно такого спонтанного развития силами тех людей, чьи предки вот здесь находятся, и не строить каких-то больших грандиозных планов, какой-нибудь комплекс построить многоэтажный, там, не знаю, или еще что. Это может быть
0: сегодня
1: отрицательно. Это... Ну, это понятно, что это просто нереально сегодня, но, может быть, да это промыслительно, что это сегодня невозможно. Увековечить память действительно может быть гораздо лучше, если меньше всего вносить вот такого государственного, формального,
2: централизованного.
0: Вот это да, точные слова.
1: Грандиозного, да. Вот ничего этого не нужно.
0: Покрасивше. Да. Вот не стесняюсь сказать, да этот же забор будет красивше новый.
1: Да, да, да. Понимаете? Вот. Хорошо, понятно. Может быть, теперь еще последнее, о чем я хотел поговорить. Уже 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. И мы хотели бы, может быть, Анатолий Яковлевич и отец Антоний услышать о том, что будет в этот день или там рядом с этим днем, какие мероприятия, куда люди могут прийти, к чему присоединиться. Наша программа выйдет, я надеюсь, в ближайшие дни, чтобы наши слушатели узнали, в чем можно принять участие.
0: Ну вот что мне известно, как и в прошлом году, тоже на радио «Град Петров» я рассказывал о том, что предполагается. Оказалось, что формируемый ныне план на 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, в части поминовения повторяет план прошлого года. То есть на Троицкой площади 30 октября в 9:45 будет звучать метроном, и состоится возложение цветов и венков к Соловецкому камню. Затем желающие посетить место памяти Левашовского мемориального кладбища на автобусах отправятся в Левашово. И там в полдень, в 12 часов, состоится церемония возложения цветов и венков от общественных организаций, от конфессий, от администрации Петербурга, как законодательного собрания Петербурга, и от области также. И синхронно в это же время будет церемония проводиться и в Ковалевском лесу у порохового погреба.
1: В районе 12 часов тоже,
0: в полдень, да. Затем в 13 в Левашове после этой церемонии будет чтение имен. В 15 часов обычно автобусы уходят обратно в город. В этот же день, по предложению Комитета по культуре, как мне известно, в плане отмечено, что в саду Фонтанного дома, в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, будут проходить мероприятия ко Дню памяти, причем весь день. С 10 утра до 22, до 10 вечера, включающие поминальное чтение имен жертв политических репрессий. И это звучит многообещающе, потому что в прошлом году у нас это не было, и это было последние два года сложно это согласовывать. Как будто бы это все есть в плане, надеюсь, он будет подписан губернатором, и все состоит. Мы обязаны сохранить наши традиции. Хотя бы в таком не вполне широком пока виде. Наше чтение имен 30 октября называется «Хотелось бы всех поименно назвать». До этого еще далеко, но мы в пути.
1: Обычно мы тоже панихиды служили. Будет ли в этом году панихиды на Троицкой площади, в других местах?
0: На Троицкой площади, как и в прошлом году, будет только возложение цветов и венков в 9:45. Раньше это было позднее. Потом у нас на Троицкой площади было чтение имен тоже.
1: Да, да, да.
0: Теперь и в прошлом году этого не было. Есть. Чтение имен только одна площадка была. В прошлом году она была согласована для Левашовского мемориального кладбища, но перед самым 30 октября разрешили нам чтение имен, вот эту церемонию, хотелось бы всех по именам назвать, у Казанского собора. И мы провели ее. Мы из Левашова перебрались к Казанскому собору, и там уже в вечеру тоже читали имена. Как будет в этом году? Как будто бы присоединится Фонтанный дом.
1: А на Троицкой площади в течение дня ничего?
0: В течение дня ничего. И даже, прошу прощения, как это было в прошлом году, в 10 после церемонии возложения цветов и венков Соловецкий камень утопал принесенных цветах и венков. А когда я приехал туда после Левашова, памятник был чист. Так что не надо лишнее обращать внимание на это место. Вот как-то примерно так. Правда, у нас, вот я тут прочитал, как будто бы отменяют антиковидное мероприятие с 1 октября, якобы. Это надо перепроверить. И значит, как будто бы больше возможности все-таки куда-то прийти и что-то сделать, а не совсем куца. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я каждый год с волнением думаю, что будет разрешено, как мы это проведем. И вот предложили, что в этом году, как в прошлом году. Так что посмотрим.
1: А в Ковалевском лесу, о котором мы сейчас говорим, отец Антоний, что-нибудь планируется?
2: Да, конечно, там уже не первый год совершается и чтение имен, и заупокойное богослужение, панихида, лития. И администрация, Всеволожская администрация поддерживает, принимает участие. Но также по времени, по всей видимости, 12 часов.
0: Если я буду вести церемонию в Левашове, я бы... Вот еще что упомянул. Последние года два, три, наверное, я когда вожу вот множество посетителей, паломников по Левашову, я понял, что мне надо делать, и понял, каким будет новый путеводитель по Левашову. Новых документов мы в ближайшее время никаких не узнаем. Я положу в основу нового путеводителя мой рассказ в течение двух-двух с половиной часов, как я хожу и что говорю на этом кладбище, с фотографиями всех памятных знаков. Это будет основой. И у меня возникла такая теперь небольшая часть этого хождения по кладбищу. Я останавливаюсь чаще всего у памятного знака членам православных братств, потому что там на цоколе имена не только убиенных, но и пострадавших. И в частности имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он был членом православного братства. Угу,
1: да.
0: И он пострадал в Соловках. И
1: да.
0: Тогда я беру вот этот том второй ленинградского мартиролога. Это только октябрь 1937 года расстрелы, вот этот том. И в нем надо было не только эти имена опубликовать, но впервые мы решили, ну а как пройти мимо? Тогда еще никто не знал, а куда вывезли соловецких узников? Куда их вывезли? Где их расстреляли? Еще не было найден сандармух. Это был 1996 год. И я решил, что мы поместим тогда протоколы, тройки с этой записью, расстрелять, расстрелять. И думаю, а как же этот том открываться будет? И я попросил Дмитрия Сергеевича Лихачева написать слова к этому тому. Он принял меня в своем кабинете в Пушкинском доме. Я принес протокол соловецкий. Сказал, оставьте, я просмотрю, я подумаю. Он просмотрел этот протокол. Нет, чтобы мне все принести протоколы. Он бы там нашел Короленко, с которым они дружили. Но в этом протоколе первом, октябрьском, не было имени Короленко. И Дмитрий Сергеевич, вздохнув, сказал, что, видно, уже кто-то освободился из тех, кого я знал, кого-то уже расстреляли. Здесь их нет. Но я вам напишу для предисловия. Подарил мне воспоминания о том, который только что тогда вышел. Я очень долго ждал этого предисловия. Я уже решил, что, ну, может быть, ну, не соберется, не решится. Ну, как? Может быть, это для него не совсем так. И уже надо было издавать в 96-м году этот том. А вдруг передает машинопись, полтора листочка, справкой от руки. И я, и мой помощник Юрий Петрович Груздев, фронтовик Второй мировой блокадник, мы читали с трепетом эти слова и буква в букву, точка в точку, слово в слово. Я поместил это во второй том. И теперь, когда какая-то группа, которая меня слушает, и на Куйранконгрессе я читал тоже это, открываю и читаю. И люди спрашивают, когда это написано? Что это? А это он написал. Мне лучше не сказать. Мало того, это совпало вот еще с чем. Как раз Александр Исаевич Солженицын просил при приезде в июне 96-го года побывать у Лихачевых. И через меня шли переговоры, и я вместе с ними побывал дома в семье Лихачевых. В интервью не раз об этом вспоминал. Я не пересказываю их беседу. Это просто было бы невозможно, неприлично. Я не записал ее, и они сами о себе и в своих взглядах всего сказали. Но я присутствовал при этой беседе о прошлом, тогдашнем, настоящем и будущем России, о котором они говорили. Это мне сейчас помогает в работе. Это невероятно. Я показываю сцену, как они обнялись и встретились при встрече. Просто прошли по узкому коридору, обнявшись, пришли в комнату за стол и по разные стороны стола встали, еще не садились. И Дмитрий Сергеевич протянул руку и сказал: «А как вы нашли Россию по возвращении, Александр Исаевич?» И началась эта невероятная беседа. Я думаю, 30 октября в Левашове я прочитаю эти полторы странички из тома.
1: Спасибо, Анатолий Яковлевич. На этом, я думаю, мы будем заканчивать нашу программу. Я благодарю наших гостей, председателя комиссии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших Выборгской епархии Ирия Антония Быкова и главный библиотекарь Российской национальной библиотеки, публичной библиотеки, как привычнее нам ее называть, инициатор-составитель многотомного ленинградского мартиролога Анатолия Яковлевича Разумова. Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо, отец Александр. Светлых дней.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекл иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 164-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 15 и 16 глав.
1: Братья, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском отрывке мы видим чудо исцеления бесноватого. Одержимость была очень распространенным явлением во времена Иисуса Христа. Конечно, в первую очередь это объяснялось тем, что многие болезни, которые мы научились сегодня опознавать и которые сейчас называются душевными расстройствами или психическими заболеваниями, тогда считалось беснованием. И, конечно, в то время находилось множество шаманов и целителей, проще сказать, жуликов, которые пытались таких больных людей исцелить. Экзорцисты применяли несколько способов для своих исцелений. Например, злого духа нужно было запугать или создать для него невыносимые условия для пребывания в человеке. Например, преподнести пахучее растение к носу человека. Например, чеснок, или тогда это могли быть травы. В надежде, что злой дух не вынесет запаха и убежит. Или еще один способ – это обращение к духу более высокого ранга, с помощью которого можно было бы подчинить низшего духа. Конечно же, эти изгнания злых духов сопровождались прекрасным шоу, которое привлекало внимание множества народа. В подтверждение этого мы можем видеть в другом месте Евангелия, как люди, видевшие такое исцеление, задают Иисусу Христу вопрос: «Скажи, какую силою ты делаешь это? Или кто тебе дал эту власть?» То есть они хотели узнать, от имени какого духа совершает Христос свои исцеления. Или еще в одном месте Священного Писания говорят, что он делает это силою князя бесовского. Также о практике изгнания бесов именами более сильных духов свидетельствует нам и сегодняшний бедняга бесноватый. Мы видим, что он противится изгнанию и говорит, что знает Христа. «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя. Кто ты, святый Божий?» Видим, что четко бес называет имя Иисуса Христа. Но Богу не нужны игры в знании имен и подчинении их друг другу. Также Спаситель не нуждается в шоу, сопровождающем криками восторженной толпы. Ему достаточно только слова, и все подчинится ему. Бог имеет неограниченную власть, и Он свидетельствует сегодняшним евангельским событиям, свидетельствует так, что даже люди, ставшие очевидцами сегодняшнего исцеления, впадают в ужас, в трепет перед ним. Не могут понять, что же это значит, кто это перед ними, что имеет такую силу. Иисус Христос не торопится с громкими заявлениями и не раскрывает им свою божественную природу. Он не хочет, чтобы его чудеса превратились в то, ради чего приходят к нему люди. Да, он желает помочь каждому, кто к нему обращается. Из Евангелия мы понимаем, что таких людей было очень много. Но он не желает, чтобы эти чудеса и исцеления превратились в саму цель для его народа. Цель Бога на земле, чтобы его учение изменило людей. Если бы люди шли за учением Христа, изменяли бы свои жизни, то не было бы столько бесноватых, не было бы столько болезней, которые часто являются следствием греха. Самое важное исцеление, которое принес Христос, это исцеление наших душ. Да, мы сегодня идем к Богу, призываем Его имя для решения наших трудностей, проблем, болезней. Но мы должны помнить, что самое важное исцеление уже нам предоставлено Богом. Это исцеление своей души и сердца. И не будем медлить, дорогие братья и сестры, с этим исцелением. Воспользуемся даром Божиим и увидим, что в святой душе уже нет бесов и болезней, которые так тянут нас ко дну. Христос да поможет нам в этом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
0: 10 октября, 27 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, был племянником апостола Варнавы и происходил из Иерусалима. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа Марк следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов, о чем он рассказывает в написанном им Евангелии. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал много христианских общин. Апостол Петр в своих посланиях называет Марка своим духовным сыном. Свое Евангелие Марк написал в Риме. Оно основывается на проповеди апостола Петра, свидетелем которой неоднократно был апостол Марк. Вернувшись на место своей проповеди в Египет, в городе Александрии, Марк положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Также апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе. Святой апостол закончил жизнь мученически в Александрии. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение, избили и бросили в темницу. На следующий день апостол скончался. Последними его словами были «В руки твои, Господи, предаю дух мой». В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистам символы, заимствованные из видений святого Иоанна Богослова, святой евангелист Марк изображается со львом в знаменовании могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк написал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Также сегодня вспоминаются мученики начала IV века, святая Епихария и мученик Калистрат с дружиной. Святой Калистрат был родом из Карфагена. Его дед служил при императоре Тиверии в Палестине под началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына в вере и благочестии. По семейной традиции святой Калистрат стал воином. Он выделялся среди соратников-язычников добрым поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, он обычно вставал на молитву. Однажды спавший возле него воин услышал, как святой Калистрат призывает Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Мученика схватили и в кожаном мешке бросили в море. Однако мешок наткнулся на острый камень и разорвался, а святой Калистрат был вынесен на сушу дельфинами. Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Всех их бросили в темницу, после этого исповедали себя христианами еще 135 воинов. Боясь возмущения в войске, святого Калистрата с дружиной тайно казнили в темнице. Сегодня совершается память преподобного Игнатия, игумена обители Спаса Глубокие реки на берегу Мраморного моря близ Константинополя, жившего в X веке. Также в этот день празднуется память преподобного Савватия Соловецкого, инока Кирилло-Белозерского монастыря, пришедшего на Валаам и отправившегося оттуда вместе с преподобным Германом к берегам Белого моря. Они поселились около Секирной горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Преподобные Савватий и Герман прожили вместе 6 лет. Преподобный Савватий скончался 27 сентября по старому стилю 1435 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Шишокина, пострадавшего в 1918 году, и священномучеников Петра Полянского, митрополита Крутицкого, и Феодора Богоявленского, пострадавших в 1937 году. Священномученик Дмитрий Шишокин родился в 1880 году, окончил Казанскую духовную семинарию и был рукоположен в иерея к храму в селе Тихий Плес Казанской губернии, где был настоятелем с 1905 по 1913 год. Затем отец Дмитрий был назначен настоятелем Троицкой церкви при губернской тюрьме в городе Казани. Здесь он служил до своей мученической кончины в 1918 году. Отец Дмитрий был человеком скромным и далеким от политики, умным собеседником и добрым пастырем, одинаково любимым и в среде рабочих, и в среде заключенных, уважавших в народном батюшке добродушие и приветливость, с которыми он встречал всякого терпящего душевной скорби. Через 16 дней после взятия красными частями Казани отец Дмитрий был арестован. В Красном штабе внешней обороны Казани священника избили и припроводили в ЧК с запиской, объяснявшей причину ареста. В записке было сказано, что священник якобы призывал расстреливать всех большевистских комиссаров. В защиту арестованного священника было направлено заявление от администрации и работников Казанской губернской тюрьмы и арестантского дома, подписанное 36 служащими тюрьмы. В защиту отца Дмитрия выступили и прихожане церкви Параскевы Пятницы, рабочие Пятницкого прихода. Но все было тщетно. На допросах в ЧК от отца Дмитрия требовали разглашения тайны исповеди для выявления антиреволюционных настроений. Сотрудничать с безбожной властью священник отказался. Из тюрьмы он смог передать письмо жене, в котором писал: «Выбор сделан, на днях все решится. Их условия невыполнимы. Утешаюсь мыслью, что такова воля Божия, и вы все уцелеете по милости Его. Обо мне не справляйся, ничего не выясняй, не скажут, и это опасно.

0: октября посвящен священномученику Петру Полянскому, митрополиту Крутицкому. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Митрополит Петр, в миру тоже его звали Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии в благочестивой семье сельского священника. Учился Петр Полянский сначала в местном духовном училище, затем в Воронежской духовной семинарии, и в 1885 году благополучно закончил ее. Но потом он не пошел по традиционному пути, не стал принимать священнического сана. В пределах той же Воронежской епархии Петр Полянский был принят в приходской храм села Девицы Каратаякского уезда на должность псаломщика. У него был мощный, хороший, низкий голос. Здесь он пробыл, однако, недолго. Осенью 1887 года Совет Московской Духовной Академии удовлетворяет просьбу Петра Полянского зачислить его в Академию. Закончив обучение со степенью кандидата богословия, Петр Полянский остался в ней на должности помощника инспектора. В дальнейшем он посвятил себя работе при духовных образовательных заведениях. Ему довелось преподавать в Звенигородском духовном училище и занимать должность смотрителя Жировицкого духовного училища. Образцовая постановка дел в Жировицком духовном училище дала возможность святителю Тихону оценить по достоинству способности Петра Федоровича Полянского. За работу под названием «О пастырских посланиях» Петр Полянский получает степень магистр богословия. В течение нескольких лет после этого Петр Федорович Полянский ведет плодотворную деятельность на прежнем богоугодном поприще, пока не получает назначения на членство в учебном комитете при Священном Синоде. Входить в этот ответственный состав ему довелось вплоть до страшных революционных событий. На соборе Российской Православной Церкви в 1917 году действительный статский советник Петр Полянский принимал активное участие. В этом же году он оказался в довольно бедственной ситуации. Лишившись работы и положения в обществе, в поисках хлеба насущного, он устроился бухгалтером. Вот отсюда-то, вспомнив о Петре Полянском и его замечательных духовных качествах, святой патриарх Тихон призвал его. В 1920 году Петру Федоровичу было предложено принять монашество, затем священство и уж далее епископство и стать помощником патриарха по управлению православной церковью. Придя домой, Петр Федорович сказал о предложении патриарха, прибавив: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе смертный приговор». В этом же году состоялось рукоположение Петра Федоровича Полянского во епископа Подольского, викария Московской епархии. Вскоре после этого вновь посвященный был сослан в Великий Устюг, где через 3 года стал архиепископом. На следующий год святитель Петр назначается на кафедру митрополита Крутицкого и становится членом Священного Синода при патриархе Тихоне. После кончины святого патриарха Тихона в завещании, оставленном главой Русской Православной Церкви, митрополит Петр записан как кандидат на должность местоблюстителя патриаршего престола. Недолго теперь оставалось митрополиту Петру быть на свободе. Он это хорошо сознавал, поэтому и назначил заведомо 3 кандидатов на должность временно исполняющего обязанности патриаршего местоблюстителя на случай невозможности дальнейшего возглавления церкви. Предчувствие не обмануло митрополита Петра. Через 1,5 года после послания, написанного им против обновленцев, происходит арест владыки, затем последовали 12 лет заключения –

Это в годы с 1925 по 1937. Тюрьмы, этапы, ссылки. Весь предшествующий его путь на земле был, по сути, подготовкой к этому венцу. Сколько за это время выпало испытаний на долю митрополита Петра. Но он до 1936 года продолжал оставаться местом блюстителем патриаршего престола, делая во благо веренной ему паству все, что было возможно в своем труднейшем положении. Через год был вынесен приговор тройки НКВД Челябинской области о расстреле патриаршего местоблюстителя, и вскоре этот приговор был приведен в исполнение. Мы вправе указать на несокрушимый камень церкви мученицы митрополита Петра и сказать: по нему судите о русской православной церкви. Он понес великий подвиг, чтобы отстаивать и при жизни, и посмертно ее чистоту и славу. Он один из святых ее предстоятелей перед Богом и перед людьми. Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 1997 году патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский причислен к лику святых.

0: тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. Открылись третьи салонские чтения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в Староладожском Свято-Успенском девичьем монастыре. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Духовной Академии, посвященном святому. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Донецкий Мариупольский Владимир, епископы Кузнецкий Никольский Назарий, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, преподаватели академии в священном сане и другие священнослужители. Пели хоры академии, смешанные под руководством Анастасии Куликовой, мужской под управлением диакона Петра Белокрылова, женский под управлением Полины Калугиной. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона преподобного Сергия Радонежского. Ректору преподнесена панагия. Владыка Силуан поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему дикирий и трикирий, а также букет цветов. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены первый проректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Сафроний Смук и архимандрит Августин Никитин медалями апостола Петра первой степени, проректор по культуре декан факультета церковных искусств Елена Гундяева медалью праведного Иоанна Кронштадтского первой степени. Знаками святых князя Ярослава и княгини Анны за многодетство были награждены старший преподаватель факультета церковных искусств протодиакон Кирилл Журавлев и Ольга Журавлева, воспитывающие пятерых детей. Медали святых Богоотец и Акима и Анны 30 лет в браке удостоены Виктора и Людмила Лукины, прожившие в браке 59 лет, Иван и Мария Лысовы, прожившие в браке 47 лет, Владимир и Ирина Килуновские, прожившие 44 года в браке. Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов огласил поздравительный адрес губернатора Александра Беглова. 8 октября, в день представления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре. В Успенском соборе лавры божественной литургии в сослужении сонма архиереев Русской Православной Церкви совершил святейший патриарх Московский Всеруси Кирилл. В числе сослуживших святейшему патриарху были также представители поместных православных церквей. На богослужении присутствовали многие почетные гости. По окончании литургии в Успенском соборе святейший патриарх Кирилл совершил молебен перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. В этот день по традиции архиерейские богослужения совершались и в других храмах Лавры. Владыка Вениамин сослужил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию за божественную литургию в Троицком соборе. Именно здесь покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. В завершение торжеств святейший патриарх Кирилл совершил перед ними славление. Третьи салонские чтения открылись в день памяти преподобного Сергия Радонежского 8 октября в школе номер 253. Их тема «Сохраняя град твой невредим» приурочена к 120-летию храма великомученика Дмитрия Салонского в Коломягах и 1720-летию кончины святого. Юные участники конференции представили исследовательские работы, выполненные под руководством учителей. Состоялись мастер-классы по изготовлению тематических сувениров. Для гостей была организована экскурсия в школьный историко-краеведческий музей «Коломяги. Люди. Время». Прошел круглый стол исследователей родного края. Концертную программу подготовили приходский праздничный хор, школьные певческие, хореографические и театральные кружки. Присутствовали благочинный Приморского округа и романах Александр Ковальский, настоятель храма великомученика Дмитрия Салунского, протоиерей Александр Рябков, настоятель храма преподобной мученицы Евгении, иерей Андрей Ковальчук, представители муниципального образования Коломяги. память протоиерея Сергия Коломийца, первого благочинного курортного округа, воссоздателя и многолетнего настоятеля храма великомученика Пантелеимона в Тарховке, была отмечена 8 октября, в 75-ю годовщину со дня рождения пастыря. Старейший клирик округа отошел ко Господу 18 июля. Божественную литургию панихиду в Тарховском храме совершил настоятель иерей Александр Читков. Ему сослужили клирики митрополии, духовные чада батюшки, многие из которых начинали путь алтарниками и чтецами под руководством отца Сергия. Протоиерей Мирослав Дребот, архимандрит Гавриил Коневиченко, игумен Мартирий Кольчиков, иерей Владимир Корыва, Анатолий Баранчик, Олег Герасимов. Состоялось собрание, на котором клирики и миряне вспоминали духовного отца, его уроки, терпение и любовь. Выступавшие отмечали огромную роль отца Сергия в становлении курортного округа, благочинным которого он был с 1999 по 2008 год. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 октября побывал в Староладожском Спято-Успенском девичьем монастыре в Волховском районе. Сегодня обитель активно восстанавливается при участии Министерства культуры России и регионального правительства. Глава региона ознакомился с результатами археологических раскопок на местном могильнике. Известно, что раньше на этой территории располагалось литейное производство, поэтому среди найденных предметов оказалось в том числе серебро. На территории монастыря планируется реставрация 5 объектов культурного наследия до 2028 года. В школах города Никольское Тоснинского района состоялось духовно-просветительское мероприятие, объединившее более 150 юных жителей поселения. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения организовала для детей встречу под названием «Россия без мата». Главная цель этого проекта – помочь подрастающему поколению сформировать позитивные жизненные ориентиры, научить подростков выражать свои мысли без использования ненормативной лексики и предупредить антиобщественное поведение. Перед ребятами выступили эксперты, которые говорили о важности чистоты языка, уважения к себе, близким и к нашему Отечеству. В качестве спикеров во встрече приняли участие региональный представитель всероссийского проекта «Россия без сквернословия» Ирина Геннадьевна Строкина, настоятель храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Тосно, иерей Сергий Рысев. Отец Сергий в своем обращении к школьникам подчеркнул разрушительную силу сквернословия для душевного и духовного состояния человека. Он отметил, что чистота речи напрямую связана с чистотой сердца, а уважительное отношение является основой крепкой семьи и здорового общества. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
2: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла город Шостаковича. Он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена. 10 октября русская православная церковь вспоминает кончину священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого. В 17 часов слушайте передачу из рубрики «Россия. Век 20-й», которую для вас подготовил главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас вторая часть беседы с организатором, инициатором проекта «Книжный приют» Максимом Люкайтисом. Первая часть была у нас неделю назад, и сегодня мы продолжаем разговор. Как появился «Книжный приют», что это такое, с чего начиналась идея, с чего начиналась организация «Книжного приюта», в чем была его миссия в начале, как эта миссия менялась и развивалась, и в чем его миссия сегодня, и в чем завтра?
1: Я не считаю себя читающим человеком. В школе литература не был моим любимым предметом, а в институте тоже. Техника чтения у меня довольно невысокая, но, наверное, культура и воспитание дают о себе знать. У нас принято к книгам относиться бережно. Это воспитывалось и в семье у нас. Домашняя библиотека наша была довольно обширная. Это воспитывалось в школе, и в целом это у нас в стране пропагандируется. Поэтому бережное отношение к книге как к предмету у меня всегда было. В проекте «Книжный приют», как может показаться, я на самом деле не помогаю книгам. Это большое заблуждение. Многие считают, что это помощь книгам, это спасение книг, дарение им второй жизни. Нет. Книга – это способ помочь людям. Я бы не назвал это миссией, но это такое увлечение у меня. Дарить людям книги, которые им нужны. Сейчас я работаю в основном с библиотеками. Пока что по техническим причинам из-за вот этих вот переездов складов мне все-таки не удается никак закрепиться на каком-то конкретном месте, организовать стеллажи, сделать перепись всех книг, каталогизировать их и начать их выкладывать в группу. Если в Москве у меня для этого была отдельная комната и в свободное время я мог этим заниматься, то сейчас такой возможности пока что нету. В этих условиях мне гораздо удобнее оптом сразу коробками отгружать книги в библиотеке. Есть две категории библиотек, которые я для себя выделил. Первая категория библиотек – это те, кому я помогаю адресно. И вторая категория библиотек – это те, кому я помогаю не адресно, а через моих друзей и партнеров. То есть не напрямую, а через них. Там не спрашивают ничего конкретного, там просто просят «дайте книги». Эти книги уходят в очень далекие библиотеки, где нет возможности пополнять фонды. Там не только библиотеки, эти книги попадают также в социальные учреждения. В целом, мои партнеры раздают их всем желающим в тех городах, в тех поселках, куда они ездят. В общем, это полностью их забота. Обратной связью является только «да еще».
0: Анонимная благотворительность, того,
1: упоминали. Абсолютно.
0: Угу. Что есть такое, и почему такое есть, может быть, мы тоже когда-то поговорим.
1: Мои партнеры, через которых я передаю книги анонимно, просят меня нигде об этом не публиковать.
0: Судя по вашему блогу ВКонтакте, получается, что вы находите книги чуть ли не каждый день, просто на помойках. Вы увидели, что у вас есть книги, которые там вот настолько востребованы, и там их неоткуда получить. А здесь, в городе, в Санкт-Петербурге, ну и, допустим, та же самая ситуация в любом другом крупном городе, люди массово отказываются от этих книг. Вы вот поняли, что это такая вот проблема? Весы-то неравномерны ужасно.
1: Да, я понял, я видел, и это не только Москва, Петербург, это другие города. Да, проблема в том, что люди, которым не нужны книги, которые хотят от них избавиться, по тем или иным причинам от своей домашней библиотеки, они не несут это все в библиотеке.
0: Опять же, городской житель отнесет в библиотеку, где и так все есть в городской библиотеке.
1: Вопрос, что несут? Ну что у людей там в библиотеках? Ну, что-нибудь еще с тех пор. Если все несут что-нибудь с тех пор, а то, что нужно, им не несут.
0: Одна библиотекарь написала, что вы знаете, вот в сельских библиотеках в основном все издания, 99% фондов библиотек сельских, это книги издания до 90-го года.
1: Да.
0: Люди хотят читать, между прочим, после 90-го года всего навыходило.
1: Да. Поэтому единственный способ обновить свои библиотечные фонды – это работа с широкой аудиторией. Может быть, с благотворителями. Mm-hmm. Есть ряд благотворительных организаций, которые занимаются целенаправленной помощью библиотекам.
0: То есть это библиотекарь должен сам искать?
1: Мне пришла идея в голову заходить в библиотеки местные, разговаривать с библиотекарями и выяснять их потребности в литературе. Меня там сначала с подозрением немножечко приняли. Конечно, человек шел и зашел. Ну, понятно, городской сумасшедший.
0: Что из этого получилось?
1: Из этого получилась ежегодная акция по помощи, адресной помощи тем библиотекам, с которыми я подружился. Библиотеки Новгородской и Тверской областей. Я специально не заходил в библиотеки Московской области, не заходил в библиотеки Ленинградской области, потому что точно знал, что они живут чуточку лучше. Там финансирование другое. Поэтому мне показалось, тверским и новгородским библиотекам все-таки, наверное, больше внимания следовало бы уделить. Библиотеки все меньше и меньше выполняют свою прямую функцию просто потому что падает спрос. Вот каждый старается завлечь в свою библиотеку читателей, посетителей, кто чем может. Ну, чаще всего, если я правильно понимаю, если не ошибаюсь, чаще всего этого требует начальство.
0: Угу.
1: Потому что местная администрация платит зарплату библиотекарям, а чтобы они там без дела не сидели, вот их и просят проводить мероприятия на государственные праздники,
0: да,
1: на любые праздники.
0: Ну, то есть, получается, что как бы библиотеки стали вынуждены, и еще их начальство к этому поощряет, участвовать в процессе падения интереса к книгам. Ну, это, конечно, не очень правильно. Надо, наоборот, повышать интерес к книгам. Вот здесь, в студии, мы записывали передачу с Яковом Аркадьевичем Гординым, редактором журнала «Звезда». И это была интереснейшая беседа. Он сказал очень принципиальные вещи. Вот если кто-то хочет узнать вообще смысл существования «Толстого журнала», я считаю, что вот это интервью дает полный исчерпывающий ответ. И он, в частности, говорил, что не так давно, несколько лет назад, принято решение просто не подписывать библиотеки на толстые журналы. И это привело, во-первых, к тому, что толстые журналы оказались на грани закрытия. Подписка на библиотеки — это главный источник их дохода. Они же живут, извините, без рекламы, без вот этого всего. Вы вообще подумайте, чего вы сделали? А во-вторых, это лишило библиотеки периодики, которая показывает современный уровень культуры. То есть, например, что такое толстый журнал, он говорит. Вот, например, начинающий автор, опытный редактор толстого журнала, в журнале «Звезда» два редактора, они оба люди в летах, то есть это люди с невероятным опытом в литературе, с невероятным вкусом, чутьем, опытом, знакомствами. То есть они общались с такими людьми, которые действительно величины в нашей культуре. И когда к ним приходят молодые авторы, они могут оценить, кто стоящий, и дать ему первую публикацию в журнале, его путь в большую литературу, русскую, русский язык. Если этот журнал живет, если его выписывают библиотеки. Но получается, что не только журналы на грани закрытия оказались, но и молодые авторы на грани того, что они никогда не напечатаются, и их никогда не прочитает опытный и действительно мощный редакторский ум. И читатель в России не познакомится с тем, чем современная литература живет, куда она движется, какие есть современные авторы, современная русская литература. То есть это вообще какой-то, я не знаю, как это сказать, это один из сигналов катастрофы культурной. И главное, что она рукотворна. Вот, и тогда мне тоже пришло на ум, что надо как-то подумать, в каком состоянии вообще библиотеки оказывается. И вот я смотрю, ну вот нашу деревенскую библиотеку, смотрю, а там есть периодика, только это желтая периодика. То есть мы, значит, отказались от вот этой высокой. И давайте-ка мы туда поместим вот это, причем там на стенде это стоит. Если я скажу, о чем там написано, это будет просто страшно.
1: Желающие могут найти у меня в группе, просмотреть, прочитать интервью с библиотекарями 23-го года и посмотреть фотографии в библиотеке изнутри. Там все видно. Некоторые библиотеки состоят из одного помещения, из одной комнатки. Из двух комнаток. Угу. Понятное дело, что и жителей в этом поселке немного. Ну, соответственно, и мест на полке тоже.
0: Но вот запросы, которые библиотеки каждый год, в том числе с вашей помощью, реализуют, так называемые отказы. Да? Вот люди спрашивают, библиотекарь понимает, нам нужна такая книга, я хочу ее поставить в фонды, чтобы она стояла у нас на полке всегда. И такой запрос библиотекарь формирует. Вы уже несколько лет реализовывали эти запросы, и каждый год новые запросы появляются.
1: Этот процесс неостановим, потому что выходят новые книги, новинки. В библиотеки приходят новые люди, посетители,
0: угу,
1: с новыми запросами, с изощренными запросами. Поэтому невозможно за один раз, одним махом, просто всем библиотекам купить, развести книги, которые спрашивают посетители.
0: Да, раз в жизни их укомплектовать и забыть про них.
1: Да,
0: так нельзя.
1: Так это невозможно, потому что, опять же, какую-нибудь книжечку все равно не вернули, потеряли.
0: Ну и вообще книги новые — это жизнь.
1: Да, ну даже если не о новинках идет речь, а об книгах, которые выходили ранее.
0: Да, но может быть люди про них узнали сейчас или интерес к ним возник.
1: Либо узнали, либо опять же эту книгу не вернули. Все равно же надо заменить. Спрос есть, а книжки нету.
0: Как вы с аудиторией вашего блога ВКонтакте работаете? Как вы эти книги собираете?
1: Я делаю сводный список со всех библиотек. Это один длинный список, без деления на конкретные библиотеки. Каждый подписчик имеет возможность ознакомиться с этим списком и принять для себя решение, хочет ли он помочь библиотекам приобрести нужную им литературу. Например, подписчик увидел в этом списке ту же самую «Капитанскую дочку» Пушкина. У него есть несколько вариантов, как он может помочь. Либо он у себя на полке находит эту «Капитанскую дочку» и передает мне тем или иным способом. Либо он покупает эту книгу и также приходит и передает мне ее лично в руки. Либо он эту книгу заказывает на Озоне, в пункт выдачи, который ближе всего и удобнее, ну, где-нибудь на Васильевском острове. Либо человек может не связываться с Озоном, с личной домашней библиотекой, а может просто перевести энную сумму денег, на которую я, собственно, куплю «Капитанскую дочку».
0: Можно и в букинисте пойти закупить там по списку много книг из требуемых в библиотеке и, соответственно, также доставить в книжный приют для отправки в эти дальние провинциальные библиотеки очень небольших населенных пунктов с красивыми и часто древними русскими названиями.
1: Все верно. В прошлом году я активно бегал по букинистическим магазинам.
0: У книжного приюта есть волонтеры. Расскажите немного про волонтеров, то есть какая помощь нужна? Можно подключиться вот сейчас, сентябрь, октябрь, можно подключиться, ну, во-первых, подписаться на книжный приют ВКонтакте, во-вторых, подключиться к сбору книг для библиотек, можно лично приносить книги свои, можно купить, принести, можно заказать, чтобы они пришли в пункт доставки рядом с книжным приютом, можно пожертвовать деньги на разные цели и на покупку книг, и, скажем, на бензин для развозки этих книг по библиотекам. Вот есть еще и волонтеры, которые просто приходят помогать, когда нужно. Есть такие люди постоянные, либо вы каждый раз как-то заново их зовете, приглашаете в своей группе ВКонтакте?
1: Есть помощники. Это очень узкий круг лиц мужского пола, потому что помощь в основном нужна физическая. Девочки не справятся. Если требуется 30-40 коробок поднять с первого на четвертый этаж по лестнице без лифта, то девочки здесь не требуются. Здесь требуются мальчики. Такие книжные усилия мы называем букфитнесом, потому что, ну, это хорошая такая кардионагрузка. Берешь 1-2 коробочки и несешь наверх пешком по лестнице на четвертый этаж. Нагрузка небольшая, но постоянная. Вот так вот 40 минут, час, полчаса, в зависимости от объема. Просто вот ходить туда-сюда, туда-сюда. Наверх ты идешь с грузом, вниз ты идешь без груза. С грузом, без груза. Здоровье укрепляется. И видите, книги, они не только знания прибавляют, но и здоровье, смотря как ими пользоваться. Букфитнес. На букфитнесе как раз-таки нужны здоровые парни, выносливые. Такие у меня есть. Они выкристаллизовались у меня из подписчиков. Это люди, которым я доверяю. Это узкий круг. Попасть в него сложно, потому что книжный приют – это все-таки частная некоммерческая инициатива, в которой в основном задействован я один. И я работаю и сотрудничаю с теми людьми, которые мне приятны, с кем я могу там и характером сойтись, и какими-то интересами в литературе, и не только в литературе. Поэтому круг очень ограничен.
0: Еще способ помочь. Вы регулярно просите людей, у которых есть возможность на своей машине, на автомобиле отвезти книги, привезти книги, развезти книги, в том числе по библиотекам. То есть вот люди с машиной, которые могут куда-то поехать иногда там, на целый день, куда-то очень далеко, может быть, чтобы отвезти несколько коробок книг в библиотеке с этими вот заказами. То есть это тоже форма волонтерства, форма помощи, и вы тоже набираете вот таких волонтеров в группе, я вижу, вы приглашаете.
1: Это называется «Бла-бла-бук», по аналогии с «Бла-бла-каром», которого у нас сейчас в России уже нет. Раньше он был, если помните. Поиск попутчиков.
0: Да.
1: А это поиск
0: плохо,
1: попутчиков
0: плохо
1: для книг.
0: Плохо закончился, да, там как-то.
1: Да, так как я не автомобилист, и у меня нет машины, мне для того, чтобы привезти книжки или увезти их, требуется автомобиль. Иногда я пользуюсь услугами своих друзей-автомобилистов, если у них нет возможности, там, графиками не совпадаем или не по пути. Иногда я обращаюсь к широкой аудитории. Но по опыту мало кто откликается. Поэтому в последние годы просить я вот так вот перестал. Иногда проще воспользоваться услугами просто такси или грузового такси. Развозка книг по библиотекам между Москвой и Петербургом, да, там я прибегал к помощи своего брата двоюродного, это мы в 24-м году развозили, в 25-м году развозили с моим другом Олегом, возможно, в этом году тоже с ним поедем, ну, в зависимости от того, какая ситуация будет.
0: Скажите о планах на будущее. Как вы видите развитие проекта «Книжный приют»? Какие есть мечты, может быть, уже конкретные анонсы?
1: Хотел бы вернуться снова к работе с физлицами. Как только на складе у нас будет снова порядок, мы проведем каталогизацию книг, и я смогу выкладывать их в свободный доступ. Информацию о них подписчики будут иметь возможность прямо в группе смотреть, выбирать, бронировать книги, и либо приезжать за ними лично, либо, если подписчик живет далеко, то это отправка курьерской службы или почтой. Также у меня с недавних пор я экспериментировал по поводу доставки курьерской по городу. Однажды я подумал, что есть люди, у которых бесплатный проезд на общественном транспорте. Среди моих знакомых такой нашелся. Я предложил ему, пользуясь его льготой, совершать поездки по таким вот заказам. Я в группе объявил, что у нас появилась курьерская доставка по городу внутри КАД. Стоимость, не помню, тогда было 300 рублей, по-моему, или 350. И идея была в том, чтобы человек со льготой, используя свой бесплатный проезд, отвозил книги, которые подписчик заказывает в книжном приюте, отвозил ему заказ, получал эти 300 там, или 350 рублей, и это его курьера деньги. Потому что бесплатным проездом у нас могут обладать только либо пенсионеры, либо инвалиды, ну, то есть льготные категории граждан. А это люди, которым лишние 350 рублей лишними не бывают. Таким образом убиваются два зайца, даже три зайца. Человек получает дополнительный доход, это раз. Мой подписчик получает книги курьерской доставкой, это два. А я предоставляю, я как книжный проект, предоставляю такую вот услугу, и мне это удобно. Быстрее книги уходят, и мне не надо договариваться о месте и времени встречи с подписчиком, чтобы ему что-то передать. Это три. Всем выгодно.
0: Сколько книг за год проходит через книжный приют?
1: Никогда не считал.
0: А примерно?
1: Даже примерно. Не ставил никогда себе целью такую статистику собирать.
0: Книжный приют — это уникальный совершенно проект, уникальное дело, потому что, опять же, вернусь к вашей фразе, что для меня книги не товар. Мне кажется, это во всем проявляется, что вы делаете. Вы сказали в одном из интервью, книги не надо спасать, спасать надо людей.
1: Это верно.
0: За этим какая-то ваша философия стоит.
1: Люди живые, книги нет. Книга — это предмет, это способ помочь людям, это инструмент, не более.
0: Но мне кажется, что вы все время подчеркиваете и во всех интервью, которые вы даете, что все-таки это какой-то маркер и индикатор отношения человека к книге. Вот в этот момент человек проявляется как человек, и главное, какой он человек. Вы даже как-то сказали, люди, которые отдают книги, это чаще люди, которые не очень разговорчивые, а люди, которые приходят, чтобы получить, забрать какую-то книгу из приюта, это люди общительные, и которые хотят что-то обсудить, о чем-то поговорить. И вы сказали в итоге, кому книги не интересны, тут и вообще не очень.
1: Ну, возможно, да, что-то такое было. Книжный приют удовлетворяет потребности двух аудиторий. Первая аудитория – это люди, которым нужно избавиться от книг, которым книги не нужны по тем или иным причинам. А вторая аудитория – это люди, которым нужны книги, которые в них заинтересованы, и они с радостью их принимают. Я снимаю головную боль с тех, кто хочет от книг избавиться, и передаю их тем, у кого головная боль о том, где же книжечки достать. Ну, то есть такое вот посредничество. Да, эти две аудитории очень разные. Люди, которые отдают мне книги, которые привозят их, чаще всего это люди, не заинтересованные в чтении, либо те книги, которые они привозят, им не нужны, или это не их книги. Поэтому особого какого-то разговора у меня с ними никогда не складывается. Чаще всего это просто вот приехали, отдали, пару дежурных фраз, уехали. Они не стремятся зацепиться за разговор, спросить, а что у вас еще есть, обменяться книжками. по-моему, в моей памяти пару случаев только было, когда мне предлагали именно не просто привезти и отдать, а вот именно обменять. В основном это люди, которым книжки не нужны. Вторая аудитория – люди, которым книжки нужны. Вот они, да, они читающие, они думающие. Они чаще всего спрашивают, а что у вас есть еще? А что бы можно было бы у вас почитать? А вот на такую-то тему у вас есть что-нибудь? Так у меня мои помощники, у меня и образовались. Это люди, с которыми я начал разговаривать. И помимо литературы, наша беседа пошла дальше, выяснились какие-то общие интересы, и мы начали как-то вот общаться, дружить, приятельствовать. Что касается той аудитории, которые привозят книги и отдают их мне, откуда они берут эти книжки? Либо это случай, когда люди купили квартиру, и там остались книги от предыдущих хозяев, и эти книжки им не нужны. Они ищут, куда их деть. Ну, вариантов масса. Там, выкинуть на помойку, выставить на Авито, в местный чат какой-нибудь отдам бесплатно, отдам даром. Или отнести в библиотеку просто как подкидышей, просто по коробкам. Либо они находят меня. Реже всего находят меня. Второй случай – это бабушка и дедушка ушли в мир иной. Квартира перешла наследникам. Домашняя библиотека бабушки и дедушки занимает много места. Какой-нибудь там большой книжный шкаф. А у наследников уже скоро родится ребеночек, и надо куда-то кроватку поставить. Место освобождают. Если это однушка, то действительно актуально. Соответственно, они ищут, куда этот объем литературы убрать. Хорошо, если не выкидывают. Далее. Люди, которым, ну, бывает так вот, две семьи съехались в одну. Повторные экземпляры. Такое тоже бывает. Инвентаризацию себя провели. Переезды, опять же. Из города в город, из России за рубеж. Тоже привозят, просто мы с собой не возьмем. Или приезжайте, забирайте. Или продажа квартиры. Люди там из там, трешки переезжают в однушку. По тем или иным причинам, там, по семейным, например, обстоятельствам. Им тоже надо куда-то девать, потому что из трехкомнатной квартиры в однокомнатную все невозможно перевести. И книги там по остаточному принципу. Я отбираю для себя что-нибудь самые нужные. А все, что не нужно после инвентаризации, надо куда-то девать. Там по друзьям, по родственникам раздали, а остальное куда? Ну вот, куда-то сюда.
0: А вот еще вы заметили тоже в одном из ваших интервью, что падение интереса к чтению у молодежи — это миф, потому что вам отдают книги люди в возрасте, а приходят забирать их молодые.
1: В какой-то момент я такое замечал. Особенно это было заметно, когда я жил в Москве. Потому что, когда я жил в Москве, я только с физлицами работал. Это, конечно, наблюдение довольно-таки, ну, не очень точное, потому что я же не беру какую-то генеральную совокупность. ВКонтакте – это социальная сеть в интернете, интернетом пользуются не все, в основном молодежь. А в каких-то там модных, новомодных сообществах состоит, ну, давайте скажем так, тоже молодежь. Соответственно, и на контакт проще, на разговор выходят люди, там, плюс-минус, может быть, там, моего возраста. Более социально активны, опять же, молодежь, они там пенсионеры, например, да?
0: Хотя, казалось бы, дело в том, что вот есть в Европе такая тенденция, что социально активные как раз пенсионеры, потому что у них время появляется на социальную деятельность. Я не понимаю, что с нашими пенсионерами не так?
1: Я бы вам сказал, но это не для эфира.
0: У меня, кстати, была передача с автором книги, которая написала диссертацию. Диссертация потом вышла книгой про ее опыт посещения возрождающихся женских монастырей. Она там, причем, записывала интервью как исследователь и составила вот такую работу, где выводы свои сделала про эту жизнь. Это очень интересные выводы, выводы светского исследователя. Очень интересно посмотреть на себя со стороны, будет многим православным. Это вообще, я считаю, замечательная книжка. Вот у нас была передача с автором этой книги, и мы с ней, в частности, вот обсуждали, почему женщины в таких монастырях очень часто, ну нет у них, скажем так, доброго слова друг к другу. Нет эмпатии, настолько сегодня обсуждаемой. Все говорят «эмпатия», «эмпатия». У этого есть эмпатия, у этого нет эмпатии. Сегодня это прям очень модное слово. Слово небезосновательное. Это вообще оно обозначает такую очень существенную реальность в человеческом мире и в качествах человеческой личности, и в человеческом обществе в целом. И вот я ей говорю, так а вы не задумывались, что у этих женщин, ну, это были женские монастыри, но вообще вот у наших людей, советских, постсоветских, у них столько было поколенческого горя, у их дедушек, дедушек-бабушек, у их пап-мам. И у них лично, да, может быть, там вот эта женщина, у нее, может быть, дедушку-бабушку расстреляли, предварительно раскулачили, все отняли, потом расстреляли, потом основная часть родственников вообще погибли там от голода, потом папа-мама, может быть, там еще как-то мыкались, и войну пережили, и вообще всякие ужасы, лишения, потери, опять же, еще раз имущества, переезды еще раз с потерей имущества, смерть, опять же, детей там, которые недоедали, болели, там плохая медицина, и не было детского садика и так далее. Потом они вот эту вот доченьку там старались вырастить, у нее там не было сапог, ей не было там в чем пойти в школу. И вот она потом приходит в монастырь и говорит: «Ну где эмпатия ваша?» Она говорит: «Вы знаете, а я как-то об этом не задумывалась». «Нет, — говорит, — ваша теория про вот историческое накопление вот этого, теория усталости, она мне, — говорит, — мне неинтересна, не научна». Я с ней хотела поспорить, она говорит: «Нет, не научна». «А вы, — говорит, — про усталость? Действительно, — говорит, — они же очень усталые. У них просто жизнь такая, они же просто физически уставшие». Я говорю: «Действительно, я об этом не подумала». Вот этот вот момент такой физической усталости и отсутствия эмпатии, он как-то прорывается. Я, кстати, хотела у вас спросить, откуда у вас силы, чтобы заниматься этой деятельностью, абсолютно благотворительной?
1: Откуда-то взялся энтузиазм.
0: Ну, как вы это объясняете?
1: Не знаю.
0: Сами книги, мне кажется, дают эти силы. Ну, просто вот сами книги.
1: Ну, книги — это фетиш. Я их в основном не читаю.
0: Да, но нужно, понимаете, нужно правильно выбрать в своей жизни предмет своего фетишизма. Это же особое искусство.
1: Ну, кто-то марки собирает, кто-то пивные этикетки, кто-то.
0: Не думаю, что у вас то же самое.
1: Я кирпичи коллекционирую. Дореволюционные. Ну, это отдельно.
0: Ну, все-таки вот про то, что вы относите в плане мечты, скажем так, к своему проекту. О чем еще мечтается?
1: Самое главное — это возврат обратно к истокам, к работе с физлицами, к тому, чтобы подписчики имели возможность брать книги, бронировать, свободно их отдавать, принимать, забирать, чтобы движение книг было в обе стороны.
0: Я поражаюсь, ведь для этого вам приходится содержать за свой счет помещение. Это вообще в городе Санкт-Петербурге недешевое удовольствие. Так что это не просто собирательство марок.
1: Да, моя деятельность действительно убыточна и бьет меня по карману.
0: Я хочу, чтобы было больше участвующих в деятельности книжного приюта, всех наших слушателей, слушателей радио «Град Петров». Мне кажется, очень книжной радиостанции. Подписывайтесь на книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте. Как вот правильно вас найти ВКонтакте, чтобы не попасть на какую-то другую страницу, ничего не перепутать, а именно на вашу попасть?
1: vk.ru/bookpriyut – это единственная правильная ссылка, которая приведет вас именно в Санкт-Петербургский книжный приют. Есть другие группы, которые называются либо так же, либо похоже называются, но они все не являются...
0: Ну, многие пытались вам подражать, кстати. Я вот видела это в истории вашего книжного приюта. Ну, в других городах пытались вам подражать.
1: Смотрите, раньше у книжного приюта была филиальная сеть в городах. Я находил энтузиастов в разных городах, которые точно так же по моей схеме работали. Угу. Каждый в своем городе.
0: Как-то это называется, я забыла, когда открывают по схеме.
1: Франчайзинг. Mm. Ну, у нас это называлось филиалы, филиальная сеть.
0: Mm-hmm.
1: Идея была простая, чтобы книги спасались и людям помогалось не только в Москве или в Петербурге, или где я там живу, а там, где живут еще и другие люди. Первый филиал был открыт в Йошкар-Оле. Проработал он недолго, потому что энтузиазма у девушки не хватило. Потом совершенно случайно Краснодар. Это был самый южный филиал книжного приюта. Потом открылся филиал в городе Заполярный. Это уже Заполярным кругом. Это самый северный был. Самый дальний от Петербурга – это Уфа. Самый последний открывшийся. Если не ошибаюсь, в 24-м году я филиальную сеть принудительно закрыл, предложив коллегам переименоваться и работать автономно.
0: Не все выдерживали ваши стандарты абсолютно бескорыстности.
1: На самом деле, нет, дело не в бескорыстности. Дело в том, что по факту филиалами они не были. Единственное, что нас объединяло, это только название. Название и бескорыстное служение обществу.
0: Человеку-читающему.
1: Человеку-читающему, да. А по факту никакого руководства над ними у меня не было, и это не было целью. Каждый был автономен абсолютно. Ну и, соответственно, каждый пользовался своей автономией. Я просто очень бдительно всегда следил за своими публикациями у себя в группе. Грамотность, пунктуация. Старался не делать ошибок. А мои коллеги в филиалах сквозь пальцы на это смотрели.
0: Сейчас ВКонтакте очень сложно писать что-либо грамотно, потому что там такая... Вообще ВКонтакте очень испортился. Все время поправляет робот человека, причем поправляет не пунктуацию, а просто другие слова пишет. Причем настолько тотально, что там потом в итоге выходит вообще какой-то безумный текст.
1: Никогда с этим не сталкивался, меня
0: постоянно
1: никто не поправляет.
0: С этим сталкиваюсь.
1: В общем, филиальную сеть я принудительно закрыл. И мои коллеги, кто еще работают, они все работают под другими названиями, ведут свою деятельность.
0: А вас только ВКонтакте, да? Больше нигде нету?
1: Да, потому что я выбрал для себя только одну социальную сеть, то есть одну платформу, один источник, потому что параллельно выкладывать книги в другие социальные сети – это неудобно. Параллельно это все выкладывать, то есть в два раза делать больше работы. Но это неудобно. Поэтому я сконцентрировался только на одной социальной сети. Ну и тем более разные социальные сети или разные мессенджеры – это разные инструменты. Невозможно работать по той же схеме, по которой можно ВКонтакте работать.
0: Если, например, у человека принципиально нет ВКонтакте или по каким-то причинам нет ВКонтакте, как у меня, то как ему с вами связаться, если он хочет вам помогать, участвовать в этой деятельности?
1: Отдать книжки, взять книжки, что вы имеете в виду?
0: Да все, может быть, и пожертвовать, и взять, и отдать.
1: Чтобы отдать, достаточно иметь мой номер телефона, например, или написать мне как-то.
0: Номер телефона нельзя как-то везде раздавать.
1: Через общих знакомых.
0: Ладно, мы будем общими знакомыми. Пусть радио «Град Петров» будет общим знакомым для вас, если у вас нет ВКонтакте. На случай, если вы отсутствуете ВКонтакте, но хотите помогать книжному приюту в его деятельности, послушав нашу передачу, обращайтесь на радио «Град Петров» ко мне.
1: Либо должен попросить кого-то, у кого ВКонтакте есть. Такие случаи были на моей памяти. Вот ее нет в этой социальной сети, но вот есть книжки, она хочет отдать. У нас просто обменивают телефонами, я созваниваюсь, и да. Все отлично.
0: Так что все решаемо по-настоящему.
1: На самом деле все решаемо.
0: В этих вопросах.
1: Мне просто ВКонтакте удобнее, чем какая-то другая соцсеть. ВКонтакте позволяет фотоальбомы, описания к фотографиям делать, публиковать посты, публиковать призывы, донатить на какие-то сборы.
0: Ну и несмотря на все неприятные изменения, которые я устану перечислять, которые там произошли, все-таки это работающая в России социальная сеть.
1: Да, на данный ставку момент. Я сделал правильно, именно на ВКонтакте.
0: И тогда, завершая наши разговоры, но не завершая совсем, потому что у нас еще будет отдельная передача, где мы будем обсуждать список заявок в библиотеке в этом году, в 26-м, и сбор этих книг. Но мы, конечно, их обсудим содержательно. Одновременно объявим их в нашем эфире, что требуется собрать для библиотеки в 26-м году. Но по-настоящему, вот мне, конечно, интересно это обсудить, а что людям нужно-то, что они хотят почитать в нашей русской провинции. Но к вам-то вопрос такой теоретический, последний. Как вы думаете, судьба печатной книги какова? У нас сейчас ее так обсуждают, говорят, все конец.
1: Судьба печатной книги такая же будет, как судьба курительных трубок. Они займут свое место, свою долю рынка и будут там востребованы.
0: То есть все равно для избранных?
1: Из массовой культуры перейдут в элитарную.
0: Ну, это не очень весело, это печально, ваш взгляд. Прогноз-то какой-то у вас печальный.
1: Ну, это нормально. Смотрите, вот тут есть текст, там, произведение. Его можно там, на заборе, можно на глиняных дощечках, да, вот, а можно на целлюлозе. Как это назвать? Вот. Книга – это всего лишь...
0: Носитель.
1: Книга, да, действительно, это всего лишь носитель информации, один из. Потому что текст произведения можно написать в Word, сохранить на флешку и передать дальше. Можно записать на диск. Можно аудиокнигу это все записать.
0: Это мы.
1: Вот. А, то есть книга как носитель информации не обладает чем-то сверхуникальным.
0: Mm-hmm. Вот. Да. Сейчас все обсуждают судьбу печатной книги и говорят, судьба печатной книги все, и поэтому это крах культуры, крах человечества.
1: Ну, в общем, краха культуры и краха человечества с изменением книжного рынка, скорее всего, не будет. Если людям в будущем станет удобнее читать с монитора, чем с бумажного листа, люди просто адаптируются под тот формат, которым им удобнее. Тут же вопрос не в том, что книга – это что-то уникальное. Уникальностью обладает текст.
0: В очередной раз восхищаюсь вашим образом мыслей. По-моему, вот те установки, которые вы вложили в создание своего проекта «Книжный приют», уникальны и ценны. Я всегда хотела где-нибудь вставить мысль про фразу Михаила Афанасьевича Булгакова из знаменитого романа «Мастер и Маргарита», про книги «Рукописи не горят». Мне кажется, мало кто понимает, что эта фраза значит. Она по-настоящему, ну, мне так кажется, она же очень простая, как все великие изречения. Бумага горит, и это совершенно точно так. Бумага сгорает полностью, причем сгорает наилучшим образом. Это факт жизни, да. Но не горит написанное. Вот в чем смысл этого высказывания. Не горят идеи, мысли, человеческое слово. Вот что не горит. Вот в чем смысл. И мне кажется, что вы как раз в этом русле и высказались. Ну, еще хочется вспомнить тоже самые простые азбучные истины, что самые великие книги в мире, например, «Илиада», «Гомера» и «Одиссея» сюда же, и «Евангелие» — это книги, которые изначально не были написаны. То есть они существовали уже и уже были в полноте, но они не были написаны. И вот когда мы подумаем об этом, может быть, мы по-другому будем относиться к вопросу, какова судьба печатной книги. И тем не менее, печатная книга — это величайшее явление всех времен. Дорогие наши слушатели, подписывайтесь на книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте, Бук-приют. На сайте Радио Град Петров мы выложим эту передачу и сделаем также ссылку на страницу Бук-приют, книжный приют ВКонтакте. Мой собеседник, организатор проекта «Книжный приют» Максим Люкайтис, и мы договорились, я надеюсь, уже прочно следующую передачу записать на тему «Что же просят посетители библиотек по пути от Петербурга до Москвы в самых разных и очень романтичных, судя по названию, небольших населенных пунктах. Что просят посетители библиотек, их читатели, библиотекари это записывают, и эти требования передают книжному приюту и нам, тем, кто готов как-то посодействовать тому, чтобы эти книги собрать и отвезти. Программу вела Марина Лобанова. Это была вторая часть беседы. Всего доброго, до свидания.

Дорогие братья и сестры, вышла в свет вторая книга из серии уникальных краеведческих очерков Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург», созданная на основе радиопрограмм одноименного цикла. На этот раз «Невидимый Петербург» открывается нам как военная столица империи, поскольку книга посвящена истории гвардейских полков, военному духовенству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328 29 32.

212-57. Радиоград Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт вновь посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. На этот раз его пианистическому искусству. Сегодня мы послушаем несколько фортепианных произведений разных авторов в исполнении Рахманинова. «Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии», писал музыковед и композитор Борис Асафьев, подчеркивая, что этот редчайший мелодический дар проявлялся у Рахманинова не только в его собственных сочинениях, но и в его исполнении. Поразительное умение осмыслить, одухотворить, не просто выразительно произнести, но именно спеть любой музыкальный интервал придавало, по словам Асафьева, особое обаяние мелодиям Рахманинова, им сочиненным или им сыгранным. Ритм длительности, ритм воздушных пауз, то есть еле уловимых молчаний и передышек, ритм глубины дыхания — все это было пронизано мелодической закономерностью чередований прилива, отлива и смен светотени. А главное — овеяно орлиным полетом, спокойной властностью. Конец цитаты. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова мы послушаем знаменитую мелодию из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в не менее знаменитом переложении для фортепиано Джованни Сгамбати, итальянского композитора XIX века. Запись 1925 года.

Прозвучала мелодия из оперы Глюка «Орфей и Евридика» в переложении для фортепиано Джованни Сгамбати в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Перед тем, как прозвучит следующее произведение, обратимся к некоторым страницам биографии Рахманинова. Концертная «страда», как часто называют эту сторону творческой деятельности Рахманинова, продолжалась почти 25 лет. Каждый год по несколько месяцев он выступал в разных городах Европы и Америки. Эта работа, пишет Софья Александровна Сатина, требовала крайнего нервного напряжения. Когда Сергей Васильевич выступал, он отдавался исполнению целиком, не обращая внимания на то, где и кому он играет. Он не мог представить себе жизни без эстрады, без выступлений, и поэтому, несмотря ни на утомление, ни на напряжение, ежегодно продолжал концертировать, когда уже в этом не было никакой нужды в смысле заработка. Конец цитаты. Конечно, не могла не радовать музыканта постоянно растущая признательность самой широкой публики. Софья Сатина писала: «Сергей Васильевич был поражен, когда однажды где-то в провинции после концерта носильщик, несший его чемодан, обратился к нему, сказав: „Как вы хорошо играли сегодня, мистер Рахманинов“. Его узнавали кондукторы на железных дорогах. Во время его ежедневных прогулок совершенно незнакомые ему люди снимали шляпы и приветствовали его на улицах. Шоферы, продавцы в лавках на Бродвее, казалось, не имевшие никакого отношения к музыке, просили позволения пожать ему руку и всячески оказывали ему внимание. Такое отношение всегда очень трогало Сергея Васильевича». Конец цитаты. Мы уже говорили в наших передачах о том, что активная концертная деятельность, кроме всего прочего, давала Рахманинову возможность широкой помощи всем, кто в ней нуждался. Его отзывчивость к чужому горю выражалась в конкретных действиях, всегда очень точно направленных и при этом абсолютно лишенных всякой рекламы и позы. Не могу здесь не привести несколько строчек из письма Рахманинова его близкому другу, музыканту Никите Семеновичу Морозову, преподавателю Московской консерватории. Морозов — один из тех, кого Рахманинов материально поддерживал долгое время, а в голодные 20-е годы буквально спас от смерти. Это письмо января 1925 года так ярко характеризует Рахманинова. «На твой первый вопрос, долго ли я буду присылать тебе эту пенсию, отвечу так: буду присылать, пока могу. На второй вопрос, почему я это делаю, скажу твоими словами, чтобы вам немного теплее и светлее становилось, когда эти деньги приходят. Писать тебе, когда они приходят, совершенно не нужно. Пиши, когда вздумается, я всегда рад получать твои письма. Очень мне понравился приведенный в письме твоем разговор с Верой Александровной относительно присылки мною денег. Всех беспокойных разговоров она и слушать не хотела, сказала только: поблагодари, а разговоры брось. Золотые слова, особенно последние. Я их еще бы сократил, выкинув и первые. Ну вот и все про наши дела». Далее Рахманинов описывает свою гастрольную жизнь. «Чуть не сказал сейчас каторжная жизнь. Да вовремя вспомнил, что не мне это говорить и не тебе это слушать. Устал я очень, милый друг. Здоровье мое ничего, мучает только невралгия. И чем больше я устаю, тем больнее мне делается, и тем чаще боли появляются. Это значит, что к концу сезона у меня боли почти беспрерывные». Конец цитаты. Тем не менее, Рахманинов всегда говорил, что концерты — его единственная радость. «Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую боль, она прекращается, когда я играю. Если я не буду работать, я зачахну». Так отвечал Рахманинов врачам, советовавшим уменьшить количество выступлений, поскольку всех тревожили и упомянутая невралгия головы, много лет мучившая музыканта, и начинающийся артрит пальцев правой руки. Об одном рахманиновском концерте 1941 года хочется сказать особо. Вновь обратимся к воспоминаниям Софьи Сатиной, поистине бесценному источнику. Война с Россией продолжала все более и более волновать Сергея Васильевича. Бессильный помочь родине, он чувствовал и переживал с ней, со свойственной ему обостренной впечатлительностью, все ужасы войны, и неоднократно говорил, что должен что-то сделать, предпринять, но что, он сам еще не знал. Скромный от природы человек, Сергей Васильевич в душе, вероятно, сознавал, что к его мнению многие прислушиваются и среди русских, и среди американцев. К осени у него созрело решение.
открыто выступить и показать своим примером русским, что надо в такое время забыть все обиды, все несогласия и объединиться для помощи изнемогающей и страдающей России. Всегда ненавидя рекламу, Рахманинов решил на этот раз широко использовать ее и поместить во всех объявлениях в газетах о концерте в Нью-Йорке, что весь сбор он отдает на медицинскую помощь русской армии. Этому решительно воспротивились некоторые из близких Сергея Васильевича американцев. Ему удалось все же настоять на том, чтобы объявление о помощи русской армии было напечатано в программах его нью-йоркского концерта, так что публика могла ознакомиться с этим фактом при входе в зал. А газеты, конечно, отметили этот факт на следующий день. Трудно представить себе эффект, произведенный этим известием в то время хотя бы только на русскую колонию в Америке. Сергей Васильевич получал письма благодарности от многих людей из самых далеких углов Соединенных Штатов и Канады, от представителей всех слоев и классов русских, населяющих эти страны. Писали лица колеблющиеся, лица, хотевшие помочь русским, но не знавшие, как поступить. Писали люди, сами уже начавшие собирать на помощь России и увидевшие в лице Рахманинова моральную поддержку. Сергей Васильевич решил передать весь сбор в сумме $3920 непосредственно русскому генеральному консулу в Нью-Йорке. На эти деньги было закуплено оборудование для медицинских центров. Что касается самого концерта, состоявшегося 1 ноября 1941 года, то игра Сергея Васильевича была совершенно исключительной. Это был один из тех немногих концертов, который удовлетворил самого Сергея Васильевича. В программе стояли вариации Моцарта, соната Бетховена, Навилетта Шумана и соната для скрипки Баха, переложенная Рахманинова для фортепиано. Во втором отделении Сергей Васильевич играл несколько песен Шумана, Шуберта, Шопена, Чайковского и Рахманинова, переложенных для фортепиано. Что касается песен, то не слышавший их 1 ноября просто не может представить себе всей красоты его тона, того вдохновения, с которым он пел эти песни, в особенности знаменитую серенаду Шуберта. Теперь кажется совершенно непростительным факт, что песни эти не были записаны на пластинке вовремя. Запись все же была сделана весной 1942 года. Конец цитаты. Посылая в Москву закупленное медицинское оборудование, Рахманинов писал: «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Одна из песен Франца Шуберта, о которых упоминает Софья Александровна Сатина, знаменитая серенада в переложении для фортепиано Ференца Листа, прозвучит в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Это та самая знаменитая запись 1942 года, сделанная по следам ноябрьского концерта 1941 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали мелодии из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в переложении для фортепиано «Сгамбатти» и серенада Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Этикетное воспитание. Обучать дворянского недоросля всем мелочам повседневного этикетного поведения должны были гувернеры, и только при их отсутствии – родители. А мелочей этих было великое множество. Вот что говорилось в одном из руководств по этикету. Гораздо легче объяснить, что такое дурные манеры, чем определить сущность хороших. Для каждого пола и возраста есть свои оттенки. Мужчина никогда, ни под каким видом не должен в разговоре запускать руку в карманы брюк. В присутствии женщин мужчина не должен садиться верхом на стул. Ни девушка, ни молодая женщина не должны разваливаться на кушетке перед мужчиной. Молодой человек и молодая девушка не должны разваливаться в кресле, не опираться локтями о стол, в особенности неприлично это во время еды. Мужчина не должен разговаривать ни с женщиной, ни с уважаемым им мужчиной, имея в зубах сигару или со шляпой на голове. Дурной манерой считается напевать на улице или в комнате, так же, как стучать пальцами по столу и вообще производить какой бы то ни было шум. Подавленный или слишком громкий смех, шептание также не принято в хорошем обществе. Ни женщина, ни мужчина не должны сидеть, положив нога на ногу. Пожилая женщина может дозволить себе несколько большую свободу в манерах, которые, однако, должны оставаться вполне сдержанными. Здороваясь, следовало целовать руку даме, но ни в коем случае не девушке. А также много других манер существовало для дворянских отпрысков. Многого просто нельзя было предусмотреть, и воспитанный человек сам по наитию угадывал, что именно нужно делать в той или иной ситуации. Светская муштровка должна была до известной степени сделать детей одинаковыми, подавить чрезмерные проявления индивидуальности и естественности, подогнать под довольно строгий поведенческий шаблон. И вследствие такой подгонки самым главным в воспитании считалось противодействие упрямству и строптивости детей, причем с самого раннего возраста. Даже рев двухлетнего ребенка вызывал у старших реплику: «Смотри, душа моя, у нее страшный характер. Если не сломишь теперь, потом много будет тебе горя». Во многих случаях воспитатели просто считали за благо каждый раз поступать вопреки желанию детей. Жесткий контроль и принуждение воспринимались как норма. Григорович, полуфранцуз по крови, и бабушка, и мать которого были в прошлом гувернантками, получил, можно сказать, двойную дозу гувернерского воспитания. «Я терпеть не мог молоко», — рассказывал он. «Меня заставляли его пить под предлогом, что чай сушит грудь, кофе не принято давать детям, и, кроме того, надо стараться подавлять первые порывы воли, которые сначала ничего больше, как капризы, причуды, но при потачке могут развиваться в неукротимое своеволие. Меня насильно заставляли есть сырую морковь в уверенности, что она очищает кровь, и так далее. Когда я от чего-нибудь упорно отказывался и начинал плакать, меня немедленно ставили в угол и для большего назидания надевали на голову бумажный колпак с большими ушами. Все это, конечно, делалось с благими намерениями. Хорошо воспитанный ребенок не должен был капризничать, но должен был беспрекословно подчиняться. Как замечал князь Трубецкой, эта дисциплина, вошедшая в плоть и кровь, облегчила и облегчает еще многое в жизни. Но все же эта необходимая и разумная дисциплина не может не давить иногда на ребенка, особенно с живым характером. Многие современники резко отзывались об этой педагогической системе, считая, что она подавляет врожденные, даже положительные черты характера. Так Анна Керн писала: «Любовь среды и окружающей детства благотворно действует на все существо человека. И если вдобавок, по счастливой случайности, не повредят сердце, то выйдет существо, презирающее все гадкое и грязное, неспособное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила». Но, к несчастью, пока все, или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают. Они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля. Другие, как, например, Борис Чичерин, полагали, что в воспитании недурно иногда заставлять детей проделывать то, что им неприятно. Если это делается благоразумно и с умением, от этого, кроме пользы, ничего не может произойти. Через это выделывается характер и приобретается привычка терпеливо сносить маленькие жизненные неприятности, которыми усеян путь человека. Таким образом, мнения прошедших эту школу разделялись. Жестким диктатом достигалась и внешняя выправка. Гувернантка должна была буквально ходить следом за воспитанником и без конца повторять: «Держитесь прямо, не смейтесь, не говорите громко, не ходите скоро, опустите глаза». И при этом то и дело: «Говорите же по-французски». Контролировался каждый шаг, и все неподобающее немедленно пресекалось. Требовалось следить, чтобы дети не тянули слов, не кричали и не шептали, не говорили сдавленным голосом, выговаривали слова и фразы ясно и четко, говорили не монотонно, а с интонациями, не перебивали бы старших, вообще собеседника, говорили лишь, когда другой перестает, ходили не раскачиваясь, не переваливаясь, ступали бы не на пятки, а на носки, стояли прямо, не убирая головы в плечи, смотря с почтением на того, с кем говорят. Сидели, не болтая ногами, ногу на ногу не клали, не опирались бы локтями о стол, не допускали бы неблагопристойности в лице, не мигали бы слишком часто, не гримасничали, не высовывали язык, не бегали бы глазами по сторонам, не смотрели бы с насмешкой, не ковыряли бы в носу, не разевали рот и не пялили глаза, не кашляли громко, не зевали открыто, прикрывались рукой, не показывали сердитый, надменный вид. Требовалось постоянно проверять, как умыто лицо и руки, причесаны волосы, обрезаны ли или обгрызаны ногти. А еще стол. Не класть локти на стол, не брать в рот пальцы, не теребить лицо и волосы, есть с хлебом, правильно держать приборы, не отвечать с полным ртом, не чмокать губами, не прищелкивать языком, не чавкать, не глотать большие куски, не хлебать шумно, не пачкать скатерть, не брызгать и не толкать соседа. Немедленно преодолевались также все проявления застенчивости, ибо она считалась в дворянском ребенке несомненным пороком. С утра ребенок должен быть полностью одет, умыт, причесан, должен держаться прямо, смотреть весело, хотя бы на душе было и грустно, относиться ко всем со вниманием, строго держаться общественных приличий и быть готовым все к новым и новым замечаниям. Временами гувернеры становились для детей просто ненавистны, да и тем такая работа, надо полагать, не доставляла особого удовольствия. Для хорошей осанки, особенно важной для девочек, гувернантка, едва приступив к своим обязанностям, первым делом надевала на воспитанницу корсет. Считалось, что сделать это надо не позднее, чем в 7 лет, иначе никогда не будет тонкой талии. При признаках сутулости в корсете полагалось ходить круглосуточно, даже спать в нем. Некоторые дамы так к этому привыкали, что потом всю жизнь спали в корсете. Выправляли осанку и специальными упражнениями. Ходьба по комнате со сведенными лопатками и сцепленными за спиной руками, с толстой книгой на голове, ежедневные 15-минутные лежания плашмя на спине на полу и тому подобное. В результате воспитанную даму от просто дамы всю жизнь отличала легкая походка и прямая, как мачта, спина, а также манера всегда сидеть прямо, не откидываясь на спинку стула даже 80 лет. И во всей этой многотрудной воспитательной работе Наставники всегда исповедовали главный принцип – ничего слишком. Именно поэтому гувернёр порицал Пушкина за сочинение стихов, отвлекающих его от домашних заданий. А Чайковского гувернантка чуть ли не силой вытаскивала из-за рояля и заставляла гулять или играть с другими детьми. Помимо ежедневной упорной муштры, тонкости хорошего воспитания постигались и на регулярных практических занятиях. В пансионах пару раз в году устраивали репетиции различных бытовых ситуаций. Как выйти к гостю, как его проводить, дать согласие на танец, как сесть играть по просьбе кавалера, как встретить пожилых родственников и тому подобное. Графиню Головину уже 8 лет мать оставляла в одиночку встречать и занимать гостей. Она уходила в соседнюю комнату, шила там в пяльцах и могла оттуда, не мешая нам, слушать весь разговор. Сходным образом поступала, видимо, и мать маленькой дамы, описанной в одном из очерков картинки домашнего воспитания. Поднимается портьера из внутренних комнат, и выходит тоненькая, грациозная девочка 11 лет, стройная и высокая для своего возраста. В ней все изящно, начиная с манер, кончая костюмом и прической. Все в пору, все в меру. Она ловко мне поклонилась, подала руку и просила сесть. «Маман пока нельзя видеть, мадам. Она вчера очень поздно приехала. Она была у Бартеньевых. У них был костюмированный бал. Но тетушка Мэри сейчас выйдет. Вам будет здесь удобнее вот так». И она ловким жестом подкатила ко мне низенькое кресло. Я не знала, с чего начать с этой миленькой барышней. Ее опломб меня смутил. «Как здоровье ваших милых дочерей? Они у вас такие хорошенькие, в особенности Варя. Маман находит, что она будет очаровательна, когда ей будет 16 лет. Я была бы очень рада их видеть, но вы ведь их никуда не вывозите». «Ну, нет, они бывают. Как же это случается, что мы нигде не встречаемся, исключая мадам Крицкой?» И так далее. Цебрикова, которые за нехваткой средств, чтобы нанять гувернантку, воспитывали мать с теткой, сохранила к ним на всю жизнь недоброе чувство. Все вспоминала, как они ее дрессировали. Не так пошла, села, встала, прибежала, поклонилась. То интонация вульгарная, выражение еще хуже, то улыбка и мимика пошлая, вечное стеснение, требовавшее быть вечно настороже. Вспоминала она и как жаловалась изредка отцу, а тот лишь отвечал ссылкой на заповедь повиновения старшим. Поэтому, хотя роль гувернёров была незавидной, но они избавляли родителей от докучной и утомительной обязанности непрерывно следить за поведением детей, досаждать им бесконечными замечаниями и тем самым терять в их глазах часть уважения, которое полагалось испытывать к родителям. Умение держать себя воспитывалось и в результате подражания и наблюдения за окружающими. Посещение хороших домов и общение, особенно со светскими дамами, считалось наилучшей школой для молодого человека, помогавшей окончательной шлифовке и дополнявшей теоретические во многом познания живой практикой. Людям же не из общества, даже если они знали правила поведения, сложно было усвоить себе подлинно светскую непринужденность. Они вели себя в гостиных либо скованно, либо слишком развязно, а все из-за недостатка практики. Еще одной серьезной обязанностью гувернеров становилась, особенно в подростковом возрасте, забота о нравственности воспитанников. В первую очередь это касалось девочек, для которых целомудрие считалось самым главным качеством наряду со скромностью, послушанием, религиозностью, привлекательной внешностью, влиятельной роднёй и хорошим приданным. С наступлением подросткового возраста и сама девица, и её воспитатели должны были удвоить усилия для охранения её репутации. Её поведение и манеры должны были быть безупречны. Она не могла оставаться наедине с чужим мужчиной, даже старым и женатым, одна выходить на улицу и появляться в общественных местах, Ее обязательно сопровождали гувернантка и лакей или родители, а также старшие родственники, взрослые, близкие, знакомые и так далее. Этот запрет ослаб только после 1860-х годов. Привычка не выходить без сопровождения укоренилась настолько, что не только молодые замужние женщины, но и очень пожилые никогда не покидали дома без сопровождения мужа, брата или, чаще, лакея. Девушка не должна была самостоятельно, без ведома родных, переписываться даже с подругой. Вспомним отца и дочь Болконских. И всегда находилась в поле зрения старших. Когда девица отправлялась к своей подруге, то при ней неотлучно должна была находиться гувернантка, присутствующая при беседе юных подруг, дабы в ней не проскользнуло что-нибудь нескромное, вспоминал князь Голицын. Во многих домах в этот период переставали приглашать ровесников детей мужского пола, а особо осторожные взрослые даже запрещали все щекотливые слова и выражения, переставали говорить при детях о свадьбах, помолвках, даже употреблять слово «жена». Доходило до смешного. Современница вспоминала, что уроки истории слушали вместе с двумя подругами, одна из которых, 12-летняя, была на 2 года моложе. Соня Шаховская была очень резвая, живая и очень наивная девочка. Помню, как отец, рассказывая нам о Ярославле, сказал, что его жена умерла в родах. «Василий Алексеевич, а что это такое в родах?» — спрашивает Соня Шаховская. Отец, всегда такой скорый, деликатный, испугался и, растерявшись, говорит: «Вы не расслышали, в рогах, это такая болезнь». В середине XIX века педагоги стали говорить об индивидуальном воспитании, о необходимости растить из ребенка сознательную личность с собственным характером. Новые воспитательные приемы, не отменяя внешней выправки, без которой, как по-прежнему считалось, не могло бы быть порядочного человека, все же больше внимания обращали на нравственную и умственную стороны воспитания. Теперь и выправку старались детям обосновывать, объясняя, почему следует вести себя так, а не иначе, говоря, к примеру: «У достойного человека кругом должен быть порядок в голове, в делах, в комнате, в костюме, в манерах». Между 16 и 18 годами барышня начинала выезжать в свет и очень скоро выходила замуж. Затягивать с этим делом не рекомендовалось, чтобы не остаться вековухой. Уже года в 23 девушка считалась перестарком. С этого времени все заботы о молодой женщине полностью переходили из родительских рук в руки мужа. В 15-18, много в 20 лет, юный дворянин поступал на службу государю-императору, который и становился с этих пор его главным начальником, конечно, если не считать отцов командиров и благодетельных столоначальников. Родительская власть, все розги и ласки оставались дома. Провожая дочь в замужество или сына на службу, отцы, как правило, говорили какие-нибудь напутствия. К примеру, как отец Петруши Гринёва: «Служи верно, кому присягнёшь. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И помни пословицу: береги платье снову, а честь с молоду». Или вот как отец Михаила Загряжского: «Ну, спущен корабль на воду, отдан Богу на руки». И корабль отправлялся в самостоятельное плавание. Дворянское воспитание имело много достоинств, но и немало недостатков. Их прекрасно видели сами современники и в XVIII, и в XIX веках. Много писали о чрезмерной галломании, увлечении всем французским, особенно языком, об ограниченности преподаваемых маленьким дворянам познаний, о слабых сторонах этикетного воспитания. Все это было справедливо. Но если судить о воспитательной системе по приносимой ею плодам, лучшего воспитания, нежели дворянское, в России, похоже, все-таки не было. И вспоминая сейчас о лучших русских поэтах и писателях Золотого века, о героях 1812 года, о декабристах, о славных мыслителях и дипломатах, о нежных преданных женщинах, глядящих на нас со старинных портретов, не будем забывать, что их слава, таланты и очарование — плоды не только природной одаренности, но и особого дворянского воспитания.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова.

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра «Ре минор» Антонио Вивальди. Солист Жан-Клод Мальгуар.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны отцу вашему». Не сказал: «Если станете соблюдать девство» или «Если станете молиться, то будете подобны отцу вашему». Но сказал: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, — говорил он, — а не жертвы». Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение», программа о деятельности Санкт-Петербургской епархии, о церковной благотворительности и социальном служении. И сегодня продолжается наша встреча с отцом Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, и Юлией Валерьевной Тугариной, заведующий Центром музейной инклюзии Музея истории религии. Юлия Валерьевна является сурдопереводчиком Школы жестового языка «Уроки тишины» и сурдопереводчиком Храма святых апостолов Петра и Павла при Университете Герцена.
2: А нашим сурдопереводчикам здесь, я даже от себя добавлю, вдвойне тяжело, потому что наш приход находится в довольно сложном положении. Есть, например, в некоторых епархиях, а в Русской Православной Церкви уже более 50, насколько мне известно, общин инвалидов по слуху. Они по величине разнятся, да, где-то больше людей, где-то меньше. Так вот, есть приходы, которые просто выделены для глухих, как, например, в Екатеринбурге. Там просто приход для неслышащих, и слышащие, которые приходят, они как бы этого сами хотят, это их выбор. Есть там, где выделено в больших соборах, в некоторых епархиях. И в соборе или в каком-то монастыре выделено это служение, на них как бы ориентируются, ну вот, держат определенную. А у нас получается так, что мы находимся на территории педагогического университета, и поэтому вот в смысле проповеди это довольно сложное решение, потому что нужно сочетать, с одной стороны, проповедь для неслышащих, чтобы им было понятно, им было нормально для восприятия, но с другой стороны, это приход в центре Петербурга, в университете, где предполагается, что приходит молодежь, приходят преподаватели, и проповедь должна соответствовать статусу храма, да, и статусу учебного заведения. И у нас, казалось бы, просто неразрешимая задача. Поэтому я могу сказать, что в нашем приходе на сурдопереводчик как раз вот в проповеди ложится очень серьезная и тяжелая задача, максимально передавая идею проповеди, при этом смысл упрощать. Нужно признаться, что я еще проповедую очень часто, используя какие-то образы, что очень нелегко.
1: А как их передачи,
2: да, уже в жестовом языке. Могут быть какие-то цитаты, да, довольно серьезные, объемные, там, да, которые тоже очень нелегко переводить. Поэтому, наверное, вот такие задачи, они являются очень важными. У нас даже, вот, знаете, вот об этом очень сложно себе представить. Я недавно в духовной семинарии читал лекцию, рассказывал о служении глухим людям. У нас, например, сурдопереводчик уходит с кафедры во время проповеди для того, чтобы стоять на одной линии с проповедником. То есть глухим очень важно видеть, кто проповедует, его эмоциональную составляющую, да, которая отображается,
1: конечно,
2: на лице, да, и при этом видеть сурдопереводчика, который переводит. То есть даже местоположение сурдопереводчика меняется, а это значит, что ты уже не можешь опереться на кафедру, которая перед тобой, то есть ты как бы стоишь тоже в таком открытом пространстве. Здесь возникает очень много таких нюансов, которые делают это служение очень ответственным и не таким простым, как может показаться на первый взгляд.
1: Еще бы, и неожиданные нюансы. А по поводу театра я подумала, что в театре это может быть даже еще и проще несколько, потому что актер, он в образе, он в роли, да, и он знает, что он несет некий образ, да, он передает это своей внешностью, своими эмоциями, своими инструментами внутренними, психоэмоциональными, но он знает, что это не он все равно, да, а сурдопереводчик, он вот он на ладони, и тот материал, который он передает, особенно в церкви, где тексты, будь то литургия или проповедь, он проживает это сам как личность, как человек, и выдает это абсолютно тоже открыто и искренно, и люди это видят, и они, собственно, и должны это видеть. А это, я думаю, это очень-очень сложно и очень затратно, особенно когда это публично делается. Одно дело в диалоге.
2: Это сложно, но не невозможно. и практически у всех, кто действительно этого хочет, получается, потому что, ну, с одной стороны, никто из нас не сомневается, что помогает Господь, с другой стороны, у нас уже есть опытные сурдопереводчики, которые могут своим профессионализмом поддержать и показывать пример, ну и, конечно, таланты преподавателей школы жестового языка, они тоже проявляют себя, в общем, здесь. Ко всему прочему, повторюсь, очень благодарная публика наша неслышащая. Вообще, они даже, когда слышащий человек просто вот элементарно делает какой-то, пытается сказать что-то на жестовом языке, даже, может, неуклюже, неумело, они очень часто это воспринимают так радостно, эмоционально, и так поддерживают. У нас был даже случай, приехал к нам послужить мой приятель, священник, и когда во время литургии он выходил преподавать благословение «Мир всем», я его научил, как сопровождать это жестовым языком. А я все благословения священнически сопровождаю на жестах, соответственно. А там очень просто. «Мир всем», там в два жеста дублируется вот речь. И в этот день как раз был день сурдопереводчика, и неслышащие всем подарили переводчикам по подарку. И вот моему гостю они тоже преподнесли небольшой подарок. Он удивился и сказал, что ну я-то не переводчик. На что последовало такое замечание, ну вот уже на жестах сказал, значит переводчик. То есть это было отмечено, принято, и те слышащие, которые хотя бы пытаются что-то, пытаются как-то сказать, это очень, очень ценится с их стороны.
1: Потому что это тоже шаг в коммуникации и такой жест любви. Отец Дмитрий, раз особый храм, особая литургия, особая исповедь, а вот особая жизнь после литургии, когда трапеза, что, какие у вас есть формы общения, угощения или поездок, и какие-то гости к вам приходят, что это за жизнь, какие она тоже имеет свои особенности?
2: Юлия Валерьевна уже сказала, что у нас общая трапеза, и все, кто был на литургии, у кого есть время и желание, они остаются на трапезу, соответственно, все обедают вместе. И после этого у нас такой образовательно-просветительский, как угодно это можно назвать, какое-то занятие идет. У нас в так условно называемой воскресной школе для неслышащих взрослых есть 4 преподавателя, вот сейчас у нас 5-й назревает, причем 2 из них — это инвалиды по слуху, сами глухие, 2 — это слышащие, и слышащих — это я и наш диакон, отец Антоний Молоток. А из среды неслышащих это Марина Миграбова. Она была один из тех людей, как раз кто, она сама неслышащая, инициировал, собственно, богослужение сурдопереводом. Она еще в 90-е годы писала прошение митрополиту Иоанну с тем, чтобы вот организовать богослужение для инвалидов по слуху. Долго добивалась этого внимания, и в конце концов она и еще некоторые там неслышащие вместе вот как раз с Борисом Кокиным и первым сурдопереводчиком, который начинал служение на приходе, Денисом Заварицким, вот они как раз в 2000 году впервые организовали это богослужение.
1: То есть она такая старейшая прихожанка.
2: Да, и она очень, сама очень просвещенный человек, у нее есть внутреннее желание просвещать других, и вот она один из преподавателей, она причем очень творчески часто подходит к каким-то урокам своим, да, то в виде викторины организует, то еще какие-то особенности. Другой преподаватель неслышащий, это у нас Александр Миронов. Он тоже от рождения глухой, закончил заочно нашу духовную семинарию, что, конечно, некий нонсенс в нашей церкви.
1: Он алтарник у вас, да?
2: Да, он был алтарником до апреля 2023 года. Вот в апреле 2023 года, в светлый четверг, у нас впервые за более чем 100 лет правящий архиерей митрополит Санкт-Петербургский совершал литургию, и вот перед литургией у нас Александр был пострижен сначала во чтеца, а дальше посвящен в иподьяконы, вот с тем, что, конечно, мы надеемся потихонечку дальше, если будет на то воля Божия, может быть, он перейдет и к диаконскому служению. Тут, конечно, возникает очень много вопросов, в том числе и с каноническим правом, да, с традицией православной церкви, много внутренних вопросов, как лучше вот организовать, в том числе обратную коммуникацию, да, то есть если будет глухой священнослужитель, то нужно не только, чтобы он понимал, да, но и его понимали, в том числе и правящий архиерей. Здесь, в общем, возникают вопросы, как будет устроена община глухих, как она будет коммуницировать уже, соответственно, со всей церковью, чтобы не было каких-то внутренних и внешних сложностей. И, в общем-то, среди самих глухих и среди людей, которые в церкви работают с глухими, сейчас идет довольно оживленная дискуссия с диаметрально противоположными мнениями о том, можно ли рукополагать глухих слабослышащих или нельзя. В общем, апелляция идет канонам и каким-то внутренним особенностям, да, там у кого-то есть какие-то совершенно справедливые опасения, у кого-то есть, наоборот, горячее желание двигаться вперед и проблемы решать по мере их поступления, но это такой дискуссионный вопрос, но так или иначе, вот Александр шагнул даже дальше, чем статуса церковного чтеца, как это было бы прилично каждому семинаристу, да, обычно у нас постриг на последнем курсе совершают чтеца, то вот он теперь получил еще и степень подьякона.
1: Но он очень вдохновенно читает это.
2: Да, он видно. Носитель языка, у него очень... Он в молодости занимался в студии пантомимы, у него прекрасная мимика, у него прекрасные жесты в этом смысле, да. И он очень искренний человек и прекрасно рассказывает, ух, ему очень нравится, поэтому вот у нас есть такая определенная череда, и вот мы проводим какие-то занятия. Иногда мы такие видеолекции, там, просмотр фильмов устраивали, но видите, как и многие приходы во время пандемии мы претерпели определенные внутренние переформатирования, да, потому что нужно было срочно организовывать и богослужение с сурдопереводом, а наш

0: которых надо было поставить еще более или менее видимо сурдопереводчика. А возможности у нас действительно были крайне скромные. Это одна всего веб-камера была. Вот, и надо было каким-то, с Божьей помощью удалось. И вот после пандемии мы какие-то уже служения пришли к предыдущим, как бы допандемийным временам. Да, что-то нам пришлось от чего-то отказаться, что-то переделать. Ну, так или иначе, в общем, справляемся. Еще очень важной составляющей для глухих является паломничество. Так как у них звуковой мир закрыт, а все-таки на мироощущение, мировосприятие живое слово имеет огромное значение. Да, вот некоторые полагают, что если неслышащему человеку сунуть книжку, ну, он же читать умеет, пускай все прочитает. Это действительно работает, но с поздно оглохшими людьми, да, вот с людьми, которые глухие от рождения, да, им, в общем-то, текст воспринимать не всегда легко, особенно когда тексты какие-то узкоспециальные или тяжеловесные, даже, может быть,
1: архаичные. Они, наверное, тяжеловесные в любом случае, потому что несоответствие же языка и жестового языка.
0: Все зависит от того, насколько развивался, насколько вот...
1: Какое образование.
0: Когда оглох, да, неслышащий человек. Здесь очень много нюансов таких вот. И поэтому мы не можем обойтись просто книжкой или еще чем-то. Для них все-таки мир видимый имеет большое значение. Да. У нас, собственно, поэтому, например, открытый иконостас, он как бы числится временным, но я в глубине души надеюсь, что, может быть, он навсегда таким и останется, потому что даже тот иконостас, который был вот до революции, он, конечно, очень закрытый. Несмотря на то, что святейший патриарх Кирилл несколько лет назад благословил в храмах, где есть общины инвалидов по слуху, служить с открытыми царскими вратами. Все-таки чем больше открыто алтарное пространство, тем для глухих лучше. Поэтому у нас была попытка как раз максимально открыть. Вот еще положил основание этому мой предшественник, настоятель этого прихода, отец Артемий. Вот я продолжил эту традицию. Очень важно, чтобы у них был визуальный контакт со служителями алтаря, и пространство было просматриваемым, потому что все-таки 2 часа смотреть даже на очень милых, прекрасных и сменяемых сурдопереводчиков очень тяжело. Тем более, что одна из довольно серьезных проблем, это, ну, тоже такой дискутируемый сейчас вопрос, для неслышащих наше богослужение, как и текст, оно довольно сложное. И понятно, что переводят с русского языка на русский жестовый. Богослужение, оно проходит определенную адаптацию, но все равно оно довольно тяжеловесное. Поэтому нередко очень многие неслышащие не выдерживают этой нагрузки, да, они говорят, нам очень тяжело. Некоторые просто говорят, скучно, да, и они обращаются к протестантским церквям, где значительно легче восприятие. То есть, ну, вот протестантские гимны, они как легкие песни такие, да, очень простые для восприятия оказываются. Само богослужение, оно не такое тяжеловесное, нет.
1: Да, незатратное.
0: А у нас, понимаете, вот эти древние византийские гимны, какие-то песнопения древние, да, которые даже если ты их переводишь, все равно нужно как-то объяснять. И, в общем, при этом глухого человека совсем не может пленить певческая культура, которая, конечно, накладывает на слышащих такой свой незыблемый эмоциональный отпечаток. Поэтому для глухого человека тут очень много проблем. И даже один раз у нас был такой диалог с одним пастырем, который сказал, ну как же так, почему так происходит? А я ему ответил, что да, мы ничего не можем сделать, мы не можем альтернативное богослужение сейчас создать для глухих, такое, понимаете, которое многих из них устраивает, например, в протестантской церкви. Это тоже довольно серьезные проблемы. Тут, если раньше могли упрекать там православную церковь, что у вас нет общей трапезы, у вас нет какого-то внимания к людям, что будет внимание, будут и люди, это безусловно так. Конечно, я с этим полностью согласен. Но все-таки вот сложность нашего богослужения, она и для обычных людей тоже имеет место быть. Это проблема, да, уж и образованных, и, в общем, многое понимающих. А для инвалидов по слуху тут, конечно,
1: тем более.
0: Да, все это очень непросто. Так вот, несмотря на то, что есть такие вот проблемы, мы все-таки стараемся учитывать их визуальную составляющую.
1: Поэтому поездки.
0: Да, поэтому очень много поездок мы совершаем. Для них паломнические поездки являются таким миром, в котором они открывают для себя что-то, познают, узнают. Некоторые поездки планируют они сами. Вот Марина Миграба, в частности, да, она сама прорабатывает маршруты и очень часто ездит даже без сурдопереводчиков. Она сама может что-то рассказать. Мы можем оказать там вот какую-то помощь минимальную, сопроводительные письма, заранее куда-то звонки, заказ билетов или еще что-нибудь. Но нередко у нас поездки или походы где-то по музеям внутри Санкт-Петербурга уже и с сурдопереводчиком, и со священником мы организуем соответственно с тем,

0: чтобы вместе молиться, вместе что-то видеть новое, к чему-то приобщаться. И они очень в этом смысле такая благодарная публика, очень откликаются.
1: Дорогие радиослушатели, позвольте напомнить вам, что сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма апостолов Петра и Павла при Педагогическом университете имени Герцена, и Юлия Валерьевна Тугаринова, заведующая Центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчик при ходе храма святых апостолов Петра и Павла. Юлия Валерьевна, наверное, ваш музей часто посещает, раз вы там.
2: Да, конечно. Конечно, у нас регулярно проходят экскурсии, проводят и научные сотрудники музея, я иногда провожу. Здесь, наверное, интересно еще сказать, что глухие, которые являются частью общины, они очень много лет помогают в разных мероприятиях музея, в специальных инклюзивных мероприятиях. Например, Александр Миронов снимался в серии роликов «Топ-10 музейных экспонатов». Он рассказывал про распятие школы Джотто, к примеру, и про икону «Страшный суд» на жестовом языке. Это была такая серия мини-роликов на жестовом языке. Это, конечно, повышает информационную доступность музейного пространства для неслышащих, потому что наш музей очень активно ведет такую просветительскую деятельность, очень много дает информации про наши экспонаты на русском языке. И на русском жестовом языке мы тоже стараемся делать такой контент. Ну и глухие часто выступают в роли сопровождающих и переводчиков для слепоглухих, которые приходят в наш музей на экскурсионные программы. Это тоже для них определенного рода служение, на которое они отзываются очень горячо, уже неоднократно нам помогали, за что музей им очень благодарен.
1: Отец Дмитрий, извините, но по поводу поездок мы отклонились немножко. И далеко вы ездите, в Карелии вы были, да, Петрозаводск, и не только другие города.
0: Ой, мы очень много где бывали. Ну вот, наверное, из самых далеких путешествий это Святая Земля. Причем наши неслышащие там были, по-моему, даже трижды. Вот, ну вот на моей памяти дважды было. В общем, по-моему, еще одна была поездка был тестовым настоятелем. Последнюю вот как раз я организовывал, она была такая наиболее многочисленная. Но мы вот делали все с учетом их пребывания. Было очень много всяких сложностей, которые мы смогли преодолеть. Но некоторые вещи даже шокируют людей. Например, когда мы сели в самолет, у меня была очень большая группа, я подошел к старшему бортпроводнику и сказал, мне бы переводчиков поставить где-то, когда будет инструктаж по поводу безопасности. И она на меня так посмотрела, у нее было сочетание во взгляде растерянности и понимания важности вопроса. Я говорю, ну вы же понимаете, что у вас там четверть самолет примерно, это глухие люди. И, в общем, они, нужно сказать, довольно оперативно согласились, и мы поставили рядом с двумя стюардесс, которые сурдопереводчиков, они дублировали на жестах все вот это вот, ну, обычный, да, спич о безопасности в начале полета. Мы бывали с ними в Риме, так как там наши небесные покровители, апостолы Петр и Павел, это, правда, была совсем небольшая группа, через Грецию, вот, познакомились с приходом греческим с неслышащими в Салониках, вот, и потом вот немножко были в Риме, посещали катакомбы и вот храмы, где мученики. Ну вот, были поездки, разумеется, тут по Новгородской губернии, по Псковской губернии, в Карелию, как вы уже упомянули, да, тут, конечно, все довольно, и, конечно, вся Ленинградская область, там исследовано вдоль и поперек такими паломническими поездками. В Москву ездили вот на патриаршее богослужение, которое было с сурдопереводом. Ездили еще на какие-то мероприятия тоже там московские. То есть так было. Ну, видите, после пандемии у нас немножко жизнь так поменялась, и как бы вот как раз, что касается дальних поездок, очень медленно какие-то набирались обороты. А так, в принципе, была еще и такая традиция неплохая каким-то общинам в гости ездить в разные города. Опять-таки, до пандемии это все было очень распространено.
1: И что это за города, где у вас друзья?
0: Ой, да, слушайте, вы знаете, вот это по всей Русской Православной Церкви. Можно вспоминать все, что угодно. Это, ну, прежде всего, там, конечно, Екатеринбург. это и Курск, это, ну, Москва, само собой, разумеется, да, там обычно еще всякие какие-то конференции, там могли проводиться еще что-то.
1: Ростов-на-Дону.
0: Вот как раз с ростовским приходом у нас готовилась поездка, но там трагически скоропостижно умерла сурдопереводчица, с которой мы подружились, она у нас даже в храме была, вот, и буквально вот накануне она скоропостижно скончалась, к сожалению, вот не наладилась такой дружба. Так у нас, в общем, да, Великий Новгород, разумеется, тут не всякого
1: сомнения. Псков, да?
0: Ну, в Пскове нет общины глухих, они только-только сейчас как-то начинают, но пока у нас какие-то связи с ними нет. Есть с Петрозаводском. Вот в Петрозаводск ездили, да, там сурдопереводчиком служит девушка, которая когда-то в 2000-е годы в нашем храме переводила, Ксения.
1: Проторенный туда маршрут, раз да. Свой человек. Дорогие радиослушатели, на этом прервем нашу встречу с протоиереем Дмитрием Симоновым, настоятелем храма апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководителем координационного центра по работе с глухими, слепыми и слепоглухими людьми, и Юлией Валерьевной Тугариновой, заведующей центром музейной инклюзии Музея истории религии, сурдопереводчиком школы жестового языка, уроки тишины и сурдопереводчиком храма святых апостолов Петра и Павла при университете Герцена. Программу эту подготовила Елена Обламская. Спасибо за внимание. До свидания.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57. Радио Град Петров, ИНН 78-011-212-57.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Здравствуйте, Елена Волоченко. Здравствуйте, дорогие петербуржцы и не только петербуржцы. Вот сразу хочу передать привет замечательной художнице Виктории Яковлевне Мисуловиной и многим другим, с кем знакомлюсь лично на улицах и во дворах Петербурга. Сегодня у нас в гостях студенты, теперь уже 5-го курса, дипломники, Савелий Пырин и Антон Бессонов. Мы только что посмотрели картину, о которой мы сегодня будем говорить. У нас теперь такое интересное развлечение. Мы в пятницу перед нашим эфиром вместе сообща со всеми студентами, с учениками смотрим картину, вбрасываем какое-то первое обсуждение, намечаем вопросы, и заряжены этими смыслами, противоречиями, спорами, бежим сюда. Но мы сперва дадим слово тебе, поскольку ты посмотрел эту картину и с нами не была на обсуждении. Вот что ты расскажешь нам, что это за кино, представляй, поскольку из нас из всех киновед ты, а мы три режиссера, ура.
0: Не, ну так нечестно. То есть у вас было обсуждение, вы пришли и уже ничего не собираетесь.
1: У нас были полные разногласия, и более того, как ты понимаешь, я не дал двух слов сказать никому из них, боясь, что они...
0: Расплескают
1: что
0: перед эфиром. Расплещут,
1: да, что они проговорятся там. Вот, но картина очень спорная.
0: Да, и очень, поразительная.
1: Очень спорная, очень интересная для разбора, для размышления. Не знаю, насколько она важна и интересна для просмотра. Фильмы для курсовых просмотров мы выбирали по принципу, каждый предлагал несколько картин, обязательно защищал и мотивировал, почему. Вот эту картину несколько ребят на курсе смотрели даже по нескольку раз. Вот, например, 5 или 6, не присутствующие здесь с нами, Родион Ремидовский смотрел 5 или 6 раз эту картину. Я, посмотрев ее первый раз, задумался, а что же двигало именно. Вот мы сейчас расспросим как раз. Да, говори ты.
0: А картина действительно, наверное, в первую очередь...
1: Давай назовем ее.
0: Сейчас я назову «Дай подвести к ней красиво». Да подожди. Действительно, в первую очередь она интересует и критиков, и знатоков, и любителей кино, поскольку Пол Томас Андерсон, а сегодня мы говорим об этом известнейшем авторе и режиссере картин «Магнолия» или «Призрачная нить», этот автор вслед за Кубриком блистательный формалист. Он великолепно работает и с картиной, с масштабами, пейзажами, фактурой человеческой, природной, любой. И при этом является еще и сценаристом многих фильмов. Но этот фильм, мы сегодня обсуждаем картину «Нефть», является вольной экранизацией романа Синклера «Нефть». Собственно, на русский нам адаптировали название, также отсылая к этому роману, но в оригинале «There will be blood» будет, и будет кровь, высокий штиль. Так, уравнивая и нефть, и кровь, но сейчас мы об этом еще поговорим.
1: Не просто высокий штиль, но, обратим внимание, титры написаны готическим шрифтом.
0: Да.
1: Или старофранцузским. Но вот каким-то вот таким вот отсылающим нас к древним книгам, к тому, как писали Средневековье, начало Возрождения.
0: При этом, конечно, и сам стиль картины, он абсолютно эпический. Попытка вот эпопею, как у Кубрика, космическую, но не космическую, а вот здесь нефтяную, индустриальную, потому что речь идет о начале 20 века. Надо сразу оговориться, что фильм в тот же год, что он вышел, он стал тут же признанной классикой. Дэниел Дэй-Льюис, исполнитель главной роли, получил все заслуженные награды: БАФТА, Оскар, лучший актер, Золотой глобус. А вот на Берлинале еще оценили и новшество в музыке, и операторскую работу, выдав «Серебряного медведя».
1: Саундтрек фильма впечатляет.
0: Да, да, это просто неотъемлемое и держащее характер от и до музыка Джонни Гринвунда, который одновременно гитарист группы Radiohead. До этого он не писал саундтреки, но потом Томас Андерсон в него поверил, и у них сложился великолепный дуэт. Вот, это для того, чтобы представить картину, а куда ты хочешь нас увести в первую очередь?
1: Никуда не хочу вас вести, я сижу здесь, а вы идите сами куда хотите.
0: Ты уже вот. Наговорился.
1: Да, я наговорил. Сейчас давай мы дадим по монологу. Савелий Андреевич, ты был как раз инициатором этого показа у нас в мастерской. Вот скажи свое слово, и что тебе важно, что тебе интересно, почему это нужно было посмотреть, что для тебя эта картина, что для тебя она во втором просмотре сегодня, или, может быть, даже в третьем просмотре. Вот ты сказал, пока мы ехали сюда в метро, что ты сказал, вот сегодня я полностью схватил историю и держу ее, и показал вот так вот сжатый кулак, то есть все смыслы для тебя сошлись. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Да, сразу скажу, что кино, конечно, сделано потрясающе. Эпический масштаб, монументализм операторской работы сильно отсылает к работе Федора Бондарчука «Война и мир», как будто. Своим размахом и способностью режиссера работать с массами и при этом не терять фигурку одного человека, которая всегда с этой массой сопоставляется. Вот. Почему заговорил про эпос?
1: Сергея Бондарчука.
2: Да. Угу. Почему заговорил про эпос? Потому что... Во многом начало фильма, оно ведь мифическое, потому что идет история некоего Прометея, который спускается и находит золото, а позже и нефть с помощью собственного открытия. И все это сосредоточено, очень минималистически решена история про человека, который спустился в пещеру и пришел с открытием к людям. И дальше это запускает движение огромных масс, вот это изобретение одного человека. И, на мой взгляд, весь фильм, он построен далеко не по структуре пути героя, там его практически нету. Весь фильм держится на одной идее, которую атакуют с разных сторон в ходе каждой мастерски сделанной сцены, которая построена как самостоятельный фильм. Идея следующая. По сути, этот человек приходит с открытием к каким людям? К фермерам, которые работали, жили на земле, питались тем, что ухаживали за этой землей, и она их благодарила. И по сути, это, в этой метафоре это Эдем. И человек, внезапно обретая разум, обретая идею, что можно выкачивать нефть, главное изобретение 20 века, давшее толчок всей индустрии и двум мировым войнам, человек, который изобрел это, он пришел к людям, и, по сути, этот человек – это откусывание от яблока познания, и человек одновременно возносится, становится царем мира зверей, которые все с Богом, если верить Федору Михайловичу Достоевскому, то человек...
1: Куда уж без него.
2: Вот, и выйдя из рая, человек монументально возносится и одновременно падает относительно животных, потому что животные, они с Богом, и человек в своем взлете своего разума одновременно летит и вниз. И вот на этом амбивалентном полете и вверх, и вниз строится весь фильм. На мой взгляд, так.
1: Интересно. А ты что-то добавишь, Антон, к сказанному Савой сейчас, или прокомментируем...
3: Да, я добавлю чуть-чуть к Савелию, вот, потому что, собственно, Сава смотрел уже в третий раз фильм, а я смотрел его в первый раз, вот, я полон впечатлений. Если у Савелия все сложилось вот в этот один кулак, то у меня пока скорее просто какие-то клочки ярких эмоций, переживаний, связанные с отдельными сценами и моментами в фильме. Вот. Пока у меня не возникает общая картинка. И в целом главный вопрос нашего курса был после просмотра, да, а о чем кино? Что в итоге хотелось сказать? Все что-то почувствовали, пережили, но вот в какое-то единое, прошибающее, сразу понятное высказывание оно для всех не сложилось. Вот. Хотя, конечно, во время просмотра было абсолютное ощущение того, что ты смотришь что-то эпическое, грандиозное, что-то важное. То есть я слышал, что этот фильм там называют одним из важнейших фильмов 21 века, и это ощущение возникало. Вот. Почему именно, пока трудно сказать, потому что много всего вертится в голове, вот, и, наверное, вот в ходе этой беседы мы что-то поймем.
1: Если успеем, да, хотя бы начать к пониманию. Я хочу с тобой поспорить, Савелий, потому что никакого рая там я не увидел, в который он приходит, первозданный мир. Но то, что ты идешь по канве, безусловно, такого структуры библейских ассоциаций, Это совершенно так. Это, безусловно, так и есть. Там есть пустыня. Пустыня, фактически, в которой он приходит туда, где эти, как ты их называешь, фермеры, они не могут возделывать эту землю. Она ничего не родит. Он им обещает принести сюда хлеб в силу того, что, получив нефть, они совершат мелиорацию. И эта земля, они даже хлеба не едят, они его покупают где-то, и очень задорого, да, когда они приходят к хозяину дома первому, да, тот гостеприимно их встречает, предлагая картошку, но не имея возможности даже накормить их хлебом, да. Это засушенная земля, это земля, где вся вода соленая во всех колодцах, о чем говорит изначально пришедший к ним вестник, да, брат того, кто возглавит секту третьего откровения. Там, безусловно, они не просто это такой тебе Эдем, а там еще вот среди этих вот необихоженных земель, в которые не пришла культура, смысл и какое-то человеческое идея и призвание, там даже сама по себе вот религиозная линия, она искажена этим сектантством, да, потому что перед нами явный фигляр, перед нами тот, кто потом сам себя по требованию главного героя назовет лжепророком, и для нас откровенно дается эта линия, чтобы не было никакого сомнения в том, что это все подмена, подделка, что это поясничение, что это лицемерие, и мы узнаем потом, что в этом персонаже борется как раз чудовищная зависть из притчи о блудном сыне, когда старший сын завидует младшему. Младший ушел в страну далече, он нашел этого главного героя-нефтяника, сказал ему, что на его земле, а мы вспоминаем, как младший сын, уходя, требует наследства от отца, да, на его земле земля нефтью сочится. Откуда он пришел, он готов продать название, адрес этого места, и приходит наш герой туда, и там встречает другого брата, абсолютного близнеца, но который является, как раз возглавляет вот эту религиозную секту. Там и с ней в конфликт вступает во многом как раз герой, который приходит на эту землю с очень интересной и такой понятной нам, сильно рифмующейся проповедью своего действия и грядущих своих поступков. Он обещает, что здесь будет хлеб, что земля потечет молоком и медом, что люди получат работу, что здесь будет школа образования просвещения. Он готов даже поддержать эту церковь, там выдать на нее какие-то деньги и так далее. Что здесь все заживет, здесь будет город-сад, здесь будет тот самый Эдем. Вот, и я хочу здесь, кстати, еще вспомнить, мы смотрели в прошлый раз, так сомкнулось, что предыдущая картина, которую мы смотрели, это был Роберт Флаерти, его картина «Луизиана», последняя картина этого выдающегося великого документалиста, друга Сергея Михайловича Эйзенштейна и фактически пионера в документальном кино мировом, выдающегося. Мы совершили огромную оплошность, мы стали смотреть с его последней картины «Луизиана», которая как раз не является характерной для него, но там интересная очень как раз тема. Ему заказали снять кино, которое бы популяризировало нефтепромышленность. И история про то, что он показывает абсолютный рай райский. Вот там-то Эдем, там крокодилы плавают по, значит, речкам, там веселый енотик, друг главного героя, мальчика, который на лодке куда-то там плывет. И вот туда, в этот мир въезжает вот эта самая нефтяная вышка, ее привозят на корабле, она начинает жить какой-то свою жизнь, там ее устанавливают. И, казалось бы, в нашем представлении сегодня, то, что мы все понимаем про нефть, про экологию, про то, как разрушительна цивилизация оказалась в 20 веке, именно с нефтью связана. И мы думаем, что нам сейчас какую-то вражду покажут. Но в нас есть собственное такое. А он-то как раз хотел, Флаерти, помирить эту историю. Он хотел показать красоту той индустрии, которая может в этом месте, не нарушая, не разрушая его, но невольно. Невольно он, тем не менее, показал и разрушение этого места тоже. И там эта проблема внешняя, что творится с миром, в который приходит индустрия, в который приходит цивилизация. Невероятно красиво снято, все прекрасно. Здесь вся проблема, здесь та же тема, она брошена внутрь одной человеческой души. Она брошена в этого главного героя, который, и вот ты хорошо сейчас процитировал, напомним нам название, начало фильма, да, с чего начинается картина. Картина начинается, холм, гора огромная, и пронзительный звук, непонятно откуда, как какое-то предупреждение роковое или что-то еще, звук, сильно превышающий среднюю норму восприятия. Я даже хотел попросить, чтобы сделали потише во время просмотра. Выяснилось, нет, режиссер специально сделал вот такую громкую, пронзительную, звенящую ноту, можно было бы сказать, звук лопнувшей струны или бадья в шахте оборвалась. И тут же дается шурф, который прокопал человек в поисках золота. То есть вот нам дана гора, некая высота, путь восхождения, и дан путь погружения. Кирка копает, он совершает подвиг действительно индивидуализма, он дорывается до какого-то куска золота, он терпит там аварию и чуть не гибнет, и со сломанной ногой, преодолевая невероятно, что являет его потрясающую волю, невероятные усилия, выбирается наружу, он продает это золото, и на него начинает свой нефтяной бизнес. Вот. И когда он вылезает оттуда, вот второй раз снова мы видим эту гору, и снова звучит это звенящее, предупредительное, как сирена, такая сирена. Знаешь, знаешь, что такое сирена воздушной тревоги? Никто не слышал никогда сирену воздушной тревоги. Вот я сегодня с утра слышал сирену воздушной тревоги. У нас репетировали что-то на Васильевском острове. И в 10...
0: Везде у нас,
1: да,
0: тоже было.
1: В 10.40 утра небо над Петербургом загудело. Вот так примерно гудит в начале картины. То есть такой предупреждающий знак опасности. Такой голос неба, из которого возносится какая-то тревога. Много наговорили про начало, но что возникает? Действительно, это нефть. Сейчас мы адресуемся к названию по роману, а фильм называет режиссер «Да будет кровь». Да, так? Правильно. Да, ассоциируя нефть с кровью или что-нибудь еще, или о какой крови идет речь, потому что в этой секте, где собираются обманутые этим лжепророком прихожане, как раз речь идет о том, я хочу умыться кровью твоей, Христовой кровью умыться. Эта картина заканчивается кровью, когда герой убивает этого как раз лжепророка Кеглей из Кегельбана, размажив ему голову. И вот она, кровь. Об этой крови вопиял, собственно говоря, к нам смысл фильма, данный нам режиссером. Да? И поначалу, вернее, его действия, его первые ходы этого человека, это он добивается своих плодов невероятными усилиями, жертвами, честным трудом, честным исканием, всем настоящим. В одной луже нефти, которая обнаружена была в одной из шахт, гибнет его товарищ. А мы только что видели, что у этого товарища младенец, недавно родившийся ребенок, который в люльке там наверху этого самого буровой, этот ребенок, и плач ребенка нам показывается, как, который не знает о смерти отца, не понимает смерти отца, но он плачет и кричит, чувствуя этот момент. Блестяще снятая сцена, нам даже не показывают убитого отца, на них двоих, ползающих в этой луже нефти, падает какой-то тяжелый груз, и дано черное лицо, все измазанное этой самой нефтью, героя, который оборачивается и видит своего погибшего товарища. Он этого ребенка усыновил, он взял его к себе, он стал его растить. И мы поняли, и мы понимаем до поры до времени, до момента перелома и поворота, мы понимаем, что его поиски обретают смысл в этом мальчике. Он получает сына, он получает наследника. Этот ребенок обетованный ребенок, потому что он взял его как благодать какую-то, да, потому что отец погиб, и он взял на себя обязательство продлить его жизнь. Здесь тоже начинается тема братьев, а не братья по профессии, да. Он должен продлить род брата, он берет этого ребенка на себя. Начинается. Вот, кстати, братство - это главная дуга этого фильма. Братство, да, вот мы уже сказали о блудном сыне и его брате. Потом появится человек, который назовет себя его братом главного героя, что он брат главного героя, а на самом деле это будет подделка. И возникает тема Каина Авеля, потому что мы видим, что наш герой к тому моменту уже одержим и полон ненависти. Но когда он понимает, что перед ним брат, для него возникает как бы новый шанс какой-то другой жизни, они как будто могут быть вместе. И, собственно говоря, заканчивается эта линия с братом тем, что они прокладывают маршрут трубопровода от основного места рождения, он получил океан нефти. У него невероятно все успешно. И вот они с этим братом прокладывают его до моря, где будет построен порт, эту нефть будут принимать танкеры, и мы видим, как у него зародилась и вот такая очень сложная интрига. Он одновременно разгадывает, что это не его брат, и в то же самое время он испытывает ту копящуюся в нем ненависть, обращенную на человека. Потому что за что он убил его? За что он убьет потом этого своего якобы брата? За то, что тот его обманул? Как думаешь, Антон?
3: Ну, мне кажется, да, что как бы когда он вскрывает обман, вскрывает, как мы тоже подметили в обсуждении, через то, что этот лже-брат не узнает место, о котором герой ему рассказывает. Место, которое должно было быть общим связующим из их детства.
1: Да, вскрывается то, что на самом деле он не брат. И далее. Да.
3: И после этого, собственно, у него закрадывается это подозрение, а потом он его
1: ночью... За что? Мотив. Главный мотив. То, что тот его обманул?
3: Мне показалось, да. Но я могу быть неправ.
1: Он ему говорит, я не твой брат. Твой брат умер от туберкулеза. Я взял его дневник, я прочитал всю вашу историю. Я тебе друг. Я тебе близкий. Я не причиню тебе зла. После чего он получает пулю в голову от этого героя. Почему он был убит? Вот это как раз, я говорю, интересное сплетение. Когда они прошли весь маршрут газопровода от залежей до моря, вот тогда возникает вопрос, а зачем ты мне дальше нужен? Мы будем вести это дело вдвоем, пусть даже с братом или с кем-то еще. Это как раз и есть, вот интересно строится эта картина на двоении мотива главного героя, потому что в какой-то момент его цельность, а мы говорим, здесь есть триада, он его цель, нефть и ребенок, ради которого это делается. В память о его погибшем отце. Мальчик, которого он выращивает, мальчик, который молчит всю картину, а потом он, вернее, поначалу, да, а потом происходит авария на буровой, и мальчик получает контузию и глохнет. И для него, и мы видим, как он это переживает, он бросается к этому ребенку, несет его на руках в обнимку куда-то, в безопасное место. И вот дальше щелчок. Он оставляет его там, потому что впереди огромный гейзер этой нефти, рванувшей из-под земли, и он оставляет ребенка и бежит к этому гейзеру. Завороженный – это второе. Во-первых, конечно же, надо локализовать аварию, дать правильные, точные указания, но он сидит там и дальше, он сидит там до утра, и мы видим счастливое лицо человека, который добился невероятных плодов. Огромная, она хлещет из-под земли неостановимым гейзером. И он счастливый смотрит на это, а за его спиной, в этой оставленной столовой, на столе или на лавке, лежит мальчик, брошенный им, оставленный им. И вот с этого момента, мне кажется, начинается раскол героя. И дальше мы будем не просто следить, а мы будем наблюдать за тем, как, когда распадается мотив, когда смысл жизни, смысл дела, смысл действия любого ради другого, ради этого маленького, ради вырастить. Он же, когда приходит, вот как здорово и эпично начинается, да, эта история, когда они вдвоем, узнав об этой земле, где нефть сочится из почвы, они приходят туда, и там нам дают такую эпическую музыку. Два с ранцами приходят человека с рюкзачками разбить палатку, якобы поохотиться на перепелов. Вот такие первооткрыватели, пионеры. И потом следующая сцена, он собирает всех жителей этой местности, у которых он скупает участки, и обещает им то, что здесь будет построено новое прекрасное царство с хлебом, с нефтью, со школами, со здравоохранением, социальный рай он им обещает. И мы видим, он не врет. И есть главный залог его правды. Это рядом вот этот стоящий мальчик. Мы понимаем, что все это делается ради него. Но момент, когда он ради этой струи нефти оставляет ребенка, которому сейчас плохо, больно, страшно, он оглох, он не понимает этого мира, он не слышит голоса своего отца, а он уверен, что это его отец, он не знает о том, что он приемный. И в этот момент тот его оставляет. И мы вспомним сейчас: «Боже мой, почему ты меня оставил?» «Элей, элей, лема сабхтани», да? Последний крик Христа на кресте. Он оставляет ребенка. И для него с этого момента ребенок становится, как сказать, его формальной эмблемой оправданности его действия перед его партнерами, конкурентами и так далее, и так далее, и так далее. И дойдет до того, что он скажет ему в лицо, что ты подкидыш, ты никто, ты ничто, ты мне не сын, я не твой отец. Чудовищная, страшная кульминация картины, на мой взгляд, когда сын уже вырастет, женится и придет к нему. Вот такой путь. Переброшенные темы, которые начал было. Я думаю, здесь безусловная рифма, потому что никто не мог пропустить картину Роберта Флаерти «Луизиана», а это парадиз, это рай, да, в который попыталась войти цивилизация. И когда ты ставишь эту проблему внутри человека, она становится весьма драматичной. Насколько ты можешь удержать те ценности, те дары, которые тебе даны, насколько ты не позаришься на них и не станешь хищником. Потому что заканчивается история этого человека тем, что он совершает тупое, бессмысленное, чудовищное, гневное, а главное, абсолютно неоправданное убийство.
0: Я хочу поддержать и еще в сторону идеологии развить твою мысль о падении человека, человека, который мнит себя сверхчеловеком. И, кстати, эта роль, за которую Дейл Льюис получил множество наград, режиссер писал сценарий именно уже под него. И этот актер и к тому времени, фильм 2007 года, славился мастерством перевоплощения, и то, какие он выдает перформансы на экране, хоть крупным планом, хоть издалека, он действительно с ним не сравнится никто из каста этого фильма. Он всех перекрывает своей харизмой, не знаю, каким-то вот этим дьявольским блеском в глазах, окаменевшей своей физиономией.
1: Или наоборот, невероятно живой.
0: Да, да, обуреваемый страстями. И вот то, как некоторые герои в разных линиях превращаются как будто в его двойников, это двоящаяся история про братьев, Илай, вот этот псевдопророк, который с тщетной надеждой хочет, конечно, повторить судьбу и на поприще религии построить такую же великолепную карьеру, как наш нефтяник.
1: На своей нефти.
0: Да, да, на своей нефти духовной. Конечно, в подметке ему не годится, но при этом, как интересно работает контраст тот со своими истериками, которые происходят каждый раз в этой маленькой церкви, на которую, кстати, герой ни разу так и не отдаст обещанные $5000, которые у него требует весь фильм этот священник. Вот, он устраивает внутри этой церкви настоящие какие-то массовые истерики. И он как бы идет, копает вверх, ну, ввысь, а наш герой в самую преисподнюю, как, ну, ангел и дьявол, но слишком просто было бы проводить такую аналогию.
1: Но тот не копает, тот лжет и лицемерит сознательно.
0: Да, да, в том-то и дело. И то, что нефть как ценность...
1: В том, сейчас, секундочку, в том энергия самозванца. Вот это очень важно, потому что подлинное благословение, да, на брате, который пришел, сказал два слова в начале фильма, на нем благословение, он получил все то, что... Он уже 3 своих нефтяных вышки открыл, да? А у этого отнятое благословение, как у Исава перед Иаковым, понимаешь, как у Каина перед Авелем, отнятое благословение, а он пытается ревниво, тем не менее, что-то кричать о Боге, о вере и так далее. Да, продолжай.
0: А наш герой копает в поисках безусловной ценности, потому что у него очень четкий взгляд на этот мир. Абсолютно мизантропический. Он говорит: я мало кого, ну, привечаю, я ненавижу почти всех людей, силен дух соперничества во мне. И вот эта вот ненависть к ближнему и зависть и мнительность в отношении того, что кто-то может его превзойти, вот эта вот невероятная амбициозность, которая перерастает все человеческие рамки и превращает его в того, кто стремится действительно возвыситься над всеми остальными, так он именно что... Вот это его дело, дело нефти и накопительное, оно заслоняет все остальное, позволяет ему как можно дальше от них дистанцироваться, потому что либо в тоске по несбывшемуся, либо в уже начинающей отмирать человеческой его сути, гуманистической, он совершенно не приемлет человеческую природу, он отказывается от нее. И единственная для него ценность, которая есть, вот это вот... нефть одновременно черная и которая на солнце играет всеми красками радуги. То есть вот она безусловность, и как метафора нефть работает двояко, то есть как ценность земли, которая может обогатить, как одновременно гибель цивилизации и как в параллели с тем, что может твориться в залежах человеческой души, какие там бывают необъятные катастрофические открытия, которые лучше бы никогда не откапывать. И как он еще играет, мне еще интересна параллель, которая в одной из рецензий была проведена, как вот с этой своей ницшанской стороной персонажа...
1: Ницшанской,
0: угу. Да. У него есть в разных сценах, разных кадрах вот это... сопричастность всем стихиям, и даже, казалось бы, он в них царь. И в воде он спокойно плавает, и пожар этот на вышке невероятный, как огненный столб, легко может потушить взрывчаткой. И из земли, как, ну... самые настоящие залежи отрывает со своей невероятной силой воли. Но вот какая-то воздушность, стихия духовности ему так и не остается подвластно. Однако, когда он продолжает переспаривать идеологически и религиозно этого псевдопророка в их последней финальной сцене диалоги, перед тем, как его убить, он говорит: «Я третье откровение», ставит себя на место Бога. Ну, и слова практически как у Бога после шестого дня сотворения. Что он говорит?
1: Ну, наверное, безусловно, потому что человек, который уже полностью, в данном случае, пал, да, он предал своего сына повторно, более того, издеваясь, глумясь над ним, прогоняя его из своего дома. И я все жду в этот момент, а вдруг это какая-то провокация, вдруг он понимает падшесть своей души, и то, что его жизнь закончена, и он в этой роскоши, он нарочно изгоняет его из дома от себя, чтобы тот жил своей жизнью. Ничего подобного. Но мне кажется, вот какая штука, понимаешь, в какой момент, когда к нему приходит этот, назвавший себя его братом, вот тогда он ему говорит: «Я ненавижу всех, я хочу жить уединенно, все забросить и жить, вот, будучи таким мизантропом». А когда с ним это случилось, мы же его наблюдаем иным. Он там переживает или не переживает за погибшего на шахте человека, он хочет или не хочет добра другим. Конечно, для него игра, сделка и дело – это самое главное. Но я думаю, что здесь связь как раз вот такая, что он, когда... там интересный разговор между ними с этим Илием, лжепророком, да? Ведь первым вопрос о вере ему задает кто? Вопрос о вере кто ему задает? Брат Илия Пол, который пришел и сказал: «Есть земля, который... какой вы веры?» И он тогда говорит: «Ну, я любые религии приветствую, я всех уважаю», и так далее, и так далее. А для того это был принципиально важный вопрос. Ты пойдешь в ту землю, но есть ли в тебе вера? Есть ли в тебе та вера, которой ты по-настоящему держишься? Да? И вот, собственно говоря, его безверие, противопоставленное лже-апостольству, а Илия, да, оно в какой момент и как было испытано? Оно как раз и было испытано в той вертушке и рулетке страшной сцены, когда и нефть пошла, и мальчик оглох. Произошло незримо для нас, он про это не говорит, но до этого догадываешься. Это очень интересно, точно сделано кинематографическим языком. Он уже сейчас говорит этому пришедшему человеку. Он говорит о том, что он ненавидит людей. И в ту же ночь мальчик протягивает полоску нефти через дом и зажигает ее. Он совершает бунт. Вот этот мятеж. Он чувствует, что этот человек его предал, его бросил. Вот с этого момента, да? И вот это очень интересно и важно, что мы не... А где мы следим за этим процессом? А это мгновенно происходит. Стоит человеку упустить то главное, ради чего, и это под щелчком. Уж тут специалистам по Достоевскому это все должно быть понятно, да? Слабеющей рукой он ударяет Раскольников Алену Ивановну, дальше сразу топором, дальше сразу он убивает Елизавету. Это все, это крушение мира, оно мгновенно, как это брызнувшая, выстрелившая огромная струя гейзером, отбрасывающего ребенка, да, и делающего его калекой. Так вот здесь-то не брось, не оставь, примени какое-то усилие, окажи. Мы видим прекрасные сцены, как он лежит эмбрионально с этим мальчиком, обнявшись, он... И в какой-то момент он от него отходит. И когда появляется этот брат, якобы брат, а на самом деле-то по сути брат, потому что человек, свою жизнь прожив несчастно, взял, возможно, жизни другого умершего человека и пришел с этим. Он с вестью пришел об этом брате, да? И ведь когда наш герой убьет его, он потом возьмет в руки этот дневник и будет плакать. Он плачет о том, что у него мог быть брат, а брата нет, да? Вот этот момент его единственных слез в картине. Кстати, очень интересно проследить эту картину по партитуре именно красок, потому что, конечно, актер... бесконечной возможности, амплитуды и палитры, без... до комической, причем трагикомической, в момент, когда он отрекается при всей церкви, вернее, не отрекается, он кричит о том, что да, я предал своего сына, да, я бросил своего сына, а до этого мы видели, что он другого человека, который его в этом обвинил, был готов убить, перерезать ему горло, да, когда ему предложили сделку, за миллион продать все его дело. Но он, наверное, уже был готов. Но тот сказал одну фразу. Вы будете воспитывать своего ребенка. Не тебе учить меня воспитывать своего ребенка. И в нем вспыхивает вот этот чудовищный гнев. Потому что там вот эта триггерная точка. Главное, смысл для себя тебя уничтожит. Смысл может быть только для другого. Смысл любого делания, любого дела. Да? Отец ради сына. И в этом смысле, конечно, в нем происходит... вот это отречение. Отречение происходит. В нем не было сформулированной веры в религиозно-конфессиональном плане, которую, поясничая, являет Илий. Но в нем была честность мужская, достоинство мужское и то, что в нем еще могло что-то открыться свое, да? Но когда он отрекается от ребенка, в нем, вот в тот момент в нем зарождается богоборческий бунт. Богоборческий бунт. Он начинает мстить всем и вся за собственную измену.
3: Вот я хотел еще добавить. У нас во время обсуждения возникла такая интересная мысль, тоже озвученная моей одногруппницей, что у него происходит действительно, так как у него не было сформулировано какое-то мировоззрение религиозное, да, вера в Бога, у него происходит подмена. И истинный Бог заменяется Богом нефти. И очень интересно проследить историю развития вот этого явления нефтяного божества, потому что, как мы верно подметили, да, что когда он получает этого мальчика, сына, он мажет ему большим пальцем нефтью по лбу, как бы совершает такое помазание. И потом, когда они уже приезжают вот в эту пустыню искать эту нефть, и они находят одну маленькую лунку, он макает туда палку, поджигает ее, и мы видим, что вот этот нетленный...
1: Несгорающий куст.
3: Да, несгорающий куст. То есть точно так же найдена вот такая точная как бы аллюзия подмены.
1: Купина неопалима имеется в виду, да, призвание Моисея на горе, да.
3: Да, подмены истинного какого-то чуда, явления божественного вот в этой черной жидкости, собственно, и вот эта вот подмена внутри человека, она и сокрушает его, и сокрушает еще, ну, собственно, многие судьбы вокруг него. Вот. Мне показалось, что это очень интересный механизм, когда заменяется что-то божественное, небесное вот этим материальным, текущим из недр нашей земли.
1: Безусловно.
0: Сава, хочешь что-то добавить?
2: Да, я бы добавил как раз к этому образу тельца, как его можно назвать.
3: Это ты про чей образ?
2: Вот это
1: бесконечно. Когда Бог замещается идолом. Mm-hmm. Да, нефть – это идол, конечно, безусловно. Mm-hmm. Да. Он начинает ему служить. Да, как когда-то иудеи, когда Моисей ушел на гору писать скрижали под диктовку, они заскучали внизу и сделали тельца. Испугались, оставшись без Моисея. Да.
2: И вот этому божеству оно, безусловно, требует жертв от него, как от первого его проводника. И нам до самого последнего момента кажется, что жертвы он приносит среди окружающих. Условно, самое дорогое приносит, но его, как будто это божество все минует и минует за счет того, что он поставляет ему жертв. И в конце мы понимаем, когда видим абсолютно обезумевшего человека, что главной жертвой тельца стал именно он.
3: Да. И интересно...
1: Они уравниваются. Вот думаешь, про что финал? Про что финал? И он жесточайшее убийство этого лжепророка. А зачем? Он же пустышка. Зачем он требует от него этих отречений? Зачем все это происходит? Вот мы думали, а в чем смысл финала этой картины? Они сравнялись. Он лишен не то чтобы морали, а в нем только гнев, только страсть. И он такой же ложный, как и этот ложный. Да.
0: Полное падение.
1: Да.
0: Сокрушительное.
1: Да.
3: Да, только в отличие от этого ложного, он от своего учения не отрекается. Он до конца идет. И поэтому именно он совершает это преступление, именно он убивает, потому что он все еще одержим вот этим своим.
1: Там интереснейшая как раз вещь тоже, ее потрясающая. Здорово сыграл этот актер, и, видимо, ну, безусловно, подсказал режиссер как разработка мотива персонажа. Потому что он же в своем доме, изгнав сына, он чудовищным образом напивается, он пьет все время, непрерывно. Он лежит невменяемый в этом залике Гильбана.
0: Как и, мертвец.
1: И приходит слуга и сообщает: к вам гость. И он невменяемый. И этот гость, этот самый лжепророк приходит к нему. Или, да,

0: уже давно выбран и так далее. Где это полностью уничтоженное алкоголем существо? Он абсолютно, в абсолютно ясном уме, он дает точные ответы, он начинает вести сцену. Потрясающе, совершенно, очень точное нахождение, да, что вот это, что одержим, заложник, и он мгновенно получает от него вот эту самую свою поддержку, понимаешь, чтобы потом убить этого человека, который пришел к нему с пустым, потому что первый вопрос был задан братом Илия: во что ты веришь? Веришь ли ты в Бога? Да? И вот отвечает он на этот вопрос в последней сцене фильма, убивая брата Пола, убивая этого самого Илия самым жесточайшим образом от абсолютной своей беспомощности и невозможности дальнейшего продолжения дела. Потому что даже из этого участка, оказывается, уже все воровским образом было выкачано, скрадена эта нефть. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. И он такая же фальшивка, как этот Илий, который тоже уже пришел с плодами своей лжи. Он и на радио выступал, и миссионером был. И у него алмазный крест висит на галстуке, вот такой вот нарочно, и так далее, и так далее.
1: Но случилась Великая депрессия.
0: Ну, случилась Великая депрессия, он хочет денег, просит денег и готов за эти деньги произнести словесное отречение без угрозы жизни только ради мамонны. И они в этом смысле оказываются равнозначны. Человек без цели. Понимаешь? А оглохший мальчик, это Божий призыв. Но он выбрал нефть. И все.
1: И мальчик закономерно от него сбежал. Да. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с нами были в студии студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а мы обсуждали
0: Савелий Пырин и Антон Бессонов.
1: фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть». Рада встрече через неделю. Всего вам доброго.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не новое, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: это совершенно оригинальный и новый жанр, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому. Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или

поэтическим сюжетом. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из опуса 20, пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти 40 сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущий магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились 3 альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым 3 граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Русской Православной Церкви». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Завершился двухлетний миссионерский крестный ход с мощами святителя Иннокентия Московского. В Переславле-Залесском готовится к обретению мощей священномученика Константина Снетиновского. Выпущена монета с изображением Мирожского монастыря. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 6 октября, в день прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре завершился миссионерский крестный ход с честной главой святителя Иннокентия Московского, просветителя Сибири и Америки, длившийся 2 года. Принесение святыни было организовано синодальным миссионерским отделом и действующим при нем православным миссионерским обществом во имя святителя Иннокентия Московского по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Миссионерская акция получила название «Второе миссионерское путешествие святителя Иннокентия Московского». Ее начало было приурочено к 200-летию прибытия будущего святителя на место своего первого миссионерского служения в 1824 году. Перед отправлением святыни 6 сентября 2024 года в храме святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе в Москве при синодальном миссионерском отделе был совершен молебен с акафистом святителю Иннокентию Московскому перед его честной главой. За 2 года святыня была принесена в епархии Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Пребывание святыни сопровождалось божественными литургиями, молебными, крестными ходами, а также просветительскими и миссионерскими мероприятиями. В епархии проводились выставки, конференции, встречи со школьниками, студентами, военнослужащими и жителями отдаленных населенных пунктов. В городе Переславле-Залесском Ярославской области начались работы по обретению мощей священномученика Константина Снетиновского, убитого в 1918 году. 1 октября на месте предполагаемого захоронения священномученика епископ Переславский и Угличский Феоктист в сослужении духовенства совершил молебен перед началом доброго дела, после чего начались археологические работы. 4 октября сотрудники Института археологии Российской академии наук под руководством археолога Владимира Зейфера и при активном участии председателя епархиальной комиссии по канонизации святых священника Антония Зверкова обрели предполагаемые останки священномученика. Теперь будут проведены антропологические и молекулярно-генетические исследования, которые позволят подтвердить принадлежность останков. В епархии уточнили, что археологическим работам предшествовала многолетняя исследовательская работа епархиальной комиссии по канонизации. Был проведен полный анализ архивных документов, касающихся обстоятельств гибели священномученика Константина, места его захоронения и истории его почитания. Священномученик Константин Снетиновский был настоятелем храма святителя Петра, митрополита Московского, в Переславле около 30 лет. В 1918 году он принял мученическую кончину и был похоронен за алтарем храма, которому отдал большую часть своей жизни. Полное житие священномученика можно найти на сайте Переславской епархии. Реставрация Троицкой церкви в Свияжске начнется уже в этом году, сообщает сайт Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия. Церковь Святой Троицы, памятник русского деревянного зодчества XVI века, единственный сохранившийся в Поволжье. Храм был возведен за один световой день, заложен 16 мая, освящен 17 мая 1551 года. Изначально относился к Троице-Сергиевскому монастырю, который был основан в Свияжске в том же 1551 году. При строительстве церкви использовали стволы лиственницы, которые были срублены, как и конструкции для всей Свияжской крепости, в вотчине бояр-ушатых под Угличем, а потом по Волге доставлены на остров. Троицкая церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Последние ремонтные работы на храме проводились в 2010-2011 году реставратором Московского института спецпроект-реставрация Борисом Лурье. И последнее сообщение. Банк России 7 октября выпустил в обращение памятную серебряную монету из серии «Памятники архитектуры России» в честь Псковского Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского Мирожского монастыря на фоне изображений деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. По ее окружности имеется рельефная надпись «Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь», а в нижней части поля – Псков. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
4: Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16:00 в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича». Он оказался самым непоколебимым и стойким иерархом из всех, которых имела русская церковь со времен патриарха Ермогена. 10 октября Русская Православная Церковь вспоминает кончину священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого. В 17:00 слушайте передачу из рубрики «Россия. Век 20-й», которую для вас подготовил главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов. Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22:30 слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».

В исполнении хора Вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пресвятой Богородицы старинного распева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 164-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 15 и 16 глав.
1: Братья, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим.
0: Послушайте 15-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время пришел Иисус в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения Его, ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем евангельском отрывке мы видим чудо исцеления бесноватого. Одержимость была очень распространенным явлением во времена Иисуса Христа. Конечно, в первую очередь это объяснялось тем, что многие болезни, которые мы научились сегодня опознавать и которые сейчас называются душевными расстройствами или психическими заболеваниями, тогда считалось беснованием. И, конечно, в то время находилось множество шаманов и целителей, проще сказать, жуликов, которые пытались таких больных людей исцелить. Экзорцисты применяли несколько способов для своих исцелений. Например, злого духа нужно было запугать или создать для него невыносимые условия для пребывания в человеке. Например, преподнести пахучее растение к носу человека. Например, чеснок, или тогда это могли быть травы. В надежде, что злой дух не вынесет запаха и убежит. Или еще один способ – это обращение к духу более высокого ранга, с помощью которого можно было бы подчинить низшего духа. Конечно же, эти изгнания злых духов сопровождались прекрасным шоу, которое привлекало внимание множества народа. В подтверждение этого мы можем видеть в другом месте Евангелия, как люди, видевшие такое исцеление, задают Иисусу Христу вопрос: «Скажи, какую силою ты делаешь это? Или кто тебе дал эту власть?» То есть они хотели узнать, от имени какого духа совершает Христос свои исцеления. Или еще в одном месте Священного Писания говорят, что он делает это силою князя бесовского. Также о практике изгнания бесов именами более сильных духов свидетельствует нам и сегодняшний бедняга бесноватый. Мы видим, что он противится изгнанию и говорит, что знает Христа. «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Видим, что четко бес называет имя Иисуса Христа. Но Богу не нужны игры в знание имен и подчинение их друг другу. Также Спаситель не нуждается в шоу, сопровождающем криками восторженной толпы. Ему достаточно только слова, и все подчинится Ему. Бог имеет неограниченную власть, и Он свидетельствует сегодняшним евангельским событиям, свидетельствует так, что даже люди, ставшие очевидцами сегодняшнего исцеления, впадают в ужас, в трепет перед ним. Не могут понять, что же это значит, кто это перед ними, что имеет такую силу. Иисус Христос не торопится с громкими заявлениями и не раскрывает им свою божественную природу. Он не хочет, чтобы его чудеса превратились в то, ради чего приходят к нему люди. Да, он желает помочь каждому, кто к нему обращается. Из Евангелия мы понимаем, что таких людей было очень много. Но он не желает, чтобы эти чудеса и исцеления превратились в саму цель для его народа. Цель Бога на земле, чтобы его учение изменило людей. Если бы люди шли за учением Христа, изменяли бы свои жизни, то не было бы столько бесноватых, не было бы столько болезней, которые часто являются следствием греха. Самое важное исцеление, которое принес Христос, это исцеление наших душ. Да, мы сегодня идем к Богу, призываем Его имя для решения наших трудностей, проблем, болезней, но мы должны помнить, что самое важное исцеление уже нам предоставлено Богом. Это исцеление своей души и сердца. И не будем медлить, дорогие братья и сестры, с этим исцелением. Воспользуемся даром Божиим и увидим, что в святой душе уже нет бесов и болезней, которые так тянут нас ко дну. Христос да поможет нам в этом. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 10 октября, 27 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Марка, Аристарха и Зины. Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Иоанн Марк, был племянником апостола Варнавы и происходил из Иерусалима. Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное предание, в ночь крестных страданий Христа Марк следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов, о чем он рассказывает в написанном им Евангелии. После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из апостолов. Святой Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра, Павла и Варнавы. Вместе с апостолами Павлом и Варнавой святой Марк был в Селевкии, откуда отправился на остров Кипр и прошел его весь с востока на запад. После трудов с апостолом Павлом святой Марк вернулся в Иерусалим, а затем вместе с апостолом Петром побывал в Риме, откуда по его повелению отправился в Египет, где основал много христианских общин. Апостол Петр в своих посланиях называет Марка своим духовным сыном. Свое Евангелие Марк написал в Риме. Оно основывается на проповеди апостола Петра, свидетелем которой неоднократно был апостол Марк. Вернувшись на место своей проповеди в Египет, в городе Александрии, Марк положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, святитель Дионисий, святитель Григорий Чудотворец и другие. Также апостол Марк составил чин литургии для александрийских христиан. Затем святой Марк с проповедью Евангелия посетил внутренние области Африки, был в Ливии, Нектополе. Святой апостол закончил жизнь мученически в Александрии. Язычники напали на святого Марка, когда апостол совершал богослужение, избили и бросили в темницу. На следующий день апостол скончался. Последними его словами были «В руки твои, Господи, предаю дух мой». В древней иконографической традиции, усвоившей святым евангелистам символы, заимствованные из видений святого Иоанна Богослова, святой евангелист Марк изображается со львом в знаменовании могущества и царственного достоинства Христа. Святой Марк написал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он останавливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в которых особенно проявляется его божественное всемогущество. Также сегодня вспоминаются мученики начала IV века, святая Епихария и мученик Калистрат с дружиной. Святой Калистрат был родом из Карфагена. Его дед служил при императоре Тиверии в Палестине под началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата и был свидетелем крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Отец святого был христианином и воспитал сына в вере и благочестии. По семейной традиции святой Калистрат стал воином, он выделялся среди соратников-язычников добрым поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, он обычно вставал на молитву. Однажды спавший возле него воин услышал, как святой Калистрат призывает Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Мученика схватили и в кожаном мешке бросили в море. Однако мешок наткнулся на острый камень и разорвался, а святой Калистрат был вынесен на сушу дельфинами. Увидев это чудо, 49 воинов уверовали во Христа. Всех их бросили в темницу, после этого исповедали себя христианами еще 135 воинов. Боясь возмущения в войске, святого Калистрата с дружиной тайно казнили в темнице. Сегодня совершается память преподобного Игнатия, игумена обители Спаса Глубокие реки на берегу Мраморного моря близ Константинополя, жившего в X веке. Также в этот день празднуется память преподобного Савватия Соловецкого, инока Кирилло-Белозерского монастыря, пришедшего на Валаам и отправившегося оттуда вместе с преподобным Германом к берегам Белого моря. Они поселились около Секирной горы Соловецкого острова, где водрузили крест и поставили келью. Преподобные Савватий и Герман прожили вместе 6 лет. Преподобный Саватий скончался 27 сентября по старому стилю 1435 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика Дмитрия Шишокина, пострадавшего в 1918 году, и священномучеников Петра Полянского, митрополита Крутицкого, и Феодора Богоявленского, пострадавших в 1937 году. Священномученик Дмитрий Шишокин родился в 1880 году, окончил Казанскую духовную семинарию и был рукоположен в иерея к храму в селе Тихий Плес Казанской губернии, где был настоятелем с 1905 по 1913 год. Затем отец Дмитрий был назначен настоятелем Троицкой церкви при губернской тюрьме в городе Казани. Здесь он служил до своей мученической кончины в 1918 году. Отец Дмитрий был человеком скромным и далеким от политики, умным собеседником и добрым пастырем, одинаково любимым и в среде рабочих, и в среде заключенных, уважавших в народном батюшке добродушие и приветливость, с которыми он встречал всякого терпящего душевной скорби. Через 16 дней после взятия красными частями Казани отец Дмитрий был арестован. В Красном штабе внешней обороны Казани священника избили и припроводили в ЧК с запиской, объяснявшей причину ареста. В записке было сказано, что священник якобы призывал расстреливать всех большевистских комиссаров. В защиту арестованного священника было направлено заявление от администрации и работников Казанской губернской тюрьмы и арестантского дома, подписанное 36 служащими тюрьмы. В защиту отца Дмитрия выступили и прихожане церкви Пороскевы Пятницы, рабочие Пятницкого прихода. Но все было тщетно. На допросах в ЧК от отца Дмитрия требовали разглашения тайны исповеди для выявления антиреволюционных настроений. Сотрудничать с безбожной властью священник отказался. Из тюрьмы он смог передать письмо жене, в котором писал: «Выбор сделан, на днях все решится. Их условия невыполнимы. Утешаюсь мыслью, что такова воля Божья, и вы все уцелеете по милости Его. Обо мне не справляйся, ничего не выясняй, не скажут, и это опасно». Отца Дмитрия приговорили к расстрелу. Группу заключенных вместе с отцом Дмитрием увезли куда-то по Волге на барже. Сохранилось свидетельство о том, что заключенных из казанской тюрьмы в 1918 году расстреливали в Свияжске на скотобойне. После расстрелов монашествующие окрестных монастырей ночами тайно хоронили духовенство подле стен своих обителей. Возможно, таково оказалось и последнее пристанище священномученика Дмитрия Шишокина. Церковный календарь на 10 октября посвящен священномученику Петру Полянскому, митрополиту Крутицкому. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Митрополит Петр, в миру тоже его звали Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии в благочестивой семье сельского священника. Учился Петр Полянский сначала в местном духовном училище, затем в Воронежской духовной семинарии, и в 1885 году благополучно закончил ее. Но потом он не пошел по традиционному пути, не стал принимать священнического сана. В пределах той же Воронежской епархии Петр Полянский был принят в приходской храм села Девицы Каратаякского уезда на должность псаломщика. У него был мощный, хороший, низкий голос. Здесь он пробыл, однако, недолго. Осенью 1887 года Совет Московской Духовной Академии удовлетворяет просьбу Петра Полянского зачислить его в Академию. Закончив обучение со степенью кандидата богословия, Петр Полянский остался в ней на должности помощника инспектора. В дальнейшем он посвятил себя работе при духовных образовательных заведениях. Ему довелось преподавать в Звенигородском духовном училище и занимать должность смотрителя Жировицкого духовного училища. Образцовая постановка дел в Жировицком духовном училище дала возможность святителю Тихону оценить по достоинству способности Петра Федоровича Полянского. За работу под названием «О пастырских посланиях» Петр Полянский получает степень магистра богословия. В течение нескольких лет после этого Петр Федорович Полянский ведет плодотворную деятельность на прежнем богоугодном поприще, пока не получает назначения на членство в учебном комитете при Священном Синоде. Входить в этот ответственный состав ему довелось вплоть до страшных революционных событий. На соборе Российской Православной Церкви в 1917 году действительный статский советник Петр Полянский принимал активное участие. В этом же году он оказался в довольно бедственной ситуации. Лишившись работы и положения в обществе, в поисках хлеба насущного, он устроился бухгалтером. Вот отсюда-то, вспомнив о Петре Полянском и его замечательных духовных качествах, святой патриарх Тихон призвал его. В 1920 году Петру Федоровичу было предложено принять монашество, затем священство и уж далее епископство и стать помощником патриарха по управлению православной церковью. Придя домой, Петр Федорович рассказал о предложении патриарха, прибавив: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу себе смертный приговор». В этом же году состоялось рукоположение Петра Федоровича Полянского в епископа Подольского, викария Московской епархии. Вскоре после этого вновь посвященный был сослан в Великий Устюг, где через 3 года стал архиепископом. На следующий год святитель Петр назначается на кафедру митрополита Крутицкого и становится членом Священного Синода при патриархе Тихоне. После кончины святого патриарха Тихона в завещании, оставленном главой Русской Православной Церкви, митрополит Петр записан как кандидат на должность местоблюстителя патриаршего престола. Недолго теперь оставалось митрополиту Петру быть на свободе. Он это хорошо сознавал, поэтому и назначил заведомо 3 кандидатов на должность временно исполняющего обязанности патриаршего местоблюстителя на случай невозможности дальнейшего возглавления церкви. Предчувствие не обмануло митрополита Петра. Через 1/2 после послания, написанное им против обновленцев, происходит арест владыки, затем последовали 12 лет заключения. Это в годы с 1925 по 1937. Тюрьмы, этапы, ссылки. Весь предшествующий его путь на земле был, по сути, подготовкой к этому венцу. Сколько за это время выпало испытаний на долю митрополита Петра. Но он до 1936 года продолжал оставаться местоблюстителем патриаршего престола, делая во благо веренной ему паству все, что было возможно в своем труднейшем положении. Через год был вынесен приговор 3-й НКВД Челябинской области о расстреле патриаршего местоблюстителя, и вскоре этот приговор был приведен в исполнение. Мы вправе указать на несокрушимый камень церкви мученицы митрополита Петра и сказать: по нему судите о Русской Православной Церкви. Он понес великий подвиг, чтобы отстаивать и при жизни, и посмертно ее чистоту и славу. Он один из святых ее, предстоятелей перед Богом и перед людьми. Решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в 1997 году патриарший местоблюститель митрополит Крутицкий Петр Полянский причислен к лику святых.

Тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз вспоминали историю о том, как фрагмент частного письма Пушкина, в котором упоминается молодая женщина, чей рассказ, как будто бы, Пушкин положил в основу Бахчисарайского фонтана, как этот фрагмент письма, очень личный, сделался достоянием широкой публики, потому что Булгарин напечатал без согласия Пушкина и Бестужева этот пассаж, и таким образом он стал всем известен. И Пушкин, отвечая Бестужеву на извинения, которые, по-видимому, Бестужев ему направил, говорит о том, что «ты осрамил меня в моей элегии», напечатав последние три стиха. «Черт дернул меня написать еще, кстати, о Бахчисарайском фонтане какие-то

Я вам ее напомню, потому что, может быть, не все ее хорошо помнят наизусть. Редеет облаков летучая гряда, звезда печальная, вечерняя звезда. Твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив, и черных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине. Он думы разбудил, уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило, над мирною страной, где все для сердца мило, где стройны тополы в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны. Там некогда в горах сердечной думы полный над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижины сходила ночи тень, и дева юная во мгле тебя искала и именем своим подругам называла. Вот какая-то такая ситуация, когда молодые девы смотрят на звезду, и одна из них называет вечернюю звезду своим именем. Такая шалость, изящная сценка. Кто такая эта дева юная, которую Пушкин упоминает в таком крымском контексте? Да, дремлющий залив и черных скал вершины. Одни говорят, что это Мария Раевская. Другие говорят, что это Екатерина Раевская. Третьи считают, что утаённая любовь Пушкина, а вот эта история про то, что у Пушкина якобы была какая-то великая, скрытая, утаённая любовь. Некоторые говорят, что это была княгиня Мария Аркадьевна Голицына, урождённая Суворова, внучка Александра Васильевича Суворова. Другие говорят, что это была Наталья Викторовна Кочубей в замужестве Строганова. Третьи, ну, это Юрий Николаевич Тынянов, считают, что это Екатерина Андреевна Карамзина, жена великого писателя и историографа. Четвертые на эту роль утверждают Софью Киселеву, урожденную графиню Потоцкую. Пятые говорят, что нет, что не Екатерина и не Мария Раевская, а вот у Раевских была компаньонка Анна Казим-Гирей, и вот она-то и произвела на Пушкина такое огромное впечатление. Но здесь хочется задать вопрос, а важно ли это для понимания пушкинской поэмы? Мне кажется, что не важно. Хотя многие скажут, да, это очень важно. Я думаю, что нет. И пушкинская строфа из Онегина, которую мы с вами сейчас рассматриваем, прямо об этом говорит. Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев? И в следующей строфе он скажет: никому, ей-богу. Неважно, что за женщина волновала воображение Пушкина в тот или иной период его жизни. Иногда это очень важно, но не в этом контексте. И мне кажется, гораздо важнее вот сам тот факт, что Пушкин, с одной стороны, убирает любовный бред из поэмы, а с другой стороны, он всем об этом рассказывает. То есть он прям вот настаивает на том, что есть какая-то сокровенная, таинственная любовная история. Он ставит вот эти графические указания на пропущенные стихи. Да, если ты не хочешь, чтобы люди размышляли об этих стихах, то зачем тогда ставить эти пропущенные строчки? А вот они нам создают такой авторский образ, где предполагается, что его стихи — это исповедь, но в этой исповеди есть какие-то уж прям слишком личные страницы, и поэтому он скрывает их. И тогда получается, что вот эта фигура умолчания, она, с одной стороны, становится литературным приемом, который, ну вот, увеличивает смысловое пространство текста, да, за счет такой таинственности. А кроме того, как отметил один из исследователей, Олег Анатольевич Проскурин,

0: это такой способ конструирования биографической легенды, которую Пушкин сам создает, творит, и эта легенда потом становится одним из необходимых для чтения поэтического текста фрагментов. Вот эти постоянные его признания в том, что это связано с личной любовной историей, что за этим стоит какая-то конкретная женщина. Эти признания создавали атмосферу таинственности вокруг поэмы, что, конечно, усиливало читательский и исследовательский интерес. Но Проскурин утверждает, что проблематично само наличие вот этой рассказчицы сюжета. Если мы посмотрим на рукописи Бахчисарайского фонтана, на ранние варианты, то мы увидим, что в первых версиях рассказчиком выступал мужчина. И история работы Пушкина над этой поэмой, она свидетельствует о том, что вот эта женственная тень, она была введена в поэму, ну, как литературный прием. Вот Проскурин пишет: «Утверждение Пушкина о том, что он суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины, являются плодом вымысла. Скорее всего, плодом творческого вымысла является и сама женщина. Усилия Пушкина были направлены не на то, чтобы скрыть объект любви, а на то, чтобы создать его как особый литературный образ и максимально привлечь читательское внимание к вымышленному, романтически окрашенному биографическому контексту». Мне кажется, это важно в связи вот с этими историями, когда личная жизнь поэта соотносится слишком прямо с его произведениями. Пушкин предостерегает нас в «Евгении Онегине» против такого наивного поиска прототипов и реальных жизненных историй, которые как будто бы зашифрованы в тексте.
1: Родная речь. Второе чтение.
0: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
1: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.
2: Ноября 7 приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы завершаем чтение статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиевой Лавра и Россия». В прошлый раз мы остановились на рассуждении о иконе преподобного Андрея Рублева «Троица». Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, свышний мир горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в Дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире неравную лазурь, более небесную, чем само земное небо, да, эту воистине пренебесную лазурь, несказанную мечту протасковавшего с ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту примирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни деревом и земля скалою, все мало и ничтожно перед этим общением неиссякаемой бесконечной любви. Все лишь около нее и для нее, ибо она своей голубизной, музыкой своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений, есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально твердое и непоколебимо верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собой небесный первообраз, а вокруг себя земное отображение, быть в среде духовной, в среде умеренной. Андрей Рублев питался как художник тем, что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублев, духовный внук преподобного Сергия, а сам родоначальник земли русской, Сергий Радонежский, должен быть почитаем за истинного творца, величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных преподобным Сергием. Это второй символ русского духа. Под знаком его развертывается дальнейшая русская история, и достойна внимания, хотя и новое ждать было нельзя, что величайший литургический сдвиг, в котором своим чередом выразились русские идеи, своеобразные черты русского духа, опять-таки связывается с именем преподобного Сергия. Я говорю о троечном дне, как литургическом творчестве именно русской культуры, и даже определеннее – творчестве преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника, как не знала она в сущности ни троечных храмов, ни троечных икон. Последнее слово Византии в области догматической стало неточным входом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего троечного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы. Причем третья молитва на вечерне, обращенная ко Христу, соединяется теперь с новой молитвой к Духу Святому, впоследствии отмененной, согласно византийскому образцу, реакционной и вообще антинациональной деятельностью патриарха Никона. Почитание же Духа Утешителя, надежды божественной, как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений софийных и переносится на последующий за Троицею день, День Духа Святого, в каковой, по проникновенной догадке нашего народа, земля именинница, то есть празднует своего ангела, свою духовную сущность, радость, красоту, вечную женственность. Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве местного храмового праздника Троицкого собора, как чествование Троицы Андрея Рублева, подобно тому, как служба Иерусалимского храма Воскресения в мире по самому месту своего совершения единственное делается образом и образцом службы воскресной, повсюду совершаемой, и вводится затем в устав. Или подобно тому, как празднество воздвижения креста Господня, опять-таки первоначально единственное по самому предмету празднования, по единственности животворящего креста, уставно распространяется в качестве образца, аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав можно привести еще немало.
Так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовной сущностью всего русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных троицких храмах с бесчисленными иконами Троицы. Предмет, отраженный тысячу зеркал среди тысячи своих отражений, все же остается основой реальности всех их и реальным их центром. Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть России, первообраз Пресвятой Троицы как культурной идеи, несмотря на дальнейшее размножение свое, все же остается историческим, художественным и метафизическим уником, несравнимым ни с какими своими копиями и перекопиями. Прекраснейшее издание русской архитектуры – собор Троицкий, из которого не хочется уходить, по вышеупомянутому признанию Павла Алепского, и прекраснейшее из изображений русской иконописи «Рублевская Троица», как и прекраснейшее из музыкальных воплощений, несущее великие возможности музыки будущего, службы вообще и Троица на дня в частности, значительное вовсе не только как красивое творчество, но своей глубочайшей художественной правдивостью, то есть полным тождеством покрывающих друг друга первообраза русского духа и творческого его воплощения. Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более чем в своем собственном доме. Ведь она и в самом деле воплотила в себе священнейшее воздыхание наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотой, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра – это мы, более чем мы сами. Мы в наиболее родных и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несем сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество. Во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности, мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Праздник Троицы делается точкой приложения творчества бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота народного быта обрастает вокруг этого Троицына дня, и частью, как, например, наши троицкие березки, вливается в самое храмовое действо, так что нет определенной границы между строгим уставом церковным и зиблющимся народным обычаем. Русская иконопись, нить своего предания, ведет к иконописной лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады. Так что Лавра – подлинный исторический музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение – основное свое питание получали всегда от просветительной деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Самые странствования преподобного Сергия, а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собой русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в ее целом, все стороны жизни нашей собою определяющие. В древней записи о кончине преподобного он назван начальником и учителем всем монастырям иже в Руси. И действительно, не менее четверти русских монастырей основаны прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-Восточную Россию до пределов Пермских и Вологодских включительно. Но бесчисленно отраженные и тысячекратно преломленные лучи нашего солнца, что не озарено его светом? Идея Пресвятой Троицы для преподобного Сергия была в порядке общественного строительства заповедью общежития. Там не говорят «это мое, это твое», оттуда изгнаны слова сии, служащие причиной бесчисленного множества расприй, писал в свое время святитель Иоанн Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежительство знаменует всегда духовный подъем. Таковым было начало христианства, начало Киевской Руси. Также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской лавре вскоре после крещения Руси. И начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития по совету и с благословению умирающей Византии. Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, называется ли она по-гречески «киновией» или по-латыни «коммуния», всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, была водружена и воплощена в Троице Сергиевой Лавре преподобным Сергием и распространялась отсюда, от дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной, и, наконец, моральной.
из всех этих сторон культурного излучения Лавры, следует остановиться сейчас, в особенности на сравнительно мало учитываемом ее просветительском воздействии на Русь. Уже преподобный Сергий требовал от братьев, наряду с телесными трудами, в которых сам первенствовал, неустанного чтения, а для чтения необходимо было завести и мастерские переписчиков. Так Сергиева Лавра от самого основания своего делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой до ныне живет в монастыре его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было непрерывавшееся до ныне огромное издательское дело Лавры, учесть культурную силу которого было бы даже затруднительно по его значительности. А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимосоприкосновений русского общества. Просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны с тесными узами с Лаврой. И все пять веков тут именно у раки преподобного искали они духовные опоры и верховного одобрения своей деятельности. От кого именно? Не тех или иных насельников монастыря, входящих и входивших в состав Лавры, как его служители-охранители, а у всего народа русского через Лавру говорящего. Искали одобрение от Лавры, как единого культурного целого, центр которого в Троицком соборе, а периферия далеко с избытком покрывает границы России. Московская духовная академия, питомица Лавры, из лаврского просветительного и ученого кружка Максима Грека вышедшая и в своем 500-летнем бытии при всех своих скитаниях неизменно блюдшая крепость уз с домом живоначальной Троицы, не без глубокого смысла, после 400-летней своей истории, нашла себе, наконец, место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более 100 лет пребывает здесь с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая высшая школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одной из сторон в жизни Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вокруг Лавры и во второй половине XIX века выкристаллизовали из себя более чистое свое выражение – художественно-кустарную мастерскую Абрамцева, в свой черед ставшие образцом художественно-кустарных мастерских прочих наших губерний. Кстати сказать, не без вдохновения от Лавры и не без ее организующей мощи возникло и жило само Абрамцево, взрастившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России. Вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве можно исчерпать все то, чем высказала и высказывает себя культурная зиждительность, исходящая от Лавры? Рискуя ли распространиться на целую книгу, или же дать сухой перечень, не будем продолжать далее и на сказанном остановимся. Подвожу итоги. Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов. Как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Лавра – показательный музей архитектуры, естественно, организовать здесь школу архитектурную, а может быть и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие образцы шитья, этого своеобразного, пока почти неоцененного изобразительного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи. Как необходимо учредить здесь, на месте, общество, которое изучало бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло бы искусство вышивки и устроило соответствующую школу и мастерские. Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле. Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая русскую народную музыку, с ее по терминологии Адлера гетерофонией или народным многоголосием? Это зерно прорастающей музыки будущего, идущей на смену гомофонии средневековья и полифонии нового времени, и в себе их примиряющей. Нужно ли напоминать об исключительно благоприятном изучении здесь в волнах народных, набегающих от всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислить всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры. Нельзя и предвидеть те новые дисциплины науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые могут возникнуть и, наверное, возникнуть с совершившимся переломом мировой истории, от уединенного рассудка ко всенародному разуму. Скажу короче, мне представляется Лавра в будущем русскими Афинами,
живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц совместно осуществляются те высокие предназначения – дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую ладу, которые ждут творческого подвига от русского народа. Не о монахах, обслуживающих лавру и, безусловно, необходимых, как пятивековые стражи ее, единственные сильные стражи. Не о них говорю я, а о всенародном творчестве, сгущающемся около лавры и возжигающемся культурно ее насыщенностью. Средоточием же этой Всенародной Академии Культуры мне представляется поставленная до конца тщательно с использованием всех достижений русского высокостильного искусства храмовое действо у священной гробницы основоположника, строителя и ангела России. Это была статья отца Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Читал ее для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: песнопения божественной литургии Тресвятое, знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского прозвучало в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагменты презентации книги протопресвитера Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в 2009 году.
1: Добрый день, досточтимые отцы, братья и сестры, дорогие учащиеся. Сегодня в стенах нашей духовной академии особое событие. Мы рады приветствовать протопресвитера Бориса Бобринского, человека известного и человека, который уже давно вошел в историю русского зарубежья и вообще русской православной церкви. Он был послушником митрополита Евлогия Георгиевского, учился у Карташова, Флоровского, видел многих тех людей, о которых мы теперь читаем в учебниках и по учебникам которых мы учимся. Я хочу вас, дорогой отец Борис, приветствовать сегодня. Сегодня здесь, в этом актовом зале, пройдет презентация вашей книги, которая имеет очень трогательное название и очень четкое название, очень правильное название «Преподобный Сергий в Париже». А перед этим я хотел бы просить отца Георгия Митрофанова рассказать несколько об отце Борисе.
2: Для меня, как для церковного историка, очень примечательно представляется то обстоятельство, что книга, подводящая своеобразный итог целой эпохи в истории богословского образования русского зарубежья, книга, посвященная деятельности Свято-Сергиевского богословского института в Париже, представляется именно в Санкт-Петербургской духовной академии. У нас есть на это, безусловно, определенное право, потому что один из наших выпускников, Антон Владимирович Карташов, выпускников и на короткое время преподавателей нашей духовной академии на рубеже 19-20 веков, стал, по сути дела, одним из основателей и даже столпов Свято-Сергиевского богословского института. Конечно, мы с этой точки зрения можем считать нашу духовную школу своеобразного рода прародительницей Свято-Сергиевского богословского института в Париже, хотя в те времена, когда наша духовная школа была закрыта, собственно, и возник Свято-Сергиевский богословский институт, символизируя собой неуничтожимость русского богословия. Его не было здесь, но оно продолжало творить в русском зарубежье. И, конечно, как любой церковный историк, я немножко фетишист, для меня зримый знак вот той эпохи всегда примечателен, особенно если это одушевленный зримый знак человек. И когда я смотрю на отца Бориса, я вижу перед собой очень выразительного представителя этого института. По существу в его лице мы видим вот эту так и не прервавшуюся, несмотря на все искушения, традицию русской богословской школы, прошедшую сквозь страшные десятилетия XX века. Ну, чтобы отец Борис не казался вам каким-то небожителем, должен сказать, что он прошел в чем-то узнаваемый для многих из нас путь. В частности, завершив свое образование в Свято-Сергиевском институте в 1949 году, и, проучившись, по-моему, 2 года в Афинах на богословском факультете, отец Борис вернулся в родной институт, тогда еще будучи мирянином, и занял должность всем нам хорошо представимую помощника инспектора. Так что для него вот эта самая духовная школа была ведома с самых разных сторон, не только с точки зрения высокого богословия, но и с точки зрения повседневного, рутинного воспитания будущих пастырей. Вскоре он становится профессором догматического богословия и, собственно, продолжает ту самую традицию, которую в его время продолжали уже за океаном отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мендорф. Действительно, Свято-Сергиевский богословский институт проявлял себя и в США, в стенах Свято-Владимирской духовной семинарии. Но отец Борис оставался верен Свято-Сергиевскому богословскому институту. И вот уже с 1993 года он занял должность декана этого института. То есть, по существу, занял ту должность, которую изначально и многие годы занимал всем вам хорошо известный протоиерей Сергий Булгаков. Поэтому вот в лице отца Бориса мы действительно видим человека, который в себе воплощает ту традицию русской богословской школы в изгнании, в зарубежье, которая сейчас уже, конечно, не может, может быть, в 21 веке похвастаться такими выдающимися именами, но которая сделала самое главное. Она сделала возможным, с моей точки зрения, возрождение нашей богословской школы как школы именно богословской. Не секрет для нас с вами, что весь период советского времени после восстановления нашей духовной школы, она была скорее школой, подготавливавшей всего лишь приходских священников, как ехидно говорили, профессионально-литургическим училищем. богословской школы в полной мере ей еще и предстоит стать. И здесь наследие Свято-Сергиевского института очень важно. Стали вспоминать, когда он здесь был последний раз, и с трудом вспомнили, что, видимо, даже в 60-е годы, но наследие Свято-Сергиевского богословского института в нашей академии было востребовано всегда больше, чем где бы то ни было. В Москве к нему относились с осторожностью, а у нас книги издательства «Инкопресс», книги профессоров Свято-Сергиевского института всегда были очень популярны, даже вот в самое, что ни есть, мрачное советское застойное время. И вот сейчас, когда отец Борис с нами, а для него эта поездка примечательна многими обстоятельствами, о которых он, наверное, расскажет, потому что он приехал сюда не только как бывший декан Свято-Сергиевского богословского института, книга которого сейчас подготовлена к изданию, вот-вот должна выйти, но еще и как представитель, много сделавший в истории России семьи графов Бобринских, один из представителей которой сыграл немаловажную роль в развитии русской исторической, археологической науки, о чем, может быть, отец Борис тоже расскажет. Поэтому, завершая свое краткое слово об отце Борисе, вообще довольно сложно, видимо, чувствовать себя отец Борис, когда о нем говорят как о каком-то, так сказать, эпохальном явлении, но это действительно так, тут ничего не скажешь, вот и возраст отца Бориса, и его происхождение. Наш выдающийся мыслитель, последний период своей жизни, послушник и инок Константин Николаевич Леонтьев. Размышляя о нашей церкви второй половины XIX века, переживая мучительно то, как нашу церковь склонны были, в частности, представители интеллигенции уничижать, говоря о ее недостаточной развитости, культурности, он говорил о том, что если нам дорога наша церковь, то мы должны идти в нее, обращался он к представителям, в частности, русской аристократии, и нести в нашу церковь глубину наших мыслей, возвышенность наших чувств, изящество наших манер. И для меня отец Борис как раз олицетворяет собой тот синтез, о котором когда-то мечтал Константин Николаевич Леонтьев. Аристократ, пришедший в церковь и ставший православным священником. Вот чего так часто недоставало русской церкви, вот от чего она подчас психологически и социально комплексовала, потому что в ней тон должны были задавать только поповские дети. В лице отца Бориса мы видим как раз то самое воплощение мечты Константина Николаевича Леонтьева, которое символизирует, что русская православная церковь может быть не только смиренный, не только благочестивый, но еще и достойный и возвышенный. Поэтому, отец Борис, благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Берете на себя время рассказать о книге и об институте.
3: Я не без волнения обращаюсь к вам, потому что наше пребывание здесь является каким-то, я бы не сказал совсем завершительным, но каким-то важным моментом, этапы в истории института, в моей личной жизни тоже. Я родился в самый год зарождения Богословского института, когда место, поместье было куплено в 24-м году. Так что, Владыка, очень-очень вас благодарю за то, что вы нас принимаете с таким радушным, сердечным и вниманием к нашему всему делу. Я хотел бы тоже очень поблагодарить отца протоиерея Георгия Митрофанова за его посредничество, за его слишком добрые о мне слова. Мы уже с ним успели сблизиться несколько лет. Сам отец Георгий является коавтором в нашей книге биографии и библиографии профессора Антона Владимировича Карташова, одного из основателей нашего института. Причина моего сегодняшнего выступления – выход в свет, можно сказать, энциклопедического сборника, охватывающего фактически до последних лет, может быть, до последних двух лет, всю жизнь нашего Парижского Свято-Сергиевского Богословского института с его основания, купли его в 24-м году до сегодняшнего дня. Я лично с 51-го года окончил Богословский институт и вошел в состав его преподавателей, и с 54-го года до 2007-го мне было поручено кафедра догматического богословия. Я был в течение 15 последних лет деканом института. И таким образом я могу сказать, что я могу свидетельствовать об истории института с самого начала. Меня побудило к изданию этой книги тот факт, что я фактически последний. И это не хвастовство, но это просто факт, которым нельзя было не принять во внимание. Последний, знавший всех основателей, моих духовных отцов, со сменой поколений, с течением десятилетий, конечно, я считаю долгом закрепить в письменной форме, в в монументальной книге. Книга будет около 750 страниц с большим количеством биографических очерков, списков, подробнейших списков трудов всех преподавателей и большим количеством фотографий. За все это я хотел тоже выразить благодарность нашей издательнице, здесь находящейся, Любови Ивановны Чикаровой, которая в своем издательстве «Росток», она выводит эту книгу, которая выйдет из печати через несколько недель или месяц. Будучи послушником митрополита Евлогия во время войны, я могу сказать, застал также последние взлеты отца Сергия Булгакова, скончавшегося в год моего поступления в Богословский институт в 1944 году, умершего тогда же от рака горла, это надо все знать, и слушал лекции и Антона Владимировича Карташова, и отца Василия Зиньковского, и отца Касьяна, ставшего вскоре епископом Касьяном, Константина Васильевича Мачульского, Владимира Васильевича Вайдли, отца Георгия Флоровского, архимандрита Киприана Керн, Льва Александровича Зандера, это пресвитера отца Николая Афанасьева и даже отца Александра Шмемана, которым мы были не совсем на равной ноге, он был на 5 лет старше меня, но даже успел по молодости своей и по даровитости своей стать очень рано преподавателем, и он нам преподавал историю Древней Церкви. Могу вспомнить такое маленькое событие, которое отец Александр читал нам про историю Первого Вселенского Собора в Никее в 325 году. И он вспоминал, как представлял Александрийскую Церковь архиепископ Александрийский Александр и его помощник, диакон Афанасий. В то время отец Александр сам был только диаконом, вскоре он потом был рукоположен в иерея, и когда он нам представлял с большим пафосом и талантом деятельность, спор и борьбу Афанасия за омоусию, за единосущие, так мы, конечно, все представляли себе святого Афанасия Великого в облике отца Александра Шмемана. Вот так. Вместе с отцом Йоанном Байдерфом, да все те, кого я назвал, они почти все являются так или иначе наследниками Российской Духовной Академии, и в частности можно добавить к ним имя Глубоковского Николая Никаноровича, который очень рано выехал и основал, способствовал основанию Богословской Академии Духовной в Софии, но который приезжал неоднократно в Богословский наш институт, читал там лекции и был удостоен также титула, звания доктора, почетного доктора нашего института. Несколько лет тому назад была в нашей академии докторская диссертация на тему «Жизнедеятельность Николая Никаноровича Глубоковского» нашим теперь доктором Татьяной Александровной Богдановой. Она здесь сейчас. Татьяна Александровна, вот я вот приветствую вас, доктора нашего Богословского института, доктора церковных наук. И так мне почувствовалось священным долгом закрепить в письменной форме историю нашего института, его основания в 24-м году, чудесное, чудесное приобретение земли, земли и поместья, в котором помещался храм, несколько зданий и домов, принадлежавших немецкой духовной как бы миссии лютеранской. Это вся земля и здания были проданы на аукцион французским правительством по Версальскому договору после конца Первой мировой войны. И это была продажа на аукционе, и представьте себе, благодаря очень щедрой помощи нашего американского друга доктора Джон Мотта, которого вы, вероятно, увидите на фотографиях, мы получили нужную сумму денег, которые могли внести как бы залог для покупки этого дома. Аукцион совершился 5 по-старому июля, в день перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского. В этот самый день совершилась покупка в нашу пользу этого места, и потому, конечно, мы чувствовали, как особым благословением Божьим это посредничество, протекция, можно сказать, преподобного Сергия Радонежского, и потому мы, не сомневаясь, назвали нашу школу Институт преподобного Сергия. Мы не дерзнули назвать его Академией из смирения, потому что мы чувствовали себя недостойными высокого уровня и высоких талантов и наследия российских духовных академий, которые переживали, конечно, тяжелый момент закрытия во время жесточайших гонений на русскую церковь. Книга описывает все эти события, описывает очень подробно, со свидетельствами, участниками, тех, кто нашли это место. Был Евгений Николаевич Трубецкой, брат философа Григория Николаевича, оба известные религиозные русские мыслители, и, конечно, вместе с ним Михаил Михайлович Осоргин, потомок святой Юлиании Осоргиной или Лазаревской. Очень быстро начался ремонт зданий, и начиная с начала 25 года уже созывались студенты и стали съезжаться профессора. Нужно тоже добавить, что покупка этого храма и перестройство его на православный храм имело две цели. Прежде всего, первая цель была дать новый храм для Парижского района, ввиду того, что был только один храм, кафедральный собор, который не вмещал всех верующих, всех, кто приезжали из-за России в большом количестве. Кроме того, постепенно по всей Франции и Западной Европе создавались, как грибы, новые храмы, новые приходы, и нужно было всех их обеспечить настоятелями и священниками. Таким образом, была нужда большая, нужда острая в создании школы, которую подготавливала пастыри для этой школы. И в это же время оказались на Западной Европе, в Берлине, в Праге, в Белграде, в Париже, оказались вот такие силы, которые я назвал, и которые, в общем, очень скоро сосредоточились вокруг митрополита Евлогия, который, в общем, соединил их и предложил начать духовное обучение, пастырских занятий сперва, но очень скоро эти пастырские занятия влились в духовную семинарию, а духовная семинария поднялась до уровня духовной академии. Книга, которую мы вам представляем, объемистая, 750 страниц приблизительно, с подробной историей. И эта история очень знаменательна, потому что в этой истории мы имеем несколько этапов, которые можно каждый из них остановиться. Покупка, начало занятий, первые героические годы, расцвет, богословское творчество первых профессоров института, довоенное время, потом военное время, кризис, когда действительно Богословскому институту и Сергиевскому подворью, так мы называем все поместье, угрожала реквизиция немецкими властями в память того, что когда-то эта школа, это место было немецким владением. И тогда произошло некое чудо. Офицеры гестапо пришли осматривать наше здание уже с определенными намерениями. Они входят в лекционный зал и видят среди разных портретов на стене портрет некоего протестантского пастыря немецкого, пастыря Фридрих фон Бодельшвинг, который, оказывается, был основателем немецкой кирки в Париже и общины в Париже в 1870-х годах. И он ахнул, ну, боже мой, да это же мой дядюшка. Это было просто большое волнение для него, и он, в общем, смог способствовать тому, что отменена была идея распоряжения об отнятии реквизиции нашей школы, и таким образом всю войну мы смогли продолжать в героических, в очень тяжелых, правда, условиях нашу работу, наше преподавание. Правда, с тем, что у нас не хватало средств, студенты голодали, было холодно. Помню, что мы должны были во время войны завешивать окна одеялами, потому что был повсюду полицейский час, но все-таки мы собирались. И я помню один из случаев, когда в самом конце войны созданы были вечерние богословские курсы для будущего ознакомления кандидатов поступления в институт. Еще присутствовал отец Сергий Булгаков, он уже читать лекции не мог, у него был рак горла в последней уже крайней степени, но он все-таки присутствовал, и Саша Шмемен тогда был одним из организаторов этих вечерних курсов. Алеша Князев еще был мирянин но он был учеником этого Сергия Булгакова. Этот Сергий Булгаков прочил его в свои как бы преемники по догматическому богословию, но отец Алексей ушел на другую линию, он предпочел идти по линии ветхозаветных патриархов и пророков по ветхозаветной линии. Но это другой вопрос. И было поручено Алёше Князеву, Алексею Петровичу, прочитать главу из догматических лекций отца Сергия Булгакова. И помню, как отец Сергий Булгаков его представляет, что вот я, как гугнивый Моисей, не могу говорить, но вот мой младший брат Аарон будет говорить вместо меня. И он представлял Алёшу Князева, который читал вместо него. Это был очень волнительный момент. Это был последний раз, когда я видел при кафедре отца Сергия Булгакова. Очень скоро после этого он скончался. Я бы говорил о том, что мы имеем историю Богословского института, начало занятий, первые годы, военное время. Конечно, богословское творчество, первый профессор института, мы даем общий обзор. Потом мы будем уже касаться каждого преподавателя, каждого профессора в отдельности, в очень значительных биографических и богословских, я бы сказал, представлениях. Новый творческий подъем после Второй мировой войны, Богословский институт сегодня и, наконец, послесловие. А в послесловии могу, конечно, сказать, напомнить о вкладе, внесенном институтом в общецерковную православную жизнь. С самого начала наш институт сознавал всю историческую судьбоносность своего служения Русской Церкви в то самое время, когда духовные школы были закрыты в России и когда всякая живая свободная мысль и слово были под строжайшим запретом. И когда жизненность, которая оставалась жизненной, жизненность Русской Церкви выражалась и спасалась подвигом исповедников и мучеников. Итак, Богословский институт сострадал подвигу отечественных страстотерпцев и сознавал все свое неотъемлемое призвание сохранить, углубить и возвратить наследие духовной богословской русской церкви в отчий дом, что мы начинаем делать сегодня, когда это станет возможным и Богу угодным. На самом деле, ни одна область богословской науки и мысли не осталась вне кругозора наших богословских научных тружеников, будь то библейские экзегеты Ветхого Завета, тут нужно, конечно, упомянуть многоликий талант Антона Владимировича Картополя.

Я присутствовал в 60-х годах на тему «водою, кровью и духом», как бы символика, взятая из термина первого послания Иоанна, в котором три суть лица, три образа – вода, кровь и дух, которые представляют и символизируют все завещание, все богословие Иоанновских писаний. Ну, затем, конечно, церковная история Карташова и его ученика отца Александра Шмемена, каноническое право Афанасьева отца Николая, который как-то выделился особенно так называемым выявлением евхаристического богословия. То, что все богословие церкви коренится вокруг основного ядра Евхаристия. Евхаристия не просто одно из семи таинств, а это и сама тайна церкви выявляется в своей полноте, в своей сокровенности, в своей чудесности, именно в таинстве Евхаристии, которая объединяет всю полноту жизни церкви земной, но которая также тоже отражает вечное небесное священство Христа и святых. Епископ Георгий Вагнер, его ученик, ставший тоже нашим ректором. Святоотеческое предание, конечно, Флоровского, а за ним архимандрита Киприана, известного по патрологии, по своей книге «Антропология Григория Паламы», отца Иоанна Майндорфа тоже, который, в общем, известен как вдохновитель и обновитель всего исследования учения паламизма. Он там потом уехал в Америку и был уже после Шмемена деканом Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. По литургике архимандрит Киприан, Спасский, Вагнер. По географии Георгий Петрович Федотов. По религиозной философии, конечно, отец Василий Зинковский, Лев Александрович Зандер, Константин Васильевич Мачульский. По церковному искусству Владимир Васильевич Вайдли. По богословскому, наконец, синтезу отец Сергей Булгаков, Верховский, Евдокимов. Можно считать, что вся первая половина пережитого 80-летия института была главным образом означена осмыслением русского богословия за рубежом. В 60-е годы, когда постепенно стали уходить в иной мир основатели института, это была для нас большая перемена, большой переход на новые состояния, на новое принятие на себя всего бремени ответственности и тяжести за институт, то жизненность и богословское творчество, которое мы унаследовали от наших отцов, продолжилось в иных уже исторических условиях, большей укорененности в Западной Европе и большему обслуживанию разных православных церквей. Если между двумя войнами главным образом поступали русские на обучение из разрубежья или из соседних стран Болгарии, Эстонии, Балкан, из Прибалтики, так уже состав студентов значительно после 50-х годов меняется, остается 1/3 русских, образовывается, как говорил, писал Карташов, один некий православный, держитесь, интернационал. Вслед за великим русским рассеянием произошел ряд других катастрофических рассеяний, усиленно рассеялась по свету и православная церковь, начала жить, организовываться и укореняться на территории всего доокеанского и заокеанского Запада и, вероятно, начавшееся соучастие православия во вселенских делах христианских церквей не может на Западе не сохранить своего ученобогословского аванпоста. «Пусть поначалу это еще только русские учреждения», – писал Карташов о нас. Он писал это еще в 50-х годах, уже провидя будущее. «Но православие не наша собственность, не православие принадлежит русским, но русские принадлежат православию. Не национальности принадлежат Вселенская Церковь, а национальность да подчинится Вселенской Церкви. Итак, наш институт нужен всем православным церквам, а потому может стать постепенно и их собственным учреждением». Тогда благодарная признательность нашим покровителям, то есть гуманной Франции и протестантским церквам в лице их представителей станет увековечена в исторической памяти всего православия. Я рассказал об истории института в целой эпохе, перечень главных глав жизнеописаний ректоров, начиная с митрополита Евлогия, митрополита Владимира, епископа Кассиана и других дальнейших ректоров и деканов института. Среди деканов назову, конечно, в частности, отца
Василия Зиньковского.

0: Чайковского, который очень много сделал для какой-то научной работы, для требовательности о научных трудах и научной работе самих преподавателей. Отец Василий, я был тогда молодым, требовал от меня, чтобы я сдавал докторские экзамены. И таким образом, в общем, это меня довел до того, что я мог представить докторскую диссертацию. Я тут описываю о заслуженных профессорах, о наших действующих, о служащих. У нас тоже есть глава о мучениках, так называемые мученики. Я имею в виду в данном случае ряд людей, которые прославили себя и отдали свою жизнь за служение Православной Церкви России, в частности, прежде всего, матери Марии Скопцовой, которая была близка духовной дочерью отца Сергия Булгакова, слушала некоторые его лекции, которая была похищена и увезена в Германию, где она погибла в Бухенвальде. Отец Дмитрий Клепинин, ее соратник при храме, который также вместе с ней был увезен и погиб. Их сын Юрий Скопцов, который был студентом института и который также вместе с ним был отнят в Германию, там погиб. Затем Иван Аркадьевич Лаговский, который преподавал у нас недолго и который оказался в Прибалтике и там скончался уже когда советские войска вошли в Прибалтику. Отец Савва Струве из Прикарпатской Руси. Нельзя было умолчать именами этих мучеников. У нас тоже список есть докторов богословия. Среди докторов богословия назову владыку Владимира Киевского и владыку митрополита Филарета Минского, получивших звание почетного доктора. Назову тоже имя протоиерея Владимира Воробьева, получившего тоже звание почетного доктора. Назову также имя теперь архиепископа Волоколамского Илариона, уже совершившего защиту докторскую у нас в институте. Потом им дается список всех, это очень внушительный момент, всех сотни и сотни священнослужителей, окончивших институт и посвященных в священный сан. Хотел бы сказать тоже, что с самого начала важно подчеркнуть единство двух этажей нашего главного здания. Верхний этаж – храм с клиросом, алтарем, нижний этаж – аудитории, библиотеки, актовый зал и все. И тут нужно подчеркнуть заслугу первого инспектора нашего института, тогда еще архимандрита, будущего митрополита Вениамина Федченков, который как-то сумел дать направление такого монастырского уставного строя нашего самого богослужения и всей нашей церковной жизни, которая наладилась под некий монастырский или монашеский устав. Нужно подчеркнуть певческую традицию нашего института. Я сам был всегда певчим, басом пел, певчим участвовал, всегда стоял на клиросе, либо студентом, либо впоследствии преподавателем или профессором. И для меня участие на клиросе всегда было лучшей школой, не то церковного устава и церковного священного богослужения. Упомяну певческую традицию, начатую Михаилом Михайловичем Осоргиным, которого я назвал в самом начале как основателя, нашедшего, совершившего куплю нашего поместья. И тут нужно сказать, совершались поездки хора Богословского института ввиду больших денежных материальных трудностей, которые всегда-всегда переживал институт. Институт как бы жил как бы постоянным чудом, чудом Божьим, напоминая того, как молитвами преподобного Сергия появились телега с хлебами, чтобы накормить голодных монахов в Сергиевой пустыне. И потому нам приходилось ездить для сбора средств с хором по разным странам Западной Европы, в частности, Скандинавии, Великобритании, Голландии, Швейцарии. Мне самому удавалось неоднократно с этим хором ездить. Обыкновенно Лев Александрович Зандер, наш профессор, читал общий доклад о богослужении, о богословии, о православии, и потом был сбор средств. Эти поездки хора много способствовали свидетельству православия через пение и красоту церковного богослужения. Они были запечатлены книгой, составленной Львом Александровичем Зандером под значительным заглавием «Песнь Господня на земле чуждей». «Песнь Господня на земле чуждей». Но можно было бы всю нашу книгу, все бытие нашего института назвать этим самым назаглавием «Песнь Господня на земле чуждей», поскольку «Песнь Господня» не только в действии, в трудах хора, но также в словословии, в молитве, в духовном делании, в богословском образовании. Это все совместно может быть названным «Песнь Господня на земле чуждей», то есть хвала, словословие, богомыслие и свидетельство о православии. Закончу тем, что укажу о связи Богословского института духовными православными школами России, академиями. В старое время, сейчас надо эту связь несколько возобновить, владыка, и с духовной школой Свято-Тихонского университета теперь в Москве, связь с школами в Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, Соединенных Штатах, Сорбонной и французскими высшими учреждениями. И так можно сказать, что жизнь Богословского института – это есть постоянное чудо, напоминаешь, как я говорил, чудесное насыщение Троицкой обители молитвами игумена преподобного Сергия. В настоящее время поступают студенты с разных стран, 70-х годов преподавание богословия в институте уже перешло в каком-то смысле, к сожалению, в каком-то смысле по необходимости на французский язык. Так что, конечно, чтобы поступить к нам и образоваться, необходимо, нужны хотя бы какие-то начала, начатки знания французского языка. В общем, у нас также богатый архивный отдел и библиотека, и все это представляется как наша неотъемлемая ценность, которую мы не для себя храним, а хотим, чтобы это было в пользу всех православных церквей, я бы сказал, прежде всего, Русской православной церкви.
1: Я хочу поблагодарить вас, отец Борис, за сегодняшний рассказ. Это действительно, особенно после просмотра фотографий, можно назвать и преподобный Сергий в Париже, и песнь Господня на земле чуждей. И когда я смотрел эти кадры, лично я задумался о том, как все-таки наши соотечественники, когда были вынуждены покидать свое родное отечество, уезжая в чужие страны, стремились получить образование, стремились к духовному образованию. И получали его, несмотря на очень многие трудности, несмотря на материальные трудности, на какую-то свою занятость, но продолжали поддерживать тот огонь, который был зажжен здесь, в родном отечестве, в России. Сегодня мы видели фотографии, слышали о многих людях, по учебникам которых мы учимся, имена которых для нас являются чем-то таким действительно особенным. И особенно приятно, и как-то особенно значимо, что сегодня с нами вы, человек, который общался с этими людьми, видел их, впитал в себя их дух, получил от них знания. Это действительно тот мостик, который является мостиком между дореволюционной Россией и сегодняшним днем. Это очень важно. Мне бы хотелось пожелать всем нашим студентам не расслабляться вот тем видимым благополучием, которое мы сейчас имеем. А у нас действительно, по сравнению с теми условиями, в которых люди за рубежом пытались продолжать получать и осуществлять духовное образование, у нас сегодня наиболее благоприятное время. Хотя со своими сложностями, со своими трудностями, конечно, со своими недостатками. Но это время очень может сильно убаюкивать, расслаблять. Вот дай Бог каждому из вас ценить то время и тот дар, и тот отрезок времени, который Господь определил вам для духовного образования и воспитания. Выбирать с этого прекрасного, замечательного, красивого, благоуханного луга именно цветы, нектар, оставляя, может быть, на нем какие-то шипы, которые, безусловно, встречаются на любом этапе жизни человека, потому что все мы поражены грехом, и быть так же верным своему призванию, как это сделали вот только что увиденные нами люди, которые продолжили это замечательное дело в Париже, в других странах за рубежом, и как бы эстафету, от которого сегодня нам принес отец Борис. И в память о сегодняшнем дне, о сегодняшней презентации, я бы хотел бы вам, отец Борис, вручить благодарственную грамоту нашей академии, которая дается за вклад в дело духовного образования. И это действительно так, вы сделали огромный вклад в дело духовного образования. Больше 40 лет тому назад вы приезжали сюда, и больше 40 лет тому назад вы оказали действительно эту помощь когда привезли сюда библиотеку
0: Льва Александровича Зандера
1: и передали эту библиотеку нашей духовной академии. И сегодня для нас очень важно и значимо принимать вас снова через много-много лет. Пусть эта грамота напоминает о сегодняшнем визите вам.
2: Дорогие братья и сестры, прозвучали фрагменты презентации книги протопресвитера Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в 2009 году.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: О Генри

0: В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя два раза. Некоему художнику удалось открыть весьма странное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего во свояси, не получив ни единого цента по счету. И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринвич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель 18-го столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с 6-й авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на 8-й улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина Пневмонию нельзя никак было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых бровей вызвал Сью в коридор. «У нее один шанс. Ну, скажем, против 10, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. И то, если она сама захочет жить». Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?
1: Ей хотелось написать красками «Неаполитанский залив».
0: Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины?
1: Мужчины? Переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармошка. Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.
0: Ну, тогда она просто ослабла, решил доктор. Я сделаю все, что буду в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в собственной похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств.
1: Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти. После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая «рэг-тайм». Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. 12, произнесла она, и немного погодя 11, а потом 10 и 9, а потом 8 и 7, почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в 20 шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. «Что там такое, милая?» — спросила Сью. 6, едва слышно ответила Джонси. «Теперь они облетают быстрее. 3 дня назад их было почти 100. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только 5». «Чего 5, милая? Скажи своей Сьюди!» «Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже 3 дня. Разве доктор не сказал тебе?»
2: «Первый раз слышу такую глупость!» — с великолепным презрением отпарировала Сью. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девчонка! Не будь глупышкой! Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал? Что у тебя 10 шансов против 1. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас. В Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома, попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя».
1: «Вина тебе покупать больше не надо», — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. «Вот еще один полетел». «Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего 4. Хочу видеть, как упадет последний лист. Да, умру и я».
2: «Джонси, милая», — сказала Сью, наклоняясь над ней, «обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору».
1: «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила Джонси. «Мне бы хотелось посидеть с тобой», — сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья».
2: «Жи мне, когда кончишь», — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. «Потому что хочется видеть, как упадет последний лист». Стала ждать, стала думать, хочется освободиться от всего, что меня держит. Лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных усталых листьев.
1: «Старайся уснуть», — сказала Сью. «Мне надо позвать Бермана. Я хочу писать с него «Золотоискатель-отшельника». Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду». Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» — кричал он. «Возможно ли такая глупость умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу, нет? Не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!»
2: «Она очень больна и ослабла», — сказала Сью. И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик, противный старый болтунишка».
3: «Вот настоящая женщина!» — закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами полчаса, я говорю, что хочу позировать, боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда, да-да!»
1: Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Сними ее. Хочу посмотреть», — шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. Что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща, последний, все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тлени и распада. Он храбро держался на ветке в 20 футах над землей. «Ты последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью». Слышала ветер. «Он упадет сегодня». «Да умру и я». «Да бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел. И даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя в окно. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала: «Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равны», — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень ослаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью: «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход. И больше ничего не нужно». В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего 2 дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра?
4: А, милая, это и есть шедевр Бермана.
1: Он написал его в ту ночь, когда слетел последний.

0: Прозвучал рассказ о Генри «Последний лист». Читала Елена Дельвер.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучал рассказ о Генри «Последний лист». Читала Елена Дельвер.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Уважаемые радиослушатели, в издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века, петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В наших передачах о произведениях итальянской живописи эпохи раннего Возрождения мы в основном говорили о Сиенской школе и немало уделили этому времени. Сегодня же речь пойдет о флорентийских мастерах. И у тех, кто посетит в Эрмитаже залы итальянской живописи, составляющие Невскую анфиладу старого Эрмитажа, будет возможность сравнить эти две школы. Мы продолжаем беседу с хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков в собрании музея, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: Мы с вами от малоизвестного художника Гуэма Лусковича возвращаемся к крупнейшему центру живописи Италии 13-14 веков, начало 15 столетия, Флоренция. Вообще Флоренция, надо сказать, что до начала 17 столетия это один из ведущих центров живописи и вообще один из самых влиятельных в истории итальянской живописи. И Флоренция, конечно, всегда отличалась от многих художественных школ тем, что Флоренция была очень близка к жизни. Что я имею в виду? Всегда святые, всегда образы, которые мы видим во флорентийской живописи, наполнены весом, объемом. Это не бесплотные, утонченные Мадонны, которые пребывают в сиенской живописи у Симоны Мартини, у братьев Флоренцетти. Нет, это всегда такая мощная, крупная Мадонна. Вот мы сейчас смотрим с вами Лоренцо ди Никколо Джерини. Возможно, этот художник. И тут сразу видно, какая-то Мадонна крупная, тяжелая, какой тяжелый младенец у нее на руках. И здесь, конечно же, характерно проявление эмоций. Это зарождение тех самых эмоционального наполнения произведения, которое мы впоследствии увидим уже у Леонардо да Винчи. Потому что, вспоминая нашу Мадонну с цветком, Мадонну Бенуа, мы помним с вами, как Мадонна играет с младенцем, она держит цветок, младенец его рассматривает. Вот здесь то самое важное начало. Вы видите, Мадонна смотрит на младенца, она, может быть, щекочет его,
2: да.
1: Младенец смеется. И мы с вами сразу чувствуем такое единение группы эмоциональное. И вот это как раз была характерная черта для флорентийской живописи, эмоциональное объединение героев, общий эмоциональный настрой, то, к чему шел Леонардо, разрабатывал и превзошел этот момент. Что еще важно в этом произведении? Что здесь сохранилось подлинное орнаментальное обрамление, подлинная рама. Вообще, ранние итальянские картины, иконы, образы, если они не составляли часть алтаря, а были отдельным образом, как вот этот, например, так называемая пала, да, или алтарь, они всегда имели сложнейшее обрамление. Вы видите, здесь святые колонки и ангелы, которые трубят, играют на музыкальных инструментах, славят Мадонну, херувимы в верхней части, это стрельчатое завершение, и еще выше пламенеющий орнамент, так называемая пламенеющая готика, да, резные элементы листвы, которые напоминают языки пламени, а если посмотреть вниз, нижнюю часть, здесь будут и гербы владельцев, и надпись...
2: Это гербы владельцев.
1: Да, по сторонам, и «Славься, Мария», Царица Небесная, и в центре вы видите сцену, в нижней части сцену распятия, такая мини-приделала, да? Я прошу прощения, не распятие, а оплакивание, конечно. В центре Христос. Это всегда очень сложно составные вещи. Вот, кстати, мы с вами говорили о стеклах или витринах. Хорошо бы такую витрину. Только нужно найти такую витрину и придумать зал, куда мы это поставим, потому что здесь, к сожалению, например, в данном конкретном месте поставить такую витрину сложно. И посмотрите, здесь тоже золотой фон, и Мадонна сидит на подушке. Это тоже Мадонна смирения, Мадонна де Люмельта. И роскошный ковер, на котором она сидит. А Мафори ее тоже потемнел.
2: Да, вот я хотела... Ну, он еще видно, что синий, но все-таки черный... Ну,
1: очень темный.
2: Темный, почти черный.
1: Когда я вас ждала, я рассматривала эту работу. И вдруг вот при этом хорошем освещении я для себя отметила новый элемент, который я никогда не замечала. Посмотрите, центр композиции, рука Мадонны, ее живот, ее чрево высветлено.
2: Да, да.
1: С чем бы это могло быть связано? Может быть, с тем, что как святого Петра в соборе святого Петра, Арнольфа ди Камбио, верующие к нему прикасаются, да. Трогают, да, загадывают желания или молятся. Может быть, это связано с молитвой, и прикосновениями, поцелуями.
2: Ну, наверное, сама рука была бы светлее, а тут получается, что под рукой ткань вот, как будто светлее.
1: Не могу объяснить этого факта, не знаю.
2: Сверху ручка сейчас. Немножко, конечно, тоже посветлее, но мне вообще очень симпатичен этот вот оттенок, да, это платье, которое у нее под мафорием, оно такое, какой-то такой
1: темное,
2: вот интересный
1: красное,
2: цвет.
1: И такой красно-насыщенная пеленка, да, у Христа, да, да, да. Подложка, да, вот мы видим, она отвернута, очень красная. Не знаю, почему.
2: Ну, интересно.
1: Надо посмотреть еще раз в микроскоп, исследовать, может быть, что-то откроется новое. Вытертая, да? Вы согласны с тем,
2: да.
1: Что она как бы стертая, эта живопись?
2: Ну, она то ли, ну, я тут могу сказать, потертая, или это специально так и сделано, потому что я раз вы говорите, так может быть и потерто, но то, что оно светлее, действительно ощущение, что центр, он как бы светящийся, так сказать, расходится радиально и становится темнее, уже там другие части платья темнее. Ну, вот верх руки немножко вытерт, наверное.
1: Впереди понимаете, новый... всегда важно поговорить, и заново посмотреть, и прийти просто в зал постоять какой-то вещи, потому что это часть работы, это часть вообще творчества и хранителя, да, я бы так сказала, потому что в разных освещениях, в разном ракурсе, разное настроение, приходишь, смотришь на вещи, что-то открывается такое, что думаешь... А я никогда не отмечала это.
2: Ну, получается, что расположена она была, ну, вот где она расположена?
1: Достаточно
2: в храме,
1: низко, да,
2: да. То есть таким образом, что, да, то есть невысоко, что человек пришел и, допустим, стерли весь низ одеяния.
1: Ну, может быть, это...
2: А именно вот где-то так.
1: Может быть, это была какая-то семейная капелла у себя в доме, в семейном каком-то поместье. Трудно сказать. Вот, кстати говоря, тоже интересная история. Всегда призываю смотреть и участвовать в научном процессе. Казалось бы, вот эти два герба, да, владельцев. Здесь живопись расчищена, здесь нет ничего придуманного. Да? Это, вероятно, настоящие гербы заказчиков, семейства. И когда мы на них смотрим, кажется, ну вот я сейчас найду. Мы точно скажем, кто заказал это произведение.
2: Угу.
1: И нет.
2: Не найти.
1: Надо сказать, что как много специалистов подходило к таким вещам, вот в частности, к этой Мадонне, с тем, что я вам сейчас найду, скажу. И мы были всегда рады этому, если бы кто-то из специалистов, связанный с геральдикой, этим занимался. Но, к сожалению, пока никаких ответов мы не нашли. И, кстати говоря, слушатели призываю к тому, что обязательно обращайте внимание на такие владельческие знаки. Если кто-то что-то знает, мы всегда открыты, рады и публикуем такие вещи. Это всегда для нас документальный источник.
2: Но они такие, мне казалось, гербы должны быть более насыщенные, там, может быть, больше элементов. А здесь вот как-то... Я как совершенно не специалист.
1: Ну, вот тот, который справа.
2: Ну, тот, который справа, да, у него какие-то есть индивидуальные.
1: Сердце какое-то,
2: сердце полумесяц. Сверху этот буква Т или грабли, элемент,
1: вот,
2: что-то такое, или домик, вообще трудно. А вот это вот какой-то зигзаг, но
1: да,
2: буква М или что, щит. А это не может быть вообще вот декоративным? Это точно совершенно гербы?
1: Вряд ли это декоративное.
2: Да?
1: Скорее всего, это заказчики. Угу. Мы с вами можем посмотреть вот на соседние произведения. Здесь тоже есть гербы.
2: А, да-да, вижу, ага.
1: Ну вот вы видите, что здесь либо записаны, либо смыты.
2: Ни о чем не говорят.
1: Но вы понимаете, да, что здесь тоже должны были быть какие-то владельческие записи, владельческие гербы. Там сохранились, это хорошо, здесь нет. Но тоже это Флоренция, Бичи ди Лоренцо, он флорентийский художник. И здесь, кстати, эта вещь интересна тем, что кроме того, что здесь подлинное обрамление и живопись довольно хорошей сохранности, интересно оно тем, что здесь очень ранняя иконография Мадонны на троне, у которой на коленях стоит младенец Иисус Христос. Иконография эта будет развиваться, и она станет особенно популярной во второй половине XV века, когда, например, в школе Вероккио, в мастерской Вероккио, будут совершенно многочисленные Мадонны, сидящие на тронах, и у них будет на коленях стоять младенец. У нас есть такая перед залом Леонардо да Винчи работа «Мадонна с младенцем на троне». Младенец стоит, и произведение приписывают мастерской Верокке с дискуссиями, кто мог это исполнить. Так что вот эта иконография тоже интересна.
2: А там младенец тоже в рубашечке, да? По-моему, складки вот здесь у него, нет?
1: Да.
2: На ножку.
1: У него тонкая ткань, угу. Еле заметная.
2: Здесь получается как бы несколько сюжетов, или...
1: Здесь Иоанн Креститель. С левой стороны Иаков, позади два ангела, которые также держат завесу. И если присмотреться, Мадонна в правой руке держит птичку, которая протягивает ручку младенец и обращается к маме, вопрошает.
2: А какая птичка? Там...
1: Может быть, и щегол? Ну, такой, вот как есть в Мадонне Лита, но тут у него нет красной головки.
2: Да, да, да.
1: И младенец ее трогает за головку, словно бы играет. И это тоже такой момент подсмотренный, живой. И сам младенец, несмотря на всю свою статуарность и сухость изображения, все равно очень живой, личико у него такое улыбающееся.
2: Ну да, он так с восторгом обращается к Марии.
1: Да и Мадонна, если присмотреться, прищурилась чуть улыбается, словно бы настроение у нее также более жизнерадостное.
2: И нам какие цветастые крылья у ангелов сзади, это серафимы, наверное, с такими, с переливом цветов.
1: Здесь вот обратите внимание, цветовая гамма, завесы, ковра, немножко грубоватая, как и Мафори Мадонны. А может быть, это связано с поздними записями, потому что у нас не все произведения так окончательно расчищены, где-то реставраторы оставляли. Может быть, здесь, если исследовать эти произведения, есть еще что-то откроется, но цветовая гамма здесь более грубовата в сравнении с тем же Дуямом Вусковичем. Здесь, наверное, не приходится любоваться и наслаждаться цветом, палитрой. Здесь более важен момент, связанный с эмоциональным настроением, эмоциональным состоянием персонажей. Здесь оплакивание Христа внизу, сцена с предстоящими. С левой стороны изображена Мария, Богоматерь, справа Иоанн Евангелист. Собственно, такая же сцена, те же участники, как обычно изображают в сцене распятия Марии с Иоанном Евангелистом.

0: в центре алтаря, которую можно было обойти с обеих сторон. И создал эту работу флорентийский художник Антонио де Ференце, но таких художников во Флоренции было много. Антонио, который происходит из Флоренции, Антонио флорентиец. Но что здесь важно? Посмотрите вниз произведение. Сейчас мы будем с вами рассматривать в деталях. Но посмотрите на постамент, на котором находится Мадонна с младенцем. Надпись. И вы увидите подпись этого автора. Антонио флорентиец.
1: Да.
0: Хотя, как я говорила, флорентийцев, Антонио флорентийцев было много. Поэтому мы точно сказать не можем, кто именно. Но что здесь важно? Что здесь две сцены. Мы с вами видим одну сцену. Это Мадонна с младенцем, предстоящими святыми, с ангелами, которые поддерживают завесу. А в верхней части благословляющий Христос, а наоборот сцена распятия. Мы сейчас тоже ее рассмотрим. Я думаю, что, конечно, должно броситься в глаза, что эта работа необычайно декоративна, прекрасно сохранившаяся живопись, которая нам передает совершенно разнообразные элементы убранства. И костюма, достаточно полюбоваться, например, мафорием Мадонны, который украшен гвоздиками. И вы можете увидеть, например, совершенно роскошное одеяние епископа. Этот епископ, атрибуция святого достаточно спорная, несколько существует вариантов, кто это изображен, но обратите внимание, какая у него, какой у него далматик, да, и какая великолепная вышивка, где представлены различные святые. Такие вышивки есть в собрании Эрмитажа. И мы периодически их показываем публике. Это вообще часть так называемого парадного одеяния епископов, которое называется парато по-итальянски. То есть вот такие вышивки делались художниками, мужчинами-художниками, вышивальщиками во Флоренции. И они, в общем, ценились не менее, скажем, они также оценивались как живописные произведения. Очень особые были вышивки. Справа мы видим Иоанна Крестителя. Вы видите, что он с тростниковым крестом.
1: А вот он этот крест как-то выделяется.
0: Это вот та самая рельефная живопись, о которой мы говорили. Тут и у святого епископа также посох выделен. И мы видим, какие гравированные нимбы и какой гравированный орнамент. А если присмотреться к Мадонне, да и к младенцу тоже. Ну, первое, должна сказать, что декоративность этой живописи важнее, первичнее, чем изображение инкарната и личного письма, оно достаточно упрощено по сравнению с тем, что мы видели. Здесь важнее, конечно, красота этой вещи, которая видна с дистанции. И Мадонна, посмотрите, держит цветок, Мадонна держит розу. С одной стороны, это символическое, конечно, напоминание о распятии, о терновом венце, пролитой крови. А с другой стороны, мы с вами помним, что во Флоренции главный образ города – это Мадонна дель Фьоре, Санта Мария дель Фьоре, главный собор. И Мадонна с цветком – это вообще один из главных образов Мадонны. И, собственно, один из главных почитаемых святых – это Иоанн Креститель. Это покровитель города Флоренция. Что здесь еще важно? Смотрите на младенца. Ведь у него тоже оберег.
1: Да, вот не только ожерелье, это
0: тут еще и коралл, и какой-то зуб.
1: Зуб акули, или там, не знаю, какой.
0: Да, это тоже такие элементы народные, ожерелья, бусы, которые напоминают о том, что младенец может, конечно, ими играть в первую очередь, и оберег, а у него на ручке сидит щегол, вероятно, с красной головкой, он с ним играет. Ну, правда, эмоционально он изображен так... Немножко, я бы сказала, слабее по сравнению с тем, что мы видели, чуть-чуть. И не очень понятно, улыбается ли он. Да, в этом и заключается, собственно, понимание различного уровня художников, да, которые специализировались совершенно на разных видах, типах живописи, и у них были разные цели абсолютно. Здесь гораздо более декоративный элемент присутствует, чем вот это погружение в эмоциональное состояние. Или, например, история, связанная с инкарнатом. Если посмотреть на лица всех святых, то вы почувствуете, что здесь художник достаточно условен, более прост. Да, ему это менее интересно, чем вот это изображение вышивки на далматике епископа.
1: Может быть, у него вышивка лучше получалась?
0: Вероятнее. Этот мастер был ювелиром или миниатюристом.

Итак, сегодня мы познакомились с некоторыми произведениями флорентийских мастеров в зале итальянской живописи раннего возрождения. Это «Мадонна с младенцем» Лоренцо ди Никколо Джерини и «Хоругвь» Антонио де Фиренце, с одной стороны которой изображена «Мадонна с младенцем», святым епископом, Иоанном Крестителем и ангелами, а с другой стороны этой хоругви сцена распятия с Марией и евангелистом Иоанном. Но об оборотной стороне этого произведения мы поговорим в нашей следующей передаче. Напомню, что мы беседуем с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто Гросса опус 3, номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и все, кто нас где-то как-то смотрит или слушает. Тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня мы продолжаем обсуждать роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Сегодня Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надя Журавская.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это я. Вот мы втроем сегодня продолжим обсуждение второй части, может быть, частично третью тоже затронем. Второй части этого очень сложного, противоречивого художественного произведения. Скажу буквально несколько слов от себя. Как я устал читать этот роман. Вот Гриша в прошлый раз говорил о том, что вы, Гриша, сказали, если я правильно помню, что вот вы днем вот работаете, а потом прям как на крыльях летите домой, чтобы поскорее почитать эту прекрасную книгу и узнать, что же там такое дальше будет происходить.
1: Как я знаю, все... но все равно.
0: Я тоже знаю, конечно. Я понимаю этот интерес болезненный, возможно, несколько. Я тоже только и делаю, что всю неделю читаю эту книгу. Только и делаю, что ее обсуждаю с разными людьми на самом деле. Она, конечно же, чрезвычайно будоражаща. Однако я не могу сказать, что я пребываю в каком-то состоянии, я не знаю, просветления или успокоения или чего-то еще. Я чувствую, что раз за разом почву у меня из-под ног выбивают и делают это самым жестоким, изуверским способом. Я подозреваю и обвиняю автора в жестокости, конечно же. И более того, удивительным образом, я вот буквально сегодня днем поговорил с двумя очень образованными, очень тонкими, вот старшими коллегами. Дескать, читаю Достоевского. И обе коллеги, хотя они друг с другом совершенно не знакомы и не пересекаются ни в каких пространствах, обе вскинули так бровки, мол, да, о, ничего себе, ну, сочувствую, что называется. И одна даже сказала, я не знаю, что сейчас должно со мной произойти, чтобы я начала читать Достоевского. Вот эти вот огромные кирпичи, где все такие экзальтированные. Я очень посмеялся, потому что вот эта экзальтация, если вы помните, это то, как раз вот о чем я говорил в прошлый раз. Поэтому ничего хорошего, может быть, я сказать не могу. В этом плане интересно мне вас послушать, как вот людей, которым это каким-то странным образом все вот это оказывается близко. Может быть, вот чему-то научусь от вас. Поэтому передаю вам, пожалуйста, слово. Гриш, примите.
1: Я больше готовился к разговору по третьей части. Ну, я и о второй поговорить не против. И, читая третью часть, я понял, что любимым героем этой недели является Митенька. Mm-hmm. Ну, конечно, об Алёше мало говорится в третьей части, и больше всего о Митеньке. Но не поэтому. Наконец-то вот в этой третьей части романа стало видно, кто такой Дмитрий Карамазов, что это тот самый широкий человек, который о себе говорит, ну вообще говорит о человеке, что он бы сузил его, но вот не надо Митеньку сужать, не надо. Можно Ивана сузить, может, что он и не против будет, а Митя нет, Митя из-за этого потеряет. Вот Митя – это нашей души человек, вот после его исповеди, когда он говорит о том, что он не убил, когда он рассказывает обо всем себе, и когда эти люди не верят в него, не верят сказанному ему, он обращается к последней инстанции, к Богу и к совести своей, которая в эту минуту, когда он находится в качестве подозреваемого, да и все верят в то, что он убил. Он один абсолютно. Он сейчас готовится к тому, что его будут распинать. И никто ему не поможет. И сам он себе не сможет помочь. И вот этот последний момент стояния на краю, этот момент, когда Дмитрий Карамазове наконец-то открываются глаза, которые могут увидеть, зачем же живет этот человек, вообще зачем все люди живут. И для чего вообще ему жизнь эта дана, такая странная, которую он на утро собирался отбирать. Об этом я хочу сказать. Потом мне вдруг стал понятен Ферапонт, потому что я увидел, что Ферапонт — это Смердяков. И Федор Михайлович берет и делает эту рифму, мне кажется, для того, чтобы сказать. Вот есть Зосима, который верит так, что это дает ему чувство радости и любви. Есть Ферапонт, который верит так, вроде бы верит, да, и постится фантастически, никто так не постится, и молчит много, но вместо любви и радости у него получается осуждение и злоба. И я вдруг увидел вот в словах Ферапонта то, что произошло со Смердяковым, вот даже не в результате всех этих последних событий, а в результате тех выборов, которые он делал в течение жизни, этот человек Смердяков. И мне показалось, что Ферапонт в какой-то момент говорит просто смердяковские слова. «Я-то изыду», — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего. «Ученые вы от большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня маленького
2: Меня
1: защитил».
2: маленького, да, это класс.
1: И дальше.
0: Сирота, да?
1: «Над ним за утро помощника и покровителя станут петь, канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего лишь кая житейская сладость. Стихирчик малый», — проговорил он слезно и сожалительно. Но я не так
0: Да,
1: прочитал.
0: абсолютно не так.
1: «Возгордились», ну я не забыл про эти слова, «возгордились и вознеслись, пусто место сие», — завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ну, ожидавшая внизу толпа заколебалась, иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо кели, ну и так далее, и за ним пойдут. Ну вот, это слова Смердякова на лавочке, который говорит, что стоит Митеньке только свистнуть, и любой пойдет стреляться с ним, потому что Митенька дворянин. А он, если позовет, то...
0: Никто не поверит, что он лакей.
1: Да. И вот он живет с этим странным пониманием. И мне кажется, что вот Федор Михайлович тут какое-то такое интересное открытие делает. Я просто знаю людей, которые как бы удалились от мира для того, чтобы, ну, как найти что-то такое от общества, скажем так, не от мира, а от общества. Но в этом удалении обрели какое-то ферапонтовское озлобление. Хотя должно было произойти что-то обратное. И вот тут, я думаю, какое-то тоже очень важное пророчество о том, что человеку читать те же книги, но жить не так же, ну то есть не так жить, невозможно, а то получится вот этот злой Ферапонт. Потом мне очень понравился момент, когда госпожа Хохлакова, эта странная женщина, у которой интуиция, я предчувствовала, когда она несет эту ахинею про прииски Митеньки, она все ему предсказывает. Абсолютно. Она говорит, что с ним случится. Я вспомнил Твин Пикс великана, который приходит к агенту Куперу. И вот за этими странными словами, вроде бы бредовыми какими-то, прячется пророчество. И в прошлый раз, читая, я это не заметил. Это давно было. А сейчас я смотрю, да вот целые куски. Ты поедешь в Сибирь, ты там переродишься. Потом новую женщину встретишь, другую женщину. Она будет уже из высшего общества, вот какая-то это будет. Ну, Грушенька же переродится. И потом она вешает ему образок,
2: Образок.
1: Варвару, на шею. И говорит, вот там, тебе пригодится это, потому что тебе придется. При этом она говорит какую-то абсолютную чушь. Вот поедешь в прииски разрабатывать, миллионером оттуда вернешься. Но если убрать это ее бормотание бессмысленное и оставить вот то, что потом случится, это ведь логика сновидения или логика чуда. Чудо абсурдное. Вот в этот момент как будто бы для меня вот пришел великан и сказал агенту Куперу, вот это, запомни. И с Митенькой это произойдет. Этих штук я раньше не замечал. Потом мне очень нравится вот два сна здесь, в третьей части. Сон Мити старый, которому давно снится. Я хотел вас спросить, как вы этот сон объясняете? Когда за ним кто-то гонится, и он, этот кто-то, постоянно знает, где он, и он вот за дверью стоит, а Митенька его очень боится. И боится, потому что какое-то мучение связано вот с тем, кто за ним гонится. Мучение для него, для Митеньки. А потом ему снится сон про дитя. Помните, вот этот вот
2: Почему бедное
1: страшный.
2: дитё?
1: Да. Вот я хотел у вас про первый сон спросить, но я думаю, что тут тоже какое-то такое хорошее дело спрятано. Я хочу вас спросить из своего интереса про этот сон, потому что у меня есть интерес к этому сну. Ну и еще мне очень нравится, знаете, что в третьей части, что когда происходит эта ночь страшная, когда все складывается в одну какую-то точку, точку, из которой произойдет уже новый мир. Вот в эту одну ночь все братья, кроме Ивана, он уехал. Хотя он тоже участвует здесь. Он в Смердякове ходит и тоже свои дела делает. И вот для этих всех братьев происходит что-то очень важное. Алёша, например, целует землю. Он переживает этот кризис. Очень тяжелый кризис, но очень нужный. Митя, понятное дело, что переживает. И вот это все происходит в одно время. И мне тоже кажется, что это какая-то такая интересный реализм. Митя повторяет это слово. Потому что для Ивана, например, мир создан не гармонично, потому что вот он говорит, есть, значит, те, кто страдают и мучаются, и есть их мучители, которые заставляют их мучиться. Вот, дескать, этот мир несправедливый. А здесь вот в эту ночь все связаны одной ниточкой. Абсолютно все. И каждый, кстати, виноват в том, что это происходит. Даже Алёша, который забыл. И все, что происходит, происходит не просто так и для чего-то. Мне кажется, что тут вот в эту ночь Достоевский дает ответ на бунт Ивана. Вот мир устроен неправильно, говорит Иван, несправедливо. И Алёша это замечание будет еще выдвигать, когда злой пойдет шампанское пить. Но вот то, что потом дальше происходит, мне кажется, отвечает нам на вопрос Ивана. Правильно ли, то есть хорошо как-то устроен мир, промыслительно или непромыслительно. Вот роман показывает, что даже эта кровь и вот эти все страшные вещи, они зачем-то нужны. И не хочется, конечно, быть на месте там Мити и всех остальных, кто там Федор Павлович и Григорий, которым стукнули по голове. Но как будто бы в конце надо сказать, ах, вот оно зачем было это. Ну, все, тогда я понимаю. Вот если бы Иван там стоял и дочитывал этот роман, и увидел, что, я думаю, он бы сказал, ах, вот оно как. Ну да, тогда я принимаю этот мир. Вот мне видится вот в этом романе ответ на вопрос из второй части. И вот на это мучительное дознавательство Ивана, который Алёша говорит, что делать, расстрелять? Расстрелять. Вот роман как бы отвечает на этот вопрос. Расстрелять или не расстрелять? Мне вот это на этой неделе увиделось. Поэтому я был рад. Когда я Ферапонт увидел это, я прям подумал, ага, не просто так я сегодня это прочитал. Это ж Смердяков, Ферапонт
2: Ну,
1: только.
2: это поразительно. На самом деле, меня очень как-то... я об этом не думала в таких выражениях. Меня прям удивила твоя трактовка. Ферапонт, конечно, очень какой-то неоднозначный, да, такой персонаж. С одной стороны, вроде он вызывает уважение, как там великий постник, как юродивый, да, как... вот это вот все, но с другой стороны, вот это самоистязание, которому он себя подвергает, такое прям какое-то прям мазохистическое уже, да, то есть у него там и вериги, и два кусочка хлеба в неделю, и постоянные уже там какие-то галлюцинации там его, которые уже никого даже и не удивляют, да, в таком постнике, эти галлюцинации. И эта злость, с которой он относится и к себе в том числе, не только там к кому-то. И этот мазохизм всегда имеет, как это что называется, вторую сторону, да, то есть его не бывает без садизма. И такой субъект, понятно, что он будет зол, понятно, что он будет пытаться уязвлять, А Смердяков в этом плане, он как раз такой очень тоже садистический персонаж, потому что как он издевается, да, с детства над животными, ну, понятно, что у него нет прав, да, он может только хмыкать. Вот он все время ухмыляется и хмыкает, да, но думает при этом то, что иногда говорит, когда понятно, что он думает. Поэтому вот это безумие Ферапонта, в нем как будто бы содержится какая-то ошибка, как вот грех, как ошибка, да, и может быть то же самое и со Смердяковым происходит. Это я сейчас просто на ходу размышляю как бы о твоей теории. Может быть, то же самое со Смердяковым происходит. Вот этот вот грех, произошедший как ошибка, с одной стороны, можно ли сказать, что Иван прям поручил ему? Ну, не было же такого, да, он же этого не произносил, он же этого не говорил. Это все было на уровне каких-то желаний, да, в желаниях, как Иван сказал,
1: Да,
2: я
1: угадано.
2: свободен, меня никто не может. Но угадано не настолько, чтобы потом обвинять и шантажировать Ивана, да, что ты мне поручил, и я по твоему наущению сделал. То есть здесь очень сложный какой-то вот этот сам персонаж, вот этот четвертый брат, да, он, конечно, о нем хочется как-то отдельно еще поговорить. И в этом плане, кстати, да, удаление от мира, я вот согласна, что Алеша, он же тоже в мир старец, да, отправляет, он говорит, что там твое место, потому что одно дело спасаться, когда никто тебя не дергает, а другое дело, когда ты рядом со всеми вот этими экзальтированными, как ты, Герман, говоришь, да, персонажами должен помочь. Как вот Алёша говорит, да, направить, соединять я должен, а
1: Нужен,
2: соединяю ли я,
1: нужен,
2: да.
1: да.
2: То есть это вот отдельная история. И, конечно, мы хотели вернуться во второй части к портрету Ивана, потому что, да, я согласна, третья часть это портрет Мити, это о нем, да, но вторая часть там содержится вот это вот зерно Иванова страдания и его мировоззрение, да, такого, которое вот очень ярко нам же выписывает Федор Михайлович, может быть, даже на мой вкус тоже местами чрезмерно ярко. Ну, то есть это такой действительно вопрос какой-то. Мы сейчас вот шли с Германом, мы обсуждали личные меры, да, то есть, ну, не в мою меру тоже это описание, там, не знаю, издевательств над детьми. Я бы, ну, так это прям долго, не раз, не раз, настолько страниц, да, вот это вот перед тем, как возвращать билет, Иван хочет. Но, тем не менее, вот Федор Михайлович как-то вот настолько подробно это все нам живописует. И мы хотели об этом поговорить, да, о Великом Инквизиторе и о житии Зосимы из второй части, потому что мы ничего об этом не говорили еще. Вот. А по поводу сна тоже интересно, действительно, там много интересных снов. И я почему-то подумала, когда ты заговорил об этом преследователе, который снится Ивану.
1: Нет, не Ивану,
2: Ой, не
1: этим
2: Ивану,
1: Мити.
2: Мити, да, что его преследует кто-то. Я подумала сразу о какой-то такой психотической истории, когда человек какое-то свое, ну вот это как бы такая одна из основ психоза, какое-то свое неприемлемое внутреннее содержание проецирует вовне, и оно становится преследователем. Ну, то есть, грубо говоря, плохой я — это не я, а это кто-то извне, кто меня преследует. И почему-то я подумала, что, может быть, сон, как вот это вот время ослабления всяких рассудочных, да, и осознанных
1: Структур.
2: процессов, да, и структур нашего там сознания и бессознательного, он вот этот преследователь, это вся вот эта вот страсть, да, безудержь, как Митя там сам про себя говорит, которая его преследует и не дает ему вообще вдохнуть, да, и выдохнуть. Он постоянно что-то вытворяет и не может себя контролировать, и не может собой управлять. И, естественно, все время думаешь, ну вот это такая распущенность, да, или это действительно такой силы накал вообще страстей, что человек просто не в состоянии вообще сдержать себя, да, ну вопрос такой. И, ну, может быть, про это сон. Ну а почему бедное дитё? Это Это уже же такой переломный, в общем-то, момент. Почему бедное дитё? Это уже у него процесс пошел. Но вообще в целом, да, вот это вот путь к перерождению, к метаное через страдания, это тот путь, который нам показывает автор, как будто бы другого пути никакого быть и не может. И как будто бы неприятно смотреть на все эти бесконечные терзания, страдания, вскрики, истерики, да, и все прочее. Но будто бы это то, что нам дает возможность перейти в какое-то другое качество и посмотреть по-другому на какие-то вот вещи. И к тому же все-таки мы имеем возможность здесь смотреть на то, что происходит не на приемах, да, не в гостиных, не в высоком обществе, а мы в спальнях, мы в столовых, мы как будто бы мы в беседках каких-то, да, мы вот в приватных разговорах, в трактирах. То есть это нам не блеск и красоту светского общества, да, показывают, а нам как раз показывают вот, вот это вот сокровенное, внутреннее, да, общение честное, открытое, без обиняков, да, поэтому, может быть, нам не хватает здесь какого-то, какой-то сдержанности, да, и каких-то манер, скажем так, да, просто слишком все откровенно, слишком голо, слишком обнажено, слишком все вот как бы чрезмерно, да. Но опять же, да, все-таки стоит помнить, что это те самые несколько дней, в которые как это петля эта затягивается, чья это была метафора, я не помню, из первой передачи, и происходит смертоубийство, и происходят страшные вещи, и
1: это необыденная ситуация.
2: Да, это не то, что мы вот там живем в своем Скотопригоньевске. Кстати, забыл вам сказать, город наш называется Скотопригоньевск, да? Говорит нам автор в четвертой книге в конце. Живем же себе, живем, да, вот тут будет прием у этой, вот там это, там что-то, какие-то сплетни. То есть нет, это не какое-то обыденное течение жизни, это действительно происходит, ну, событие. Что-то случилось. И поэтому... Поэтому мы вынуждены смотреть, как все бесконечно орут, рыдают, бухаются на колени, я не знаю, что там еще происходит. Исповедуются, да, целуют землю, там входят в кризис, выходят из кризиса, мешают друг другу, помогают друг другу. Как вот вся вот эта вот человеческая, да, как это все человеческое работает. Вот пошел погибать.
1: Не только человеческий, и Бог, и черт тоже в третьей главе действуют.
2: Они там, да, они тоже, естественно, присутствуют постоянно. Но имеется в виду даже вот как сами люди, да, могут друг друга там погубить, а могут и спасти, а могут и помочь, в общем, неожиданно, да. Идет Алёша погибать, шампанское пить. Такая минутка.
3: Он, и тут даже, же, он даже и тут водочку
2: же, пить. И тут же этот чертенок его, да, подловил. Вот, вот только вышел человек, да, чуть брешь, да, дал, вот тут же какой-то, как это, агент, скажем так, какой-то, да, подходит и говорит, а, что так? А ну-ка, пойдем. И понятно, что там у Ракитки там свои абсолютно шкурные интересы, да, и 25 рублей обещаны за привод. Но идет Алёша погибает, да, идет к, как он считает, твари, падшей женщине. Ну, что он представляет? Все самое страшное себе. Он там разок ее увидал, как она куражится, да, и все, чудовище. Приходит, а тут такое происходит, да, неожиданное. И для него, и для нее, когда она видит, тоже мы много обсуждали эту сцену, да, и спорили с Германом, когда внезапно она впервые, может быть, в своей жизни видит человека, который ее увидел не как, там, не знаю, объект желанный, не как падшую женщину, не как там еще кого-то, а просто как человека, который проявил человечность, проявил жалость, проявил сострадание.
1: К сестре.
2: Да, который понял, что в этот момент она его сестра, и она, естественно, тоже для нее это был большой сюрприз. И она тоже испытала эту вот радость и близость человеческую, да, и поняла, что что-то произошло. Только Ракитин не понял, что произошло там у них, и все там как-то подтрунивал, да. Но главное, что они поняли, и это их соединило. И она его вытащила сразу своим этим действием из его кризиса, из его ямы, как-то возродила его, да,
1: из
2: в его
1: даже.
2: В вере, да, из этого бунта. Все дальше ему уже не шампанское пить, не водочку пить, ничего не хотелось. Пошел там успокоенный и счастливый. Вот это то, как какая-то луковка может отозваться, или слово, или чувство, которое в определенный момент, в нужный момент человек может дать человеку. Поэтому...
1: Еще ведь он почему обиделся на Бога? Он требовал высшей справедливости. Раз Зосима почил, значит, дальше он должен явить какое-то чудо. Вот умер святой. Но чудо не происходит. И Алёша говорит как раз этому Ракитину, что ему нужно было нужна была высшая справедливость. Вот это, человеческая справедливость. А когда он приходит к Грушеньке, ему показывают то, что вот эту справедливость вообще снимает. Нет вопроса справедливости, несправедливости. Есть кое-что другое. И как будто бы вот его этот ум, который ищет справедливости, человеческий ум, как будто бы он вот вдруг становится неважен, потому что есть кое-что другое. Есть то, что Бог приготовил для нас, и вот с ним происходит то, что происходит вот из сказанного. И все. И вопрос о высшей справедливости уже для него не стоит. Это как бы детский вопрос остался.
3: Мне показалось, что момент с вот этим тлетворным духом, который будто бы нарушает эту высшую справедливость, он-то на самом деле встроен в логику как раз этой высшей справедливости, потому что это позор, это он подвергается поруганию, ну, тоже будучи мертвым, точно так же, как и Спаситель. Если ты истинно царь, сойди с креста, не можешь, ах, значит, много слишком говорил о себе. И здесь, мне кажется, есть какая-то отдаленная такая рифма между тем позором, который претерпел Спаситель, и тем позором, который претерпело тело уже Зосимы. Ну, вот как на мой взгляд. Потому что там вот этот вот позор, позор, несколько раз звучащее слово, мне кажется, очень явно указывает на это. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, Гриша, сказали, что ах, вот оно как, мог бы сказать Иван в конце, если бы дочитал роман. Недавно я тут наткнулся на Михаила Бахтина, его труд «Автор и герой», в котором он говорит, что нам никогда не дана вся наша жизнь целиком, от начала и до конца. В нашей жизни нет ни начала и ни конца. Единственный, кто может нашу жизнь обозреть, это может быть только другой или автор. И мне кажется, здесь вот это антиномия не может никогда уж ни Иван персонаж, ни человек, Федор Михайлович, ни человек, Гриша, там, Надя или кто угодно, ничего в конце прочитать. Это всегда может только другой сделать. Опять же, ну, почему у нас нет начала, это понятно, ну и конца у нас тоже нет, в эпикурейском смысле. Ну, то есть, когда мы есть, то нет смерти, а когда смерть есть, нас нет. Вот я вспомнил эту интенцию Бахтина, когда вот вы произнесли. Я тоже хотел бы немножко вернуться назад, с вашего позволения. Про сон ничего сказать не могу, я до туда еще не дочитал. Напоминаю, что я иду с задержкой, сколько-то там, в 100 страниц, поскольку я чуть позже начал. И хотел бы вернуться немного к вот этому обеду, так называемому, в трактире, и впоследствии еще, да, к житию старца Зосимы, простите, с вашего позволения. Я обратил внимание, что когда, ну, во-первых, сам Достоевский в корреспонденции утверждал, что то, что сказано в «Великом инквизиторе», это квинтэссенция всего романа. Ну, то есть, это такая конструкция треугольная, если можно так сказать. Я обратил внимание, что с каким трепетом, отвращением и неподдельной эмоцией я читал вот эти Ивановы инвективы, и с какой скукой я читал после этого «Великого инквизитора». Вот эта вот фантазия такая, это умствование, мне показалось совершенно ни в какое сравнение не идущим по сравнению с тем, что описывал Иван из реалий, скажем так. Однако вот я Наде сразу же сказал, ну он же врет, собака. Врет в каждом слове, как и Смердяков. Они все совершают ошибку за ошибкой. Они смотрят на это, эти вещи совершенно с какой-то неправильной, можно, наверное, так сказать, стороны их посылки, они изначально ошибочны. И в этом плане, помните, когда этот их разговор заканчивается, и они с Алексеем расходятся в разные стороны, Алёша оглядывается и смотрит, и видит, что Иван как-то странно идет.
1: Да, да. Дергается.
3: Что да, он как будто идет, как бы раскачиваясь, и правое плечо у него ниже левого. Да?
2: Угу.
3: Потому почему?
2: Ну, я Герману сказала, потому что у него черт на плече сидит.
3: Конечно, именно. У меня была такая интенция. Он идет потом вот таким вот образом. И Алёша никогда этого раньше не замечал, только вот после вот этих страшных слов, потому что он его не знал, да? Ну что хочешь узнать? Как уверуешь? Ну, сейчас я тебе расскажу. И вот теперь он узнал, и он увидел, что у него на плече в прямом смысле сидит бес. И когда вот дальше Иван вот приходит вот домой, подходит к дому, он говорит, думает точнее, тоска до тошноты на него накатила, а определить не в силах, в чем ее, чего хочу, не думать разве там, говорит он сам себе. Ну и вот он там... От отца убегает, ой, извините, извините, я сразу к себе как бы наверх. Да, и вот эта вот одержимость, ну не одержимость, а одержимость, да, наверное, можно и так сказать, бесом, она, мне кажется, в этой маленькой детали, она дана очень явственно. Однако, вот жаль, вот Евгения нет, он бы, мне кажется, хорошо бы тут выступил бы адвокатом дьявола в этой роли. Что мы можем возразить Ивану? И самое интересное, как мы можем ему возразить? Понятное дело, что сам Достоевский, вот опять же в корреспонденции, он называл это невероятным богохульством. Это ужасное кощунство. То, что говорит Иван, вот это нет, я там не то, что не Бога не принимаю, я его мира не принимаю, да? Бог-то я понимаю. И потом вот рассказывает эту свою скучную сказочку, да, там про совершенно неверующего главного священника, да, там, условно говоря, великого инквизитора. Но что мы можем ему сказать в противовес? Сам Достоевский говорит, что противовесом является житие, да, вот контра. Есть про, а есть контра, да, ну или контра и про. А вот вы лично как с этим справляетесь? Потому что да, мы можем сказать, ну врет собака. Но в чем врет? Как бы можно ли это распутать? Или даже не надо здесь возражать и отвечать даже на эти слова, может быть, не надо. Но тогда не получится ли, что мы тоже в какой-то странной позиции?
1: Ну, Гриша? Я думаю, Иван, человек гордый и уязвленный, не верит сам в человека. Поэтому он считает, что, ну, точнее, в легенде, Христос пришел, инквизитор обвиняет Христа в том, что он пришел для горстки каких-то выдающихся людей, вот все остальные, там, тысячи, миллионы,
3: да,
1: они не созданы для того, чтобы понять Христа и прожить жизнь в соответствии с его учением. Получается, что как бы есть избранные, и есть все остальные, причем всех остальных намного больше...
3: Кратно больше, да.
1: ...часть. И я думаю, что тут как раз неверие Ивана в то, что человек сотворен Богом. И я думаю, вот он как бы не очень, ну как бы не чувствует, не понимает, что когда Бог творил человека, он очень верил в человека. В то, что вот это вот создание из праха, что оно способно его услышать и жить по его заветам. Ну, если представить, что вот Бог творит человека, а зачем тогда ему вообще тогда создавать человека, если Бог в него не верит? А вот в концепции Ивана получается, что Бог как бы вот изначально вот не верил. Ну, создал какое-то неудачное вот творение, там, 1% нормальный, а остальные все, ну, ну так, масса там.
3: Брак.
1: Пластилинчик какой-то, да.
3: Это бракованный материал.
1: Из него сделаем. И я думаю, это его убеждение растет из его неверия в целом, в то, каков он. Ну, он, я думаю, вот когда он Алёша говорит, я с тобой этот разговор начал для того, чтобы через тебя как раз спастись. Может быть, ты мне что-то и дашь. И он однажды улыбается хорошо, мы об этом говорили в прошлый раз. Один раз он улыбнулся. И он хочет этого, но так как в нем есть этот очень мощный ум, я называю ум этот своевольным. Вот как у Мити своевольность страсти, своеволие страсти, так у Ивана своеволие ума. Этот ум так своеволен, что он не хочет из гордости уступать вере. И как будто бы вот в этом его трудность. Он бы хотел, может быть, поверить. Вот потом эта история с чертом в конце. Ну, ну вы же тоже вот почти поверил, да? А нет, не надо верить. И вот как будто бы Ивану не хватает какой-то... Как, вот смирения ума не хватает ему. И он эту штуку придумал, наверное, для того, чтобы... Чтобы вот этому уму дать... Дать... преимущество, что ли, над верой. Но он не прав. Он даже сам говорит Алёше. Даже если я не прав, я останусь при этом. Останусь с этим. Значит, он подразумевает, что он ошибается.
3: Ну, так.
2: Я когда читала в очередной раз вот этот бунт, конечно, меня огорчают эти размышления. И это ошибка. И на самом деле мы эту ошибку слышим очень часто в жизни. Как мне кажется, постоянно мы с ней сталкиваемся, с подобного рода ошибкой. Это какая-то странная цепочка рассуждения, от... которая, ну, у меня не сходится, но почему-то вот у людей, подобных Ивану, она сходится. То есть Бог сотворил человека, Бог дал ему ценой своей жертвы свободу, человек попытался устроиться, используя свою свободу без Бога, но в этом мы почему-то продолжаем обвинять Бога. Ну, то есть это какая-то очень странная логика, в которой он называет этот мир Божьим, но все, что он приводит в качестве примеров, это свидетельство греховности человека. Причем греховности, естественно, в самых наимерзейших, да, ее проявлениях, жестокости, злобы, какого-то чудовищного греха, да, по отношению вот к самым нежным созданиям, которые не в состоянии себя защитить никак. И при этом он говорит: «Мира Божьего я не принимаю». А, так разве это Божий мир? Разве Божий мир таков? Хочется мне все время спросить, когда я это читаю или что-то подобное слышу. И для меня удивительно, насколько, во-первых, люди забывают, кто является как бы князем мира сего, и приписывают все свои деяния и все свои грехи Богу, и его в этом обвиняют. Это удивительно. Вот. И, собственно, мне кажется, что в этом и ошибка. Это не принятие ответственности за все творящееся, да, а продолжение вот этой истории Адама и Евы про то, что это не я греховен, это не я жесток, это не я преступник, а это вот Божий мир такой.
1: Поэтому можно быть таким, раз мир такой.
2: Мир же такой, да, или там вот меня, она мне дала, и я ел. Она говорит, а мне змей сказал, и я ел. Ну, то есть, вот эта ошибка, самая первая ошибка, да, которая была совершена, даже не то, что съели, а то, что не сказали, я съел, не покаялись, прости, но съел я согрешил, я сделал ошибку. А началось вот это вот. И вот это же и продолжается. Вся эта чудовищная круговерть, только уже на каких-то, как в компьютерных играх, да, там уровень зашкаливающий всего этого безобразия. Вот. И поскольку, мне кажется, что просто вот он верит в ум от какой-то безысходности, потому что ну, во что-то человеку надо верить, да, как бы, если в Бога он не верит, в человека, вот ты говоришь, он не верит, хотя бы в какую-то отдельную, там, не знаю, способность, хотя бы в то, что вот я мыслю, следовательно, я человек, следовательно, я существую. Его там дьявол будет этим, кстати, подкалывать потом и высмеивать, да, что ну ты же мыслишь, да, значит, все хорошо. Вот, поэтому это, как я вижу,
3: Иван
2: это...
3: такой русский Фауст, да?
2: Да, я это вижу как вот какое-то такое, вот ту самую первую ошибку, первородную нашу, человеческую, которая продолжается, продолжается, и здесь она одета в такие вот одежды, да, умного, тонкого, красивого, приятного, молодого, перспективного, я не знаю, человека, который...
3: Мыслителя.
2: Да, который умен, который рассудителен, который ему легко это дается, да, он там пишет, все читают. Но при этом, конечно же, он страдает. Понятно, что иначе, если бы он не страдал, он бы и так не тянулся к Алёше и не хотел бы через него что-то такое. Еще на это указание было даже в избе, когда они были у отца Зосимы, и когда отец ему сказал, что надеюсь, что ты обретешь покой. Ага. Помнишь, и он прям подошел сразу и, ага. и к нему, и ему поклонился в ноги, хотя сначала он этого не делал. Ага. Он зашел, просто сел, типа, ну да, здравствуйте.
3: Окей, а чудо-тайный авторитет?
2: Мне кажется, это опиум для народа, ну такое. Ну то есть это какая-то такая... Ну, с чудом все понятно. Кстати, к вопросу-то о тлетворном духе, мне тоже кажется, что действительно я согласна, что здесь та же самая логика, что ни Иисус, ни кто-то еще, да, за ним вослед не хотели бы, как это...
3: К слава монастырю таким
2: поражать. Дешевым, ой, ну слава монастырю, способом. Про братью я вообще молчу, да, и про то, что им всем было нужно. Слава монастырю все ждали, конечно. Что такое слава монастырю? Богатство.
3: Денежки.
2: Кесарю, кесарево, понимаете? А вот вам-то что-то другое должно быть нужно. Но здесь вот именно вот, чтобы не порабощать, да, этим чудом, не потрясать им перед слабыми душами, а вера-то, она как с этим связана? Никак не связана. И, конечно же, чудовищно то, что происходит после смерти, да, старца, что как будто бы все забыто, да, и человек прям забыт, и помимо вот этого тлетворного духа никто ничего и не видит. Ну, даже, казалось бы, ну, помимо там отца Паисия, да, и каких-то, ну, самых

0: Время года, запертая изба. Я уж не знаю, естественно это и неестественно на следующий день тлетворный дух. Они же даже не думали окна открывать, потому что все были уверены, что прямо сейчас тут начнется чудо. Это вот какое-то действительно, это как
1: Готовность развериться.
0: Да, это испытание веры, понимаешь, тоже какое-то такое. Ты как веришь? Тебе надо там чудо, тайну и авторитет, понимаешь? Или ты все-таки веришь? То есть вот как раз вот это вот чудо, как одна из этих трилогий, авторитет уже есть, да, вот старец. Чудо нужно теперь. Нет, нет чуда. Ну, в каком-то смысле можно сказать, наверное, что это братья. И светское все это общество демонстрирует, льют как это воду на мельницу Ивана, да, и на мельницу этого инквизитора, который говорит: ну вот вы же видите, вот что с них взять, да?
2: С этих дети в лучшем случае.
0: Дети, конечно. Вот сейчас мы им там покажем фокус.
2: Если их оставить одних, они все перебьют и себя покалечат.
0: Кого-нибудь съедят. Вот, поэтому надо им фокус сейчас показать, чтобы они успокоились, порадовались и
2: напугались.
0: Да, и еще и грех их на себя возьмем, и вообще будет все хорошо. В каком-то смысле, конечно, эта тема как-то и соблазнительная, мне кажется, сказка, что как в любой полуправде, часть правды там есть, понимаешь? Но только часть.
2: Ну да. И небольшая такая привязочка лжи. Я еще хотела обратить внимание, Гриша, вот вы сказали про то, что Достоевский в третьей части дает прямые такие куски, которые вы считываете как такие профетические пророчества. И ты пойдешь в Сибирь там и так далее. Мне кажется, я тоже обнаружил маленькое такое профетическое высказывание, когда заканчивается, по-моему, вторая часть, она заканчивается словами, что Федор Павлович там все ждет, когда придет Грушенька, а Смердяков его уверяет, что почти ведь наверняка можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет. И так вот много об этой женской фигуре говорилось не по имени, а ее называли она, а она пришла, она придет, и вот сегодня она непременно придет. Что я уже подумал, что речь идет о смерти. Не о вот она сегодня непременно придет. Вот вчера ее не было, там 3 месяца назад ее не было, а вот сегодня она. Вот прям такое логическое ударение на ней, на это она. Она придет. Ну и хорошо. Ну и слава богу. 1 минута.
1: И Федор Павлович не похитит Грушеньку, как он похищал до этого своих.
0: Ну так ее не похитишь.
2: Да, и пальцы в рот клади,
0: да.
2: Смотрите, ну вот уже 1 минутка у нас осталась. Ну, что, в следующий раз будем, да, как-то чуть-чуть больше, мне кажется, обсуждать 3-ю часть и тоже с заходом на 4-ю. Ну, в общем, дорогие
0: радиослушатели. Может быть, прожите ей пару слов.
2: Да, еще работаем. Как это? Наслаждаемся, плачем, но работаем. Мы обсуждали братья Карамазовы, роман Федора Достоевского, Григорий Гаврилов, Надя Журавская и я. С вами сегодня были на радио «Град Петров». Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: Доброй ночи.
1: До свидания.
3: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11.

0: 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио. grad-petrov.ru

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Особняк Александра Павловича Брюлова на Съездовской линии Васильевского острова. Этот участок Съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры, центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на Съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков Полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые путти. Они расположены под боковыми окнами бельетажа, а, повторяю, женские маски украшают замковые камни нижнего этажа. Главный фасад расположен на Съездовскую линию, но с самого начала к нему были пристроены боковые флигеля и устроен фасад на Тучков переулок. Собственно говоря, также устроены дома и, например, на Английской набережной, и это характерно для застройки екатеринской эпохи. В XVIII веке этот участок переходил из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника-модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюлов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюлов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюлову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии, но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюлов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачу Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «Сальве» — «Привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящих в их дом. Большой зал парадной анфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле, стены облицованы искусственным мрамором, черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагета, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился. И под этой статуей арка вела уже в служебные дворы жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сузор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сузора, петербургские архитекторы и художники решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели Кваренге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета мы видим и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юрьевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы остановились на том, что в 1941 году, в марте месяце, Дмитрий Дмитриевич Шостакович был удостоен сталинской премии, самой высокой премии, которая тогда только существовала в нашей стране. Это был март 1941 года, повторяю. Ну и возникает вопрос, как он распорядился этой премией. Распорядился очень хорошо. Он всю ее раздал. Раздал всем тем, кто в этом нуждался. Конечно, не всем возможно было раздать, кто вообще нуждался, но все, кто к нему обращались, и все, кому он хотел сам каким-то образом помочь. Он пришел в консерваторию страшно смущенный всего лишь через месяц после торжества получения этой премии и сказал, что получил 37-е письмо, на которое он вынужден был отказать, потому что деньги кончились. В этой связи хочется сказать вот о чем. Среди российской интеллигенции, особенно вот этой предвоенной поры, 30-х годов, как-то сложилось такое уже убеждение, что быть состоятельным, не то что богатым, состоятельным как-то вроде неприлично. Деньги надо раздавать. Но что он и сделал совершенно щедро, совершенно не задумываясь над тем, что ему самому может понадобиться в черный день, который может наступить. А черный день наступил. Это будет 22 июня в 1941 году. Но мне хочется сказать еще об одном. В 1941 году Шостакович уже давно не жил на улице Марата, где он прожил 20 лет, с 14 по 34 год. В советское время квартиры, которые они приобрели еще при жизни Дмитрия Болеславовича на последнем этаже дома 9 по улице Марата, стала коммунальной квартирой. И как только после премьеры «Леди Макбет» Мценского уезда он получил довольно солидную сумму денег, он вложил ее в то, чтобы из коммунальной квартиры переехать в отдельную. Они на этом деле потеряли комнату одну, но переехали в Дмитровский переулок, это неподалеку совсем там, дом 3, тоже квартира 5, в отдельную квартиру вместе с мамой Софьей Васильевной. А когда в 36-м году родилась дочь Галя, то возникла необходимость как-то выделиться отдельно, получить какую-то отдельную, если не квартиру отдельную, то просто жилплощадь. И они переехали на Кировский проспект 14. В квартире на Дмитровском осталась Софья Васильевна. Они переехали в известный довольно кооперативный дом на сейчас Каменноостровский опять. Это был Кировский долгие годы. Дом 14, квартира 4. Этот дом сейчас отмечен мемориальной доской, что там жил Петров Водкин и многие другие художники жили там. Так вот, недолго прожили они в этом доме на Кировском, 14, а в 38-м году переехали на Большую Пушкарскую, по сегодняшней нумерации, дом 29, дом 37, тоже квартира 5 и тоже на последнем этаже. Впрочем, позже там построили еще один этаж, и поэтому это стал предпоследний этаж. В доме, который очень известен, он выходит на Кронверкскую улицу и на Пушкарскую улицу, а дворами можно пройти и на Каменноостровский, тот самый дом, который числится 26-28 по Каменноостровскому проспекту. Итак, с 1938 года семья Шостаковича жила на Петроградской, на Большой Пушкарской. В коридоре Нина Васильевна оборудовала фотолабораторию для себя, потому что она увлекалась фотографией и занималась ей достаточно активно. А в комнатах был кабинет Дмитрия Дмитриевича, была детская, поскольку в 1938 году родился уже второй ребенок в семье. Была гостиная. В столовой, в общем, квартира была, состояла из 5 комнат. Итак, когда он работал над уже 6-й симфонией, жил на Петроградской стороне и ездил с 37-го года регулярно на Театральную площадь в консерваторию, где был не только профессором, но и был членом экзаменационной комиссии каждую весну и каждую осень, и, соответственно, все студенческие сессии. И 22 июня, несмотря на воскресный день, на то это и время сессии студенческой, он находился в консерватории, принимая государственные экзамены.
У него были билеты на вечер, на вторую половину дня, правильно, на 5 часов, на матч футбольный, на который он собирался идти с своим другом Исааком Гликманом. Но все планы были нарушены, естественно, потому что уже в консерватории стало известно о том, что началась война. Сообщение по радио было в 12 часов дня, и вся страна по московскому времени в 12 узнала, что начался новый этап нашей истории. Самое тяжелое испытание, которое испытала наша страна в 20 веке, это Великая Отечественная война. Самое тяжелое потому, что оно коснулось буквально всего народа, населяющего огромную многонациональную страну. Никому не могло прийти в голову, какие лишения выпадут на наш город. Но, тем не менее, с первого дня как студенты, так и преподаватели консерватории пошли записываться в народное ополчение. Из класса Шостаковича несколько человек ушло на фронт, на дальние, а потом и на ближние подступы к нашему городу. Шостакович тоже пошел записываться в народное ополчение. Его отправили в театр народного ополчения, поручив ему писать песни для каждой дивизии народного ополчения. Впрочем, это было совершенно так номинально. На самом деле он регулярно ходил в консерваторию, а когда бывали воздушные тревоги, это приходилось и дежурить на крыше консерватории. Но, правда, Соломон Волков, который написал книжку о Шостаковиче, утверждает, что знаменитая фотография Шостаковича в пожарном костюме, пожарной каске, была сделана как инсценировка, что на самом деле в этот момент не было никакого воздушного налета, что просто и его, и Сафроницкого так обрядили, поставили, чтобы показать, что вот и такие люди с всемирно известными именами тоже обороняли наш город. Впрочем, такой инсценировки и не надо было, потому что на самом деле все, что зависело от Шостаковича, для того, чтобы внести свою лепту в оборону города, он старался и вносил. Еще осенью в 1940 году, когда шел концертный сезон 1940-1941 года, в филармонии Шостакович подал заявку, что на будущий год он даст для прослушивания, для исполнения, правильно так сказать, 7-ю свою симфонию. Ну, правильно, 7-ю, но когда же он начинал работать над 7-й симфонией? Работать он начинал еще до войны, еще зимой 1940-1941 года он задумал эту работу и начал ее осуществлять. В очень уклончивых авторских пояснениях к премьере 7-й симфонии он подчеркивал: «Я не ставил себе задачу натуралистически изобразить военные действия, гул самолетов, грохот танков, залпы пушек. Я не сочинял так называемой батальной музыки. Мне хотелось передать содержание суровых событий». Ну, об этом можно говорить совершенно однозначно, когда речь идет о времени после 1941-22 июня, но он начинал писать симфонию раньше. И о каких же суровых событиях думал он, когда он работал над симфонией еще в мирное время? Ну, это нетрудно догадаться, если вспомнить то предвоенное, очень напряженное время, и взять то, что он говорил уже через много-много лет в своих исповедальных беседах с Соломоном Волковым. А говорил следующее. «Еще до войны в Ленинграде, наверное, не было семьи без потери. Или отец, или брат. А если не родственник, так близкий человек. Каждому было о ком плакать. Но плакать надо было тихо, под одеялом, чтобы никто не увидел. Все друг друга боялись. И горе это давило, душило. Оно всех душило, меня тоже. Я обязан был об этом написать. Я чувствовал, что моя обязанность, мой долг. Я должен был написать реквием по всем погибшим, по всем замученным. Я должен был описать страшную машину уничтожения и выразить чувство протеста против нее». Невольно вспоминается его 5-я симфония, о которой сказал Пастернак. «Надо же, все сказал».
И ничего ему за это не было. Но вот в этом замечательное преимущество музыки. Можно выразить скорбь, можно выразить негодование, можно выразить ликование. И все это будет иметь очень многозначное выражение и может пройти, как сказал Пастернак, безнаказанно.

Во время работы над 7-й симфонией, над первой частью, как раз и случилось то, что случилось. Когда беда стала всенародной, ее можно было не прятать под одеяло, ее можно было не скрывать, можно было уже об этом и говорить, и писать открыто. Шостакович погружается в работу над 7-й симфонией. Одновременно это сочетается с тем, что он бывает в консерватории, что он бывает на дежурствах. И поначалу была еще очень большая тревога за семью, которая с 17 июня, то есть за неделю до начала войны, была вывезена на дачу. На Карельский перешеек, который стал к этому времени после Финской войны, до этого когда-то был русским, стал советским, и в Кила-Маяке, будущее Комарова, была вывезена семья. Надо было срочно привести семью, надо было думать о том, как жить дальше. Тем более, что уже в августе месяце опасность над городом нависла самая серьезная. Шостакович не предполагал покидать Ленинград, предполагал, что только придется расстаться с семьей, и жена с детьми эвакуируется из Ленинграда. Впрочем, ни ее родители, ни Софья Васильевна из Ленинграда уезжать не собирались. Но здесь распорядились власти. И 30 сентября Шостакович с семьей с самым малым количеством багажа был вывезен из Ленинграда. Самолет доставил его в Москву, где семья поселилась в гостинице «Москва» в ожидании дальнейшей эвакуации. Речь шла о том, чтобы ехать либо с Московской консерватории, тогда в Ташкент, либо в Новосибирск вместе с Ленинградской филармонией, либо в Самару, то есть в Куйбышев, куда уезжал Московский Большой театр. Так сложилось, в общем, несколько неожиданно для самого Шостаковича, что он оказался в Куйбышеве. Шостакович вывозил из Ленинграда партитуру своей еще незавершенной симфонии, но тоже там были сложности, потому что багаж перевозили сначала в одно место, а потом в другое. То есть в какой-то момент он потерял из виду, где находится его партитура, но она довольно быстро нашлась и в конечном итоге была у него в Куйбышеве. Он напряженно работал над симфонией, и это была для него не просто отдушина. Он чувствовал это как долг наиболее форсированно завершить работу над 7-й симфонией. 5 марта 1942 году в зале Куйбышевского дворца культуры транслировалась по радио на всю страну премьера 7-й симфонии. И хотя трансляция шла из Куйбышева, но началась она словами «Говорит Москва». Шостакович предварил ее такими словами: «Нет более благородных и возвышенных задач, чем те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма. И когда грохочет пушки, поднимают свой могучий голос наши музы». Вообще, надо сказать, что во время Великой Отечественной войны была опровергнута старая истина о том, что когда пушки говорят, музы молчат. В этом же марте 1942 года Шостакович вылетел в Москву на премьеру своей столицы, на самом деле уже в Москве. И эта премьера состоялась 29 марта. В этот же день в газете «Правда» были опубликованы слова самого композитора. «Почти вся симфония сочинена мною в моем родном городе Ленинграде. Город подвергался бомбардировкам с воздуха, по городу била вражеская артиллерия. Все ленинградцы дружно сплотились и вместе со славными воинами Красной Армии поклялись дать отпор взорвавшемуся врагу. В эти дни я работал над симфонией, работал много, напряженно и быстро. Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом, которые делаются героями и побеждают. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию». Когда Шостакович начинал работу над 7-й симфонией,
Он даже не мог себе представить, какие испытания выпадут на долю ленинградцев. Эта страшная зима 1941-1942 года, которая унесла более 700 тысяч жизней гражданского населения города, этот ужас блокады, холода, голода, этот ужас, с которым ничего не могло сравниться, действительно воплотился как будто бы в страшной, тяжелейшей, казалось бы, музыке этой симфонии. Когда ее исполняли в Ташкенте, это было как раз в день первой годовщины начала войны, Ахматова, послушавшая симфонию, сказала: «Какая страшная вещь! Вторую и третью часть нужно слышать несколько раз, чтобы проникнуться ими, а первая доходит сразу. Какой ужас эти гнусные маленькие барабанчики! Там есть место, где скелеты танцуют фокстрот. Радостных нот, победы, радости нет никакой. Ужас сплошь. Вещь гениальная. Шостакович гений. И наша эпоха, конечно, будет именоваться эпохой Шостаковича». Действительно, по мере работы над симфонией Шостакович мог наблюдать за тем, что происходило, и тональность его произведения делалась все мрачнее и торжественнее. Неоднократно там, в Ташкенте, Ахматовой говорили, что ее реквием, который какие-то люди, конечно, знали, как-то полностью созвучен той музыке, которую написал Шостакович. Конечно, каждый мог вкладывать в эту музыку образы тех страданий, которые он знал сам или видел сам своими глазами, если не пережил сам. Писатель Евгений Петров видел в музыке прощание матерей с детьми и нежность невест с женихами, идущими на фронт. «Я видел напряжение городов, застывших в ожидании незримого чудовища с цинковой мордой, что летело к ним по черному ночному небу. Я видел твердых, слабых людей. Я видел лучи прожекторов и текучие пунктиры трассирующих пуль, отражающихся в стеклах высоких домов. Я видел снова фронтовые дороги и снова ощущал то невыразимое чувство, что охватывает человека, пересекающего некую никем точно не установленную линию фронта, и тело бойца, навеки приникшего к земле головой, обращенной в сторону врага, и полевой перевязочный пункт, и врача в окровавленных резиновых перчатках, и сестру, принимающую последний вздох героя, и нашу русскую природу, и детей, и человеческую страсть, и нежность, и горе, и улыбку, и мужество бойца, и все то, что составляло наши мысли и чувства в первые месяцы войны. И сердце все время было сжато рукой худого, бледного человека с острым носом и рыжеватым хохолком. И потом он в последний раз еще немного сильнее сжал мое сердце своей всемогущей ласковой рукой. И тогда показалось, что нельзя дышать от муки счастья. Это был финал. Этот финал должен играть на Красной площади оркестр в 5000 человек в светлый день нашей победы над врагом. Это торжество правды, торжество человека, который мыслит и чувствует. Музыка так хороша, даже помимо ее содержания, просто по тем звукам, которые слышишь, что с ней не хочется расставаться. Ее хочется слышать еще и еще раз. Хочется, чтобы она была у тебя дома, чтобы она всегда была с тобой. Вот уж не знаю, как хотелось бы всегда слушать ту музыку, от которой зажимается сердце, и невозможно глубоко вздохнуть, настолько держит тебя эта предельно напряженная музыка.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты первой и третьей части «Седьмой симфонии» в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

В исполнении оркестра капеллы Истрополитана под управлением Берри Ворсворта прозвучала первая часть симфонии номер 83 соль минор Йозефа Гайдна.

Здравствуйте, дети! Привет всем из Посиделкино! В прошлый раз мы с вами слушали первую часть сказки «Три апельсина». Но прежде чем послушать ее продолжение, снова поговорим о человеке. Начнем с самого главного. У каждого из нас есть душа и тело. Тело нуждается в пище, воде, одежде, отдыхе. А душа? Может ли она нуждаться в этих вещах? Например, испытывать голод и жажду? Да, представьте себе, может, но утолить их могут не хлеб и вода, а любовь, справедливость, добро, милосердие, покаяние. Только это насыщает душу, изгоняет из нее тоску, утоляет жажду духовную. Так же получилось с королевичем в сказке «Три апельсина». «Вот теперь самое время», — сказал себе королевич и вошел во дворец. Там он увидел одноглазого сторожа. Около сторожа стоял трехногий столик, на нем хрустальный ларчик. Королевич поднял крышку ларчика, вынул алмазный ключик, а что открывать им, не знает. Стал он ходить по дворцу и пробовать, какой двери подойдет алмазный ключик. Перепробовал все замки, ни к одному ключик не подходит. Осталась только маленькая золотая дверка в самом дальнем зале. Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину. Он пришелся как раз по мерке. Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад. Посреди сада стояло апельсиновое дерево. На нем росли всего-навсего три апельсина. Но какие это были апельсины? Большие, душистые, золотой кожурой. Словно все щедрое солнце Италии досталось им одним. Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошел обратно. Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, одноглазый сторож закрыл свой единственный глаз и проснулся. Он сразу увидел, что в ларце нет алмазного ключика, но было уже поздно, потому что королевич скакал во весь опор на своем добром коне, увозя три апельсина. Вот перевалил он через одну гору, едет по пустыне. День знойный, на лазурном небе ни облачко. Раскаленный воздух струится над раскаленным песком. Королевичу захотелось пить. Так захотелось, что ни о чем другом он и думать не может. «Да ведь у меня есть три апельсина», — сказал он себе. «Съем один и утолю жажду». Едва он надрезал кожуру, апельсин распался на две половинки. Из него вышла красивая девушка. «Дай мне пить», — попросила она жалобным голосом. Что было делать королевичу? Он ведь и сам сгорал от жажды. «Пить! Пить!» — вздохнула девушка, упала на горячий песок и умерла.

томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда. Что скрыто за золотой кожурой? И королевич надрезал второй апельсин. Апельсин распался на две половинки. И из него вышла девушка. Она была еще красивее, чем первая. «Дай мне пить», — сказала девушка. «Вот ручей», — ответил королевич. «Вода его чиста и прохладна». Девушка припала к струе и мигом выпила всю воду из ручья, даже песок. На дне его стал сухим. «Пить! Пить!» — опять застонала девушка, упала на траву и умерла.

Королевич очень огорчился и сказал: «И нет, уж теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою третью девушку из третьего апельсина». И он пришпорил своего коня. Проехал немного и оглянулся, что за чудо, по берегам ручья стеной встали апельсиновые деревья. Под густой зеленью их веток ручей наполнился водой и опять запел свою песенку. Но королевич и тут не стал возвращаться. Он поехал дальше, прижимая к груди последний апельсин. Как он страдал в пути от зноя и жажды, и рассказать невозможно. Однако рано или поздно доскакал королевич до реки, что протекала у границ его родного королевства. Здесь он надрезал третий апельсин, самый большой и спелый. Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты. Уж на что были хороши первые две, а рядом с этой показались бы просто дурнушками. Королевич взора не мог от нее отвести. Лицо ее было нежнее цветка апельсинового дерева. Глаза зеленые, как завязь плода, волосы золотые, словно кожура спелого апельсина. «Пить, пить!» — попросила девушка. Королевский сын взял ее за руку и подвел к реке. Девушка наклонилась над рекой и стала пить, но река была широка и глубока. Сколько ни пила девушка, воды не убывало. Наконец красавица подняла голову и улыбнулась королевичу. «Спасибо тебе, королевич, за то, что ты дал мне жизнь. Перед тобой дочь короля апельсиновых деревьев. Я так долго ждала тебя в своей золотистой темнице. Да и сестры мои тоже ждали». «Ах, бедняжки!» — вздохнул королевич. «Это я виноват в их смерти». «Но ведь они не умерли», — сказала девушка. «Разве ты не видел, что они стали апельсиновыми рощами? Они будут давать прохладу усталым путникам, утолять их жажду. Но теперь мои сестры уже никогда не смогут превратиться в девушек». «А ты не покинешь меня?» — воскликнул королевич. «Не покину, если ты меня не разлюбишь». Королевич положил руку на рукоять своего меча и поклялся, что никого не назовет своей женой, кроме дочери короля апельсиновых деревьев. Он посадил девушку впереди себя на седло и поскакал к родному дворцу. Вот уже заблистали вдали дворцовые башенки. Королевич остановил коня и сказал: «Подожди меня здесь, я вернусь за тобой в золотой карете и привезу тебе атласное платье и атласные туфельки. Не надо мне ни кареты, ни нарядов, лучше не оставляй меня одну. Но я хочу, чтобы ты въехала во дворец моего дворца, как подобает невесте королевского сына. Не бойся, я посажу тебя на ветку дерева, вот над этим прудом. Тут тебя никто не увидит». Он поднял ее на руки, посадил на дерево, а сам въехал в ворота. В это время хромоногая, кривая на один глаз служанка пришла к пруду полоскать белье. Она наклонилась над водой и увидела в пруду отражение девушки. «Неужели это я?» — закричала служанка. «Как я стала прекрасна! Верно, само солнце завидует моей красоте!» Служанка подняла вверх глаза, чтобы посмотреть на солнце.

и заметила среди густой листвы девушку. Тут служанка поняла, что видит в воде не свое отражение. «Эй, кто ты такая и что тут делаешь?» — со злобой крикнула служанка. «Я невеста королевского сына и жду, когда он приедет за мной». Служанка подумала, вот случай перехитрить судьбу. «Ну, это еще неизвестно, за кем он приедет», — ответила она и принялась изо всех сил трясти дерево. Бедная девушка из апельсина старалась как могла удержаться на ветвях, но служанка раскачивала ствол все сильнее и сильнее. Девушка сорвалась с ветки и, падая, превратилась опять в золотистый апельсин. Служанка живо схватила апельсин, засунула за пазухи и полезла на дерево. Только успела она примоститься на ветке, как подъехал королевич в карете, запряженной шестеркой белых коней.

Служанка не стала дожидаться, пока ее снимут с дерева, и спрыгнула на землю. Королевич так и отшатнулся, увидев свою невесту хромоногой и кривой на один глаз. Служанка быстро сказала: «Женишок, не бойся, это все у меня скоро пройдет. В глаз мне попала соринка, а ногу я отсидела на дереве. После свадьбы я стану еще лучше, чем была». Королевичу ничего другого не оставалось, как вести ее во дворец, ведь он поклялся на своем мече. Отец-король и мать-королева очень огорчились, увидев невесту своего любимого сына. Стоило ездить за такой красоткой чуть не на край света. Но раз слово дано, надо его выполнять. Принялись готовиться к свадьбе. Настал вечер, весь дворец так и сиял огнями. Столы были пышно накрыты, а гости разряжены в пух и прах. Все веселились, не весел был только королевский сын. Его томила тоска, такая тоска, будто он и не держал никогда в руках 3 апельсина. «Хоть снова садись на коня, да поезжай неведомо куда, неизвестно зачем». Тут ударили в колокол, и все сели за стол, а во главе стола посадили молодых. Слуги обносили гостей искусно приготовленными кушаньями и напитками. Невеста попробовала одно кушанье, попробовала другое, но каждый кусок так и застревал у нее в горле. Ей хотелось пить, но сколько она ни пила, жажда не унималась. Тогда она вспомнила про апельсин и решила его съесть. Вдруг апельсин выкатился у нее из рук и покатился по столу, выговаривая нежным голосом: «Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в дом». Гости затаили дыхание. Невеста побледнела. Апельсин прокатился вокруг стола, подкатился к королевичу и раскрылся. Из него вышла прекрасная дочь короля апельсиновых деревьев. Королевич взял ее за руки и подвел к отцу и матери. «Вот моя настоящая невеста!» Злую обманщицу тотчас прогнали прочь, а королевич с девушкой из апельсина отпраздновали веселую свадьбу и прожили счастливо до глубокой старости.

Хорошо, что принц сумел найти и удержать свое счастье. Видите, это оказалось совсем непросто. Сначала он смирил свою гордость, когда посторонился и не раздавил домик феи. Потом смог проявить послушание, выполняя советы фей Каштановой и Ореховой рощи. Наконец, набрался терпения, мудрости и превозмог жажду телесную. За это он и получил дар – любовь прекрасной дочери короля апельсиновых деревьев. Любовь избавила его от тоски и одиночества. И все же ему очень хотелось показать свое богатство и славу. И вот за это он чуть снова не потерял скромную девушку из апельсина и едва не женился на уродливой и хромой служанке. И чтобы смысл сказки стал нам еще ближе и понятнее, я хочу рассказать вам одну историю про святого Григория Богослова. С самой юности святой Григорий воспитывался родителями в благочестии и добродетелях. Однажды он увидел удивительный сон. Две девы в белых одеждах, лицом прекрасные и годами равные, подошли к нему. Глаза их были опущены, уста молчаливы, а вид светоподобен. Григорий почувствовал в своем сердце ангельскую радость. Девицы также возлюбили его, и на вопрос, кто они и откуда пришли, отвечали, что имя одной — невинность, а другой — кротость. «Мы предстоим пред Царем Славы, Иисусом Христом», — сказали они. «Если ты научишься мыслить и видеть, как мы, то будешь возведен на небеса». Святой юноша, когда проснулся, почувствовал в своем сердце необыкновенную радость и веселье. С тех пор он больше всего ужасался грубости и обмана и никогда не согрешал против кротости и невинности. Вот какие чудеса бывают на свете и не только в сказках. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: патриарший местоблюститель Петр, митрополит Крутицкий.
1: Местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий Петр, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии, в семье священника. Путь его начинался традиционно: духовное училище, Воронежская семинария, после некоторого перерыва Московская духовная академия, которую он окончил в 1892 году и был оставлен при ней помощником инспектора. По воспоминаниям митрополита Евлогия Георгиевского, это был человек богатырского сложения и на редкость жизнерадостного склада характера. Он не принимает монашества и священного сана, неспешно пишет магистерскую работу на тему «Первое послание апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования», которую завершает лишь через 5 лет после окончания академии. В 1896 году Петр Федорович был назначен смотрителем духовного училища в Жировицах. С 1906 года он вошел в учебный комитет при Святейшем Синоде и дослужился до должности ревизора духовных учебных заведений в чине действительного статского советника. Переехав в Петербург, Петр Федорович близко познакомился со многими выдающимися церковными деятелями, которые стали часто бывать у него на квартире. Среди других и архиепископ литовский Тихон Белавин. Всех притягивала к нему его жизнерадостность и природная безунывность. Не было, казалось, таких обстоятельств, которые могли заставить его безутешно скорбеть и унывать. Господь изобильно одарил его нравственным и физическим здоровьем и огромным душевным тактом, так что, узнав его, невозможно было не полюбить. В 1918 году большевики закрыли все духовные учебные заведения. Был упразднен и учебный комитет. Потеряв место, Петр Федорович переехал в Москву и устроился работать бухгалтером на московской фабрике «Богатырь», одновременно принимая участие в поместном соборе 1917-18 годов. В 1920 году патриарх Тихон предложил ему принять монашество, священство, епископство и стать его помощником по управлению православной церковью. Предложение патриарха было сделано тогда, когда уже широко разливалось гонение на православную церковь. Были зверски убиты митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский Василий и с ними многие священнослужители и миряне. Убивали и тех, кого собор посылал для выяснения обстоятельств убийств архиереев. Непочет и комфорт сулило в то время архиерейство, а многие страдания, а часто и мученическую кончину. Петр Федорович принял предложение патриарха, как прозвучавший через патриарха Божий призыв – послужить Богу и Церкви. Ему было уже 58 лет. Оставаясь человеком светским, не связанным ни монашескими обетами, ни священным саном, он имел возможность умереть своей смертью, но если принимал предложение патриарха, то такой возможности почти наверняка лишался. Придя домой, Петр Федорович рассказал родственникам о предложении патриарха и прибавил: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу тем себе смертный приговор». Слова эти сбылись в точности. После рукоположения 25 апреля 1920 года во епископа Подольского, викария Московской епархии, он был арестован и сослан. Ссылку владыка Петр отбывал в Великом Устюге. Сначала жил у знакомого священника, а потом в сторожке при соборе. Вернувшись из ссылки в 1923 году, он был возведен патриархом Тихоном в сан архиепископа, а через год – митрополита и назначен митрополитом Крутицким. Одновременно с этим власти сажают в тюрьму архиепископа Илариона Троицкого, и владыка Петр сменяет его в качестве ближайшего советника патриарха. На Благовещение 1925 года скончался патриарх Тихон. Российская православная церковь лишилась первоиерарха мудрого и обладавшего в глазах большинства церковных людей бесспорнейшим авторитетом. Незадолго до своей кончины 7 января 25 года патриарх составил завещание: «В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха представляем временно высокопресвященнейшему митрополиту Кириллу Смирнову. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить в отправление означенных прав и обязанностей, таковы переходят к высокопресвященнейшему митрополиту Агафангелу Преображенскому. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши патриаршие права и обязанности переходят к высокопресвященнейшему Петру митрополиту Крутицкому. В день похорон патриарха Тихона, 12 апреля 25 года, собрался архиерейский собор из 45 архиереев Российской Православной Церкви, которые, ознакомившись с завещанием почившего патриарха, сделали следующее заявление. Убедившись в подлинности документа и учитывая то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Российской Церкви преемства власти, и пункт 2, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящийся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопресвященнейший митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и в исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности патриаршего местоблюстителя. Став патриаршим местоблюстителем, он оказался перед необходимостью выбора церковной позиции. Следуя примеру своих предшественников на этом посту, святых митрополитов Петра, Филиппа и Гермогена, он решил быть возглавителем и вождем прежде всего большинства верующего народа. И потому он уже тогда решил твердо не обращаться ни по каким вопросам к представителям ГПУ, ни о чем их не просить и в переговоры с ними не вступать. Одной из проблем, стоявших тогда перед Русской Православной Церковью, было разрушительное обновленчество. Обновленцы пошли по пути полного и безоговорочного признания безбожной власти и обслуживания всех ее интересов для обеспечения собственного выживания. Обновленцы готовились к своему второму собору, усиленно предлагая православным принять в нем участие. Некоторым предложение показалось приемлемым, и они начали с обновленцами переговоры о примирении. Пришло время митрополиту Петру определять свою позицию относительно обновленчества твердо и однозначно. Власти, поддерживающие обновленцев, пристально наблюдали, как поступит первый иерарх Русской Церкви. 28 июля 25 года местоблюститель обратился с посланием к архипастырям, пастырям и всем чадам православной Российской Церкви, укрепляя всех колеблющихся и малодушных и нанося сокрушительный удар разорителям Церкви.
0: Глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение внутри самой православной Церкви. По Слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев, самосвятов и тому подобных. Все они своей самочинной иерархией и самочинным устроением церковной жизни отделяются от единого тела Христова, то есть от святой его православной церкви, и тем смущают православный народ. Но непреложны слова Господа. То, что утаено от премудрых и разумных, Господь действительно открыл младенцам. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только это возможно, он со справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. В настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения вопроса о соединении с нами и для подготовления к к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно твердо помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые собрания, как и бывшее в 1923 году живоцерковное собрание, незаконны. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы самим по себе, без тех епископов, коим вверены митрополии. Не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно Святой Православной Церкви. Патриарший местоблюститель, митрополит Петр.
1: После послания местоблюстителя советские газеты начали печатать статьи, обвиняющие его в контрреволюционной деятельности. На обновленческом соборе священник Александр Введенский прочел фальшивый документ, в котором местоблюститель обвинялся в связях с заграницей. Вся эта развернувшаяся кампания определенно свидетельствовала о подготовке общественного мнения к расправе с патриаршем-местоблюстителем. В конце ноября 25 года были арестованы почти все сколько-нибудь выдающиеся архиереи, жившие в то время в Москве. Местоблюститель видел, что неминуемый близок арест. Надо было позаботиться о церковной власти, о судьбе церковного управления. 6 декабря 25 года он составил следующее распоряжение.
0: В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности патриаршего местоблюстителя, временно поручаю исполнение таковых обязанностей высокопреосвященнейшему Сергию Строгородскому, митрополиту Нижегородскому. Если же сему митрополиту не представится возможности осуществлять это, то во временное исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя вступит высокопреосвященнейший Михаил Ермаков, экзарх Украины, или высокопреосвященнейший Иосиф Петровых, архиепископ Ростовский, если митрополит Михаил будет лишен возможности выполнить мое распоряжение. Возношение за богослужением моего имени как патриаршего местоблюстителя остается обязательным.
1: Шаг этот был продиктован желанием оградить Российскую Православную Церковь от анархии и расколов в убеждении того, что два других кандидата в местоблюстители, назначенные патриархом Тихоном, митрополит Казанский Кирилл и митрополит Ярославский Агафангел, как находящиеся в ссылке, не имеют возможности принять церковное управление. 9 декабря 25 года состоялось заседание комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК ВКПБ. Участвовали заместитель председателя комиссии Попов, Смедович, Красиков, Минжинский, Путинцев, Тучков.
2: Тучков Евгений Александрович родился в 1892 году во Владимирской губернии в деревне Телеково. Окончил 4 класса сельской школы, работал учеником кондитера, конторщиком в кожевенно-обувной мастерской в городе Шуи. Затем 3 года был писарем при тыловых военных начальниках. После революции 1917 года вступил в партию большевиков. В 1918 году поступил в губернскую чрезвычайную комиссию Ивана Вознесенска. В 1919 году организатор отряда особого назначения в Уфе. Вскоре назначен на должность заведующего секретным отделом губернской ЧК. Весной 1922 года переезжает в Москву и назначается начальником 6-го секретного отдела ОГПУ, созданного для уничтожения церкви, и одновременно секретарем комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства. В 1922-23 годах ОГПУ провело по России огромное количество репрессивных дел, связанных с изъятием церковных ценностей. За немногими исключениями, почти все епископы были смещены со своих кафедр, сосланы и заключены в концлагеря. Самым крупным достижением этой кампании был сфабрикованный процесс и расстрел митрополита Петроградского Вениамина в августе 1922 года. За заслуги в руководстве этими репрессиями Тучков в 1923 году был награжден пистолетом «Маузер». За арест и дело митрополита Петра, создание смуты, связанной с митрополитом Агафангелом Преображенским, окончательное оформление раскольничьей группы архиепископа Григория Яцковского и опубликование декларации митрополита Сергия Строгородского, Тучков в 1927 году награждается грамотой и золотыми часами. С 1929 по 1931 год Тучков активно занимается составлением оперативных и следственных дел по всей России, результатом которых явились расстрелы многих священнослужителей и мирян. В 1931 году начальник секретно-политического отдела ОГПУ Агранов представил в ЦИК ходатайство о награждении Тучкова. Характеризуя своего подчиненного, Агранов писал: «Под руководством товарища Тучкова и при его непосредственном участии была проведена огромная работа по расколу православной церкви на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений. В этой работе он добился блестящих успехов». В 1923-25 годах им были проведены два всесоюзных съезда церковников-обновленцев, на которых был низложен патриарх Тихон и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении церкви к совласти. На протяжении ряда лет товарищем Тучковым проводилась серьезная работа по расколу заграничной православной русской церкви. В октябре 1931 года Тучков был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К 1939 году богоборческое государство работу по уничтожению церкви посчитало в основном законченной. На свободе почти не осталось православных епископов и священников. Осенью 1939 года Тучков был уволен из органов НКВД с формулировкой «за невозможностью дальнейшего использования», после чего Тучков пошел лектором в Центральный союз воинствующих безбожников. В 1941 году он занял пост ответственного секретаря этого союза. С этой должности он ушел в 1947 году на пенсию. Вся его жизнь и кипучая деятельность были связаны с уничтожением церкви, с гонением на православие, истреблением достойнейших епископов, священников и мирян. Умер Евгений Александрович Тучков в Москве в 1957 году.
1: Комиссия по отделению церкви от государства заслушала информацию ОГПУ о внутрицерковных группах, как расколоть церковь, кому помогать, кого уничтожать. Личность митрополита Петра, его благородство, глубокая образованность, ум, выдержка и неизменная доброжелательность к представителям ОГПУ, но без всякой угодливости перед ними, вызывали у них раздражение и неприязнь. Представители ОГПУ сообщили, что митрополит, вероятно, откажется от сотрудничества с ОГПУ, а посему постановили.
2: Ввиду проводимой местоблюстителем явно враждебной совласти церковной политики и имеющихся о нем конкретных обвинительных материалов, признать намеченную ОГПУ линию по вопросу о внутрицерковных группировках правильной.
1: В тот же день местоблюститель был арестован. В начале декабря, незадолго перед арестом, уже ясно предчувствуя его, местоблюститель решил изложить свою позицию первого иерарха. Какие задачи он ставит в своем церковном управлении и как смотрит на него и на свой долг перед паствой. Он писал:
0: «Меня ожидают труды, суд людской, скорый, но не всегда милостивый. Не боюсь труда. Его я любил и люблю, не страшусь и суда человеческого. Неблагосклонность его испытали не в пример лучшие и достойнейшие меня личности. Опасаюсь одного – ошибок, опущений и невольных несправедливостей. Вот что пугает меня. Ответственность своего долга глубоко сознаю. Это потребно в каждом деле, но в нашем пасторском особенно. Не будет ни энергии, ни евангельской любви, ни терпения в служении, если у пастырей не будет сознания долга.

0: Допросы начались почти сразу. 12 декабря был первый допрос. Основное обвинение было. Поскольку митрополит Петр не сместил с поста киевского митрополита Антония Храповицкого и не лишил его звания киевского митрополита, а митрополит Антоний – контрреволюционер, то значит контрреволюционер и митрополит Петр. В сложившейся ситуации 14 декабря 25 года митрополит Сергий Строгородский приступил к исполнению обязанностей местоблюстителя. Вскоре в церкви начались разделения, энергично подогреваемые ОГПУ. 22 декабря группа из 9 епископов во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским заявила, что поскольку деятельность местоблюстителя Петра контрреволюционна и с арестом его церковь лишилась управления, то они организуют высший временный церковный совет. Одновременно митрополиту Агафангелу, второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя, власти разрешают выехать из ссылки и вернуться в Ярославль. Но в пермской тюрьме его задерживают для встречи с Тучковым. Тучков красочно обрисовывает ему тяжелое положение православной церкви, которое все более ухудшается борьбой за власть между архиепископом Григорием, возглавляющим ВВЦС, и митрополитом Сергием Нижегородским, претендующим на главенство. Он предлагает митрополиту Агафангелу, как бы ради установления церковного мира, для блага церкви, как второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя и старейшему, авторитетнейшему архиерею Русской Православной Церкви, вступить в управление церковью и начать переговоры с правительством о регистрации церковного управления, в чем Тучков обещает оказать митрополиту всяческую поддержку. Митрополит Агафангел поверил и, не войдя в переговоры по столь важному вопросу с митрополитом Петром, 18 апреля 26 года составил в Перми послание о своем вступлении в права патриаршего местоблюстителя. Еще владыка Агафангел был в Перми, а его воззвание уже потекло по России, раскалывая церковь. Через 6 дней после подписания митрополитом Агафангелом послания собралась известная комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства. Участвовали Ярославский, Путинцев, Дерибас, Тучков. Представитель ОГПУ доложил об успехах на поприще церковных расколов. Постановили.
1: Проводимую ОГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием, назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, временный высший церковный совет во главе с архиепископом Григорием, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанности местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. Дело о митрополите Петре выделить и продолжить дальнейшее следствие в течение 1-2 месяцев. Поручить ОГПУ этим временем окончательно выяснить положение о взаимоотношении местоблюстителей Сергия и Агафангела, после чего и решить вопрос о дальнейшем содержании Петра.
0: «22 мая митрополит Сергий испросил у Тучкова разрешение обменяться письмами с митрополитом Петром и сообщил местоблюстителю, что митрополит Агафангел получил свободу, претендует на пост патриаршего местоблюстителя и предупредил владыку, чтобы тот был осторожен и воздержался от передачи местоблюстительства. Тучков, хорошо понимая, какую распри можно разжечь из борьбы за местоблюстительство, с удовольствием передал письмо митрополиту Петру, предложив ему отказаться от местоблюстительства. Причем обещал, что в этом случае легализует церковное управление под возглавием митрополита Агафангела и освободит из заключения самого митрополита Петра, после чего тот сможет беспрепятственно проследовать на Кавказ или в Крым для лечения в соответствии со своим желанием. Митрополит Петр, несмотря на предостережение митрополита Сергия, в письме 22 мая приветствовал решимость митрополита Агафангела принять на себя обязанности патриаршего местоблюстителя, предполагая вопрос об окончательной передаче обязанностей выяснить по возвращении из ссылки митрополита Кирилла. Однако по мудрой осторожности и опасению быть обманутым и на этот раз он добавил:
2: в случае отказа митрополита Агафангела от восприятия власти или невозможности ее осуществления, права и обязанности патриаршего местоблюстителя возвращаются снова ко мне, а заместительство – митрополиту Сергию.
0: Через несколько дней, 12 июня, митрополит Агафангел в письме на имя митрополита Петра отказался от поста патриаршего местоблюстителя. План раскола оказался сорван. За это митрополит Петр был переведен в Суздальский политизолятор, где содержался в одиночке, без известия о происходящем за стенами тюрьмы. 5 ноября 26 года патриарший местоблюститель был приговорен к 3 годам ссылки. В декабре митрополита этапом отправили через пересыльные тюрьмы в Тобольск. Только теперь, освобожденный из одиночки, он узнал о положении церковных дел в России и 1 января в пермской тюрьме составил воззвание, в котором подтвердил запрещение в священнослужении архиепископа Григория и единомышленных с ним архиереев и сообщил о решении митрополита Агафангела отказаться от принятия на себя обязанностей местоблюстителя патриаршего престола. В феврале 27 года митрополит Петр прибыл в село Абалак. Власти велели ему поселиться на территории упраздненного Балакского монастыря. Прожил он здесь недолго. Пермское воззвание сильно напугало власти. Напугал сам факт обращения местоблюстителя к православной пастве. В начале апреля 27 года митрополит Петр был арестован и доставлен в Тобольскую тюрьму. 9 июля в ЦИК приняло решение о судьбе патриаршего местоблюстителя. Он был сослан за полярный круг на берег Обской губы в поселок Хэ. В конце 28 года кончалась 3-летняя ссылка местоблюстителя, но Тучков не стал ждать окончания ссылки, и 11 мая 28 года постановлением особого совещания ОГПУ срок был продлен еще на 2 года. Здоровье владыки становилось все хуже. Он с трудом переносил климат, особенно в зимние месяцы. 15 июля 28 года он направил заявление в ОСО ОГПУ и во ВЦИК с просьбой о переводе его в другое место ссылки.
2: Оставление меня в селе Хэ Абдорского района, далеко за полярным кругом, среди суровой обстановки слишком пагубно отражается на моем здоровье, которое после моего годичного проживания здесь пришло в окончательный упадок. Дальнейшее оставление меня в настоящем труднопереносимом климате при моих сильно развивающихся болезнях – эмфизема, миокардит, хронический ларингит и другие – и при отсутствии средств для ослабления их – равносильно обречению на смерть.
0: Заявление было оставлено властями без последствий. Через год, 15 марта, митрополит снова обратился к властям. Ответа на письмо местоблюстителя не последовало. 29 июля 27 года митрополит Сергий опубликовал знаменитую декларацию о лояльности, удовлетворившую, наконец, власти, но вызвавшую через короткое время резкую критику многих архиереев. Патриарший местоблюститель видел, что церковный мир нарушается, что некоторые архиереи уходят из административного подчинения митрополиту Сергию, а это чревато расколом. В декабре 29 года местоблюститель отослал митрополиту письмо, одновременно передав его огласке. Это письмо, как и возможность обращения патриаршего местоблюстителя к своему заместителю, переполошило власти. Плоды многолетнего давления на церковь могли оказаться уничтоженными вмешательством ссыльного местоблюстителя. 17 августа 30 года ГПУ арестовало владыку. После трехмесячного пребывания в Тобольской тюрьме он был переведен в тюрьму Екатеринбурга, где его посетил уполномоченный ОГПУ Полянский и предложил снять с себя сан местоблюстителя. Иначе, угрожал он, митрополита ждет новое заключение. Митрополит отказался. С отказом от местоблюстительства митрополита Петра сразу упали бы и права митрополита Сергия, и поместная церковь осталась бы без канонически законного возглавия, что могло бы усилить и утвердить все начинающиеся расколы. Объясняя, почему он не может согласиться с предложением ГПУ, митрополит Петр в заявлении Минжинскому 27 марта 1931 года писал:
2: «Прежде всего я нарушил бы установленный порядок, по которому местоблюститель остается на своем посту для созыва поместного собора. Собор, созванный без санкции местоблюстителя, будет считаться неканоническим и постановления его недействительными. Далее, моя смена должна повлечь за собою и уход моего заместителя митрополита Сергия. К такому обстоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня. Поэтому в данном случае необходимо наше совместное обсуждение, равно как и совместное разъяснение вопросов в связи с моим письмом митрополиту Сергию, датированным декабрем 1929 года. Наконец, мое распоряжение, вышедшее из тюрьмы, несомненно, вызовет разговоры, догадки будет истолковано как вынужденное, с разными нежелательными выводами. Откровенно скажу, что лично о себе я не хлопочу. Дней моей жизни осталось немного, да и, кажется, я уже потерял интерес к жизни, скитаясь, в общем, более 8 лет по тюрьмам и ссылкам. Я только опасаюсь, что распоряжением и деланием наобум могу нарушить свой долг и внести смуту в среду верующих».
0: В ноябре 30 года ГПУ открыло против местоблюстителя новое дело, обвинив его в том, что, находясь в ссылке, он вел среди окружающего населения пораженческую агитацию, говоря о близкой войне и падении совласти и необходимости борьбы с последней, а также пытался использовать церковь для постановки борьбы с совластью. Начальнику Тобольского окроотдела ОГПУ было приказано:
1: раздобыть данные, уличающие Петра Полянского в сношении с церковниками и попытках руководства церковью в антисоветском направлении. Обратить внимание на его связь с тобольским духовенством. Подтвердить свидетельскими показаниями все факты антисоветской агитации со стороны Полянского и в особенности факты направления верующих на активную борьбу с обновленцами.
0: 12 декабря митрополит Петр был вызван к следователю Костину, который прочитал ему обвинительное заключение и предложил ответить на некоторые вопросы. Понимая всю важность ответов и то, что ОГПУ будет придираться к каждому слову, владыка писал показания собственноручно:
2: «Я решительно заявляю о своей непричастности к тем действиям, в которых хотят меня обвинить, действиям нелепым и детски наивным. Я знаю, что совесть моя чиста, и это побуждает меня просить о проявлении ко мне советской справедливости, учитывая при этом мою старость, обремененную болезнями, и продолжительную ссылку. Нельзя ли принять во внимание и того, что контрреволюционной деятельности отводится время 4 года тому назад? Никто из властей ни одним словом до последнего времени не упрекнул меня в том».
0: Допрос кончился, и снова одиночное заключение. Митрополиту Петру было 69 лет. От природы могучее здоровье сокрушено за 9 лет ссылок и тюрем. Словно надеясь на его скорую смерть, митрополита ставили в невыносимые условия. Так прошел почти год одиночного екатеринбургского заключения. Без передач, без свиданий с кем бы то ни было, кроме уполномоченных ГПУ тюремных надзирателей, почти без прогулок. В тюрьме сломались зубные коронки. Он обратился к властям, чтобы те вызвали зубного техника. Но власти оставили просьбу без внимания. Отсутствие коронок и невозможность пережевывать пищу привели к тому, что после каждого приема еды у него случались сильные боли в желудке, и в конце концов развился катар. Ночами все чаще стали случаться приступы астмы. Он с тревогой ложился ночью на тюремную койку, с сомнением, встанет ли завтра. Приступы астмы бывали чаще всего после полуночи, сопровождаясь нестерпимыми страданиями. Во время обмороков он падал и подолгу лежал на тюремном полу. Иногда это продолжалось так долго, что входил надзиратель и переносил старца митрополита на койку.

0: Весной 31 года в тюрьму прибыл Тучков и предложил местоблюстителю стать осведомителем ОГПУ, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. На следующий день митрополит попросил отправить Тучкову телеграмму и затем написал письмо Минжинскому.
1: Если бы я являлся только гражданином Петром Федоровичем, то путь мой был бы направлен иначе. Но как первый представитель церкви я не должен искать своей линии. В противном случае получилось бы то, что на языке церковном называется лукавством. Нечего и говорить, что подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же не сходны моей натуре.
0: Переживания патриаршего местоблюстителя после визита Тучкова были столь сильны, что спустя несколько дней владыку парализовало. Отнялись правая рука и нога. Рука со временем пришла в прежнее состояние, а нога окончательно не выздоровела, что давало знать при ходьбе. Со времени ареста прошло 9 месяцев. Предъявленное обвинение было смехотворно, но, похоже, местоблюстители не собирались выпускать из одиночки. При этом время от времени на допросах делались намеки, что если он откажется от местоблюстительства, все это может быть смягчено. 25 мая 31 года он писал председателю ОГПУ Минжинскому.
1: В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. Приступы удушья иногда совместно с обморочными состояниями участились, и всякий раз после них делаюсь совершенно разбитым и словно немыслящим. Лишение существенных потребностей слишком велико, и все мои мысли фиксированы на одном вопросе. Когда же, наконец, окончатся мои скитания по тюрьмам и ссылкам, продолжающиеся вот уже 9 лет? За все время ареста я еще ни разу не видел солнца. Мне приходится положительно подвязаться, сидя в камере. Мои 20-минутные прогулки, точнее, сидение у тамбура, ведущего в каменный подвал, по условиям тюремной жизни обычно совершаются между 10 и половиной 12 ночи, да и то с перерывами. Угнетает также изоляция, лишение права переписываться с родными и получать от знакомых пищу. С особой настойчивостью утверждаю, что контрреволюцией я никогда не занимался.
0: ...23 июля 31 года особое совещание ОГПУ выслушало дело митрополита. Дело рассматривали в порядке постановления Президиума в ЦИК СССР от 9 июня 27 года. Постановили.
2: Полянского-Крутицкого Петра Федоровича заключить в концлагерь сроком на 5 лет, считая срок с момента вынесения настоящего постановления.
0: Это означало, что год, проведенный в одиночке, не зачитывался в срок. 19 августа уполномоченные ОГПУ Агранов и Тучков отправили администрации Екатеринбургской тюрьмы служебную записку с рекомендацией, как следует содержать митрополита.
2: Полянского-Крутицкого Петра Федоровича, осужденного к заключению в концлагерь, просьба содержать под стражей во внутреннем изоляторе.
0: Время шло. Надежды на освобождение таяли. Удивляло владыку, что мера осуждения по своей тяжести совершенно не соответствовало тому приговору, который ему был зачитан. Он стал просить власти смягчить заключение или освободить его, учитывая отсутствие за ним какого бы то ни было политического преступления.
1: Меня особенно убивает лишение свежего воздуха. Мне еще ни разу не приходилось быть на прогулке днем. Не видя 3-й год солнца, я потерял ощущение его. Много раз умолял врача исходатайствовать мне дневные прогулки, лечебное питание взамен общего стола, тяжелого и несоответствующего потребностям организма, Но все тщетно. Неоднократно и сам обращался к начальству с той же просьбой. И также безрезультатно. А болезни все сильнее и сильнее углубляются и приближают к могиле. Откровенно говоря, смерти я не страшусь. Только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия и где свидетельствами смерти будут одни стены. Поступите со мной согласно постановлению. Отправьте в концлагерь. Как ни тяжело там будет, все-таки несравненно легче настоящей одиночки.
0: В июне 33 года условия заключения еще более ужесточились. Ему заменили ночные и поздневечерние прогулки в общем дворе на прогулки в крохотном дворике, представлявшем собой подобие сырого погреба, на дне которого постоянно скапливались от дождевой воды лужи, а воздух был наполнен испарениями отхожих мест, соседствующих с двориком. Когда владыка впервые увидел ночью свое новое место прогулок, ему стало жутко. Он почувствовал себя скверно. С ним сделался припадок удушья, и, боясь упасть, он едва добрался до камеры и не сразу пришел в себя. И снова старец пишет властям. Две темы перед ним – бесконечных страданий и своих обязательств перед церковью.

0: приписываемого мне преступления, у меня не только не было никакого желания, но даже и физической возможности. Обвинение по 58-й статье было выдвинуто совершенно неожиданно после того, как я отказался отречься от места блюстительства. Для себя лично, с точки зрения своего естественного эгоизма, я не должен бы в этом вопросе расходиться с представителями власти, но я не мог поступить иначе. В сущности, место блюстительства лично для меня не представляет интереса. Наоборот, оно все время держит меня в оковах. Но я должен считаться с тем обстоятельством, что решение данного вопроса не зависит от моей инициативы и не может быть актом моей единоличной воли. Своим званием я неразрывно связан с духовными интересами и волей всей поместной церкви. Таким образом, вопрос о распоряжении местоблюстительством, как не являющийся личным вопросом, не подлежит и личному усмотрению. В противном случае я оказался бы изменником Святой Церкви. Между прочим, и в акте о моем вступлении имеется напоминание, что я обязан не уклоняться от исполнения воли патриарха Тихона, а, следовательно, и воли подписавшихся к акту архиереев, равно как и воли клира и верующих, девятый год состоящих со мной в молитвенном общении.
1: Шли месяцы и годы, а в положении местоблюстителя ничего не менялось, разве что условия становились все жестче и строже. Его перевели в одиночку в Верхнеуральской тюрьмы особого назначения. Надзирателям здесь было запрещено куда-либо его выводить, где он мог бы столкнуться с другими людьми. В Верхнеуральской тюрьме митрополит Петр пробыл до окончания срока, 23 июля 36 года. День прошел, но его не освободили. Еще 9 июля 36 года состоялось заседание особого совещания при НКВД СССР за секретаря Тучков, на котором было решено продлить срок заключения митрополита Петра еще на 3 года. Было послано ходатайство об утверждении срока в ВЦИК СССР. Состоявшееся 25 августа заседание президиума ВЦИК постановило ходатайство особого совещания НКВД о продлении срока тюремного заключения еще на 3 года удовлетворить. Когда 1 сентября 1936 года патриаршему местоблюстителю объявили о продлении срока, он сказал: «Теперь я, наверное, вообще не умру». Митрополиту Петру было уже 74 года, и срок этот можно было считать пожизненным. Во всяком случае, власти решили считать святителя умершим, о чем и сообщили митрополиту Сергию. В декабре 1936 года митрополиту Сергию был усвоен титул патриаршего местоблюстителя. А местоблюститель был еще жив. И так прошел еще год заключения. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация Верхнеуральской тюрьмы составила против митрополита Петра обвинение.
2: Отбывая заключение в Верхнеуральской тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом советского государства, клевещет на существующий государственный строй, обвиняя в гонении на церковь, ее деятелей, клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требований НКВД отказаться от сана местоблюстителя патриаршего престола.
1: 2 октября 1937 года тройка НКВД по Челябинской области приговорила патриаршего местоблюстителя, митрополита Крутицкого Петра, к расстрелу. Он был расстрелян через несколько дней, 10 октября, в 4 часа дня.

На архиерейском соборе, состоявшемся в феврале 1997 года, было вынесено определение о причислении местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра Полянского к лику святых.

0: Тропарь собору новомучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века, петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Молитва ежедневная святителя Филарета, митрополита Московского. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей, порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, научи меня молиться, сам во мне молись. Аминь.

0: В исполнении мужского хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина прозвучал «Богородичен», самоподобен первого гласа в гармонизации Михаила Осоргина.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Благодарю Господине нашему Закопреосвященнику Митрополите Варсановии и всей во Христе братья наши.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети истори немощи наша. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение,

Владичкося, Боже, шастужающими, Мози восстает на мя плоти, глаголит души моей, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник моей си, слава моя, и воздайся главу мою, класса моим по Господу возвал, и услыша мя от горы святые своя, а слухи смал поставь, это Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, о пресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в слуе, слуга грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на люди Твои благословение Твое, а слухи спах поставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярости Твои обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоя унзошь во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, есть мира в кости Твоих от лица грех моих. Яко беззаконие мое прецедоша главу мою, яко время тяжкое тяготешило мне, возмертеша и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах излепла все до конца весь день все Твои хода. Яко лятвие мое наполнившись оборудований, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их измириться до тела. Рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое святейся, остави мя сила моя, и свет в очи моей, Твоей со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившися и Саша, и ближние мои, вот наречи меня Саша, и нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие злая мне, глагола кусуетная истины весь день получакуся, а же яко глух не слыша, и яко нем не отверзая уст свои, и вых яко человек не слышай, и не им его всех своих обличения, яко на тебя, Господи, упомах ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рне, да никогда порадует меся врази мои, и в никогда подбежатися нога мои, а мебель речи ваша, яко вас народы готов, и болезнь моя предо мной не свину. Яко беззаконие мое вас возвещу, и побегуся о грехе моем. Рази же мои живут, и укрепившися паче мене, и умножившися ненавидящие мя бесправные, воздающие безая, возлагая, на долгах у мя, за него не благостыню. Не остави мне, Господи Боже, не отступи от мене, возьми в помощь моей, Господи, спасение моего. Не остави мне, Господи Боже, не отступи от мене, возьми в помощь моей, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль вложится и Тебе плоть моя, земли пусть и не проходи безводне, так во свете явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшей милость Твоя паче животу, сне мои, отворите Тя, так благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоим воздержу руцы мои, яко глухой матиной исполнися душа моя, и узнав радости восхвалят Тя уста моя, паче поминався на постели моей, на утренних поучався вся, яко вылези помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильте, душа моя, по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скажешь душу мою, ни над преисподней земли, предадятся в руки оружия части лица буду, царь же возвеселится в Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградившися уста, глаголящих неправедная, на утренних поучався вся, яко вылези помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильте, душа моя, по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно имя веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, водни возвах и ночи пред Тобою. Сомнили пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, и мне трясни сходящими в гроб, видь, яко человек без помощи ветры свободен, яко язви не спящий во гробе, и же не помилуйся к тому, идти от руки Твоя, от иновения выше, положи же мя брови преисподней, в темной крестине смерти, на мне утвердися ярость моя, и вся волна Твоя навела и сыновя, удавилась из знамя Твоих от меня,
блажишами мерзость себе, преданных и не сожгла, очима из него гости нищеты. Возвав тебе, Господи, весь день, воздев тебе руки мои, и домерками творишь чудеса, или врачами воскресят, и исповедятся тебе, и да повесится во гробе милость твою и истину твою погибели, и да познана будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя в земле забвений, и аз к тебе, Господи, воззвал, и утро молитва моя предварит тебя, уй, Господи, отречи душу мою, отвращающий лице твое от меня, ничей из вас не в трудях от юности моя, вознежися, смирися и изнемогло, а мне придоши гневе твои, устрашение твое возбудишь мя, обыдошь мя, как вода весь день, я держаша мя в клубе, удалился от меня друга и искреннего и знаемых моих острастей, Господи Боже, спасение моего, одни возлаки ночи пред тобою, на мне день пред тебя молитва моя, преклони ухо твое к молению моему. Благослови душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего вся милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко он для юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, за пути своими силами и сыном Израилем хотение своя, щедрый милости Господь, долготерпелив и много милости, и до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь, милость свою навоящуюся Его, и лекарствует Восток от Запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сильный, мы щедрый Господь, боящийся Его, яко той познал сознание наше, помилуя по персни свои, человек, яко трава, дни его, яко цвет сильный, так он цветет, яко дух роди в нем, и не будет и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века до боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его, и помнящих Его заповеди творит я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его в себе обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте ладычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте ладычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой и всех живых. Яко под набрак душу мою смирил есть в землю живот мой, посадил меня из темны, яко мягко и века, и уныва мне дух мой во мне, святейся сердце мое, помилуй мне древнее, поучись во всех делях Твоим, творение руку Твоей поучался, воздев Тебе руки мои, душа моя, и по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, чизи дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим гроб, слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, я когда Тебя повал, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я к Тебе взял душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегну, научи меня творить и волю Твою, я по Ты си Бог мой, Бог Твой благи наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей извинишь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся служающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди в суду с рабом Твоим. Будь Твой благи наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: вечернее богослужение в 6 часов вечера. Ранняя литургия в среду и пятницу в 7 часов утра. Также ежедневно в 17:30 совершается чтение Акафиста и чудотворным образом спасение пророка. В понедельник по окончании вечернего богослужения будет читаться Акафист Святого Великомученика Целителя Пантелеймона. Во вторник, накануне праздника Покров и Святой Богородицы будет совершаться следующее чтение. Сам день праздника, в среду 3 литургии, в 7 и 10 часов утра. В среду вечером, накануне Дня памяти святого праведного воина Фёдора Спасского, будет совершаться повеление богослужения по окончании Акафиста святителя Николая Чудотворца. В четверг вечером Акафист чудотворным образом Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. В пятницу вечером Акафист святому праведному Иоанну Кронштадтскому Чудотворцу. В субботу вечером, накануне воскресного дня, в следующем день и в воскресенье также две литургии, ранее 7 и позднее 10 часов утра. С воскресным днем!
1: Богами человека любви, единородного Твоего Сына, с ним же благословение си, то при святым и благим и

Господи, святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого и нетленному животу, начальник мир пришел и си, воскресенье Бог твоим разграм.

0: святому воскресению Твоему, избавителю рода человеческого и нетленному животу, начальнику в мир пришел Еси. Воскресение по Твоим он раздравлюсь и смерть не обделены, где же славословим си, славного прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неестественное древнее спеца, и странно оледеневший путь моря, Твоей являше Рождество чистое, еже Твоем си.

0: Господи, святого воскресенье Твоему, утверсти по образу мя рукою Твоей создал Еси, и сокрушенно погиб перст смертный за грех, Христе сошед в ад, совоскресил Еси.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению. Иже всем выше Христос, умалися малым чин, страсти по свою ангельского естества.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чрево пространнейшей небес воспоим,

Ты свет омраченный, Ты си воскресение всех, Ты живот человеку, Ты всех совоскресил и си, Смертную державу спаси разоль, И адова врата сокрушивый слове, И медли имеешь, и чудо чудякуся, И всяка тварь срана, вся воскресение Твоим человека люче, Те же и все славят, и поет Твое снисхождение, И мир спаси мой,

0: святому воскресению Твоему, страстью Твоей в Христе врагу оскудеша оружия, противным же, еже до отсаждения Твоим, грады разрушишася, и мучителева дерзость низложена, бысть.
1: Слава Господи Христу Твоему Чеслову и воскресению, видевши на древе как везде, и вожденна Дева, я же небо лесни, но тя рожая, матерские болезни претерпе.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, всем превознесеся божественная гора Богу Господня, превыше сил.

Господи, святому воскресению Твоему, я так верный Христе, языка шатания сокрушены си волею. Владыко, я поизволил еси на кипарисе, и на пепле, и кедре плотью завозвышаем. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению. Постите, отвергись, Адам, ушает смертоносного древа первый, но сего грех потребляет, распнися вторый. Пресвятая Богородица, спаси нас, облацы, веселье, сладость, кропи сущим на земли, яко вот врача надеяся, и же сы прежний век, от тебе во плоть.

0: человеком, первый потом древних мир, в ниде смерть, и зине воскресенье, Сына Божиим, и отвися.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресенью, Люсители положились и пашему, и рубимые древа, животного на виде життя, вперед изошился, Господнику брай,
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, вопиет.

Я рад веселиться, и мир спасен.

0: претерпел еси, владыка, за благоутробие смертью человека зрези мучима, но пришел и спасал еси твоей кровью человек бы. Си благословен и препрославлен, Бог Отец наш.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, осуди право за древнего Эдемину преслушание, но волен судим быть, преступлившему разрешая прегрешения, пребожественный Отце Бог и препрославление.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, мерзок и же не проповедует Тя тем Сына, Единого Святителя Троицы, несумненную верою, языком Мария, пребожественный Отец и Бог.

0: трепет от ужаса, пуся Богому твоему долготерпению, ангель сищий и незовущий. Благословите тебя дела Господня, Господа.
1: Слава Господи Христу твоему числову и воскресению. Виден был Иси на кресте пригождаем. Иже богатого милости, волею погребуся Иси, и преднемно воскресни Иси, и избавим Иси вся человеки, человека любче веры поющая. Да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Ты, иже отцу неразлучного во утробе богомужно пожившего, бесемена зачала Иси и неизреченно родила Иси, Богородительница Пречистая, всех же тебя спаси и всех нас земли.
1: Благослови Отца и Сына, и Святого

0: спасет ли богатое древо твоего пречистого креста, крови и водою божественную, яко источника божественного, ребра твоего кресте напоя его, животным прося бло.
1: Слава Господи Христу твоему честному и воскресению, посреди осужденных, яко агнец возвышен был еси кресте, на кресте на лобне копием ребро пропадаемо, живот даровал еси нам перстым, яко благ, не вычкуще божественное твое воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и уже не изволю еси, владыко, прими милостив на молитвенницу, Матерь Твою у нас, и Твоя благость и всяческая

внутрь гроба, Мария, удивлявшаяся и Христа не узнающий, яко ветроградаря вопрошаше, Господи, где положил си тело Иисуса моего, звание же того познавши выйти, самого спаса слыша, не прикасайся мне.

Со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга.

Матери, святых славных и всех хвальных апостол, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет.

Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, внуши, Господи, разуми звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. И я к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя, яко Бог, не хотя беззакония Ты иси, не претелиться к Тебе лукавно, и не шепре будут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел Иси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстиво гнушайся, Господи, аж же множество милости Твоей, обниду в дом Твой, поклонюся, как храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, наставь меня правду, и Твой враг мой кради, справи пред Тобой путь мой. Я гонесть Твой стельник истины, сердце их суетно гроб, отверг рта них, язык и своим лещаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли Своих, по множеству нечестия их и зрения, яко прегрошишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек возрадуются, и вселишься в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, и яко Ты благословишь праведника, Господи, и яко оружием благоволения венчалыся нас. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные. Когда приидеши ко мне, прикаждах не злобие сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моим, а вещь закона преступную, утворящее преступление, возненавидих, не предпев мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего та искренника своего сего изгоня. Гордым оком и несытым сердцем семьи я, отче мой, наверное, земли посаждать ее со мною, ходя по пути непорочной, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню глаголе неправедная, не исправляше пред очима моим, во утрия избивався грешные земли, и еже потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И когда снишел истик смерти в животе бессмертный, тогда ад умертвился блистанием божества, и когда же и умерший от преисподних воскресилась и вся сила небесная взываху, жизнодавчий Христе Боже наш, слава Тебе, и ныне присно и во веки веков, аминь. Что Тебя наречемо благодатное, небо яко воссиялось и солнце правды, райка протяглась и свет нетленья, дева яко пребылась и тленна, чистую Матерь, яка имела и сына святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие я, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, и я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети истили немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, и яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избавь.

Сильный воскрес, лысый от гроба, всесильный спаси, и, отвидев чудо, ужасейся, и мертвей восташа, тварь же, видевшись, радуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой воспевает тебя присно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, иже праведное любе грешное милуяй, иже всязывай ко спасению обещание ради будущих благ, сам Господи прими и наша в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаями и наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступные от Твоей славы, и яко благословенный сии во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без отления Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови от

великодушных и богоносных Отец наш, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Исходной точкой богословского толкования должна являться церковь не в качестве учреждения, а в качестве новой жизни во Христе, движимой Духом Святым. Только в церкви открывается тайна Бога, Его действия, Его любви, и только в церкви дается людям возможность возрастать в вере и познании. Радиостанция «Голос православия» представляет новый цикл передач по догматическому богословию «Тайна церкви». Передачи созданы на основе курса лекций протопресвитера Бориса Бобринского, декана Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Слушайте каждое воскресенье в 9 часов утра. Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова. 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 194-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
2: В то время стоял Иисус у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Эти слова, братья и сестры, сегодня по календарю церковных чтений взяты из апостольского послания, послания апостола Павла к Коринфянам, и эти слова очень созвучны и не случайно составляют пару литургических чтений вместе с сегодняшним воскресным Евангелием. Апостол Павел пишет дальше: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вспомним, о чем говорилось только что в евангельском чтении. В один из дней, в начале своего служения в Галилее, Иисус проповедовал Слово Божие на берегу Генесарецкого озера. Толпа людей в ожидании исцеления и утешения преследует его, окружает и теснит. И вот тут же неподалеку находятся две лодки, одна из которых принадлежит Симону, который впоследствии станет великим первоверховным апостолом Петром. А другая лодка принадлежит двум братьям Иакову и Иоанну. Симона, Петра, Иисус уже знал, ведь за несколько дней до этого он побывал у него в доме в Капернауме и исцелил его тещу. И вот Иисус входит в лодку к Симону и приказывает отплыть подальше от берега, и оттуда он обращается к народу. Евангелист Лука не раскрывает нам содержание этой проповеди Иисуса из лодки. Но если мы обратимся к параллельному месту в Евангелиях от Марка и от Матфея, то увидим, что именно с борта этой лодки Иисус рассказывает притчу о сеятеле, притчу о том, как по-разному можно воспринимать Слово Божие. Тот, кто слушает с радостью, позволяет ему укорениться в сердце и не дает ему зачахнуть в заботах и притязаниях мира сего. И в результате Слово приносит плоды в избытке, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И вот можно подумать, можно предположить, вернее, что Симон, принявший Иисуса в своей лодке, слышал эту притчу. И в то же время он видел перед собой толпу, которая ждала исцелений физических и духовных. И вот неожиданно звучит странное требование Иисуса отплыть на глубину и забросить сети для ловли рыбы. Это требование, исходящее от Иисуса из Назарета, от сына плотника, к такому опытному рыбаку, как Петр, показалось ему совершенно бессмысленным. Если они безуспешно ловили всю ночь, почему они вдруг поймают средь бела дня? Но, говорит он, по твоему слову, я закину сети. И вот против всех ожиданий, против всех надежд, это слово, которое услышал своим сердцем Симон Петр, дало сверхприбыльные результаты. Лука подчеркивает это двумя методами. Прежде всего, он пишет, что рвутся сети, то есть то, что приготовлено человеком для улова, не выдерживает. Дар Бога рвет человеческие структуры, заготовки. Сам по себе человек не способен до конца понять и удержать этот дар Божий во всем его объеме. И далее другие должны прийти на помощь, и тогда обе лодки оказываются наполненными до краев. Так что, пишет Лука, они даже начали тонуть. Эти другие, Иаков и Иоанн, которые Симоном Петром станут затем ближайшими учениками Иисуса, Лука называет их товарищами, то есть людьми, которые делают одно дело. Те, кто были с ним, с Петром, или товарищ Симона. Мы можем видеть здесь общину в единстве вот такой первичной церкви, умещающейся в одной лодке. Вся церковь наполнена дарами Божьими, и ни один человек в отдельности, ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн, не могут их содержать или удержать в одних руках. Именно в единстве апостолов, объединенных вокруг Христа, слушание Слова Божия может приносить плоды. Именно в церкви, в собрании многих людей. И вот, видя могущество Иисуса как Сына Божия на деле, Петр говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Перед могуществом Божиим человек видит себя маленьким, недостойным и грешным. И тем не менее, именно для того, чтобы получить дар Божий, жизнь Бога, человек и создан. Именно поэтому евангельский рассказ неожиданно меняет свою такую перспективу, и мы слышим, как Иисус говорит: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Буквально, именно людей ты будешь брать живьем, чтобы оставить, дать им жизнь. То есть ты им спасешь жизнь, в которой живут не для себя, но чтобы, в свою очередь, они принесли сверхизбыточные плоды, этот улов. Слово Божие не только для слушания, но оно также и действует сейчас. Итак, мы видим, как Петр, Иаков и Иоанн, все трое, бросили все и последовали за Иисусом. Слово, которое Господь адресовал одному Петру, отразилось, как будто ударило рикошетом, и на двух других, и они образовали общину. Дорогие братья и сестры, мы можем делать что-то по-человечески возможное и конкретное. Господь требует от нас не отчаиваться в Его присутствии, быть открытыми к Его Слову, чтобы Его искать и слушать. Надо, чтобы через нас проходила жизнь как дар Божий, как Его тайна, Его радость и Его многочисленные, порой неожиданные плоды, чтобы получить в ответ на ожидание и надежду дары, которые мы даже не ожидаем и не можем себе представить. Дары, полученные из рук Божиих, в радости как благодать, несмотря на наше недостоинство. И целью, которая стоит перед каждой литургией, является ощутить это единство в одной лодке, в одной церкви, чтобы слышать Слово Божие вместе нашими сердцами, чтобы слушать Христа, страдающего человека, которым стал Сын Божий, в нашей лодке, после того, как мы сделали все от нас зависящее, чтобы содержать благодать, которой Он действует в нас в ответ на нашу надежду и несмотря на наше недостоинство, чтобы разделять эту божественную жизнь с другими для их и нашего спасения, чтобы, в конце концов, мы, по слову апостола, были готовы отдать все, зная, что кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, и что доброхотно дающего любит Бог. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Сорокина.

0: Тропари воскресные, Ангельский собор, Пятого гласа Киевского распева в гармонизации Александра Костальского прозвучали в исполнении хора Свято-Сергиева подворья в Париже. Архивная запись.
1: Одиннадцатого октября, 28 сентября по старому стилю, мы вспоминаем святого пророка Варуха, проповедовавшего в VI веке до Рождества Христова. Он был учеником, другом и писцом святого пророка Иеремии, записал его пророчества о нашествии вавилонян и пленении иудеев и читал их народу в храме. Много раз пророки Иеремия и Варух предупреждали свой народ о пленении и о предании в руки халдеев, но иудеи не слушали их, ожесточались, гнали, а затем бросили обоих в темницу. Только после взятия Иерусалима они были освобождены халдеями. Вместе с учителем Варух горько оплакивал разрушение Иерусалима Навуходоносором. После мученической кончины пророка Иеремии святой Варух жил недолго и умер в Египте в VI веке до Рождества Христова. В книге пророка Варуха 5 глав, где он пишет, что все бедствия и пленение вавилонское, и сожжение Иерусалима посылались за грехи иудеев, и нужно было покаяние. Особенно ясно святой Варух пророчествовал о воплощении Сына Божия. Сегодня также празднуется память Харитона-исповедника, жившего в Палестине в конце III – начале IV века. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников, пострадавших в IV веке – Александра, Алфея, Зосиму, Марка Пастыря, Никона, Неона, Илеодора и прочих. Они пострадали в разных местах Малой Азии при императоре Диоклетиане. Святой Марк, пастух, был схвачен за открытое исповедание христианской веры в окрестностях Антиохии Писидийской. Взявшие его 30 воинов были обращены святым Марком, и их обезглавили в Никее. А святой Марк был предан мучениям. Для изготовления орудий пыток призвали 3 братьев, кузнецов из селения Калита, Александра, Алфея и Зосиму. Но железо не поддавалось и не плавилось, а руки кузнецов цепенели. Услышав глас, призывающий их пострадать вместе со святым Марком, братья уверовали во Христа и также приняли мученическую смерть. Святого Марка обезглавили в Клавдиополе. Когда главу святого мученика внесли в языческий храм, все идолы в нем попадали и разбились. Свидетели этого чуда, Никон, Неон, Илеодор и другие, уверовали во Христа, исповедали свою веру и приняли мученическую кончину. В этот день празднуется память святого благоверного князя Вячеслава Чешского, жившего в X веке. Сегодня мы вспоминаем преподобных схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, которых он не раз сопровождал в Золотую Орду. Святой Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Святые супруги Кирилл и Мария обещали посвятить свое чадо Богу. Господь даровал им сына, которого назвали Варфоломеем. Супруги щедро помогали бедным и были известными странноприимцами. Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни преподобных Кирилла и Марии. Зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что сам происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. По распространенному на Руси обычаю, под старость иночество принимали и простые люди, и князья, и бояре. В верстах в 3 от Радонежа был Ходьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. Туда пришли святые супруги, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. Сегодня празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в ближних пещерах, пещерах преподобного Антония. Установление празднования общей памяти преподобных, почивающих в Антониевой пещере, относится к 1670 году. Дата празднования 28 сентября по старому стилю установлена в соответствии с совершаемым 28 августа празднованием памяти собора святых дальних пещер. В собор преподобных отцов входят Антоний Первоначальник, Иоанн Постник, Иулиания Ольшанская, преподобно-мученики Федор и Василий, Поликарп Архимандрит Печерский, Агапит Врач Безмездный, священномученик Кукша Просветитель Вятичий, Меркурий Епископ Смоленский, Пимен Многоболезненный, Нестор Летописец, преподобно-мученик Моисей Угрин, Иоанн Многострадальный, Марк Гробокопатель, Никола Святоша, князь Черниговский, Нифонт, епископ Новгородский, Алипий, иконописец, Симон, епископ Суздальский, Никон, игумен Печерский, Илья, Муромец, Ефрем, епископ Переяславский и многие другие святые преподобные отцы. В этот день вспоминаются еще два преподобных – Харитон Сянжемский, скончавшийся в 1509 году, и Иродион Илоизерский, новгородский, ученик преподобного Корнилия Комельского, подвязавшийся после его кончины на полуострове в Илоозере и там же мирно почивший в 1541 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память мученицы Анны Лыкошиной, погибшей в Соловецком лагере в 1925 году, преподобно-мученика иеромонаха Илариона Громова и преподобно-мученицы схимонахини Михаилы Ивановой, расстрелянных в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне, а также преподобно-мученицы послушницы Татьяны Чекмазовой, пострадавшей в 1942 году. Мученица Анна Петровна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж, ее муж был братом товарища министра внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создания приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Один из священников Сергиевского храма уговорил Анну Петровну, чтобы она, как постоянная прихожанка, вошла в состав приходского совета. В феврале 1924 года ее арестовали вместе с другими членами приходского совета и священниками храма преподобного Сергия Радонежского. На допросах Анна Петровна не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. 26 сентября 1924 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорила Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецком концлагере. И в октябре того же года она была отправлена на Соловецкий остров. Через год, 11 октября, мученица Анна Лыкошина скончалась на Соловках. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Харитона. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Преподобный Харитон-исповедник жил в городе Икония в Малой Азии. Он был благочестивым христианином и особо почитал память святой первомученицы Феклы, последователем которой он себя считал. Во время гонения на христиан императора Аврелиана был схвачен и святой Харитон. Он мужественно и твердо исповедовал веру во Христа Спасителя, принял жестокие мучения, но по промыслу Божию остался жив и после смерти Аврелиана был освобожден из заключения. С тех пор святой Харитон всю жизнь посвятил служению Господу. Однажды он направился в Иерусалим для поклонения святым местам и попался в руки разбойников. Не найдя у него ничего ценного, они связали его и бросили в пещеру, намереваясь потом убить. Святой лежал связанный и молился, благодаря Бога и готовый принять смерть по Божьей воле. И в это время в пещеру заползла змея. Она стала пить вино из стоявшего сосуда и при этом отравила его своим смертельным ядом. Вернувшись в пещеру, разбойники стали пить отравленное вино, и все до одного погибли. преподобный же Харитон, воздав благодарение Богу, освободил себя от уз и остался жить в пещере. Найдя в ней много награбленного золота, он часть его раздал нищим, часть отдал в монастыри, а в разбойничьей пещере устроил церковь. Постепенно к преподобному стали собираться желающие жить вдали от мира. Из этого братства образовалась Фаранская обитель. Попечение об обители и забота о братии нарушали безмолвие преподобного Харитона, и тогда он, стремясь к уединению, ушел глубже, в пустыню. Однако и там его нашли те, кто искал его руководство, и таким образом были основаны две обители – Иерихонская и Суккийская, именуемая Ветхая Лавра. В конце своей жизни преподобный Харитон взошел на гору близ Суккийской обители и там подвязался в пещере. Преподобный дожил до глубокой старости, но не переставал руководить своих братьев. Он мирно скончался и был погребен, согласно своему завещанию, в Фаранской обители.

0: Наш церковный календарь завершится чтением жития благоверного князя Вячеслава Чешского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святый Вячеслав происходил из княжеского рода, правившего в Чехии, и приходился внуком святой мученицы Людмилы. Святая Людмила поручила одному священнику, своему духовнику, учить его славянской грамоте, которую святой очень скоро владел. Видя его успехи, отец отправил его в город Будич учиться латинскому языку и другим наукам. Во всем этом он преуспел, к удивлению учителей. По воле Божией случилось, что князь Братислав скоро умер, и святый Вячеслав, юный еще возрастом, вступил на родительский престол. Здесь, в сане правителя, он в особенности показал свои дарования. Вместе со своей матерью он старался об улучшении управления страны. Строил и украшал церкви, ко всем относился с любовью, как к богатым, так и к бедным, и во всю недолговременную жизнь свою помышлял только о благом. Но некоторые зломысленные вельможи захотели воспользоваться молодостью святого, который по смерти отца своего остался всего 18 лет. И вот сначала они стали восстанавливать князя Вячеслава против его матери, говоря, что она убила его бабку, святую Людмилу, и злоумышляет против него. Вячеслав сперва поверил этим словам и отправил свою мать в город Будич, но скоро вернул ее обратно в свой дом и с горькими слезами каялся. Злонамеренные вельможи, увидев, что их замыслы не удались, стали возмущать против него брата Болеслава, который, как младший, должен был подчиняться Вячеславу. Они внушили Болеславу, будто князь Вячеслав со своими советниками и с матерью замышляют извести его, и советовали ему для спасения своей жизни убить святого князя и самому занять княжеский престол. Эти злобные советы соблазнителей смутили ум Болеслава, и он стал помышлять о смерти своего брата. Желая исполнить преступные намерения, Болеслав пригласил брата к себе на освящение церкви. Святой Вячеслав, приехав и отслушав святую литургию, хотел возвратиться обратно в Прагу, но Болеслав стал удерживать его, упрашивая не отказываться от угощения, которое он приготовил. Святой согласился остаться, хотя, когда он вышел на двор Болеслава, слуги предупреждали его о замыслах брата. Святой не поверил этому, возлагая всю свою надежду на Бога. Весь тот день они в радости провели вместе, а между тем ночью злодеи решили напасть на Вячеслава, как только он встанет и пойдет к утренне, так как знали, что по благочестию своему святой не пропустит службы. И их предположения сбылись. Лишь только раздался благовест к утренне, Вячеслав тотчас встал и пошел в церковь. В воротах дома его догнал Болеслав. Святой, обернувшись, сказал: «Здравствуй, брат, вчера хорошо». Но не успел он докончить свои речи, как Болеслав выхватил свой меч из ножен и ударил им брата по голове со словами: «Сегодня хочу тебя еще лучше угостить». Вячеслав воскликнул: «Брат мой, какое зло я сделал тебе!» Но тут подбежал один из заговорщиков и поразил святого в руку. Тогда он, оставив Болеслава, побежал к церкви. Заговорщики бросились за ним, и двое из них зарубили его в самых дверях церковных. Произошло это событие в 935 году. По убиении князя злодеи стали избивать его дружину, грабить и изгонять всех тех, кого святой Вячеслав приютил в своем доме. Тело же святого Вячеслава заговорщики изрубили и бросили без погребения. Только какой-то священник прикрыл его покрывалом. В то время мать святого, услышав о его убиении, бросилась искать его и, увидев изрубленные его останки, залилась горькими слезами. Она собрала все части его тела и тут же на дворе священника омыла, одела, и тогда его отнесли в церковь и положили там. Отдавши этот последний долг своему мученически погибшему сыну, мать святого Вячеслава, спасаясь от смерти, укрылась в стране хорватов. Останки блаженного князя несколько времени еще находились в церкви, ожидая погребения, пока, наконец, позволили позвать священника, чтобы совершить отпевание святого мученика и похоронить его. А кровь его, пролитую в дверях церковных, как ни старались, никак не могли отмыть. По истечении же 3 дней она сама исчезла чудесным образом. Вскоре брат-убийца Болеслав сознал свой тяжкий грех и горько плакал. Он послал священников и своих приближенных перенести мощи святого Вячеслава в стольный град Прагу, и их с честью положили по правую сторону алтаря в церкви святого Витта, который создал сам святой. Память благоверного князя Вячеслава духовно связана с мученической кончиной святых русских страстотерпцев, князей Игоря, Бориса, Глеба и Андрея Боголюбского, и глубоко чтится в Русской Православной Церкви.

0: 2015 года, в неделю 19 по Пятидесятнице.
1: Более 500 лет на этом месте совершались богослужения, но храм имел очень трудную историю. И даже уже отстроенный в камне, он во времена Наполеонова нашествия был осквернен и разграблен. А если взглянуть еще в более дальнюю историю, то именно в этих местах шло сражение русского войска с Лжедмитрием II, и храм тоже находился на месте этой сечи и претерпел много. Но и в 20 веке, как большинство храмов Москвы, он был закрыт, поруган, осквернен. И, наверное, многие люди, проходившие мимо этого храма, представить себе не могли, что когда-то здесь будет совершено великое освящение, соберется народ, прославит Господа, вспомнит дивную историю храма и возблагодарит нашего Спасителя за все то, что мы получаем, и за скорби наши, и за радости, потому что именно из этого, из скорбей и радостей, составляется человеческая жизнь. И от того, как человек проходит через скорби и радости, и зависит его спасение. А для того, чтобы путь этот был спасительным, мы должны быть вместе с Богом. Мы должны откликнуться на Его призыв быть вместе с Ним. Этот призыв мы получаем в момент крещения. Многие из нас этого момента не помнят, будучи крещены в младенчестве. Но родители помнят, крестные отцы и матери, и они должны передавать крещаемым этот божественный призыв. Крещение – это не просто обряд. Это великое таинство, соединяющее человека с Богом и вводящее его в церковь. Это призвание человека к новой жизни. В призвании есть всегда сверхъестественный элемент. Вот в сегодняшнем евангельском чтении, небольшом отрывке Евангелия от Луки, которое мы слышали, содержится история призвания апостола Петра, описана в деталях. Господь, часто проповедуя в Галилее и теснимый народом, у кого-то просил лодку, стоящую недалеко от берега, чтобы взойти в лодку и дать возможность народу приблизиться к озеру, занять больше места и слушать его. Вот и так было в этот раз. Он попросил у рыбака по имени Симон, тот вместе со своими соратниками, соработниками, вернулся после ночного лова рыбы, ничего не поймали, промывали сети, и он дал свою лодку Спасителю. Тот взошел, проповедовал, а когда закончил, обращается к нему с предложением заплыть на глубину и бросить сети. Это было странно слышать профессиональному рыбаку, человеку, прекрасно знавшему, когда можно поймать рыбу, а когда нет. И поэтому говорит он проповеднику Иисусу: ничего не получится, всю ночь ловили и ничего не поймали. Но вместе с тем послушал слов Спасителя и бросил сеть, и не мог ее вытянуть. И тогда позвал своих сотоварищей, они бросили сеть и вытащили две сети, полные рыбы, заполнили лодки так, что они начали тонуть. Наверное, не могло быть ничего более поразительного для этого человека, профессионально занимавшегося этой рыбной ловлей, чтобы его так могло поразить, как этот неожиданный улов рыбы. И понимая, что здесь есть нечто большее, чем просто случайность или удача, он, обращаясь к Спасителю, говорит: «Выйди от меня! Я человек грешный. Отойди, я недостоин быть рядом с тобой». Вот каков смысл этих слов. А Господь ему предлагает идти вместе с ним и стать не ловцом рыб, а ловцом человеческим. Петр оставляет все. И лодку, единственное орудие своего труда, и множество рыбы, и идет за Господом. Вот это пример того, что происходит с человеком, когда его призывает Господь. В этом призвании всегда, как я сказал, есть нечто сверхъестественное. В нашем крещении невидимым образом мы со Христом соединяемся, мы входим в церковь. Но иногда призвание наше происходит от различного рода жизненных обстоятельств и событий, задумываясь над которыми, мы понимаем, что это не случайно произошло, что здесь

0: Здесь есть некая высшая логика и высшая сила. И воспринимая это как знак Божий, идем навстречу Господу. Вот очень важно уметь различать смысл событий. Уметь из всего того, что с нами происходит, вычленять естественное, логически объяснимое и непонятное. Очень часто, отмахиваясь от этих непонятных вещей в жизни, мы употребляем какие-то странные слова, не имеющие смысла, такие, например, как «мне повезло», но никто не знает, что такое повезло. Или это случайность, или еще что-то. Не нужно пропускать мимо внимания события, выпадающие из логики жизни и выпадающие из-под обычных наших объяснений. Нередко через такого рода события и даже мысли Господь к нам обращается, как к Петру на Тивериадском озере. И если мы откликаемся на этот призыв, то должны помнить, что этот ответ всегда сопряжен с некой жертвой. Мы должны доказать самим себе и Богу показать, что мы, принимая Его призыв, готовы чем-то пожертвовать в своей жизни. Петр лодкой, уловом, да и вообще спокойной жизнью на берегу этого живописного озера, где он жил со своей семьей, он в одночасье меняет весь ход своей жизни. Это был радикальный перелом, радикальный отказ от обычной, привычной и, может быть, даже достаточно благополучной жизни. Господь от нас чаще всего не требует такого радикального отказа и пересмотра всей жизни, но Он от нас требует пожертвовать частью своего времени, своего внимания, своих мыслей, чтобы Он вошел в нашу жизнь. В условиях современного бытия это присутствие Бога в человеческой жизни иногда сводится до воскресного посещения храма. А в промежутках живем так, как будто никогда Богом и не были призваны. Но некоторые по воскресеньям в храм не ходят. Кто-то один, два раза в год. Кто-то по каким-то только особым случаям в жизни, тем не менее сознавая себя православными верующими людьми. Вот посещение храма и домашняя молитва – это есть тот самый минимум, который мы можем, абсолютно не нарушая своей жизни, своего покоя, своих каких-то обязательств, своей работы или своей учебы, пожертвовать Господу. Но если мы начнем с этого, с каждодневной молитвы утром и вечером, с посещением храма хотя бы один раз в неделю, то очень скоро мы почувствуем потребность расширить это пространство своей жизни для Бога. Вот для того, чтобы это пространство становилось все шире и шире, чтобы Бог входил в нашу жизнь, укрепляя наш разум, волю, чувства, помогая в том числе нам и в наших повседневных трудах, мы должны сделать этот первый шаг навстречу Господу, подобно тому, как этот шаг сделал апостол Петр. А именно ведь для этого и строим храмы, чтобы в них могли приходить люди, чтобы в них могли чувствовать Божье присутствие, чтобы особым образом могли возносить Господу молитвы и получать по своим молитвам. И потому событие сегодняшнее, освящение храма в честь римских мучеников и бессребреников, Косьмы и Дамиана, врачей римских, которые бесплатно лечили людей и подверглись мучениям от язычников, не отказавшись от Спасителя. Вот чтобы в этом храме также всегда теплилась молитва, и приходили люди, и чтобы их было все больше и больше, и чтобы в этих стенах обретали они радость встречи с Господом.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Космодемьянском города Москвы и божественной литургии в новоосвященном храме 11 октября 2015 года в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова, мы продолжаем небольшой цикл, посвященный мистике. Я беседую с ректором Санкт-Петербургского института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым. Сегодня прозвучит третья передача. Ее тема – мистическая в самый ранний и самый продолжительный период нашей истории, в эпоху первобытности. Это так называемое детство человечества так же влиятельно в истории культуры, как детство в жизни каждого из нас. Появившийся наряду с мистическим опытом, опыт магического вторгается в наши взаимоотношения с миром невидимым и по сей день. Изучая его в его родной колыбели, первобытной культуре, первобытном человеке, человеке архаическом, не бесполезно также приобрести навык замечать его и в последующие этапы истории культуры, в том числе в христианские, и вплоть до наших дней, и вплоть до своего собственного религиозного опыта. Что в нем от мистического, а что от магического? И как первобытность из такого прокультурного человеческого нутра прорывается в грандиозные, эпохальные, трагические исторические события, такие как война? Слушайте третью передачу в цикле «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». Петр Александрович Сапронов, доктор наук, ректор Института богословия и философии, автор двух десятков монографий на темы культурологии, философии и богословия.
1: Есть ли у вас спецкурс такой в институте? Потому что вот курсы богословия и культурологии – это основные курсы, куда могут все прийти. Но ведь про спецкурсы я немного знаю, ведь они разные есть в институте. Вы что-то такое читаете?
2: Что читаю, это будет, может быть, громко сказано. Но читал, по-моему, для двух групп, как раз мистики, мистическом. Сейчас не знаю. Зависит, на самом деле, от интереса наших студентов.
1: То есть это со студентами еще решается, какие спецкурсы?
2: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Это очень интересно.
2: Вот когда я читал этот спецкурс, то вдруг проявили такой энтузиазм. Но мне нужен какой-то исходный энтузиазм. Если тебе слово, скажем, ни о чем не говорит, или почти ни о чем не говорит мистика, ну, что ж читать? Начинать с самых азов как-то не хочется.
1: Книга, одна из последних ваших, «Словарь ключевых понятий христианского богословия», где также есть глава о мистике. Она довольно небольшая, думаю, что даже наши беседы будут несколько больше. Там вы говорите, что мистика предполагает связь миров видимого и невидимого. Если воспользоваться терминологией символа веры, ну, мы помним, там начинается символ веры, веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, то вы дальше говорите об этом видимом и невидимом. Или, выражаясь секулярным языком, посюсторонним и по ту сторонним. В сегодняшней программе о мистике, начиная с самой древности, потому что это то, что сопровождает человека всю его историю, не только с христианством или, скажем, с религией единого Бога. Это явление в жизни человека появилось. И если что-то сопровождает человека всегда, то это, наверное, одно из самых важных, о чем нужно говорить.
2: Да, действительно, Марина, тут спорить не о чем. Мистическое, в каком-то смысле, ровесница человека. Мистическое измерение, ну, с некоторым риском, можно сказать, возникло много тысяч лет назад. И самое интересное, что мистическое измерение никуда не исчезает. Мистическое, ну, скажем, сегодня. Мистическое, быть мистиком для, так сказать, массового человека, это слово о чем-то говорит, но он его как бы всерьез не принимает. Мистическое можно играть, и причем и на одном полюсе. Мистическое может стать как бы средством добывания хлеба насущного. Мистика, в известном смысле, она наша ровесница. И вот я тут попробую очень кратко, что довольно трудно, проследить, как возникает и что из себя исходно представляет вот это самое мистическое отношение к миру. Начну я с первобытности. Вот как мы, христиане, смотрим на мир, на тварный мир, мы уже не раз об этом говорили, и вы сказали, Марина, сегодня уже об этом, что для нас мир, как бы сказать, четырехсоставен. Есть мир видимый и невидимый. Мир невидимый – это Господь наш, Господь Бог. Да, это еще и ангельский мир, это еще и мир низовой, дьявольский, сатанинский. Ну, а если мы говорим о мире посюстороннем, если мы говорим о мире видимом, то, конечно, различение там, есть, скажем, природного и человеческого неотменимо и для атеиста, скажем так, и для христианина. Ну вот, собственно говоря, это система координат, в которой мы с вами живем. А вот что было исходно? Исходно, конечно, ничего такого и не было. Если обратиться к опыту первобытного человека, то для него мир – это, собственно, два измерения, фундаментальные, независимо от эпохи, независимо от типа культуры. На мир первобытный человек смотрел как на мир, который расчленяется фундаментально на хаос и космос. Это мир, который расчленяется на профанный и сакральный. Что такое хаос? На бытовом уровне даже это уже очень непонятно, но для, скажем, для первобытного человека хаос – это состояние всего сущего в ситуации предельной бесформенности. Хаос – это не просто бесформенность, это еще мир только в потенции, потому что хаос, собственно, движется в сторону космизации собственной, он трансформируется в космос. И вот если создается космос, то есть устроенное житие-бытие, то хаос остается где-то при своем интересе, потому что если первобытный человек обращается, скажем, взором к небу, конечно, это космически устроенное бытие. Если первобытный человек обращается к своей собственной жизни, так или иначе он мыслит себя, конечно, космическим существом. А хаос? Хаос – это предбытие и послебытие, и это мир тот самый, низовой, это мир демонический. И вот если космически устроенный мир в его, так сказать, измерении сакральном, священном – это мир богов, то человек тоже живет в космическом мире, только он вторичен. Отклик искаженный торжествующих созвучий – это, конечно, нечто низовое. И все-таки человек проживает в этой самой своей реальности космически устроенной. Только не надо думать, что человек как таковой является космически устроенным существом. Нет, дело не совсем такое, потому что есть еще фундаментальная такая реальность, как разделение всего сущего на свое и чужое. Люди, человеки, они не очень отличаются пока от животных, люди и человеки – это обязательно свои или чужие. В самом пределе, если ты чужой, иди и убей его, или возьми его в плен. Лучше всего брать в плен женскую половину человечества и превратить их в рабов. Первоначально мужское население даже в рабов не превращалось. Бесконечное ощущение себя среди своих и предполагало вот то, что ты еще окружен миром хаоса человеческого. Ты окружен вот этими злокозненными существами. Вот это, собственно говоря, такое напряжение. Если есть мир хаоса, то, соответственно, чем он еще отличается от мира космоса? Мир космоса соотнесен с богами. Да, есть профанная реальность человеческого бытия, есть сакральная реальность, это божественная реальность. Да, мы свои, в общем-то, чтим своих богов, видим в них источник своего жития-бытия. Боги для нас мирозиждители, мироустроители, а чужой, конечно, это мир демонический. Конечно, он существует в обращенности на демонов, а демоны от хаоса. Первоначально вот что-то такое существовало и было чем-то само собой разумеющимся для человека, повторю, тысячелетиями и, наверное, даже десятками тысяч лет. Вот в этой системе координат мы и должны с вами приблизиться к мистическому. Мистическое – это, конечно, боги. В горнем Олимпе блаженствуют боги, блаженство их чуждо труда и тревоги. Вот это вот мир гармонии, мир благодеяний в отношении человека, если он не совершает какие-то преступления. А есть и область, на этот раз уже не религии, а область магическая, область, связанная с магией. Потому что если существуют чужие, если они от хаоса и как так или иначе его собой выражают, то, соответственно, сказать, что у них есть религия, что у них есть ритуал, что у них есть поклонение богам, принесение им в жертву, это будет сильным преувеличением. Да, изнутри собственного жития-бытия чужой, другой тоже поклоняется своим богам. Демонам как таковым никто не поклоняется, это все иллюзии. А вот для нас своих боги есть демоны, и для них тоже наши боги – демоны. Вот это расчленение, в частности, таит в себе какой момент? Да, если мы признаем, что у чужих нет богов, а есть демоны, если чужие обращены к демонам, то, собственно говоря, и возникает вот эта история с этой самой мистикой. Потому что если они чужие, они враждебные, они же еще очень опасные, понимаете? Чужой, значит, убей ее. Вот принцип, вот конечная штука. Мистика таким образом не формируется. Чужой, как заместитель нашего жреца, он, конечно, маг. И он практикует магию. А как он ее практикует? Магия предполагает, скажем, заклятие, принуждение демонов или договор с ними. Ну хорошо, если исходно чужие соотнесены с демонами и, соответственно, с магами, а мы с богами, то, казалось бы, все ясно. Казалось бы, все раз и навсегда задано и столетиями, тысячелетиями длится. Но вот что удивительная вещь. Оказывается, существуют еще и маги наши, из нашей своей общности. У них такая мистическая практика есть. И здесь возникает вот такое, знаете, противоречие. Если мы говорим вот о наших, о своих, то мы соотнесены с богами, но почему-то еще существует фигура мага, у которого мистика, соотнесенная с квазисакральным, очень мрачная и тяжелая, потому что мы обращены к богам, ну, назову это уже более поздним словом, мы обращены к богам с религией, а возникающая фигура мага обращена уже вовсе не к религии. Это совсем-совсем другое. Наряду с религией еще и магия. И вот магия, даже для своих, я пока не беру чужих, магия для своих – это камень преткновения, потому что вот есть общность своя, там, род или какая-нибудь другая единица, так сказать. Пожалуйста, обращайся к богам, совершай жертвоприношение, обращайся к богам со своим подобием молитвы. А рядом же существует еще и фигура мага, который обращается, скажем, к существам вот этим, которые носят демонический характер. И его обращенность к ним – это не молитва, не жертвоприношение, хотя свои аналоги жертвоприношения есть. Здесь несколько другое. Здесь что? Вообще маг ориентируется не на молитву, так возьму только одну молитву, а на заклятие. Маг, который обращается к вот этим существам, демонам, он может обладать огромной властью. У него может быть эта власть, может быть, которая сопоставима с властью этого самого жреца. От него очень много зависит. Но и на протяжении столетий и тысячелетий все равно этот дуализм, эта двойственность воспроизводится. Ее прекрасно знает первобытность, ее прекрасно знает эту двойственность Древний Восток, ее прекрасно знает античность, хотя в несколько ослабленном виде. Она сохраняется и в христианской культуре. Здесь-то нам и нужно разбираться. Если мы говорим о христианстве и христианской культуре, то она знает вот этот мистический опыт, все-таки который претендует, а я говорил уже об опасности, тщете этого, она, конечно, претендует на мистическое, как контакт с сакральной реальностью, с Богом, со святыми. Но в христианстве, в христианской культуре, не в христианстве как таковом, не в церкви, да, с церковью немножко сложнее, она, собственно говоря, ориентирована, эта христианская культура, на то, чтобы фигуру вот этого самого мага, фигуру того, чья мистика совсем-совсем не христианская, откровенно с христианством несовместимая, но эта ориентация, она, видите, такого рода, что, будучи совершенно никак не санкционирована церковью, все-таки она есть. Она есть столетие за столетием. Вот мы с вами говорим, что христианский космос, христианская система координат предполагает там сакральное, профанное, Бога и ангелов, и святых, и так далее. Но и, соответственно, есть низовой уровень. Не только невидимый, но еще видимый мир. И попробуй там найди каким-то образом, найди там фигуру мага и фигуру, соответственно, мистика. Да, оказывается, еще как есть она. Она уж точно с христианством несовместима. Но поразительно, поразительно, что это в науку не идет. Возникают фигуры людей, которые магической практикой заняты, возникает фигура тех, чья мистика ну никак не укладывается в христианские обыкновения. И христианство каким-то образом должно уживаться с ними. Есть вообще парадоксальные случаи. Ну хорошо, вот этот богослов, он практикует мистику, да, он дерзает свой мистический опыт развернуто предъявить церковному народу. Это одно, но есть еще видные богословы, можно сказать, мистика которых ими практикуется, она магического свойства. Но я вам приведу пример заведомо такой, что ли, упрощенный. Люди тысячелетиями, и в христианстве это ничего особенно не меняется, очень были склонны к тому, чтобы определять судьбу человека или какое-то его состояние, его перспективы, исходя из расположения светил. Вот эта реальность, как вам сказать, в каком-то смысле она, если договаривать, она в каком-то смысле скандальна. И тем не менее, астрология практикуется вовсю. Она заходит так далеко, что властные особы, государи, короли христианского мира держат при себе астролога, а он им составляет гороскопы. Они очень на них ориентируются. Фигура астролога где-нибудь в 15 веке, ее можно найти при дворе римских пап. Вот это мистика в данном случае, а ведь астрология – это все-таки мистика.
1: Но ведь это же как повернуть. Вот у меня здесь такая мысль, что мистика в себе заключает одновременно невероятные силы и откровенности проникновения в наш мир, мира божественного. Угу. Соответственно, есть риск, что это будет антибожественный мир. Но без риска в вопросах веры никуда. Угу. Сама вера тоже, между прочим, риск. Потому что, как мне кажется, когда человек говорит, я верующий, я христианин, он рискует, а вдруг нет. И здесь вопрос, как повернуть. Сам человек решает в вопросах мистики, с кем я сейчас общаюсь. И это очень много на человека накладывает. То есть, с одной стороны, проникновение того мира в наше вмешательство властное. И понятно, что человек перед ним чувствует себя существом меньшим. А с другой стороны, это я решаю, с кем я сейчас общаюсь. С Богом или с бесами, с ангелами или с демонами. То есть, как-то величие и ничтожество в одной точке. А здесь еще один момент. Ну, астролог. Хорошо, церковь может объявить, что астрология – это не богоугодное занятие, и христианину не подобает, и может массу трактатов написать, почему это так. А может объявить, что Бог специально расположил так звезды, чтобы общаться с людьми, высказывая промысел свой. И мы читаем это как книгу, которую Бог нам предлагает, почти как священное писание. А чем не христианская идея?
2: А знаете, чем она не христианская идея? Есть такая реальность, как священное писание. Если там и мелькнет фигура астролога или некоторое его подобие, то это совершенно неприемлемая ситуация. Если есть священное писание, если есть церковь, если есть догматы, то, собственно говоря, христианство по поводу астрологии, ну, на уровне догматическом, например, да, на уровне своей устойчивой традиции, очень спокойно, если так можно выразиться, обходится без всякой астрологии, без всякого гадания.
1: Почему вот можно вот так узнавать промысел Божий, а вот так нельзя?
2: А как ты узнаешь промысел Божий?
1: Способ,
2: христианский. Вот как ты узнаешь? Если ты решишь, что вот светило что-то обозначают, что по ним можно что-то гадать, что-то может... Очень важная вещь, день твоего рождения, да, от него вот это выстраивается. И оказывается, что твоя участь предрешена раз и навсегда. Тот путь жизненный, который ты пройдешь, он уже заложен. Это значит, что ты, например, как христианин, обязан как минимум встать все-таки на точку предопределения.
1: А
2: предопределение, оно может быть и христианское, но в вариации Лютера и иже с ним. Во всяком случае, и у них, и у Кальвина, и их последователей, и их церквах, которые они создают. Там как раз утверждается, особенно у кальвинистов, утверждается предопределение Божие. Но ни для православных, ни для католиков это абсолютно неприемлемо. А вы скажете, ну хорошо, а вот эти две конфессии, а для них приемлемо, а в общем-то они христиане. Если ты предопределен, там начинается такая путаница. Если ты предопределен, то ты обращаешься к звездам, что-то высчитываешь, но они же, собственно говоря, не предопределение высчитывают. Это, вообще-то говоря, не та мистическая практика, когда ты можешь сказать о том, что этот предопределен к погибели, а этот там, к жизни вечной. С жизнью вечности тоже там вечности тоже сложно. Не получается. И потом эта вот мистика, эта магия, астрология, она же вынуждена быть осторожным. Она ведь, если и говорит о предопределении, то с ним соседствует и другой момент. Оказывается, что оно где-то и преодолимо. Да? Для чего тебе нужен свои сведения о твоей будущей жизни? Конечно, это страшно любопытно, но если ты сколько-нибудь разумный человек, если ты сколько-нибудь держишь себя в своем уме, то ты откажешься категорически знать свое предопределение. Оно тебя зачеркивает. Да? Вот ты предопределен, чтобы не было у тебя случиться то-то и самое, ты погибнешь, умрешь ли своей смертью или нет, или, наоборот, вознесешь голову. Нет, это все для тех, в отношении кого вот эти вот магические практики, для кого они имеют какой-то смысл и соблазн, то надо все-таки считаться с тем, что у тебя есть заказчики, у тебя есть те, кто стремятся узнать свое будущее. А если оно предопределено, если ничего не изменишь, то и не пойдет он к тебе. Поэтому, да, взаиморасположение звезд определяет твою участь, но, оказывается, ее можно скорректировать, понимаете? И начинаются вот такие танцы, очень странные, у этих самых астрологов. Да, предопределено, но если то, то можно что-то там потанцевать свою жизнь каким-то иным манером. Она готова идти на такие уступки. Маг, мистик, в общем-то, обхождение знает. И, в общем-то, доверять ему просто здравому уме, к человеку находящемуся, не обязательно глубокому христианину, совершенно не обязательно. Лучше этого не делать. А ситуация-то была очень тяжелая и очень, по-моему, страшная. Вот меня в свое время, например, что напугало? Было два университета, коснусь только одного, которые ввели у себя в университетах факультет магии. Это был факультет, ну так, предупредительно названный факультетом белой магии, потому что различают белую магию и черную магию. Черная магия, ничего такого не должно быть. Да, мистика черного мага запредельна. Но у нас же все-таки мистика-то, которая белая, которая каким-то сопряжено с христианством. Это христианская мистика, это христианская магия. Но христианин и магия – это или-или. Магия запредельна. Почему? Ну, потому что, понимаете, фигура мага, она очень агрессивная. Вот если ты, например, маг, да, так сказать, первостатейный маг высшего ранга, то какая перед тобой жизненная задача? Твоя жизненная задача – это не поклоняться демону и только, как христианин поклоняется своему богу, нет. Он еще стремится овладеть, маг стремится овладеть вот этим существом демонического свойства. Если он им овладеет, а для этого существует заклятие. Не случайно я это слово упомянул. Маг – это заклинатель, понимаете? А что значит заклинать? Заклинать – это принуждать. Его отношение к миру, даже вот этому, для него высшему, действительно заклинательное. И если ему удается заклясть демона, Это, знаете, такой образ приведу простенький. Да вот демон летит где-то там в своих далеко. Маг обращается к нему, там абракадабра своя у него звучит. Потом демон вдруг ощущает какое-то движение вот этих заклятий, и он попадает в некий сосуд. Ну, что мы знаем в сказках, но это же практика, так сказать, принималась как-то всерьез. Сосуд запечатлевается им, и теперь вот этот самый демон в твоей власти. Ты способен ему сказать, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ну, я, конечно, все это несколько карикатуривание, но в самом основе это именно так. В том-то и дело, что магия принудительна, да, если религия – это все-таки молитва, просьба и так далее, то маг стремится овладеть демоном. Он как бы ощущает себя таким образом, что если он уж как следует потрудился, то, собственно, никто ему не указ, он существо, давлеющее себе. Что-то такое предположить по поводу все-таки жреца абсолютно невозможно. Это будет полный бред. Поэтому даже в языческих религиях, даже там маг со своей вот этой практикой мистической, маг всегда оставался фигурой очень опасной, да, очень двусмысленной. В разных культурах, национальных, в разные эпохи с магом могли мириться, но относиться к нему осторожно. В других религиях маг просто мог преследоваться вот со своим тяготением к этой вот зловещей и злосчастной мистике. И это, собственно говоря, распространяется, увы, и на христианство, потому что были эпохи в жизни христианской церкви, когда к магам относились терпимо, когда магией и мистикой магической занимались даже видные богословы, а были эпохи как раз очень, особенно в раннем христианстве, они настойчиво отвергали всякое подобие вот этой самой магии, вот этой мистики. Мистика, мы с вами на прошлом занятии об этом говорили, мистика даже христианская, мистика даже тех, кто попадал в святцы, мистика Дионисия Ареопагита, например, она очень сомнительная именно с позиции христианства. Как мистик Дионисий Ареопагит, на самом деле, конечно, псевдо, абсолютно неприемлемо. Я занимался текстами Дионисия Ареопагита. В массе своей это был огромный авторитет, понимаете, вот ты читаешь реакции на него и поражаешься. Это величина самая-самая первая. Ну, знаете, это вот как, скажем, философ по преимуществу для античности, последняя вершина философии, это, конечно, Платон, в меньшей степени Аристотель. Так и для христианских богословов, мистически ориентированных, конечно, Дионисий Ареопагит выше любого другого. Ну вот вам, скажем, ситуация в христианстве. По существу это ведь ситуация чего? Это ситуация того, что мистическое, ну, непомерную роль играет, и статус ее резко повышен. Опять-таки мы об этом с вами говорили. А если мы еще учтем, что мистическое тяготеет к магическому, то тут уже о чем говорить.
1: Если маг – это тот, кто не просит, а заклинает, он какую-то реальность не здешнего мира, но обеспечивает. Конечно, тоже там бывают свои неудачи, но тем не менее.
2: В каком смысле, извините, обеспечивает?
1: Ну, то есть, например, чтобы сделать вот это, он делает определенный ритуал и, соответственно, предполагает, что результат есть.
2: Угу.
1: Христианин – совершенно другая реальность, совершенно переворот сознания и вообще переворот внутреннего мира человека, который религиозный мир. Ничего у него не обеспечено, вообще никак не обеспечено. С другой стороны, мы видим в христианстве массу реальностей, где нам предписывается, что это 100% обеспечено. Ну, например, самый на поверхности лежащий пример, я уверена, что люди найдут в своей собственной даже практике христианской массу других, но самый лежащий на поверхности пример – это крещение.
2: Угу.
1: Принесли младенца, крестили, все, он христианин. Но вот в этой, как бы, системе координат, как же так?
2: Вас смущает, что этот христианин абсолютно не сознает себя, да?
1: Нет, меня смущает, что это такая практика, совершение ритуала дает нам христианина. То есть это получается по логике, вот по, вот как говорят, да, там, например, кто-нибудь, отнесите это в левый столбец или в правый столбец. Вот в левом столбце у нас магизм, в правом столбце у нас христианство. И как-то я не уверена, куда отнести данный факт.
2: Магия надежнее, да? Придет маг, да?
1: А разве здесь не тот же самый принцип?
2: Придет маг, мистическими действиями своими обеспечит...
1: Здесь же нет прошения, мы же просим, пожалуйста, может быть, сделай его христианином, а дальше ты не уверен, сделан ты христианином, получился ты христианином, будешь ли ты христианином, христианин ли ты в данный момент.
2: То вы утверждаете апологию предопределения. Но давайте к этому относиться осторожно. Если тебя крестили, значит, в каком-то смысле тоже вошел в церковь. Но это же начало пути. Христианин же может быть хорошим христианином, может быть дурным христианином, может быть вообще отречься от Бога, иногда даже не подозревая от этого. Это же только вот точка в движении к спасению. Первая точка. Первый даже не прыжок, а крохотное движение. Да, конечно, он еще ничего не сознает. Он такой же христианин, как, я не знаю, как какой-нибудь кот. Ну, так ему же предстоит жизнь.
1: Здесь привлек образ, только вошел в церковь, как самый простой образ, как человек, который вошел в дом. Ты вошел в дом, но ты не стал еще ни жителем этого дома, да. Ни тем более там не получил сразу прописку и права собственности, говоря нашими реалиями. То есть, ну вошел ты в дом, хорошо, это факт. И он действительно в каком-то смысле тебе обеспечен. Но как вошел, так и вышел.
2: Видите, это какую-то перспективу открывает.
1: Ну, это значит много, конечно.
2: Но тут опять возникают проблемы очень тяжелые и скользкие. Тут можно как бы и нагрешить. Ну, можно дальше пойти. Ну, хорошо. А если тебя не крестили, то что, ты обречен гиене огненной? Ну, в средние века об этом сколько угодно говорили. Язычники, почитаем Данте, язычники, конечно, в аду. Если это добродетельный язычник, он будет около рая, но туда никогда не войдет. Ну, а сегодня к этому надо осторожно относиться. Если ты не крещен и отдал все-таки Богу душу, ну, не крещен, а какой ужас, а как же с этим быть? Ты же обречен. Ну, в средневековье этим мучилось, и Данте этим мучился. И у Данте античные мудрецы, как сказать, лучшие из античных людей, они вынуждены пребывать в аду. Правда, в нимбе, да, они там мук не испытывают, но они, Бог им себя не открывает. Они обездоленные такие. Когда мы такие вещи читаем, то действительно мы немножко теряемся. Так все-таки, может быть, они спасутся каким-то другим образом. Ну, я не могу сказать, вслед за Данте или за этими видными богословами, конечно, они не спасутся, конечно, они обречены. Я не готов это сказать. А что я готов сказать? А я готов сказать только одно. Замкни уста свои. Богу ведомо все, да? Я готов только сказать очень скромно и очень смущенно. Ну, что-то не может быть такое. Там какая-то тайна еще есть. И вот на этой тайне я бы остановился. Дальше уже как-то нет.
1: Мистика и тайна очень вместе сопряженные темы.
2: Да. Здесь, действительно, здесь есть своя мистика, да.
1: И это тоже какое-то условие того, что эта мистика происходит в жизни. Кстати, вот такой тоже вопрос, он из прошлых бесед немножко остался для меня. А все-таки христианин может считать себя верующим, если у него никогда не было мистического опыта? Вот не было опыта, и все. То есть он какие-то вот положения веры знает, что называется, да, в чем-то участвует в церкви, в каких-то таинствах, конечно, принимал участие. Но опыта мистического у него нет. То есть этой части жизни у него отсутствует.
2: Ну, вы как-то слишком опять радикальны. Ну, хорошо. Если у него не было мистического опыта, значит, он не христианин. Ну, как-то таких утверждений церковь не делает. Но я, в общем-то, даже не на это акцентировал бы. А я совершенно уверен, что в жизни каждого человека какие-то моменты были мистические, потому что, ну, без какого-то Божьего благословения, без Божьего терпения, ну, мы слишком обречены. Мы как-то не выдержали бы напор жизни, если бы вот эти маленькие, скромные чудеса не совершались. Так что за этот счет я бы не стал особенно беспокоиться.
1: Завершая ту часть беседы, где вы начали говорить о человеке первобытности, мне хочется понять, как все-таки сильно изменился мир от первобытного человека и человека, который, ну, как мне кажется, в античности он все-таки совсем другой человек. То есть он совсем по-другому мыслит. Например, что для первобытного человека вот это свои чужие, то совершенно не так для человека античного мира. Хотя там тоже есть свои чужие, очень жестокая позиция.
2: Да.
1: Там же, можно сказать, и очень соблазнительно собрать это все в кучу. Вот там есть свои чужие, тут есть свои чужие, у всех есть свои чужие, нормально. А на самом деле, как мне кажется, самое главное, почти самое главное, что мы можем понять в культуре, это если мы так поймем ваш цикл лекций «Культурология», что сами станем понимать, что свои чужие у первобытного человека, архаического человека в его сознании, который, на мой взгляд, и сегодня никуда не делся, и у человека в античности, вообще между ними пропасть, это абсолютно разные реальности. И хочу вас спросить, поэтому, Петр Александрович, в конце вот этой нашей беседы, как все-таки изменился человек в отношении к миру невидимому от первобытного к человеку вот той европейской цивилизации, которая зародилась в античности, и, собственно, к тому, что восприняло христианство, и таким образом, что мы сегодня, когда встречаем первобытное наследие, мы должны его узнавать, но и отвергать, конечно.
2: Видите, какое дело? Вообще у нас с вами несколько уровней бытийственных. Да? Сказать, что, скажем, мы в том числе и первобытные люди, я совершенно с вами согласен, у нас есть первобытные черты. Мы их, может быть, в себе не замечаем, а где-то ситуация заостряется, где-то ситуация становится прям гротескной, прущей. Это разделение на своих и чужих. Это доходит до того, что чужой, совсем чужой, подлежит устранению. Ну, скажем, национал-социалистический режим. На чем он базировался, в частности? Да, на массовое уничтожение евреев. Они чужие, они плохие. Евреи, значит, убей его. Ну вот, вышло наружу, да. Но здесь культура, которая пережила античный опыт, культура, которая пережила и переживает все еще христианский опыт, это самое страшное преступление, какое только может быть. Если уж совсем просто. Для христианина нет своего и чужого. В глубине принципа, вот если следовать за Христом, нет чужого, а есть кто. В античности это вызревало, есть другой. А вот если взять христианство, то ближний. Человек человеку ближний. Вне зависимости от того, принадлежит ли он к нашему народу, к нашей корпорации и так далее, он всегда ближний. Но если сказать, что мы этого принципа придерживаемся, нет, не думаю. Но он является некоторым таким достаточно внятным ограничителем. В каком смысле ограничителем? Ну вот, смотрите, очень тяжелая вещь. Христианство – это христианство, но, Господи, сколько эта христианская культура знала битв, сражений, а значит, убийств и так далее. Но вот если, например, в рыцарской культуре рыцарь, который повергает рыцаря же, не простолюдина, он внутренне обязан воспринимать его как гостя. Да, он с него потом сдерет 3 шкуры, а может быть, 1, потому что он должен выкупить себя, но он гость. Он ночует у него в его палате, он к нему подчеркнуто относится как к гостю. И вообще пленные, военнопленные, пока мы не одичали в 20 веке, в каком-то смысле действительно гостили у победителей. Был кодекс довольно жестко соблюдаемый. Ты и я, мы с тобой одной крови. Мы люди Божии. И это вот действовало. И вообще война начинается тогда, когда она теряет, знаете, так очень кратко скажу, война начинается тогда, когда она теряет характер охоты. Первоначально что такое? Не было войны вот в нашем представлении. Но вот об этом целую книжку сейчас пишу. Мы друг на друга охотимся, вот эти первобытные племена. Но когда возникает война? Тогда, когда появляются ограничения. Да? Вот этого можно, а этого нельзя делать. Вот это нельзя переступать. Переступали сколько хочешь, но норма, но форма была создана. А в христианство это уже в античности в зародыше есть. Христианство – это уже совсем другая опера. Даже в войне. Мы плохие христиане, и мы вообще-то, наверное, должны разделять наш христианский мир на плохих и очень плохих, но мы христиане до известного предела.
1: Вот интересно, что вот эта предельная, прямо скажем, отвратительная реальность, но предельная реальность человеческого сосуществования, война, она многие смыслы, как говорят сейчас, обнажает. Да? Угу. И это действительно так. Вот предложу такой подход, что для первобытного сознания, для архаического человека, это не период, а это состояние именно внутреннего мира. Для него убийство, соответственно, противника на войне, то есть чужого, это человек другого племени, вот это, наше племя. Это не вопрос такой, что вот мы должны их убить, потому что иначе они нас убьют или захватят, или потеснят. Угу. А это вопрос онтологический. То есть, если я есть, вот я, например, там какой-нибудь, ладно, Готентот, условно, ну, в общем, подставьте любого. Значит, я в качестве Готентота, вот я вот и есть. А он вот другое племя, по-другому называется. Так что же, если они есть, как они есть, значит, меняет ценность моего, я есть как Готентот, что ли? То есть их нужно убивать просто из принципа того, что иначе я есть несущественно. Тогда как античный принцип, это тоже, особенно в римский период, появляется война, то есть нужно варварские племена, соответственно, привести к римской культуре, но они в римской культуре получат возможность существовать, тоже называясь сами своими именами. Они будут римляне, но они будут называться вот мы такое, мы такое, мы такое, мы англы, мы там вот эти.
2: Нет, они прежде всего римляне, ну, да. А потом уже. Они граждане Римской империи. Да.
1: То есть это вот то, что будет воспринято христианством. И это два очень разных принципа, как мне кажется. Они очень сильно разные. И проявляются самым таким откровенным образом именно в войне. Вообще это страх. Это страх, что меня нет. Ну, то есть, конечно, здорово заявить, там, мы русские, с нами Бог. Я русский, я есть. Ну, прелесть, конечно, красота. А что, если англичанин тоже есть? Катастрофа, мой мир рухнул, меня нет. Я причастен небытию. А не, собственно, жизнь и бытию. Это же, значит, у меня нет другого выхода, только их всех истреблять, и все. Это первобытное сознание.
2: Да, но почему вы его сейчас навешиваете на современность? Да. Не очень понятно. Понимаете, вот как сложилась история XX века. Я как раз пришел к выводу о том, что уже Первая мировая война не совсем война, а Вторая мировая война – это уже совсем не война. Именно почему? Именно потому, что вот во Второй мировой войне, в Первой мировой войне еще не дошло до конца тенденция, именно потому, что всякого рода ограничения были сняты. Потому что мы были в ситуации, немец, значит, убей его. Но почему? Ну, потому что иначе немец если это тебя убьет. Почему были абсолютно невозможны, скажем, мирные переговоры, какие-то их подобия с Гитлером? Ну, потому что он уже как бы не человек, он чужой, и смертью умрешь. По возможности мы все для этого сделаем. Война, которая снимает всякие ограничения, это уже не война, потому что в войне, еще раз, это не чужой, это другой, понимаете? И с этим надо считаться. Да, могут быть страшные, жестокие ситуации в военных действиях, ограничения могут сняться, но они восстанавливаются раз за разом. Ситуация с гитлеровской Германией, она, говоря словами Вольтера, «раздавите гадину». Ну вот война закончилась, ну потому что гадина тебя иначе тоже раздавит. Это уже охота, да, а не война. Или какая-то пострашнее охоты что-то происходит. И это, кстати говоря, дехристианизация. Гитлеровская Германия дехристианизировала себя по существу, да, но она и не позволила христианское отношение к себе, или, скорее говоря, очень ограничила его. Пока гитлеровская Германия была жива, если это жизнь, то ограничения сняты, но и все-таки христианский опыт есть, потому что Германия была восстановлена и в советском варианте, так называемом, и восстановлена, да, западными державами. Англия, Франция и особенно, конечно, Соединенные Штаты позволили Федеративной Республике Германии достичь известного благосостояния уже в начале 60-х годов. Это же христианский опыт, конечно, да.
1: Так, начинаю немножко понимать, что такое, о чем все говорят, когда война заражает ядом все стороны, даже те, которые воюют за правое дело, за уничтожение такого зла, как гитлеризм и нацизм.
0: Прозвучала третья передача в цикле бесед с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии». Санкт-Петербургский институт богословия и философии приглашает на обучение на курсы дополнительного образования по направлениям «Культурология. Русская культура в контексте мировой культуры» и «Теология. Православное богословие». Каждый год в институте читается ряд новых спецкурсов на редкие темы культурологии и богословия. Сайт института ibif.ru. Узнавайте, как присоединиться к образовательному процессу. Слушателями спецкурсов могут стать те, кто уже получил образование хотя бы по одному из двух направлений или находится в процессе его получения. Сайт института богословия и философии ibif.ru. Узнавайте, как присоединиться к образовательному процессу. Выбирайте направление, подключайтесь к спецкурсам. Еще раз напомню, спецкурсы каждый год разные. Не только мой личный совет, а опыт, проверенный многими поколениями. Вести конспекты лекций – это и означает формировать и выстраивать в систему свою образовательную базу. А я надеюсь, то, что образовательная база нужна каждому человеку, и это не нуждается в дополнительных доказательствах. Убеждать в этом не нужно. Но особенность нашей ситуации – у нас нет базы христианского образования. Мы можем получить эту базу в Институте богословия и философии на двухгодичных курсах дополнительного образования. Сейчас на сайте Радио Град Петров на главной странице в разделе «Прямая речь» размещены цитаты об образовании. В частности, там есть очень важная мысль. Как часто человеку, чтобы начать понимать Священное Писание, не хватает просто общей культуры. Вот за этим нужно идти в Санкт-Петербургский институт богословия и философии. И хотя учиться можно и дистанционно, но лучше всего, конечно, очное образование. Институт богословия и философии находится в просветительском центре при Феодоровском соборе. Станция метро «Маяковская», площадь Восстания. Четвертую передачу в цикле «Мистика и мистическое в культуре и христианском богословии» слушайте через неделю. Всего доброго. До свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Эта часть нашей передачи выходит в записи, поэтому я не призываю вас, уважаемые слушатели, звонить нам в эфир. Мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: И, как обычно, когда отец Александр в вечернем канале, мы говорим о символе веры. Это уже далеко не первая передача, но и, наверное, не последняя. Тем не менее, мы приближаемся к завершению. И сегодня мы будем говорить о 9-м члене символа веры, исповедую едино крещение во оставление грехов. Обычно в катехизисах, когда идет речь об этом члене символа веры, говорят о таинствах, поэтому и мы тоже поговорим о таинствах. По крайней мере, сегодняшняя передача будет посвящена им. И первый мой вопрос, отец Александр, существует ли в православии общепризнанное понимание того, что вообще такое таинство, или это дискуссионный вопрос?
1: Ну, конечно, в православии существует совершенно определенное понимание, что такое таинство. Таинство – это некие особые действия Господа Бога. Значит, вот в духовной жизни человека есть нечто, что делает он сам, а есть нечто, что делает Господь Бог. И вот там, где действие Господа Бога, оно как-то очень, так сказать, внятно проявлено и подразумевается, что оно является основным, но вот эти священнодействия, скажем так, получили название таинств. Вот. Ну, таинство мистерион по-гречески или сакраментум по-латыни, собственно, имеют еще и дохристианское, конечно, происхождение, и в язычестве, так сказать, были какие-то сакральные действия, которые тоже вот назывались таким образом, мистерии какие-то, да. Вот, вот это, этот термин перешел и в христианскую церковь, и, собственно, применяется к тем священнодействиям, которые, ну, считаются церковью наиболее какими-то существенными, важными, в которых действительно, скажем, внешним признаком обряда обычно служит призывание Святого Духа, такое явное. Вот, ну, скажем, таинство крещения, о котором мы будем сегодня больше говорить, мы призываем благодать Святого Духа на воду, снизойти на воду сию, вот перед тем, как мы совершаем, собственно, таинство крещения в этой воде. То есть мы довольно пространную молитву читаем Господу Богу об освящении воды. Вот. Так что в этом смысле таинство – это совершенно понятно. Ну, или, конечно, таинство Евхаристии, где тоже прийти Духу Святому на ны и на предлежащие дары сия и сотворить. То есть мы явно свидетельствуем в этой молитве, что освящение даров, приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову происходит действием Святого Духа, не нашим действием. Вообще, когда литургия начинается, диакон, обращаясь к священнику, так сказать, тихо, это такой диалог перед самым началом службы, произносит слова «Время сотворите Господи». То есть время не нам что-то Богу сотворить, а время Богу совершить нечто, что мы сейчас имеем в виду, да, таинство благодарения, таинство Евхаристии, то есть Бог его совершает. Вот, так что в этом смысле все понятно. Но если говорить в принципе о таинствах как о группе таких священнодействий, то вот здесь, конечно, таких четких границ провести довольно трудно. Вот тут есть особое действие Божие там, или нету действия Божия? Кто это в конечном счете решает? Причислить это священнодействие к таинствам или не причислять к таинствам? Ну, в истории церкви понятно, что таинства появились не сразу именно как вот таинства, как особо выделенные. Конечно, крещение было понятно, это какое-то действие Бога над человеком, которое человека как-то преображает. Евхаристия тоже изначально выделялась как то, чем церковь живет вообще, да? Центральное действие церкви, где она себя выявляет как церковь. Значит, ну, вот, скажем, ну, у Дионисия Ареопагита, да, 6 век, 5 век, звучит таинство крещения, таинство Евхаристии, ну, таинство миропомазания, может быть. То есть вот вообще три вот эти таинства, причем часто крещение и миропомазание как-то объединяются в одно, поскольку это, ну и в практике они совершаются вместе, хотя по идее это действительно разные таинства, и, скажем, в Западной Церкви они вообще разнесены во времени. Да. Вот. Ну, потом, по-моему, Федора Студита, скажем, там шесть таинств называется. Причем
0: существуют разные списки таинств.
1: Ну, вот в разное время по-разному, да, поскольку здесь очень трудно вот этот какой-то четкий критерий применить. Вот. Причем в число таинств в древности всегда входило и монашество, и очень часто освящение храма. А вот, например, брак, исповедь или освящение очень часто не входили в число этих таинств. Значит, у нас сегодня принято более или менее учение о семи таинствах. Но вы не найдете ни в какой серьезной книге, кроме, может быть, какой-нибудь для воскресных школ, где надо все попроще объяснить. Там будет четко сказано: вот у нас есть семь таинств, все, все остальное не таинство. Вот. Но если мы будем читать какие-то учебники, даже семинарские уже по догматическому богословию, то мы всюду увидим вот этот экскурс, где будет показано, что таинств в одно время столько считалось, одни считались таинствами, в другое время другие считались таинствами. То есть для православия как раз характерно вот отсутствие такой жесткой демаркационной линии между тем, что есть таинство, а что просто какое-то священное действие, которое мы таинствами не называем. Вот. Вообще это все появилось вот так жестко сформулировано в Западной Церкви, в Католической Церкви, в эпоху схоластики прежде всего. Вот. Насколько я помню, у Петра Ломбардского в XII веке, XII век, век расцвета схоластики, конечно, вот, появляется впервые вот это учение о семи таинствах, потому что для схоластики очень характерно проводить четкие границы, линии, все как-то квалифицировать, сортировать, упорядочивать, приводить в какую-то стройную систему, так скажем, да. Число семь красивое, ну, давайте семь таинств. Вот там, значит, названы семь таинств. По-моему, в составе том, которым вот сейчас мы тоже это имеем. Вот. Потом в XIII веке был знаменитый Лионский собор, вот эта уния Лионская, да, в 1274

0: пришла уния, и вот это учение, оно не то, что на Лионском соборе было принято, но как-то оно было перенято, перенято вот Восточной Церковью. Ну, впрочем, потом все это расстроилось, эта уния была недолговечной, Константинополь постепенно отвоевали, Западная Церковь оттуда ушла, вот. И, собственно, опять, скажем, Григорий Палама, 14 век, да, уже называет опять три таинства. Угу. Вот, или там даже два таинства, по-моему, крещение и Евхаристия. Николай Кавасила, ну, такой младший его, скажем, современник, да, и такой автор очень крупный, богослов того времени, тоже три таинства называет. То есть, в общем, это не было вот так устойчивой традиции. И потом это вошло уже к нам через Петра Могилу, через Украину, да, которая была, так сказать, в составе польского государства. И, конечно, за православие боролись и отстаивали его по отношению, ну, от посягательств католичества, но при этом учились все в западных университетах, угу, набирались мудрости там, ума. Тот же Петр Могила в Парижском университете учился, скажем, да. Вот, понятно, что так или иначе они все-таки заимствовали многое из западного учения. Только они его, так сказать, как-то переделывали на православный лад, но какие-то его основные черты вот копировали. А в Западной Церкви к этому моменту уже было учение о семи таинствах. Оно было принято официально, как я понимаю, на Тридентском соборе в XVI веке, да, контрреформация собора. Вот, и все, и вот оно таким образом через Петра Могилу, который в исповедании веры православной, да, включил вот и учение о семи таинствах. Не то чтобы оно так противоречило прямо вот, ну, когда-то называлось вот какой-то набор таинств гораздо более широкий, чем только крещение и Евхаристия, да, и в православной традиции. Вот, ну, вот это учение таким образом было заимствовано, вошло в кормчую книгу, вот, то есть это сборник такой канонов, нравственных каких-то правил и тоже и государственных законов, вот, который был и в Греции, и, соответственно, в Византии, и потом перешло вот под названием «Кормчая книга». То есть кормчий – это рулевой, да, который рулит всем делом, кормчая книга, которая как бы вот направляет человека и общество, да, христианское вот определенным образом к спасению. Да, вот это такая основная книга. Вот вошло в кормчую. Ну и дальше уже в богословие, так сказать, школьное. Конечно, это все стали переписывать, и уже в XVIII веке, когда семинария, академия славяно-греко-латинская уже вовсю была, потом уже и духовная академия. Вот это все постепенно перекочевало и в учебники, и утвердилось как вот прямо учение православной церкви. Хотя вот история примерно такая.
1: Отец Александр, у меня будет немножко наивный вопрос к вам, но скажите, пожалуйста, вот пытались на протяжении веков составить списки различных таинств. Вы это сейчас подробно рассказали, да? Но а вообще нам есть какая-то польза-то от того, что мы разделяем происходящее в церкви, пускай условно, но тем не менее разделяем на таинство или не таинство? Духовная польза, может, какая-то практическая?
0: Не знаю. Думаю, что пользы большой от этого нету. И, собственно говоря, все такие, ну, богословы православные, там уже, скажем, 19 века, уже не говорю про 20 век, как раз, ну, как бы демонстрировали вот эту уязвимость вот этого разделения, потому что монашествующие до сих пор многие считают, и на полном серьезе, что постриг – это таинство, монашеский постриг, освящение храма, тоже вроде таинство, тоже там призывание Святого Духа на елей там и так далее. Поэтому не знаю, ну, как выделение просто наиболее значительных каких-то, может быть, общезначимых священнодействий, ну, может быть, опять-таки, только для некоторой систематизации и вот выстраивания какой-то, ну, системы, да, понимания

0: как, значит, ранжируются наши священнодействия. Есть вот самые главные, а есть другие, которые не такие важные. Хотя, вот, скажем, молитва на освящение воды, уж тем более великое освящение воды, агиасма, на крещение Господне, на праздник, да, когда мы светим воду, да, она почти дословно повторяет молитву освящения воды в таинстве крещения. Там еще елей освещается в теории, да, но чаще всего, мы будем говорить, его не освещают каждый раз. Вот. Но, во всяком случае, поэтому вот сказать, что вот тут мы таинство, а тут мы ту же самую молитву читаем, она уже не таинство. Ну, странно, странно. В общем, я бы на этом не фиксировал специально внимание.
1: Да, отец Александр, вот духовная жизнь, она все-таки включает не только совершение различных таинств и богослужений, но, наверное, многие верующие ощущают какое-то прямое, что ли, вмешательство Бога в свою жизнь. И, возвращаясь к изначальному определению таинства, которое вот вы дали в самом начале передачи, получается, что это тоже в каком-то смысле таинство. То есть это...
0: Да, конечно, конечно, в каком-то смысле все, что происходит в церкви, это таинство. В том отношении, что во всем этом как-то участвует Господь Бог. То есть, понятно, он участвует вообще в жизни всего этого мира, и не только в христианской церкви, да, но все-таки для людей, соединившихся с ним, да, в таинстве крещения, вот, это действие проявлено как-то особенно. Кроме того, изначально ведь все-таки Христос основывает общину, да, вот он созывает 12 апостолов, не один ходит. И говорит всем, вот вы просто веруете в меня. И... Нет, он собирает группу людей. Мы уже об этом говорили, когда говорили о церкви. Вот. И вот эти самые значимые такие вещи, которые фиксируют присутствие церкви в данное время и в данном месте, это, конечно, таинство Евхаристии. Вот благодарение. Оно совершается не индивидуально. Поэтому, да, конечно, наша индивидуальная молитва и какие-нибудь там пустынножители замечательные там ранних веков и, может быть, более позднего времени, монашествующие, преподобные, конечно, они имели личное какое-то богообщение, несомненное, да, вот, но, тем не менее, это не то, что не исключает, а это как раз подразумевает, что центральным и главным все равно будет оставаться вот это собрание евхаристическое, да, оно будет все равно стоять в центре жизни. Даже таких людей, пускай они редко прибегали к этому таинству, да, там, Мария Египетская, но, тем не менее, под конец жизни для нее самым существенным было причаститься святых христовых тайн. И она не могла этого сделать сама, просто помолившись. Для этого требовался священник, который принес ей дары там, и так далее.
1: Итак, исповедую единокрещение во оставление грехов. Вот таинство крещения, какой порядок его совершения в современной церкви? В чем отличие от практики древней церкви?
0: Ну, в общем и целом, конечно, все примерно то же самое. Вот, но ясно, что сам чин складывался исторически, поэтому, конечно, несколько отличается. Ну, из чего он состоит? Значит, в древней церкви обязательно была подготовка людей к крещению, как это обычно происходило. Ну, вот какой-то христианин проповедовал своим, не знаю, соседям, знакомым, коллегам по работе, да, условно говоря, родственникам о своей вере. Рассказывал что-то. Кто-то, допустим, заинтересовался. Он начинает с ним говорить более уже, так сказать, индивидуально подробно. И в конце концов человек приходит к тому, что да, пожалуй, что вот мне хотелось бы присоединиться к сообществу христианскому. Тогда этого человека, этот христианин, вел в общину, приводил в общину, знакомил его с епископом, представлял его. И епископ с ним беседовал, если находил, что у человека действительно есть какие-то серьезные в этом смысле намерения, то его зачисляли в число оглашаемых, да? То есть людей, которые проходят научение. Оглашение – такое вот устное научение вере. Это все обычно продолжалось примерно от года до 3 лет. И здесь принципиально важным было не то, что человек даже усваивал какие-то знания. Еще и богословие в первые века было довольно такое расплывчатое. Конечно, надо было, прежде всего, оно стало в изучении Священного Писания, Ветхого Завета и, конечно, тех вот посланий, которые еще даже в то время мог быть не сформирован весь корпус книг Нового Завета. Какие-то входили книги, которые мы не включаем в этот корпус, какие-то еще не вошли, хотя они уже существовали, да. Ну вот со всем этим, со всей этой совокупностью надо было познакомить. Но, повторяю, здесь важнее было другое. Важнее было засвидетельствовать, что человек действительно начал жить христианской жизнью. Он уже вошел в жизнь общины. Его уже все знают, члены общины. О нем уже как-то особенно молятся. Он уже в какие-то добрые дела, которые эта община совершает там внутри себя или по отношению к внешним людям, уже тоже разделяет. Одним словом, человек вживается в это. А тот, кто его привел, его называли восприемник, вот, он, собственно, должен был еще и в обычной жизни за пределами этой общины тоже как-то смотреть, а как этот человек живет, а он как-то руководствуется вообще христианскими правилами нравственности, да, какими-то мотивами в своем поведении. Он действительно становится христианином не по названию, а по жизни своей. И вот это как раз требовало времени. Почему это год или 3 года? Не потому что надо было пройти кучу там каких-то курсов, вот, а потому что человеку надо было вжиться вот эту новую жизнь. И если это считалось, что происходит, а у каждого человека это могло быть по-разному, у кого-то довольно быстро, ну, уже он был, так сказать, по душе своей вполне себе христианином, для него это не было большой проблемой. А для кого-то, может быть, это было более сложно, и он дольше перестраивался, может быть, какие-то падения у него там были, он из них выходил и так далее. Вот, поэтому вот в среднем от года до 3 этот период длился. Оглашение.
1: А решение о том, достоин ли уже человек принять крещение, принимал лично епископ?
0: Да, конечно, я думаю, да. Ну, надо понимать, что епископ это был не как сегодня митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, в Арсенофии, да, у которого паства тут 300 тысяч, не знаю, наверное, такого порядка. Вот. А это была группа, это размер прихода. Ну, может быть, побольше прихода, может быть, совсем маленького, если там 20 человек, да, вот, так что, конечно, епископ знал лично каждого по имени, и, как примерно сейчас настоятель знает своих постоянных прихожан, да, вот, поэтому, конечно, да, это епископ принимал такое решение, ну, и дальше, в чем вот отличие заключалось такое очевидное, в том, что крещение совершалось не в любой момент. Были определенные дни, прежде всего, это Пасха. Вот, крестили на Пасху. Это был праздник не только воскресения Христа, но как бы воскресения вот этих душ людей, которые присоединялись к церкви.
1: Но не только на Пасху. Были еще какие-то...
0: Изначально только на Пасху. Только на Пасху.
1: А если человек,
0: это, допустим... точнее, в Великую Субботу.
1: Да, да, если у человека, скажем, какое-то тяжелое заболевание выявилось, то...
0: Разумеется, исключения делались в таких случаях, разумеется, да, можно было индивидуально крестить. Но это понятно, что люди не так часто помирают достаточно внезапно, и, так сказать, или это видят, и тогда уже как-то к этому тоже готовятся, и, соответственно, уже торопятся к ближайшей Пасхе его покрестить. Одним словом, вот это был такой день коллективного приема всех оглашаемых в церковь. Причем среди оглашаемых были те, которые уже готовы, и вот они непосредственно на эту Пасху принимали крещение, а были еще, которые не готовы. Они оставались еще оглашенными до следующей Пасхи, еще на год. Вот. А богослужение Великой Субботы, оно прямо вот, так сказать... об этом свидетельствует. Там вот рудименты «И лица во Христа крестите, по имени Сотре Святого», да, Вот. Но потом, поскольку христиан становилось все больше и больше, особенно после Константиновской реформы, вот, огромные толпы просто повалили в храмы, и все-таки церковь пыталась переваривать эту огромную массу вот, традиционным способом, научая. Вот, но уже на Пасху просто нереально было столько крестить. Поэтому начали крестить, как раз праздник Рождества появился. Праздник Крещения Господня, который, кстати, более ранний, чем праздник Рождества. Вот, и потом праздник Троицы. Вот это в самом нашем сегодняшнем богослужении в эти дни поется вот это песнопение вместо Тресвятого «Елица во Христа крестись, во Христа облекостися». Значит, крестили в древности обычно в проточной воде, ну, в реках чаще всего, в озерах как-то даже меньше, но потом стали строить баптистерии. Когда уже стали строить храмы, при нем сразу строился баптистерий. Ну, вот в Равенне, скажем, сохранились эти раннехристианские базилики, ну, 5 века, скажем, да, вот, и там при каждой из них был баптистерий, такое либо круглое, либо октагон, восьмиугольник такой в плане постройки, снаружи довольно странные, как, ну, и как и базилики тоже, они выглядели как заводские какие-то цеха, ну, и это какая-то такая производственная постройка, кирпичная, обычно в Риме строилось все. Вот, а внутри оно было невероятно красиво разделано мрамором, мозаиками, золотом. Вот, и в центре была большая купель, вот, куда, конечно, крестили полным погружением. И вот как раз это песнопение «Лица во Христа, крестись во Христа, облекостись, аллилуйя, да, Господь, приди». Вот пелось, когда из баптистерия процессия двигалась в храм. Ну, он был где-то там в 50 метрах от храма обычно, вот от 20-30-50 метров. Вот, надо было пройти, войти в главный вход, где уже начинала, уже служилась литургия, но она обычно в совокупности с вечерней, во все эти дни не случайно такой порядок, да, литургия этих праздников совершается в соединении с вечерней. И вот как раз на вечерней читаются на Пасху огромное количество паримий, 12 паримий, это очень долго. Так вот, читали очень часто совсем не все, а читали, пока не придут, так специально закладывали большой такой люфт времени, чтобы можно было в любой момент остановить, то есть дочитать паримию, ту, которая есть, а дальше все уже петь, продолжать вместе с крещаемым петь «Лица во Христа». Вот. А в сегодняшней практике вот это шествие, оно, так сказать, инсценируется вокруг купели. Три раза обходит вокруг купель. Вот откуда это, что вокруг нее ходить? Да потому что это шествие. И поют то самое, что пели, когда шли. Либо от естественного водоема в храм, либо от баптистерия шли в храм. Да? Вот это шествие, оно как раз осталось тоже в традиции, но вот в таком немножко странном, забавном виде. Вот, значит, в чем состоял чин оглашения? То есть, когда человека приводили, я сказал, да, к епископу, значит, над ним читались молитвы, так называемые молитвы экзорцизма, то есть изгнание злых духов из человека. Почему так? Потому что, ну, считалось так, что если человек не был соединен со Христом, вот, таинством крещения, да, вот, обрядом, ну, действием крещения, он не был введен в церковь, значит, он был подвержен всем внешним каким-то духовным силам. А какие бывают духовные силы, кроме, ну, вот, бесовских, да, которые липнут каждому, так сказать, человеку, неприобщенному к единству церкви. Вот, значит, соответственно, его надо было вот таким образом. И эти молитвы, кстати, они и сейчас есть. Чин оглашения совершается, конечно. Он соединен с чином крещения. Не отделен на год или, грубо говоря, три. Вот, а соединен прямо оглашают и сразу тут же и крестят. Вот в сегодняшней практике. А раньше это был вот большой период. И в течение этого периода эти молитвы повторялись. То есть это было неоднократное действие экзорцизма. А оно было, так сказать, вот с некоторой периодичностью в течение всего времени, когда человек проходил оглашение, над ним все время читались вот эти молитвы. Вот. Второе, что было важно в этом чине оглашения, это исповедание веры. То есть на самом деле уже человек, приведенный к епископу, мог более или менее сформулировать, во что христиане верят. Да? А дальше он еще учился более, так сказать, подробно. Да? Вот чтение символа веры. Символы веры, на самом деле, они составлялись прежде всего для того, чтобы во время оглашения человек мог исповедовать свою веру.
1: Чтобы да? не принять какого-то случайного человека.
0: Да, совершенно верно. Да. Вот человек должен был произнести этот символ, ну, наизусть уже, вероятно, может быть, конечно, читая, но, по крайней мере, он должен уже был более или менее понимать, что там написано. Понятно, что углубляться во все члены символа веры, как мы делаем сейчас, да, это уже дело вот такого оглашения скорее, да, вот, но, по крайней мере, в целом он должен представлять себе, о чем идет речь. Вот, ну и дальше он должен был исповедовать свою веру и отречься от сатаны и исповедовать свое желание соединиться со Христом. Вот, вот это уже делалось обычно накануне крещения, там, скажем, Великую Пятницу, вот в этот день обычно вот эти обряды проходились. Ну и таким образом человек подходил к крещению. Теперь, значит, ну, что такое крещение по смыслу своему, да? Ну, вот мы читаем сегодня послание апостола Павла к римлянам, отрывок такой известный. Апостол Павел пишет, 6 глава послания к римлянам, начиная с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот эти слова читаются за каждым таинством крещения. Так что вот смысл крещения в чем? В том, что человек как бы заново рождается, он умирает, то есть вот прежний человек, который жил до этого, он умирает, вот так радикально апостол Павел это формулирует, да, вот не просто, так сказать, немножко меняет свою жизнь, как-то трансформирует, а вот просто умирает прежний и рождается новый, живущий по образу создавшего его, да?
1: Да, но вот, отец Александр, в обывательском представлении это все означает, что прощаются грехи нам.
0: Да, так это не в обывательском, это так, так оно и есть. То есть это не... Так оно и есть. Да, то есть, естественно, если человек умер и родился абсолютно новый, то все то, что было в прошлой жизни, умерло вместе с ним. Да, он умер для греха.
1: Да? Ну, хорошее и родился... это осталось.
0: Хорошее осталось, конечно, да. Вот. Но хорошее – это как бы уже вот эта новая тварь, новый человек, который уже живет исключительно по образу Христа.
1: Да, просто как будто бы вот умер для греха, и грехи прощены, это немножко как будто разные категории.
0: Ну, знаете? Просто апостол, можно говорить в таких терминах, можно говорить в других терминах. Можно найти какие-то места в Священном Писании, где будет сказано о прощении грехов у того же апостола Павла. Но здесь он с предельной радикальностью формулирует эту мысль о том, что не просто грехи прощены, как бы да, человек живет, как жил, так живет, ну, просто простились грехи. Вот в обывательском сознании, конечно, это так звучит. А для апостола Павла это означало просто смерть того человека и рождение нового человека. Да, телесно он, да, но уже в сознании своем, в душе своей это новый человек, абсолютно обновленный. Все его грехи остались в прошлой жизни. Так что можно сказать, что да, крещением омываются все грехи прошлые, Но это не значит, что он дальше должен жить примерно так же, как жил, и в каждой следующей там исповеди, о чем мы будем говорить дальше, да, он, значит, обновляет свое вот это крещение. До некоторой степени так, конечно, но все-таки вот этот радикализм перемены жизни, он в таинстве крещения озвучивается именно по этому тексту.
1: Да, еще бытует представление, что вот это вот прощение грехов, оно приводит к тому, что человек немножко иначе в целом начинает жить, и там, не знаю, и здоровье у него поправляется, и в принципе ведет себя так, хотелось бы, родственникам. Вот насколько это в принципе может какую-то иметь основу?
0: Это может иметь основу в том смысле, что если человек раньше, не знаю, пьянствовал, блудил, воровал и, так сказать, совершал кучу каких-то грехов, теперь он перестанет их совершать, и, наверное, здоровье его при этом не ухудшится. Скорее всего, да, что какие-то пороки, какие-то вещи, которые, конечно, так или иначе отражаются на нашем физическом здоровье, они уходят, и, соответственно, человек более становится здоровым. Но это, как правило, взрослого человека касается, но это только при условии его изменения жизни, да, перемены жизни, полной радикальной перемены жизни. А если человек продолжает жить ровно так же, как жил, так, конечно, ничего не поменяется, и здоровье его не улучшится. Вот. А когда мы крестим младенцев, вот тоже вопрос такой, а для чего крестить младенцев, если они еще и не согрешали, собственно говоря. Да? Ну вот мы говорим о том, что все мы в себе несем вот этот первородный грех, то есть, ну, по наследству передаваемый, да, от Адама всему человечеству. Так вот, смысл крещения младенцев – это освобождение от первородного греха, который есть, по сути дела, проявляется в некой склонности к греху человека. Вот если младенца после крещения хорошо и правильно воспитывать в христианской семье, в христианской среде, то, да, у него склонность к греху, ну, по крайней мере, она может тоже проявляться, потому что мы видим слишком много греха вокруг, и мы научаемся от внешнего, не потому что в нас есть сам источник греха, да, как вот после грехопадения в человеке появился, но человек не изолирован от влияния, от дурных влияний. И под действием этих влияний, конечно, человек тоже может грешить, но в принципе, да, в крещении прощается первородный грех, то есть человек освобождается от этого.
1: В так. Древней церкви младенцев крестили?
0: Да, это, в общем, практика ранняя. И, скажем, ну, прямо в Деяниях мы видим, что крестился там Корнилий и весь дом его. Наверное, крестили и детей. Кто-то был младенцем, кто-то был отроком, да, подростком. Вот. Крестили всех. Вот. Но... тем не менее, это не было таким, ну, повсеместным правилом. Ну, мы знаем прекрасно уже из жизни святых, остались подробные, так сказать, жизнеописания. Ну, тот же там, не знаю, Василий Великий, Григорий Богослов, они были детьми христиан, христианских семей, более того, даже в епископской семье родился, да, Василий Великий. И тем не менее... они приняли крещение только уже в возрасте примерно там 20 лет, когда они уже закончили образование, отучились в Академии Афинской, да, Платоновской. Вот, прошли такой, значит, паломнический путь по пустынножителям в Египте, там, да, познакомились с этой стороной церковной жизни. Вот, после этого они приняли крещение. Так что практика принятия крещения в сознательном возрасте, она была тоже широко распространена. Более того, когда христианство стало, ну, там, скажем, разрешенной религией, а в скором времени, и, там, уже к концу IV века, и государственной религией, то многие люди, скажем, император Константин, который председательствовал на Первом Вселенском соборе, был в это время оглашенным. И он всю жизнь не принимал крещение. Почему? Потому что как бы управление империей требовало каких-то действий. Ну, скажем, надо было убивать преступников, надо было вести войны. А вроде как христианину это не положено. И вот интуиция, между прочим, князя Владимира была в этом смысле какой-то удивительной, что в это время в Греции про это все забыли, что христианину убивать, вообще говоря, не положено. Да, и воевать, вообще говоря, тоже не это, ну, даже если приходится, это все равно будет грех. Вот. И вот он и прямо заявил, что теперь христианин, не могу никого казнить. Ну, греческие епископы быстро объяснили, ничего-ничего, все можно, Бог простит, да. Ну, ладно, так уже считают епископы, ну, тогда хорошо. Вот, но тот же император Константин принял крещение только на смертном одре, перед непосредственно смертью, когда он уже понимал, что всю жизнь закончена, и надо наконец совершить этот шаг и в Царство Небесное прямым ходом, все грехи тебе будут прощены и так далее. Вот так.
1: Ну, как-то
0: то есть такая практика тоже была. Вот. Это, конечно, практика неверная, вот, но практика крещения людей во взрослом возрасте, я думаю, она могла бы быть сегодня в чем-то, может быть, даже предпочтительнее. То есть понятно, что если семья христианская, то есть родители практикующие христиане, ну, разумеется, надо крестить их младенца новорожденного. И мы крестим, конечно, без всякого сомнения. Но если это люди абсолютно не церковные, а иногда прямо заявляют, что в Бога мы не верим, но хотим для того, чтобы он был здоровый и там слушался маму с папой, и вот тем не менее покрестить, это, конечно, профанация таинства. Вот. И слава Богу, что у нас сейчас в церкви все-таки приняты официально документы, которые запрещают священникам крестить взрослых людей без подготовки и младенцев, если не подготовлены их родители. Вот. Восприемники тут могут какую-то роль играть, но прежде всего такую роль играют, конечно же, родители. Очень много наблюдал, когда родители хотят покрестить, сами не церковны, есть какой-то их там родственник или друг, которого они знают как церковного человека, они просят, вот ты будешь крестным. Когда крестный задает вопрос, а вы понимаете, что надо будет ребенка там причащать, там это, да, воспитывать как-то в вере? Да, да, да, конечно, конечно, да. Ну, не будете этому препятствовать? Да, не, ну, конечно, нет. И как только, значит, крещение совершено, ну, допустим, один раз причастили младенца там в этот же день или на следующий день, дальше, когда крестные подходят к ним с вопросом, а что нам делать с этим младенцем, нам надо, мне бы надо выпустить, ой, сейчас он как-то там что-то кашляет, чихает, что-то не очень хочется, ну хорошо, проходит время, ой, теперь мы на дачу едем, потом у него начинается школа, потом у него начинаются спортивные секции, в общем, абсолютно не до церкви. И ребенок крещенный вырастает абсолютно никаким образом не приобщенный к церковной жизни. Вот, поэтому, конечно, прежде всего здесь должны играть роль сами родители. И если родители не желают пройти научение, не желают воцерковиться, то мне кажется, что гораздо честнее и правильнее будет не крестить этого младенца, дать ему вырасти, и в таком случае у него появится когда-то шанс у самого как-то, да, он дозреет до того, что, а может быть, стоит мне как-то соединиться с церковью, и вот тогда уже возможно, придет, и если у него есть собственное такое желание, серьезное, он уже пойдет и на какие-то катехизические занятия, и готов будет что-то прослушать, и шанс его воцерковления, ну, просто на порядок повышается. А так да. У него и никакого стимула нет, он уже крещен, и толку никакого. Говорит он себе и всем окружающим. И чего мне это крещение? Я живу, как хочу, и как бы все. Мне в церковь идти не зачем, все уже ясно. Она ничего не дает мне.
1: Да, отец Александр, остается 6 или 7 минут до конца передачи. Может быть, начнем все-таки разговор про миропомазанье.
0: Да, конечно.
1: Что это
0: конечно.
1: Такое вообще, отец Александр?
0: Да, значит, ну, основанием для этого таинства служит, ну, описание крещения самого Христа. Понятно, что крещение самого Христа, оно было совершенно другого рода, да, и сам Иоанн говорит, что зачем тебе креститься от меня? Вот, он как бы видел, как пророк, что в нем нет греха. Вот, а он призывал именно покаяться, переменить жизнь, да, вот тех людей, которые приходили к нему на Иордан. А он пришел, он говорит, мне надо от тебя креститься, а не от тебя. Ты должен прощать мне, я ничего не могу сделать. Вот. Тем не менее, Христос говорит, подожди, вот так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть он как человек, полностью человек, хочет пройти все, исполняя тот закон, который был дан еще там Моисеем и так далее. Ну и в частности, вот, проходить те очищения, которые в Ветхом Завете были вполне традиционные. Вот это омовение в воде, оно было не выдумано Иоанном. Да? Там в Ветхозаветном законе было множество случаев, когда требовались вот такие ритуальные омовения. Вот. Кроме того, они совершались над теми людьми, которые приходили из язычества и желали присоединиться к ветхозаветному народу. Значит, они тоже должны были пройти вот такое погружение в воду, как бы омовение, да, вот, и выходили уже как бы из воды другими людьми. Вообще слово крещение, между прочим, баптизму, погружение, да, вот слово крещение, оно, по-моему, об этом говорили, я не помню, вот, оно исключительно русское. Вот. Да. А да, греческое слово – это погружение, погружение. Те, которые во Христа крестились, в смерть его крестились, да, говорит вот апостол Павел. То есть те, кто погрузились во Христа, те погрузились в его смерть. Да, но те, погрузившие в смерть, они и воскресают вместе с ним. Да, смысл такой. Так вот, Христос, выходя из воды, увидел, ну и в одном из Евангелий от Иоанна говорится, что и Иоанн увидел голубя, сходящего на него, и это был Дух Святой, который сошел на него. То есть человек, очищаясь от грехов, рождаясь как бы для новой жизни, получает благодать Духа Святого, какую-то особенную благодать, дары, которые помогают ему развернуть свою жизнь вот именно в христианском русле, в уподоблении Христу. Вот. И вот это как бы понимание фиксировалось церковью как вот отдельное такое действие, да, священное действие. Вообще в таинстве всегда есть некоторое внутреннее содержание, которое Бог совершает, и оно невидимо, как и Бог сам невидим, да, вот. И некоторая фиксация, которая выражается в обряде, то есть в каких-то действиях вполне видимых, да. Вот, значит, вот омовение человека, умирание и воскресение – это, собственно, крещение, погружение в воду, троекратное обычно, и затем дарование Святого Духа фиксируется помазанием миром, специальным освященным маслом, очень ценным, благовонным таким, да, которым вот там из огромного количества ингредиентов оно вываривается, и вот этим миром помазывается человек, помазываются его все, так сказать, члены, лоб, грудь, значит, там глаза, нос, уши, рот, руки, ноги, в общем, все, все помазывается, как бы все пронизывается Духом Святым, да, вот все, весь он, все его существо, оно приобщается к Святому Духу. Вот, вот это таинство, собственно, миропомазания.
1: Давайте, Александр, буквально две минуты остается до конца эфира, но все-таки немедленно после крещения, до миропомазания, человек уже является членом церкви или миропомазание обязательное условие?
0: Нет, еще не вполне. Скажем так, не вполне. Например, об этом свидетельствуют чины приема из инославия. Допустим, в русской церкви, да, не скажу во всей православной, в русской церкви протестантов принимают в церковь через миропомазание. Скажем, в католической церкви, то есть крещение признается, если оно совершено во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Святой Троицы, как и учил, собственно, Христос, да, в Евангелии от Матфея, последняя глава, последние стихи. Вот. Но окончательное присоединение к Церкви через дарование Духа, которым, ну, в каком-то, так, может, католически прозвучит, распоряжается Церковь, да, Церковь mm-hmm. может этот Дух Святой ниспослать на человека именно в этом таинстве. Если, скажем, в католической церкви младенца крестят, но его не причащают, он уже крещен, если он умирает, то он как бы все-таки крещенный, mm-hmm. он уже приобщен к церкви, но не окончательно. И миропомазывают его уже в отрочестве, ну, около там 10-12 лет, при этом он проходит научение, вот эту конфирмацию, да, подтверждение, так сказать, да, вот, он обязательно проходит научение. После этого его миропомазывают, и миропомазывают всегда в католической церкви епископ в знак единства церкви, что все они помазаны одним епископом, все члены общины, да, данного места. А в православной церкви вот это единство фиксируется помазанием одним миром, вот так на люди говорят, одним миром мазаны, да? То есть мира варится на всю церковь поместную, на, скажем, русскую церковь, ну, сейчас это происходит, например, в Донском монастыре, и освящает это мира обязательно патриарх. И потом оно развозится по всем епархиям и раздается по всем приходам, храмам и так далее.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21:40.

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите продолжение чтения книги православного финского писателя Тито Калиандера. Очерк этот под названием «Узкий путь» основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни.

Глава 11. О внутренней брани как о средстве для достижения цели. Освободившись от внешних привязанностей, тем самым освобождаешь внутреннего человека. Когда избавляешься от внешних забот, сердце избавляется от внутренних мук. Из этого ясно, что та тяжелая борьба, которую тебе следует вести против себя самого, является только средством. Как таковое, оно ни хорошо, ни плохо. Святые сравнивают его часто с курсом лечения, предписанным для восстановления здоровья. Этот курс может быть и очень тяжелым, и сопряженным с мучительными страданиями, но все же он лишь средство для восстановления здоровья. Помни всегда, ты не делаешь ничего доброго своим воздержанием. Можно ли считать подвигом то, что человек, оказавшись благодаря собственной небрежности засыпанным глубоко в шахте, берет мотыгу и лопату, чтобы постараться выбраться? Напротив, разве это не естественно, что он воспользуется теми орудиями, которые даны ему свыше, для того, чтобы вырваться из спертого воздуха и темноты? Ведь обратный поступок был бы безумием. Воспользуйся примером для назидания. Инструменты – это орудие спасения, то есть заветы Святого Евангелия, Святого Таинства Церкви, к которым может прибегать каждый христианин. Неиспользованные тобою, они не принесут помощи, но если ты будешь пользоваться ими надлежащим образом, они откроют тебе путь к свободе и свету. Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Из книги Деяний, 14 глава, 22 стих. Мы должны, подобно этому засыпанному человеку, отказаться от возможности отдыха и сна. Мы должны, подобно ему, стараться использовать каждую минуту. Тогда, когда другие заняты своими маловажными делами или спят, мы не выпускаем из рук нашу мотыгу и лопату, молитву, пост, бодрствование и труд, соблюдать все, что я повелел вам, говорит Господь. Если сердцу будет трудно согласиться на это, мы всеми силами нашей воли должны заставить его покориться, и только тогда можно будет достигнуть свободы. Какую же награду получит трудящийся? Или он останется без награды? В труде уже есть награда, в той любви к свободе, в той надежде и вере, без которой он не взялся бы за труд. С трудом растет надежда, вера и любовь. Чем он прилежнее, чем меньше бережет себя, тем больше будет ему награда. Он остается пленником среди пленных. Он в своих глазах не отличает себя от окружающих. Он один из грешников среди грешных людей земли. Но пока люди в безнадежной беззаботности спят, или, чтобы убить время, играют в карты, он уходит к своему труду, так как он нашел сокровище, но держит его в тайне. В его сердце небесное царство, любовь, надежда и вера, что когда-нибудь он достигнет свободы. Истинную свободу он еще видит лишь туманно, как бы сквозь тусклое стекло. Но в надежде он уже свободен. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «В надежде наше спасение». Надежда, которая осуществлена, больше не надежда, прибавляет апостол. Когда заключенный действительно достигнет свободы, будет видеть ее лицом к лицу, он больше не заключенный среди заключенных земли. Он уже находится в мире свободы, той свободы, в которой был сотворен Адам и которая была нам возвращена во Христе. Подобно заключенному, мы уже свободны в надежде, но осуществление спасения лежит по ту сторону земного. Только там мы можем с верностью сказать: «Я спасен». Ибо заповедь «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» невозможно людям соблюсти здесь, на земле. Но зачем же нам дана эта заповедь? Святые отвечают, чтобы мы уже теперь начали свой труд, имея перед очами вечность. Цель свободы человека не в ней самой или в человеке, а в Боге, говорит святитель Феофан Затворник. Ибо призыв к свободе гласит «покайтесь». И сказано в Евангелии от Матфея:
«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Труждающиеся над чем? Может быть, над приобретением временных благ? Обремененные чем? Может быть, заботами и волнениями? Нет, не так, отвечают святые. Ибо что говорит Господь дальше? «Возьмите бремя мое на себя и научитесь у меня». Я, который никогда не думал о моих временных благах, никогда не обременял себя земными заботами в то время, когда я скитался на земле. Какую награду получат те, которые трудятся над своим спасением, которые обременены борьбой с искушениями, как внешними, так и внутренними, которые берут на себя иго Христово, живя так, как Он жил, учась не от ангелов, не от человека, не от книг, но от меня, то есть от моего веления и света и действия, ибо кроток есть и смирен сердцем, и помыслами, и образом мыслей. Какое же вознаграждение получат все эти люди? Они обрящут душевный покой, они получат облегчение от искушений, забот, унижений, злобы, страха, горя и от всего, что волнует сердце человека. Так объясняет это преподобный Иоанн Лествичник, и так оно понималось и переживалось христианами в последующие времена. Ибо опыт вновь и вновь обнаруживает в сердцах ищущих спасения истину, что иго мое благо и бремя мое легко есть для того, кто любит меня. Претерпевший же до конца спасется. Не те, которые отпали и предались нерадению. Обещание не относится к ним. Поэтому мы не должны ослабевать. Мы должны быть твердыми, непоколебимыми. Должны всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен перед Господом. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стих 58. Раз начавши, не следует прекращать делать дела, достойные покаяния. Отдых равносилен шагу.

12 глава о послушании. В нашей брани со своеволием необходимо и послушание. «Послушанием ты умерщвляешь свои телесные члены, чтобы лучше служить духовным», говорит преподобный Иоанн Лествичник. И еще послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Ты должен помнить, что ты добровольно отдал себя в рабство. Пусть крест, который ты носишь на шее, напоминает тебе об этом. Через это рабство ты придешь к истинной свободе. Имеет ли раб свою волю? Ему необходимо научиться послушанию. Наверное, ты спросишь, кого я должен слушаться? Святые отвечают, повинуйтесь наставникам вашим. Кто же мои наставники в послушании? Где я найду учителей? На это святые отцы отвечают, церковь предусмотрела и это. Поэтому она уже с апостольских времен дала нам путеводителя к святому послушанию, который всегда с нами, где бы мы ни находились и в каких бы мы условиях ни жили. В городе или в деревне, женатые или неженатые, богатые или бедные, всегда и всюду мы имеем возможность проявить послушание. Наставник этот есть установленные церковью посты. Господу не нужен наш пост, ему не нужна даже наша молитва. Совершенный не имеет ни в чем недостатка и не нуждается ни в чем, что мы, его творение, могли бы дать ему. Он также ничего от нас не требует, но, по словам Иоанна Златоуста, он дозволяет нам приносить ему жертвы ради нашего спасения. Большие жертвы, чем самих себя, мы не можем принести Господу. Это возможно сделать только отказавшись от своей собственной воли. Научаемся мы этому через послушание, а послушание дается нам трудом. Лучший труд в послушании преподает нам Церковь в исполнении предписанных ею постов. Есть у нас еще другие наставники, которым мы можем оказывать послушание. Они встречаются на каждом шагу в нашей повседневной жизни, если только мы будем внимательны к их зову. Твоей жене хочется, чтобы ты взял с собой твой плащ. Исполни ее желание, чтобы упражняться в послушании. Твоя сослуживица просит тебя проводить ее немного, проводи ее для упражнения в послушании. Без слов ребенок требует ухода и ласки. Дай ему это, сколько можешь, для упражнения в послушании. Не меньше, чем послушник в монастыре, ты можешь найти поводы к послушанию у себя дома, на службе, в общении с близкими. Послушание уничтожает много преград. Если твое сердце привыкнет не сопротивляться, ты приобретаешь свободу и покой. Ты повинуешься, и колючие заграждения падают. Тогда откроются просторы для любви. Послушанием ты сломишь свою гордость, свой дух противоречия, самоуверенность и упрямство, которые держат тебя в тисках. В этих тисках ты не можешь встретить Бога любви и свободы. Приучись радоваться каждому встречающемуся поводу к послушанию. Искать их не надо, иначе ты легко можешь впасть в искусственную услужливость, которая безошибочно приведет к самолюбованию. Положись на то, что тебе будет послано, именно столько случаев к послушанию, сколько тебе нужно, и такого рода, которые тебе наиболее полезны. Но если ты заметил, что упустил случай, обличи себя, ибо ты был подобен паруснику, упустившему попутный порыв ветра, не воспользовавшись им. Для ветра безразлично, был ли он или не был использован. Но для плавающего ветер был способом достичь быстрее цели. Подобным же образом рассматривай твое отношение к послушанию и вообще ко всему, неспосылаемому Богом нам в помощь.

Глава 13. О внутренней клети души. Внешние приемы ведут нас к той брани, которая происходит в глубине. Когда при чистке лука удаляют постепенно шелуху, росток, из которого растение произрастает и тянется к свету, обнажается. Там, в глубине, в твоей внутренней клети, ты увидишь небесную горницу, потому что та и другая одно и то же, по словам Исаака Сирина. Теперь, когда ты усиленными трудами вошел в самую глубину твоей души, ты вместе с твоим настоящим лицом увидишь нечто, что Макарий Египетский сравнивает с ползучим змеем, гнездящимся в так называемых тайниках души твоей и умерщвляющим тебя в главнейших членах души твоей. Поэтому, если ты убил этого змея, то хвались чистотою перед Богом, если же нет, то смирись, как скудный еще и грешный, приступи ко Христу, умоляя о тайниках твоих. Итак, что же и как начать нам, никогда не входившим в сердце? Стоя вне, будем ударять постом и молитвою, как повелел Господь, сказав: «Стучите, и отворят вам». Ибо стучать – это значит действовать. Если пребудем в Слове Господнем, в нищете, в смиренномудрии и во всех заповедями требуемых добродетелях, день и ночь ударяя в духовную дверь Господню, то мы возможем приобрести искомое. Потому что через эту дверь можно получить избавление всякому, кто хочет избежать тьмы. Там обретаем мы возможность стяжать небесного Царя Христа, говорит святой Макарий.

Глава 14. О смирении и бдительности. Тот, кто начал внутреннюю брань, нуждается каждое мгновение в смирении, внимании, противостоянии и молитве. Ибо предстоит с помощью Божией овладеть мысленными врагами и отгонять и разбивать их у дверей сердца. Для ведения внутренней борьбы необходимо стяжать смирение, потому что гордый раз и навсегда исключен. Внимание необходимо для того, чтобы сразу приметить врага, охранить сердце. Противодействие должно встречать каждого врага, как только он будет узнан. «Но без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Поэтому молитва есть основа всей нашей брани. Пусть будет для тебя наставлением следующий пример. Своим вниманием ты обнаруживаешь врага, приближающегося к дверям твоего сердца, например, желание помыслить зло о твоем ближнем. Противостоянием воли ты избегаешь этого соблазна, но в следующую же минуту ты попадаешь в ловушку приятной самодовольной мысли «Какой я внимательный!». Твоя мнимая победа оказалась поражением, недоставало смирения. Молитвой ты как бы передаешь борьбу в руки Божии, и у тебя не будет повода к самодовольству. И вскоре ты убедишься, что нет сильнее оружия, чем имя Господне. Этот же пример показывает, что борьбу нужно вести беспрерывно. Бурным потоком врываются вражьи помыслы,

объясняют отцы. Когда мы начинаем сочувствовать прилогу, уже сочетание. Третий шаг – согласие. И четвертый – совершение греха. Эти четыре степени могут мгновенно следовать друг за другом, но могут и сменяться постепенно, так что успеваешь отличать одну степень от другой. Помысл стучится в дверь, подобно коробейнику. Стоит впустить его, как начинается разговор о предлагаемых товарах, и трудно уже указать человеку на дверь, ничего не купив у него, хотя и видишь, что товар плохой. Так доходишь до согласия на покупку, часто даже против собственного желания. Мы оказались побежденными вражьим соблазном.

О прилогах говорит Давид: «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие, не будет жить в доме моем поступающий коварно». И Моисей говорит о сложении: «Не заключай союза с ними». Первый стих первого псалма содержит ту же мысль, говорят отцы: «Блажен муж и жени, идя на совет нечестивых». Важно, как сказано в псалме, начать говорить с врагами в воротах. Так как наплыв у ворот твоего сердца большой, то знай, что сам сатана принимает вид ангела света. Потому святые советуют нам очищать наши сердца от прилогов, случайных настроений и мечтаний, какого бы рода они ни были. Не в человеческих силах различать злые побуждения от добрых. Только Господь один может это сделать. Поэтому возложим упование всецело на Господа, зная хорошо, по словам псалма, что если Господь не охранит города, напрасно бодрствует стража. Все же от тебя зависит беречься, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль, и следить за тем, чтобы сердце не сделалось местом ярмарки, где, как волны, сменяются всякие впечатления, пока ты совсем не теряешь надзора над происходящим. Ярмарка является любимым местом пребывания разбойников и воров, но никак не ангела мира, которого ты ищешь. Мир, и тем самым Господь мира, избегает таких мест. Поэтому Христос сказал нам через своего апостола: «Исправьте сердца ваши». И сам призывает нас: «Смотрите, бодрствуйте». Ибо если Он, придя, найдет наши сердца нечистыми, а нас спящими, то скажет: «Не знаю вас». И этот час всегда тут, если не в этот момент, то в следующий, ибо как Царство Небесное, так и час судный всегда в наших сердцах. Если стража не бодрствует, то не сохранит и Господь, но если Господь не сохранит, напрасно бодрствует стража. Поэтому будем бодрствовать у дверей нашего сердца, неусыпно, взывая ко Господу о помощи.

Не направляй свой взор на врага, не входи с ним в пререкание, потому что ты не имеешь возможности противостоять ему. Со своим многотысячелетним опытом он знает достаточно уловок, чтобы обезоружить тебя. Нет, стой на страже своего сердца, и пусть взор твой будет устремлен ввысь. Тогда сердце будет всячески ограждено. Господь сам пошлет своих ангелов охранять его. Понимай это так. Если подвергаешься искушению, не занимайся рассматриванием и взвешиванием его или размышлением о нем. Этим ты омрачишь свое сердце и потеряешь время, к чему враг и стремится. Обратись вместо этого без замедления ко Господу с молитвой: «Боже, милостив будь мне грешному». И чем скорее ты отклонишь твой помысл от искушения, тем скорее придет помощь. Никогда не полагайся на себя. Не принимай никогда благое решение, думая: «Конечно, я справлюсь». Не надейся никогда на свои силы и способности противостоять какому-либо искушению, будь оно большое или малое. Думай, наоборот: «Я сам не устаю, если подвергнусь искушению».

Самоуверенность – плохой товарищ. Чем меньше надеешься на свои силы, тем крепче ты стоишь. Чувствуя себя слабым и совершенно лишенным возможности противостоять даже малейшему мановению злого духа. Тогда ты, к удивлению, заметишь, что он не имеет никакой власти над тобой, ибо, избрав Господа своим прибежищем, ты вскоре убедишься, что не приключится с тобой зло. Единственное несчастье, которому подвергается христианин, есть грех. Если тебе досадно, что ты все же впал в искушение, и потому бичуешь себя и решаешь никогда больше так не поступать, то это верный признак, что ты на правильном пути. Это уязвлена твоя самоуверенность. Тот, кто не полагается на себя, с благодарным чувством удивляется тому, что не пал еще глубже. Он восхваляет Господа за своевременно данную им помощь, ибо иначе он еще и сейчас не поднялся бы. Быстро воспрянув, он творит молитву, начиная ее троекратным «Благословенно имя Господне». Избалованный ребенок, упавший, долго лежит и плачет. Он ищет сочувствия и ласки для своего успокоения. Ты же не жалей себя, как бы больно ни было. Восстань сейчас же и продолжай брань. В борьбе всегда получают ранения. Только ангелам свойственно никогда не падать. Но молись Господу, чтобы Он простил тебя и не попустил тебе вновь впасть в нерадение. Не поступай по примеру Адама. И не вини женщину или дьявола, или какое-либо внешнее обстоятельство. Причина твоего падения в тебе самом. В тот миг, когда хозяина не было в твоем сердце, ты позволил ворам и разбойникам войти и господствовать там. Молись Господу, чтобы это не повторялось. «Что вы делаете там в монастыре?» – спросили одного монаха. Он ответил: «Мы падаем и восстаем». Падаем и восстаем, и опять падаем и восстаем. Ибо немного минут в твоей жизни проходят без того, чтобы ты, по крайней мере, один раз не пал. Так молись Господу, чтобы Он смилостивился над всеми нами. Молись о прощении и милости, о пощаде, как просит приговоренный к смерти преступник. И помни, что только благодатью мы спасены. У тебя нет права требовать свободы или помилования. Представь себя в положении беглого раба, который лежит у ног своего владыки и просит, чтобы его пощадили. Такова должна быть и твоя молитва, если ты хочешь последовать Исааку Сирину и в себе самом погрузиться от греха, чтобы там, внутри, найти восхождение, по которому в состоянии будешь восходить».

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, и же не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ней царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ниде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах, тем же возглаголах, алже смирихся зело, алже рех во иступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имей ей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, аще бо дерзну к Тебе приступить и с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя. Посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди. Я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробни, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественной крови, недостойны есть им Христе причащения, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородице, спаси нас. Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща спастися. На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети. Несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас. Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мирови новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека, тем зовути, слава силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощся многомилостиве, за клан быть, яко овча, грех ради человеческих, тем же молю тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби, Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекал еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси, себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, яко да освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли, Боже, мя возведи, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое, из подобия неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего, божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия, ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет ми свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая, ходатайственно, едине блаже, якода славлю Тя, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби, благословен еси, Господи Боже, Отец наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне, раб Твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника бытий, и мне сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе, Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от Девы нам явися, омраченная просветите, собрати расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне яко свет тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите тя, Богородицу пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем.

предстаю, Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и все небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными,

Имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, вин на себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

прозвучал тропарь «Богородица, Дева, радуйся» композитора Сергея Рахманинова в исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Исходной точкой богословского толкования должна являться церковь не в качестве учреждения, а в качестве новой жизни во Христе, движимой Духом Святым. Только в церкви открывается тайна Бога, Его действия, Его любви, и только в церкви дается людям возможность возрастать в вере и познании. Радиостанция «Голос православия» представляет новый цикл передач по догматическому богословию «Тайна церкви». Передачи созданы на основе курса лекций протопресвитера Бориса Бобринского, декана Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Слушайте каждое воскресенье в 9 часов утра. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» – это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное – о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут. Творения Схиархи Мадрида Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
1: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.

В исполнении хора Вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пресвятой Богородицы старинного распева.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Одна из самых замечательных книг творения отцов-аскетов есть «Лествица» Иоанна Синайского. Ее читают новоначальные монахи. Она же служит авторитетным коррективом и для совершенных. Быть может, излишне говорить, что совершенство на земле никогда не бывает полным. Подобно сему можно рассуждать и о молитве Иисусовой. Ею молятся при всякой работе благочестивые простые люди. Ею заменяют церковные службы. Ее умом произносят монахи, находясь в храме во время богослужений. Она же составляет преимущественное занятие монахов в кельях и пустынников и сихастов. Делание сей молитвы теснейшим образом связывается с богословием имени Божьего. Она имеет глубокие догматические корни. Она воистину в некоторых из своих форм становится огнем, пожирающим страсти. В ней заключена божественная сила, восставляющая мертвых грехами, светом просвещающая ум, сообщающая ему способность видеть действующие в космосе силы. Она же дает возможность созерцать совершающиеся внутри нашего сердца и ума. Она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит чувствования и помышления сердечные. Послание к евреям, глава 4, стих 12. Благоговейное делание этой молитвы приводит человека ко встрече со многими скрытыми в атмосфере противодействующими энергиями. Приносимая в состоянии глубокого покаяния, она проникает в область, лежащую за пределами мудрости мудрецов и разума разумных. В своих наиболее интенсивных проявлениях она требует или большого опыта, или наставника. Всем без исключения необходима бдительная осторожность, дух сокрушения, страха Божия, терпение всего находящего на нас. Тогда она становится силою, соединяющую наш дух с Духом Божиим, дающую чувство живого присутствия внутри нас в вечности, как предварительно проводила нас по бездам тьмы, скрытой в нас. Сия молитва — великий дар неба человеку и человечеству. Насколько важно пребывание, чтобы не сказать упражнение, в молитве, показывает и самый опыт. Считаю дозволенным провести параллель с естественной жизнью нашего мира и привести примеры из известных нам фактов современной нам повседневности. Спортсмены, приготовляясь к предстоящим им состязаниям, в течение долгого времени повторяют одни и те же номера, чтобы в момент самого испытания проделать все движения, хорошо уже усвоенные, быстро уверенные, как бы механически. От количества упражнений зависит и качество исполнения. Вот еще расскажу об одном факте. Это произошло в кругу лиц, знакомых мне. Я повторю здесь то, что слышал от одного из ближайших к действующим лицам человека. В одном европейском городе два брата женились почти одновременно на двух девушках. Одна из них — доктор медицины, большого ума и сильного характера. Другая — более красивая, живая, интеллигентная, но не слишком интеллектуальная. Когда приблизилось время родить для обеих, то свой первый опыт они решили совершить, следуя незадолго перед тем появившейся теории безболезненных родов. Первая — доктор медицины — быстро поняла весь механизм этого акта и после 2-3 уроков определенной гимнастики оставила упражнение, уверенная, что она все поняла и в нужный момент реализует свои познания. Другая имела очень примитивное представление об анатомическом строении своего тела, но не была расположена заняться теоретической стороной, а просто с усердием отдалась повторению предписанного комплекса движений тела и, достаточно освоившись, пошла на предстоящую операцию. Что же вы думаете? Первое, в момент родов, сначала появление болей,
позабыла все свои теории и родила с большим трудом, в болезни. Другая же без болей и почти без труда. Так будет и с нами. Понять механизм умной молитвы для современного образованного человека легко. Стоит ему помолиться 2-3 недели с некоторым усердием, прочитать несколько книг, и вот сам он уже может к числу написанных добавить свою. Но в час смерти, когда весь наш состав подвергается насильственному разрыву, когда мозг теряет ясность и сердце испытывает или сильные боли, или ослабление, тогда все наши теоретические знания пропадут, и молитва может потеряться. Необходимо молиться годами, читать немного, и только то, что находится в том или ином соприкосновении с молитвой и по своему содержанию содействует усилению влечения к покаянной молитве во внутреннем заключении ума. От долговременности молитва станет природой нашего существа, естественной реакцией на всякое явление в духовной сфере, будь то свет или тьма, явление светлых ангелов или демонических сил, будь то радость или скорбь, словом, во всякое время, при всех обстоятельствах. С такой молитвой наше рождение для Вышнего мира может действительно стать безболезненным. Кратка книга Нового Завета, открывающая нам последние глубины безначального бытия. Теория Иисусовой молитвы тоже не требует длиннот. Недостижимо в пределах земли явленное нам Христом совершенство. Не поддается описанию множество испытаний, через которые проходит подвижник сей молитвы. Делание этой молитвы странным образом приводит дух человека к встрече с силами, скрытыми в космосе. Она, молитва именем Иисуса, вызывает борьбу против него этих космических сил. Лучше же сказать «мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных». Вознося человека в сферы, лежащие за гранями земной мудрости, сия молитва в своих высших формах требует ангела верно наставника. По существу своему молитва Иисусова стоит выше всякой внешней формы, но практически, вследствие неспособности нашей стоять в ней чистым умом долгое время, ради дисциплины верующие пользуются четками. На святой горе Афона наиболее распространены четки, имеющие 100 узлов, разделенных на 4 части, по 25 каждая. Число молитв и поклонов на день и ночь определяется, соответственно, силе каждого и реальной житейской возможности.

Кто действительно верит, что евангельские заповеди даны единым истинным Богом, тот в самой этой вере черпает силу на жизнь по образу Христа. Верующий не позволяет себе критического подхода к Слову Господню, но себя ставит на его суд. Таким путем он познает себя как грешника и сокрушается о своем жалком состоянии. Отсутствие сокрушения о грехах — показатель, что ему еще не открылось видение того образа, по которому задуман человек прежде создания мира. Всякий истинно кающийся не ищет высшего созерцания. Он всецело занят борьбою с грехом, со страстями, лишь по очищении от страстей, хотя бы еще несовершенным, естественно и ненасильственно предстают ему озаренные светом духовные горизонты, дотоле неподозреваемые. И ум и сердце восхищаются любовью Божией. Тогда перестраивается наше естество, разбитое падением, и двери в область бессмертия приоткрываются. Путь к святому созерцанию лежит через покаяние. Доколе владеет нами мрачная гордость, несвойственная Богу свету, в котором нет ни единой тьмы, дотоле мы не приняты в его вечность. Но страсть сия исключительно тонка, и мы сами не в силах распознать ее присутствие в нас до конца. Отсюда наша усердная молитва: «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Псалом 18, стихи 13-15. Никто из нас, сынов Адама, не видит ясно своих грехов. Только в часы озарения божественным светом освобождаемся мы от этих страшных оков. И если сего нет, то хорошо с плачем взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ревностное следование заповедям Христа приводит человека к встрече со всеми возможными событиями в духовной космической сфере. Один он не в силах ни сопротивляться, ни ясно разуметь, что губит и что спасает. В отчаянии он будет призывать имя Бога Живого, и блажен будет, если посетит его луч света из неприступной области Божества, который выявит подлинную природу всякого явления. Но если свет еще не пришел, то все же не должно страшиться, но крепко молиться: «Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живого, помилуй мя», и снизойдет спасительная сила непременно. В начале подвига мы не постигаем путей, указанных Богом. Мы пытаемся уклониться от тяжелой борьбы с огненными искушениями. Мы можем пребывать в мучительном состоянии непонимания, почему Бог, любовь всесовершенная, благоволил путь к Нему сделать действительно моментами страшным. Мы умоляем Его открыть нам тайну путей спасения. Постепенно просвещается наш ум, и сердце собирает силу последовать Христу и через наши малые страдания приобщиться Его страданиям. Необходимо нам пережить и боль, и ужасы, чтобы нам раскрылись глубины бытия, и мы сделались бы способными к заповеданной любви. Вне страданий человек остается духовно ленивым, полуспящим, чуждым Христовой любви. Зная это, мы, когда сердце наше уподобляется бездействующему вулкану, согреваем его призыванием имени Христа: «Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живого, помилуй мя». И пламя Божией любви действительно прикоснется к сердцу.
Стяжать молитву именем Иисуса значит стяжать вечность. В самые тяжкие минуты разложения нашего физического организма молитва Иисусе Христе становится одеянием души. Когда деятельность мозга нашего прекратится, и все прочие молитвы станут трудны для памяти и произношения, тогда ставший нам интимно ведомым, исходящий от имени свет боговедения, прибудет неотъемлемым от духа нашего. После того, как мы видели кончину отцов наших, умерших в молитве, крепка наша надежда, что мир небесный, превосходящий всякий ум, навеки обымет и нас. Иисусе, спаси меня. Иисусе Христе, помилуй, спаси. Иисусе, спаси меня. Иисусе, Боже мой. Торжество, тихое, святое, знать Бога любви, пробуждает в душе глубокое соболезнование всему человечеству. Сей всечеловек есть моя природа, мое тело, моя жизнь и любовь. Я не могу совлечься моей природы, оторваться от моего тела, постоянно разорванного враждой одних клеток против других, составляющий единый по существу организм. Сие великое тело всечеловека непрестанно находится в состоянии болезненного разрыва его частей, нам неподвластных. Болезнь представляется неизлечимою, и это есть наш удел в плане земли. Плачет душа до изнеможения в молитве, но спасение придет не иначе, как если сами люди в своей свободе возжелают сего. Любите врагов ваших. Вот в чем и исцеление исторической жизни, и спасение для вечности. Познавший силу любви к врагам, познал Господа Иисуса, распявшегося за врагов. Предвосхитил таковой и воскресение свое, и Царство Христа Победителя. Господи Вседержителю, Христе Иисусе, помилуй нас и мир Твой. В мире человеческого духовного бытия только христианство дарует опыт и нетварного света Божества, и кромешной тьмы ада. Подобная полнота познания дается исключительно через Христа Бога и Духа Святого. В истории аскетического действия наших отцов мы видим, что им бывало дано бытийно созерцать преисподний мрак, и сие в такой мере, что эти люди исключительного мужества десятилетиями рыдали в молитвах своих. Но кто может поведать об этом? От лишенных живого опыта скрывается сия тайна, скрывается до времени всеобщего последнего суда. Господи Иисусе Христе, спаси нас! Велик дар созерцать вечность в неприступном свете Божества. Испытавшие сие блаженство не стремятся к стяжанию временных ценностей. Благодать этой силы не пребывает неотступно с человеком, и свет умаляется в душе. Лишение такого Бога вызывает страдания всего нашего существа. Но подобные оставления необходимы всем и каждому, чтобы не почил никто на лаврах, но продолжил свое следование за Господом, восходящим на Голгофу, высочайшую из всех гор в плане духа. Как бы ни была беспомощна подобная попытка, она все же перерождает человека, сообщая ему новую силу для восприятия подобия Христу. Иисусе, спаси наш, спаси меня, грешного. Когда молимся в тихом и уединенном месте, тогда нередко всякие ненужные мысли назойливо собираются вокруг ума,
отрывая его внимание от сердца. Молитва кажется бесплодною, потому что ум не участвует в призывании имени Иисуса, и только уста механически повторяют слова. Когда же кончается молитва, то обычно помыслы удаляются, оставляя нас в покое. В этом нудном явлении есть, однако, смысл. Призыванием имени Божия мы приводим в движение все тайное, скрывающееся внутри нас. Молитва уподобляется снопу лучей света, брошенному на темное место нашей внутренней жизни, и открывает нам, какие страсти или привязанности гнездятся внутри нас. В таких случаях надо усиленно произносить святое имя, чтобы покаянное чувство возрастало в душе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала воскресная стихира пятого гласа знаменного распева.

Мы продержались в этой квартире, вернее, в детской комнате, месяца полтора. Ольгин день, 24 июля, мы были все еще на месте. Мама ходила по разным местам, хлопотала, узнавала что-то, но все было бесполезно. Друзья наши поредели. Кто также заболел, кто дрожал и ждал своей неминуемой очереди. Помощь маме была очень ограничена. Иногда мама обнаруживала булку, лежавшую на кухонном столе. Это наши соседи тихонько помогали. Илья Васильевич Беляев был прорабом на стройке и уважительно относился к папе. Он рассказывал маме после папиного ареста, что случайно оказался в конторе, когда один инженер докладывал другому, что все в порядке, квартира будет свободна. Понадобилась кому-то наша квартира. А состряпать бумаги с доносом о папиной неблагонадежности не составляло никакой сложности. Наступил Ольгин день, 24 июля, именины мамочки и Люни. Чтобы порадовать Люню, мама купила дрожже, морские камешки в коробочке, как для спичек. Домой она поехала в трамвае, а в те времена вагоны были по типу американских. Половина — длинные сиденья скамьи друг против друга, а половина, как сейчас, по два сиденья. Вагон был почти пустой, мама сидела одна на длинном сиденье, напротив два или три человека. Мама решила посмотреть на камешки, стала выдвигать коробку, она была упакована вверх тормашками, и камешки посыпались маме на колени и на сиденье. Мама стала судорожно собирать конфетки за своей спиной, и вдруг рука нащупала какую-то бумажку. Взяла ее. Оказались несколько трехрублевок. Видимо, кто-то выронил из кармана. Мама держит открыто эти деньги, смотрит по сторонам. На нее никто не обращает внимания. Хозяин не находился. Мама поняла, что это ей был послан маленький подарок. Она что-то еще нам смогла купить. Рассказала очень красочно, как она умела рассказывать. До сих пор в память эта картина. Точно я сама была там. Вскоре нам пришлось выехать из нашей квартиры. Не помню, куда мама пристроила оставшиеся вещи, очевидно, рассовала их по друзьям и благожелательным соседям. Опять появился повар Николай Григорьевич. Когда мы вернулись из Саратова, он бывал у нас несколько раз, и мы были у него. Он жил на улице Марата в коммунальной квартире. Он опекал трех девочек-сирот. Они были финки, ленинки. С родителями случилась какая-то беда, и они скитались по грязным помойкам. Николай Григорьевич нашел их в каком-то городе, где был проездом. Он привез девочек в Ленинград, устроил их в детский дом и брал к себе почти каждое воскресенье.

Маме пришлось рассовать нас, детей, по разным домам. Все жили очень стесненно, поэтому принять нас всех не могли. Люню взяла тетя Соня Нарбут, меня взяла Наташа Каменская, а маму с Алешей приютила Анна Алексеевна Чернявская. Она жила в 20-метровой комнате на Лесном проспекте. С ней жили еще ее мама, тетя Соня, Финюрочка и сын Коля. Анна уступила свою кровать маме с Алешей, а сама пошла на диван тете Сони. Тетя Соня приютилась на кресле, которому что-то представляли, Финюрочка на сундуке, а Костя за ширмой. Вот такие были люди. И квартира коммунальная, соседи тоже семейные, но никто не протестовал против пребывания там мамы. Мама всюду таскала с собой Алешу по всяким казенным местам. Алеша, наконец, взбунтовался и не хотел никуда идти. «Хочу домой!» А дома нет. Мама его уговаривает. «Алешенька, ведь тетя Аня хорошая, тетя Соня хорошая, и Финюрочка все тебя любят. Пойдем к ним». «Да, все хорошие, но я хочу домой!» Мама замучилась с ним.

Евгения Ивановна Исаева. Судьбы сравнялись. Моя жизнь потекла очень тоскливо, ничего не радовало. Мы, оставшиеся, подкрепляли друг друга, как могли. Меня согревала моя Берта. Она так радостно меня встречала, когда я возвращалась с работы домой. Наступило лето 1938 года. И вот я получаю ошеломляющее меня письмо от Ольги. Она пишет, что 21 июня был арестован Андрей. В Ленинграде проходили массовые аресты. Все жили как на вулкане, только и слышалось, тот заболел, этого увезли. У кого были телефоны, те перезванивались, узнавали, как прошла ночь, здоровы ли все. Ольга сдружилась с Анной Алексеевной Чернявской, муж которой тоже работал в нашей строительной организации инженером, и который недавно тоже заболел. Анна работала пианисткой в спортивном обществе и очень полюбила Ольгу. Она переживала потерю мужа, он также канул, как в воду. Анна стала часто бывать в доме Ольги, в этот вечер она тоже была у них на Крестовском. Андрей лежал, а они сидели около него и пили чай вместе, был еще кто-то из знакомых. Вот тогда-то и вспомнила Ольга предсказание, которое получил от кого-то Андрей, что умрет он молодым от насильственной смерти. Все это Ольга рассказала мне уже потом, при нашей встрече. А в письме написала, что судьбы наши сравнялись. Она тоже лишилась мужа и отца своих детей. Получив такое письмо, я всю ночь промучилась, все думала, как помочь Ольге. Можно было взять детей к себе, но куда? Здесь ведь с ними никто меня не пустит на квартиру. Помог счастливый случай. Однажды моя соседка Татьяна Ивановна прибежала ко мне с новостью, что на Орской улице недалеко от базара продается домик. Она предложила, если домик подойдет, купить его на паях. Тогда можно было бы взять к себе ее дочку, которая жила с родными в Ленинграде, и детей Ольги. Это был саманный домик, который очень удобно можно было разделить пополам на две квартиры. Не без труда нам удалось собрать нужную сумму. После оформления купчей мы сразу переехали в домик и приступили к ремонту. Для этого пришлось продать все, что у меня было ценного. Все было сделано очень быстро, и уже в середине августа я могла принять к себе детей. Ольга обрадовалась такому исходу дела и была очень благодарна мне. Ольга занялась отправкой вещей малой скоростью в Актюбинск. Сама она решила пока остаться в Ленинграде, так как Андрей еще находился в крестах, и его дальнейшая судьба была неизвестна.

Выписка из протокола закрытого судебного заседания военного трибунала Ленинградского военного округа. Совершенно секретно. 26 ноября 1938 года. Председательствующий оглашает выдержки из показаний подсудимого. «Я, будучи враждебно настроен по отношению к советской власти, до последнего момента занимался преступной работой. Контрреволюционная работа моя выражалась в том, что я, вспоминая старое время и обеспеченно привилегированное положение моих родителей, высказывал свою злобу и ненависть к советской власти». Моя враждебность к советской власти выражалась главным образом в озлобленности против руководителей ВКПБ и советского правительства, особенно против Сталина. Я совершенный террористический акт над Кировом одобрял. Да, методы борьбы с советской властью путем террора я одобрял. Подсудимая база. Отец у меня был очень богат, но лично у меня никакого имущества не было. Относительно критики советского правительства я ни с кем разговора не имел. Террора над Кировом я не одобрял. Протокол допроса подписан мной под физическим воздействием следователя. Поэтому все данные мной на предварительном следствии показания я сейчас отрицаю. Выписка из протокола номер 16 особого совещания от 26 июня 1939 года. Слушали дело номер 2-54-865 УНКВД города Ленинграда из следственного дела по обвинению Абаза Андрея Алексеевича 1906 года рождения, уроженца города Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, из дворян, сын адмирала царского флота. В 1929 году был судим. В 1935 году административно высылался. Имеет родственников за границей. До ареста сметчик стройконторы управления Ленсовета. Постановили. Абаза Андрея Алексеевича за антисоветскую агитацию заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет.

Наталья Андреевна Абаза. В августе мы отправились в путь вместе с тетей Олей. Поездка была трудная и сложная. Была пересадка в Москве, и я не помню, чтобы нам кто-то помогал. Все-таки мы благополучно прибыли к тете Жене в Актюбинск. Домик нам понравился, особенно то, что с нами жила еще собака Берта, помесь овчарки с гончей. Мы с Люней пошли в школу. Люня очень переживала разлуку со своей любимицей Ксенией Алексеевной. Я подружилась с двумя девочками — полуказашкой Марусей Досымбетовой и евреечкой Розой Новиковой. Мы стали неразлучной тройкой. Почти сразу после приезда я упала в бане на скользком полу и получила трещину в правой ключице, поэтому я не могла писать, но потом все зажило, и я стала нормально заниматься. Тут я оценила мои занятия в группе Ольги Степановны. У нас начался немецкий язык в школе, и я шла в первых учениках по этому предмету, и учительница была очень приятная, ленинградка. Тетя Женя работала бухгалтером в магазине «Бакалея». Благодаря этому мы могли как-то существовать, так как она доставала кирпичный чай в пачках. Это был большой дефицит. Чай этот очень ценился местным казахским населением и был как бы некоторой валютой. За чай тетя Женя доставала уголь, дрова и еще что-то нужное по дому, иначе мы не могли бы обойтись на ее скромную зарплату. Она также помогала многим нашим ленинградцам. Всегда приходила с работы с полной сумкой, из которой для нас лично мало что оставалось. Поэтому дом наш был очень известен, и не было дня, когда бы кто-то не приходил к нам. Среди высланных ленинградцев была очень интересная личность — княжна Урусова Ольга Владимировна. Она была удивительна, очень крупная, мужеподобная, совершенно не приспособленная к жизни. Жила она в каком-то сарае и была известна всему городу благодаря собакам. Она не могла пройти мимо бездомных собак, всех подкармливала, оставаясь голодной сама. При ней постоянно жили три собаки — черный маленький Арабка, белая, серая от грязи, Белка и ее сын, пятнистый коричневый Яшка. Они всегда за ней ходили. Если три собаки сидели возле какого-нибудь дома, то все знали, что там находится Ольга Владимировна. Она была педагогом, знала несколько языков, но была без работы. Тетя Женя была знакома с ней еще по тюрьме на Шпалерной, где она просидела 4 месяца. И вот, встретив ее в Актюбинске, тетя Женя предложила ей заниматься с нами французским языком и быть у нас в роли какой-то гувернантки, так как тете Жене заниматься с нами не было никакой возможности. Платить деньгами тетя Женя тоже не могла, а предложила ей стол, тот, что был и у нас. В такой семье это было вполне возможно. Тарелка супа всегда находилась, а для Ольги Владимировны это было находкой. Так она каждый день имела необходимое пропитание, даже и собакам кое-что перепадало. Правда, Берта считала себя полноправной хозяйкой и внутрь двора их не пускала. Они покорно ждали Ольгу Владимировну снаружи. Ее появление у нас всех устроило. Тетя Женя была спокойна, а нам интересно. После школы она много с нами занималась, рассказывала, читала. Начались занятия французским языком, и мы сделали кое-какие успехи. Мама оставалась в Ленинграде. Ее устроили на работу в Апраксином дворе, на какую-то ювелирную фабрику счетоводом. Папа продолжал находиться в крестах. Мы встретили зиму 1939 года. Морозы были сильные, но уголь был, и у нас было тепло. Наступила весна. Тетя Женя пристроила к своей половинке дома комнату 10 метров. Там мы все трое и тетя Оля спали. Берта будила меня в школу. Мы с Люней спали вместе, я с края. И если я сразу не вставала, после того, как тетя Женя посылала Берту меня разбудить, то она сдергивала с меня одеяло. За ночь комната остывала, и бывало очень неприятно вставать, но приходилось. Домик наш стоял на некотором скате с горы. Выше была улица, а дальше базар. Наша половина дома находилась на переднем плане, а половина, которую занимали Леонардовы, находилась за нами.
Весна оказалась дружной. За зиму накопилось много снега, который начал таять. И в один прекрасный момент мы проснулись от того, что наша комната была полна воды. Наша обувь и все, что находилось на полу, все плавало в бурном потоке. Оказалось, что угол нашей комнаты не выдержал наплыва воды, которая стекала с горы. Саман размылся, и получилась дыра. И вода потекла в наш погреб и в сарай с углем. Мы оказались сидящими на кровати, а вокруг грязная глинистая вода. Переживаний было много, но благодаря плиточному чаю нам быстро заделали наши проломы. Потом как-то откачали воду, или она как-то сама ушла, потом мы стали жить уже нормально. Но под окнами долго стояло целое озеро воды. Для того, чтобы наши занятия французским языком были интересными и чтобы мы были заняты, Ольга Владимировна придумала завести журнал, где бы мы могли освещать все происходящее в нашей жизни. Это совпало как раз с нашим наводнением. Ольга Владимировна предложила назвать это образовавшееся озеро каким-нибудь памятным именем. После совещания решено было, озеро получит название Нат-Ал-Люнь по половине от каждого нашего имени. И журнал наш тоже стал называться Наталюнь. Труд Ольги Владимировны был огромный. Она должна была и раскачать нас, и проследить, чтобы мы выполнили то, что нам было поручено, и придумать все. На выдумке она была мастерица. У нее была еще ученица взрослая, мы ее не знали. По рассказам Ольги Владимировны, она тоже заинтересовалась нашим журналом и стала помогать в оформлении. Делала нам первые листы, заглавия каждого номера. Весь журнал поместился у нас в толстой общей тетради. Он до сих пор сохранился у нас. Так мы и трудились. О папе не было никаких сведений до 1939 года. Первое письмо было получено от 15 июля 1939, посланное в Малую Вишеру на адрес тети Зины Исаевой. Папа ведь ничего не знал о нашем житии и где мы находимся. Помнил адрес тети Зины. Передали это письмо маме 3 августа. Второе письмо было написано 17 июля 1939 года, а получено в Малой Вишере только 31 августа. В письмах папа писал о том, что он уже осужден сроком на 8 лет и подлежит отправке в северные лагеря на Колыму. С болью писал о тоске, безумной тоске о нас, о том, что ничего не знает о нас. Писал о том, что если есть у мамы возможность, то просил бы передать теплые вещи и продукты, самые необходимые. Но тут же писал, что если она не может, то он без всего обойдется. Самое главное, что перед отправкой разрешено свидание, а он не знает, где находится мама и сможет ли она прийти на свидание. Вот это главное. И как он ждет это свидание. Писал, что всех благодарит, кто остался нам близок и помогает нам. И как он нас бесконечно любит. И все мысли его только о нас. А мама получила это письмо только после того, как этап был отправлен.

Евгения Ивановна Исаева. Приезд Ольги. Весной и летом мы прожили относительно спокойно, без каких-либо перемен. Ольга еще была в Ленинграде. В августе она получила извещение, что Андрей 26 июня 1939 года был осужден особым совещанием на отправку в северо-восточные лагеря сроком на 8 лет. Ему было положено свидание, но адреса Ольги он не знал и только предполагал, где она может находиться. И вот этого свидания, такого необходимого им обоим, не было. Трудно представить себе, что пережил несчастный Андрей в это время. В записке он еще писал, что все мысли его только об Ольге и детях. Теперь его в Ленинграде не было, и Ольга могла приехать к нам. Но у нее оставались еще какие-то дела, да и на работу она устроилась счетоводом, так как жить-то ведь надо было на что-то. Приехала она к нам накануне Нового года. Встреча была радостная,

девочкой Галей. Дети веселились от души, были счастливы, как могут быть счастливы только дети. А мы радовались, глядя на них. Ольга рассказала мне о своих хождениях по мукам, сколько она вынесла за это время. Одно только ее успокаивало, что дети ее были в надежном месте и были сыты и согреты. Незаметно тянулись короткие зимние дни. Дети окрепли, никто из них, слава богу, не болел. Ольга освоилась в нашей непривычной для нее жизни. После ленинградских больших домов и квартир наш домик показался ей спичечным коробком. Это сравнение всех насмешило. Ольга умела шить, стала получать заказы и этим подрабатывать. Старая машина «Зингер» продолжала ей верно служить.

1940 год. Письма Андрея Абаза. 26 мая 1940 года. Из лагеря в Магадане Хабаровского края, почтовый ящик номер 261/54, Абаза А.А. Если судьба будет благосклонна ко мне, и я опять вернусь к вам, мои хорошие, то вся моя жизнь будет для вас. Я горько сожалею о часах, которые я тратил на то, что в конце концов оказалось пустым и ненужным, а в свое время отнимало меня от тебя, моя единственная, и от вас, мои хорошие, уже большие теперь, ребятки. Спасибо за дельные и интересные ваши письма. Даже Алеша не отстал. Радует меня, девочки, что вы отличницы. Вы держите слово, данное вашему папе. Учитесь и дальше так же. Берегите маму и друг друга. Не ссорьтесь. И цените вашу тетю Женю и тетю Зину. Много-много хотелось бы мне сказать о том, что теснит душу, но я связан временем. Ты, моя родная, чутьем дополнишь все то, о чем я сейчас умалчиваю. Чувствую, что вас интересует моя жизнь. Перехожу к ней. Главное, могу сказать, что я пока здоров и ни разу серьезно не болел. Работаю в качестве рабочего на дорожном строительстве. Правда, сил у меня всегда было немного, но постараюсь не слишком отставать. Климат здесь суровый, северный, но здоровый. Зима длинная, с октября еще и сейчас не кончилась. Вчера была метель, и снегу намело до 2 метров. Но сегодня солнце греет вовсю, и работал я в одной рубашке. Зимой морозы доходили до минус 60 градусов. Были и ветра, это тяжело. Но я перенес зиму хорошо, только немного отморозил щеки. Не знаю, как будет дальше, я все-таки боюсь этих холодов. Сначала я попал на другое место, но по слабости здоровья перевезли еще в декабре сюда, на более легкие работы. Вот почему изменился мой адрес. Ты, моя родная, веришь в мое скорое возвращение. Может быть, так и будет. Но лучше запастись терпением. Ведь так много дел. 31 мая 1940 года. Моя дорогая Ольгуша, опять пишу наспех. Теперь письма и телеграммы адресуй Хабаровский край, город Магадан, почтовый ящик номер 261/54. На случай, если это письмо обгонит предыдущее, сообщаю основное. Чувствую себя сносно, хотя ужасно тоскую без вас, мои милые и хорошие. Обрадовался страшно письмам дочек, Жени и тети Оли, и фотографиям. Не меньшей радостью возволновался от твоей телеграммы. Наконец я узнал, где вы. Теперь нетерпеливо жду твоего письма. Оно так много должно сказать мне. Мучительно, что нахожусь так далеко, и связь отнимает несколько месяцев. Старайся больше держать связь по телеграфу, обязательно с оплаченным ответом. Это даст возможность мне легче и быстрее ответить. Жалобу прокурору написал и отправил одновременно с предыдущим письмом. Первый раз писал в момент отправки из Ленинграда. Но главная моя надежда на тебя, дорогая. Ты, может быть, быстрее добьешься пересмотра моего дела. Может быть, судьба смилостивится над нами. Многие уже получили благоприятные ответы от жен, и некоторые уже освободились. Надежда не оставляет меня. Главное и самое трудное здесь для меня — это зима. Морозы суровые до минус 60. Лето короткое, месяца 2-3, не больше. Очень

Важно для меня, если сумеешь послать посылку. Но помни, дорогая, что я совершенно не настаиваю на этом. Я представляю, что тебе должно быть очень трудно материально. Как я тронут помощью дорогой Женюши и тети Зины. Если сумеешь послать, то основное для меня — это шерсть, большой шарф, шлем на голову, затем жиры, масло топлёное, сало или смалец и сахар. Можно халву, дешевые конфеты, бульонные кубики, словом, что-нибудь, выдерживающее длительный срок, и экстракт по питательности. Для баловства немного чая, папирос или табаку с курительной бумагой, конверты с маркой и обратным адресом, бумага почтовая, карандаши простые. О себе мне писать, собственно, нечего. Пока здоров, держусь, работаю в качестве рабочего. К сожалению, у меня всегда было мало физической силы. Это мешает мне теперь в особенности. Радует меня вид детей на фото. Они молодцы. Продолжайте, дочки, так же. Будьте и впредь отличницами. Ваши письма такие дельные и хорошие. Даже дорогой Лёша не отстал. Уже смог сам написать своему папе. Спасибо. Спасибо всем вам. Всем сердцем. Всем своим существом. Мысленно с вами. Если суждено мне снова вернуться к вам, то каждый миг моего существования будет посвящен вам, мои дорогие. Нужно кончать и лепить конверт. Целую всех крепко. Благодарю всех, кто не оставил тебя, Ольгуша, в трудные наши годы. Ты, родная моя, дополни своим чутьем все, что я не успел дописать. Ваш папа. Целую еще раз. Получено это письмо было 31 октября 1940 года на Малую Вишеру. И это письмо было последним. Больше писем мы не получали. Мы писали ему и не знаем, получал ли он их или нет. Посылку мама сумела послать ему только 23 или 24 июля 1941 года из Выборга. Но он ее уже не получил.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века, петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их владельцы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Дом военного министра. Небольшой особняк, который затерялся в панораме садов начала Садовой улицы. Садовая улица, дом 4. Его почти не заметишь. Так он слит со служебными постройками, предназначенными для офицерских школ и других учреждений. Но это жилой дом. Его построили в 1872-74 году. Целая плеяда архитекторов, замечательных творцов нашего города, Роман Бернгард со своим другом Отто фон Гиппиусом и военный инженер Дмитрий Покатилов. Маленький дом в 2 этажа и 3 автора. Дом интересен скорее своей планировкой, потому что внешне его фасад оформлен в стиле французского ренессанса с рустовкой, отделкой под камень, небольшими гирляндами, и он кажется совсем маленьким. А вот если вы войдете во двор, вы увидите большое 4-этажное здание в этом же корпусе, потому что там уже выявлен цокольный этаж, где находились приборы отопления, жила прислуга, находились гардеробы и кладовые. Кухонь было 2. Одна для служащих, другая для хозяев. На нижнем этаже, куда поднимаешься из вестибюля по небольшой лестнице, были, скорее всего, в сторону Садовой улицы служебные помещения. Собственно говоря, департамент военного министра. Интересно, что этот этаж имеет опять-таки 2 уровня. Потому что на нижнем уровне, на уровне земли, выше цокольного этажа и ниже жилого, располагался холодный вестибюль, целиком выделенный как будто из объема дома, но находящийся внутри его. Башня с сводчатым полукуполом, с 2 огромными дверными проемами. Один вход со стороны Садовой, второй из сада. Когда-то здесь был камин. Это оборонительная башня, которая и воспринимается каким-то фортификационным сооружением, но не снаружи. Снаружи дом очень уютен. Это нормальный французский особнячок. Но здесь ты уже чувствуешь, что ты в административном здании. Ты поднимаешься по ступенькам. Ниши, где когда-то стояли торшеры, сторожат барельефы с изображением злобных цепных псов. Далее ты проходишь в овальный вестибюль, откуда входишь в овальный большой приемный зал, выходивший когда-то в кабинет военного министра. Вот это сочетание в доме помещений округлой и многоугольной формы, а не традиционных прямоугольных и квадратных, к которым мы привыкли в нашем городе, делает особняк столь замечательным. Из верхнего вестибюля мы попадаем в овальную башенную лестницу, которая внизу декорирована как какое-то, опять-таки, суровое фасадное сооружение, а вот наверху покрыто помпейской росписью с гризальными росписями на песочном фоне. Огромное окно, которого еще не знал историзм, в 1,5 этажа высотой освещает эту лестницу. В этом доме очень многое придумано впервые. Мы потом увидим это во многих доходных домах Петербурга. Но вот такое окно в 1,5 этажа, рисунок лестницы, лестничных перил, выполненный на заводах Сан-Гали, это все впервые. Дом очень хорошо сохранился. Например, торшер, освещающий вестибюль 2-го этажа на этой лестнице. На 2-м этаже вестибюль тоже овальный. Он прорезан дверьми многочисленными и нишами, в которых находились и находятся светильники. И двери ведут в жилые помещения, а перед ними маленькая комната дежурного лакея, который должен наблюдать за всеми входящими. Потому что сюда, на жилой этаж, уже попадают только приглашенные. Из лакейской служебной дверь ведет в парадный кабинет хозяина, соединенный с библиотекой его. Следующая дверь – это фельдъегерская, куда доставляют дипломатическую и служебную почту. Но доставляют и письма для многочисленных членов семьи. Ведь у Дмитрия Алексеевича Милютина, который задумал этот дом как свой служебный кабинет, но и место жилья своей семьи, было 6 детей. один сын, который был уже генералом к этому времени, и 5 дочерей, которые поочередно выпархивали из этих стен. Надо сказать, что со своей супругой Милютин прожил более 70 лет. И умерли они почти в один и тот же день. Они поженились в 1842 году и умерли в 1912 году. Так что семья была очень теплая. И даже после смерти родителей сестры продолжали жить в их родовом доме, который Милютин построил в Крыму, потому что это же была служебная площадь. И вот вслед за фельдъегерской комнатой, лицом на инженерный замок, на Марсово поле, в сад, который устроили вокруг этого особняка, находился большой танцевальный зал. Собственно говоря, для танцевального зала он совсем невелик. Там мог быть и салон, откуда дверь вела в маленькую восьмиугольную дамскую гостиную с чудным камином, сохранившимся до сих пор, и с тремя окнами в сторону фонтанки и инженерного замка. Чудное помещение, в котором сохранился, как и в бальном зале, скульптурный декор, плафона, и сейчас там стоит даже замечательная мебель начала 20 века. Следом шли комнаты в сад, будуар хозяйки очень маленький и большая семейная спальня. А дальше по небольшому коридорчику буфетной, потому что параллельно бальному залу над приемным залом стоит овальная гостиная, так вот там есть еще отдельная квартира. Под ней еще одна отдельная квартира в первом этаже. То есть, в принципе, в этом доме можно иметь было 4 отдельных квартиры, квартиру, собственно, для министра и служебные комнаты первого этажа. Милютин прожил в этом доме менее 10 лет, потому что он вынужден был в начале царствования Александра III уйти в отставку. В дальнейшем здесь жил почти 30 лет министр Ванновский Петр Семенович, который настолько сроднился со своим домом, что при выходе в отставку попросил этот дом ему отставить. И дальше дом писался домом семьи Ванновских. И только по смерти обоих его сыновей, умерших бездетными, дом опять перешел к военному ведомству. И с 1912 года принадлежал инженерному департаменту военного министерства. Скорее всего, во время Первой мировой войны, так же, как и в советское время, в нем была служебная гостиница, которая, к счастью, сейчас открыта для посетителей.
0: Особняк военного министра. Улица Садовая, дом 4. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова и наш постоянный участник программ «Город и время» Владимир Кузьмич Линов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. Она будет пускать в эфир ваши звонки. И, кстати, сейчас она уже включила видео. ВКонтакте вы нас можете смотреть, что мы каждый раз вам настоятельно рекомендуем, потому что наш рассказ будет сопровождаться показом фотографий. Итак, дорогие друзья, мы сейчас проходим по библиотекам Санкт-Петербурга, причем не любым библиотекам, а таким известным. И вот если мы заходим в библиотеки, которые находятся в старинных зданиях, очень много интересного мы узнаем как об особенностях архитектурных самих этих зданий, так и о хозяевах зданий, если библиотека построена не специально как библиотека, а заняла просто бывший особняк. И вот открываются очень многие интересные факты. Мы начали, конечно, с главной публичной библиотеки Салтыкова-Щедрина, так, Российская национальная библиотека, да, Владимир Кузьмич?
1: Сейчас называется, да.
0: Да. Библиотека имени Маяковского. Мы посмотрели и основное здание, и несколько
1: ее отделов, филиалов, да.
0: Да, тоже там есть очень интересные факты, как в старинном здании, так и вот в новых зданиях,
1: в современных, уже, да.
0: И я думаю, вот разговор о библиотеках, может быть, кого-то сподвигнет зайти в эти библиотеки, о которых мы говорим, и, может быть, ну, мы уже говорили, что там не только можно почитать, взять книгу на дом, но еще и там интересные встречи проводятся во многих библиотеках. Такая сейчас тенденция у нас пошла. Но и насладиться интерьерами, если они сохранились. А во многих библиотеках они сохранились. И вот об одной из таких библиотек пойдет речь и сегодня. Владимир Кузьмич, в прошлой нашей передаче вы уже как бы анонсировали, о чем мы будем говорить сегодня.
1: Ну да, мы будем говорить о библиотеке имени Лермонтова, и действительно это яркий пример того, что все современные библиотеки в Петербурге развиваются как очень разнообразные культурные центры. И поэтому их посещать можно там хоть каждый день, можно там работать. То есть они все носят некоторые черты публичной библиотеки, то есть там можно находиться. Ну, в небольших помещениях много народу не помещается, но тем не менее видно, что люди, и молодежь, и немолодые люди, особенно немолодые, прошедшие курсы пользования компьютером тут же в библиотеке, они там проводят часы, занимаясь или развлекаясь как-то. В библиотеках бывают концерты. И вот библиотека имени Лермонтова – очень яркий пример такой современной библиотеки, которая, к тому же, находится в самом центре города, в историческом здании, с богатейшей историей и очень необычной, с необычной архитектурой. Вот об этом сейчас поговорим. Значит, вообще, в прошлый раз я упоминал, что библиотека имени Лермонтова, она является головной в целом кусте, так казенным языком называется куст разных организаций, то есть 14 библиотечных организаций или центров, все находящиеся в центре города, в Центральном и в Адмиралтейском районе, они все курируются библиотекой имени Лермонтова. Она, так сказать, методист у них. Так что вот мы в самый центр этого гнезда или куста сейчас погрузимся. Ну, можно поставить фотографию номер один. Значит, здание это, главное здание библиотеки имени Лермонтова, находится на Литейном проспекте в доме 19.
0: 1719, по-моему, там адрес.
1: Там сложная история этого участка, поэтому немножко дальше скажем о нем в целом. Ну, почтовый адрес дом 19, а участок вообще имеет номер 1719. Участок был когда-то очень большим и от Литейного доходил в глубину до Маховой улицы. то есть занимал целый квартал. Ну и у него в XVIII веке были разные владельцы, пока там, например, первое каменное здание на этом месте построил полковник Трузессон, и его члены семьи тоже были владельцами этого здания. От этого здания почти ничего не сохранилось, поскольку оно было меньше нынешнего, и в длину вдоль улицы, и в глубину постройки были деревянные на участке. Был свой сад на участке большой. И в начале XIX века, когда весь участок перешел во владение князя Урусова, такой известный очень деятель русской культуры и истории, фамилия семьи Урусовых довольно часто в разных историях всплывает. Вот он купил, значит, этот участок, и к 1848 году было построено новое здание и перестроены все старые. Новое здание более крупное по Литейному проспекту. Это сейчас оно выглядит маленьким, потому что всего двухэтажное. А тогда это был такой солидный особняк с воротами слева, с парадным подъездом, как водится, и с большими дворовыми постройками и большой сад. Сад как раз находился под номером 17 нынешним, который находится справа от этого особняка, и мы о нем еще отдельно скажем. Значит, архитектором этой постройки был некто Вендрамини. Вендрамини — фамилия, безусловно, итальянская. Но поскольку это уже середина XIX века, то классицизм уже не был в моде. Классицизм, который прославил, можно сказать, Петербург на весь мир с точки зрения архитектурной, были у архитекторов и у застройщиков поиски какого-то нового стиля, перебирали разные исторические, поэтому в этом особняке использован стиль рококо. Вот такое есть смешное название. Не очень много, даже мало очень зданий в Петербурге построено в стиле рококо, в отличие от барокко, например. Вот барокко более основательный такой и серьезный стиль, но рококо пришел ему на смену. И стиль этот такой легкомысленный, я бы сказал, затейливый, с большим количеством украшений. И украшения эти не всегда логично так размещены как-то на стенах этих зданий в стиле рококо. Но поскольку это редкость, и отдельные образцы стиля очень изящные и красивые, то вот хорошо, что у нас такое здание сохранилось. Тем более, скажу сразу, что оно полностью отреставрировано.
0: Ну, в прошлом году
1: настолько, насколько можно было восстановить, ну, скажем, вещи многие были утрачены, элементы интерьеров некоторые тоже были утрачены, но, тем не менее, вот очень многое было восстановлено по старым чертежам, по старым фотографиям и так далее. Да, в 20-е годы прошла окончательно.
0: В 25-м году, в августе закончилась реставрация.
1: Вот,
0: да,
1: вот совсем недавно, да. Mm-hmm. Так что, если сейчас туда прийти, там все сверкает и блестит, так сказать, и все очень в хорошем состоянии. Ну и самое интересное, что вскоре после Урусова, в 1856 году, то есть в середине XIX века, этот особняк был куплен графом Мусиным Пушкиным. Ну, Мусин-Пушкин – знаменитейшая фамилия, очень разветвленная. В свое время в одном из стихов Александр Сергеевич Пушкин открещивался от них и говорил, что он не Мусин, он просто Пушкин. Там ударение так у него играло в стихе. Вот. Так что, если у них и есть родство с великим нашим поэтом, то очень далекое какое-то. Но семья обширная, много очень людей. И вот граф Мусин-Пушкин был У него был брат, с которым они очень тесно дружили всю жизнь. И оба эти, Мусин и Пушкины, были внуками еще более известного или, пожалуй, самого известного представителя всей этой фамилии Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Алексей Иванович Мусин-Пушкин известен был в XVIII веке, хотя он дожил и до начала XIX. Это был московский человек вообще-то, и у него был большой особняк в Москве, кроме поместья где-то в Средней России. И поэтому вот мы сейчас на фотографии номер два можем обратить внимание на деталь фасада этого здания. Слева и справа симметрично расположены на втором этаже, выше второго этажа, на уровне карниза, значит, такие фронтоны кругленькие и украшения в виде скульптур. Это два младенца, их называют искусствоведы Путти обычно, особенно если они пухленькие по телу, но эти не очень пухленькие, а вполне такие естественные, с младенческой пухлостью, так сказать, нормальной младенцы, они держат в руках щит. И на этом щите, как все понимают, был когда-то герб. Сейчас этот герб не восстановлен, даже после реставрации. Герб рода Мусиных-Пушкиных, вот той линии как раз, к которой относится Алексей Иванович, дедушка владельцев этого особняка.
0: Кстати, владельцы тоже были Алексей и Александр.
1: Да, это, видимо, семейные такие имена, которые чередовались у них из поколения в поколение. Конечно, именно с этим человеком, Алексеем Ивановичем, который не был владельцем этого особняка, а жил гораздо раньше и в Петербурге, и в Москве, связаны чрезвычайно важные обстоятельства русской истории, которые выводят нас неожиданным образом на размещение там в 20 веке библиотеки. Поэтому мы должны о нем тоже немножко поговорить, хотя он вот в этом особняке, ну, бывал, наверное, может быть, при прежних владельцах у Урусова, но никогда не проживал, а только его внуки его приобрели. Что же это был за человек? Ну, достаточно прежде всего сказать, что он был обер-прокурор Синода. То есть это было первое лицо Русской Православной Церкви. Ну, как все, наверное, знают, патриаршество при Петре I было ликвидировано. Был такой государственный департамент Синод. Во главе Синода стоял чиновник, назначенный лично императором, и его называли обер-прокурор, и вот это был не больше, не меньше, как казенный такой глава Православной Церкви.
0: Как патриарх теперь, да?
1: Ну, вот, в общем, примерно. Он исполнял в какой-то степени роль патриарха, но только не в религиозном плане, а в организационном.
0: Да.
1: Вот. В религиозном плане он не священник, да. Это он не относился к священству, хотя был, безусловно, обязательно православно верующий и так далее. Любого простого туда человека назначить вряд ли могли. Кроме того, он был одновременно президент Академии художеств. То есть это какая-то явно очень крупная, выдающаяся личность, вот этот Мусин-Пушкин, в течение многих лет при Екатерине Великой, при Екатерине II, то есть ближе к концу XVIII века. Но что нас больше всего интересует, он был страстный коллекционер. Он коллекционировал древности, увлекался русской историей, был членом кружка любителей русской истории в Москве и в Петербурге, они и там, и тут заседали. И в силу своего положения обер-прокурора он имел доступ к монастырским архивам. И в какой-то момент при Екатерине последовало распоряжение, не исключено, что Мусин-Пушкин спровоцировал это распоряжение императорское, пересмотреть все архивы, предоставить их в Синод. И Мусин Пушкин наложил, так сказать, руку на самые ценные древности. В его коллекции, в личной, были собраны старинные летописи из самых старых русских летописей, какие вообще существовали. Ну, надо сказать, что, по общему мнению историков, к этому моменту в монастырских архивах был полный беспорядок. Монастыри как-то хирели, многие, не все, конечно, особенно северные. А именно в северных-то монастырях и сохранялись самые древние и самые ценные, конечно, для историков, рукописи, книги, тексты, грамоты и так далее. И вот все это было в распоряжении Мусина Пушкина, и поэтому именно в его коллекции попала рукопись «Слово о полку Игореве». Вот тут мы выходим уже на общенациональную святыню, так сказать. Это самый древний текст XII века, дошедший до нас. И вот он, Мусин Пушкин, им владел, во-первых. Во-вторых, со своими друзьями и коллегами они подготовили его издание. И издание вышло в свет, вот только не помню, в каком году. Ну, где-то в самом начале XIX века.
0: В 10-м, по-моему,
1: примерно, 1810-м. Ну, примерно в 1810-м. Угу. Что, во всяком случае, важно для всей истории, это то, что вся его коллекция...
0: Да? В 1800-м.
1: А, в 1800-м, угу. Вот круглая такая дата. Да. Да, нужно тут упомянуть, что при Павле I, который разгонял всех екатерининских служащих и приближенных, и, слава богу, не послал Мусина Пушкина в ссылку, но от должности отставил. И при Павле он уже был в отставке. Сначала оставался в Академии художеств, потом оттуда его выгнали. Значит, вот он занимался только делами историческими. И следующий очень важный момент – это то, что вся коллекция Мусина Пушкина, находившаяся в Москве, сгорела в 1812 году во время наполеоновских войн при пожаре Москвы. Полностью. За исключением нескольких рукописей, тоже очень древних, которые он кому-то подарил. Вот, в частности, одна из хроник русских, ну, не 12 века, но какая-то очень древняя, была им подарена императору Александру. И поэтому сохранилась, потому что она находилась в Петербурге. Ну и еще какие-то несколько документов вот таким образом были сохранены, но большая часть коллекции пропала, сгорела и полностью погибло, значит, слово о полку Игореве. И с этих пор, с 1812 года и до недавнего времени, до 2020-х годов, разворачивалась бурная дискуссия. Это подлинная рукопись была? Или это сфабриковано, сфальсифицировано, или Мусин Пушкин вообще это сам написал, или кто-то вместе с его друзьями. В общем, было очень много расследований, которые только уже в постсоветское время трудами, как все говорят, гениального филолога Залезняка, такой вот Залезняк по фамилии, был господин, который провел чуть ли не математический анализ, филологический анализ вот этого издания 1800 года и языковый анализ, и доказал буквально с фактами, что это подлинное произведение, вот, и к нему нужно, соответственно, так и относиться. Ну, до следующих исследований пока точка зрения такая. Так что мы видим, что библиотека имени Лермонтова, она вот такими сложными историческими путями как-то связана с судьбой выдающегося памятника русской литературы.
0: Ну. Да, Владимир Кузьмич, вот я хочу еще, может быть, добавить. Мы уже ушли от князя Урусова. А есть такой факт, что князь Урусов, который был, ну, владельцем дома Усиных Пушкиных, да, о котором мы уже сказали, он был дружен с Лермонтовым. Угу. На Кавказе они вместе как-то служили. И вот что самое интересное, впоследствии именно библиотека Лермонтова, то есть вот,
1: причем открылась это происходило случайно. Это не...
0: Да, не, да. Абсолютно,
1: не
0: да.
1: Учитывалось, да, при наименовании библиотеки, да, вот эта история, да, дружбы бывшего домовладельца.
0: Да. Да. Вот и еще один момент. Вот эти братья Урус, братья Мусина Пушкина, Алексей и Александр, были, в свою очередь, дружны с Толстым, с Львом Николаевичем, да?
1: Очень интересно. Вот. Они в детстве были дружны.
0: Вот.
1: Более того, Толстой в повести «Детство» он вывел этих двух братьев, своих приятелей,
0: да,
1: под именем
0: Ивиных.
1: Да. Так что они имели тоже отношение к
0: литературе такое
1: и связи, да, очень, да, серьезные личные связи, да, со Львом Толстым.
0: Да.
1: Будь здоров, да. Вот, да. Ну, если мы войдем все-таки в здание, может быть, пора уже не морочить голову, то, конечно, мы попадаем на главную лестницу. Маша. Маша.
0: Так, сейчас наш оператор, наверное.
1: Номер 3, пожалуйста. Так, много дел сегодня у нее одновременно, да. Извините. Итак, мы входим на главную лестницу и видим, что, конечно, это все архитектурно довольно пышно, с колоннами, с арками, с капителями, все стены в барельефах, и перила такие чудные, какие-то с крупными балясинами. И уже начинаем понимать, что стиль архитектурный этого сооружения, он какой-то нечистый такой, вот неотчетливый. И действительно очень много таких произвольных деталей, которые рисовали, как говорится, архитекторы на собственный вкус и взгляд, вот в том числе и перила, и балясины, стойки вот этой лестницы, они тоже какие-то причудливые такие, да, не классические ни в коем случае. Ну, надо сказать, давайте фотографию 3А. 3А. А вот что особняк этот был при Мусиных-Пушкиных очень богато украшен не только архитектурными деталями, но в нем, конечно, находилось огромное количество всяких произведений искусства, и в том числе на лестнице, по описанию, стояла огромная итальянская скульптура «Смерть Адониса». Или Адониса, угу, да.
0: А может, и Адониса.
1: А может, и Адониса.
0: Да.
1: Вот, которая сейчас ни больше, ни меньше, как одна из самых эффектных скульптур, находящихся в Эрмитаже. И вот мы сейчас видим на фотографии ее, стоящую именно в Эрмитаже, в одном из больших залов, большие просветы, так называемые, с верхним потолочным светом, с фонарями дневного света. Значит, это скульптура самого начала XVIII века итальянского скульптора Мацуоллы, который был учеником величайшего скульптора XVII еще века Бернини. Ну вот, действительно, вся эта группа, сложный изгиб какой-то тела этого Адониса, значит, энергичная такая линия плаща развивающегося, движение очень сильное кабана, который сейчас его, значит, загрызет и изувечит. Все это напоминает Бернини, скульптуры которого, ну, это такие шедевры эпохи барокко. Значит, вот это тоже из эпохи позднего барокко, начала XVIII века, «Смерть Адониса».
0: Адонис.
1: Или Адониса.
0: Да. По-моему, все-таки на ударение, вы правильно Адониса, сказали, да.
1: Ну, я так привык. Вот, так что в особняке были скульптуры, картины, декоративные всякие предметы декоративного искусства, фарфор и так далее, которые вплоть до Октябрьской революции висели на своих местах. Но вот эта скульптура, например, попала в Эрмитаж только в 23-м году, в 1923 году. Так она числится в Эрмитаже, я посмотрел, значит, по данным. Ну, естественно, какие-то картины попали в музеи и предметы, какие-то наверняка были разворованы в революционные годы. Во всяком случае, сейчас из прежних предметов искусства в особняке, к сожалению, ничего не осталось. Ну, я думаю, что для библиотеки, может быть, это и не так важно, зато лучше видна архитектура, вот, когда она не закрыта какими-то посторонними вещами.
0: Ну вот, судя по этой скульптуре, конечно, можно себе представить, какой роскошью обладал этот особняк.
1: Конечно.
0: И там во времена Мусиных-Пушкиных, вот особенно последняя владетельница этого особняка, Любовь Александровна Мусина-Пушкина, устраивала культурные программы, культурные вечера там были, причем закрытые музыкальные вечера, то есть для такого
1: А вот мы
0: высшего...
1: сейчас посмотрим залы, пожалуйста. Номер 4, фотография. Что сейчас происходит и как выглядят залы этого особняка? Действительно, там было несколько залов, побольше, поменьше, для разных концертов, для разной публики, с танцами, без танцев. И вот одно из помещений, которое сейчас используется для концертов и для лекций, такой конференц-зал, он назывался «Белый зал». Вот мы его сейчас видим на фотографии. Обратим внимание на лепку на потолке и карнизы лепные, которые все сплошь заселены этими самыми младенцами. Вот так же, как на фасаде две пары младенцев, четыре штуки, значит, держат щиты. Здесь они держат какие-то разные другие предметы, у них разные позы, довольно живые. И вот это все в сочетании с архитектурными элементами на стенах как раз представляет стиль рококо. Он такой вот немножко легкомысленный, веселый, игривый и так далее.
0: Ну, это как раз бальный зал был, да,
1: большой? Нет, это белый. Еще не бальный, это Нет? белый. Бальный он чуть побольше. Ну, вот мы сейчас посмотрим номер 5, пожалуйста, другую сторону этого же конференц-зала или белого зала. Но, во всяком случае, по источникам, вот он назывался белый. Хотя большой зал... бальный, он тоже белого цвета, но он просто без названия идет, поэтому я думаю, что его надо бальным называть. А вот теперь номер 6. Значит, мы видим, что одна из сторон вот этого белого зала, она еще с колоннами, отгораживающими какое-то там уютное пространство. А вот другая гостиная меньшего размера, она называлась «Голубая». Действительно, вот после реставрации мы видим цвет, голубой цвет стен, но такой неяркий. И сейчас в этой библиотеке организована целая выставка с историей рода Мусин-Пушкиных. Причем на этой выставке видны современные фотографии, не только старые, потому что у них масса потомков. И потомки их сейчас время от времени встречаются, и живут они в России, где-то в Ярославской области, и по всем странам мира, и в Соединенных Штатах, и во всех странах Европы. Чрезвычайно многочисленный, такой плодовитый был род этих Мусиных-Пушкиных. Так, дальше номер 7, пожалуйста.
0: Красивая гостиная.
1: Да, красивая гостиная. Но обратим внимание, что на стенах там такие полочки, маленькие были, да, уже сейчас, наверное, сменилась фотография. Но они по всему зданию. Маленькие полочки, на которых обычно ставили или вазы, или какие-то предметы, маленькие скульптуры. Да. В общем, какие-то предметы искусства, которых сейчас просто нету. И эти полочки, значит, так одиноко на плоскостях стен, но старательно были отреставрированы и восстановлены. Так, вот это вторая гостиная, она называется Лермонтовская, поскольку там тоже экспозиция, посвященная Лермонтову, его роду. Вот там, наверное, есть и о связях с Урусовым, наверняка тоже, возможно, есть.
0: А как она называется? Далее. Это не розовая гостиница?
1: Она называется у них Лермонтовская. Ну, это сейчас название такое, а раньше, наверное, была, ну, скорее всего, розовая. Розовый цвет чрезвычайно популярен в рококо. Тоже цвет такой вот немножко веселый, значит, такой игривый. Лепка на стенах завитками, что тоже свойственно рококо. Так что все это очень типично для вот этого стиля. Номер 8, пожалуйста. Вот теперь посмотрим, что такое бальный зал. Значит, это самое крупное помещение. То есть понятно, что при таком небольшом скромном фасаде Политейному залы эти, они расположены в глубине здания, на всем этом глубоком участке, и там можно было разместить, значит, много помещений, а не только хозяйственные флигели. Ну вот так выглядит бальный зал. Тоже, значит, лепка на стенах. Многочисленная, очень старательно решены были двери у этого зала в разной отделке с разными, вот давайте номер 9, пожалуйста, с разными рельефами, с разными украшениями. Это тоже типично, очень и густо покрыты лепкой. Эти двери тоже типично для стиля рококо. Ну, вот эта вот дверь такая вся изукрашенная, одна. Номер 10, пожалуйста. Конечно, фриз под потолком тоже, я бы сказал, перегружен. Не просто нагружен, а перегружен разной скульптурой, барельефами. И кроме бесконечных путти, тут к ним добавляются уже какие-то тематические барельефы. То есть это, например, женская фигура с крыльями, какая-то богиня, которая, как мне представляется, вот моя трактовка, она цветами гасит факел. То есть это что-то вроде, значит, антивоенного такого движения. Вот факел – это традиционный в истории символ войны. Вот, а вот тут факел перевернут, и она его, или там не перевернут, но она его окружает цветами. И, в общем, что-то очень такое идеологическое. Номер 11, пожалуйста. Ну вот если другую деталь этого фриза посмотреть, то там непонятная до конца тематика, но очень сильное чувство. Я бы сказал, что скульптура просто как произведение искусства очень качественно сделана хорошим скульптором. Вот следующее. Это женская фигура в какой-то очень скорбной форме, позе такой вот. Как будто она вот чем-то огорчена, так я, мне показалось. И Путти тут тоже не очень веселый какой-то, или Амурчик этот, как их называют иногда. В общем, какая-то грустная тематика. Короче говоря, насыщено все помещения огромным количеством разных украшений. Номер 12. Мы успеем сегодня? Успеем. Ну, конечно, в таком особняке и в таком количестве больших парадных помещений необходимо было подумать о светильниках, о том, как это все освещается. И поэтому вот сейчас здесь в нескольких залах присутствуют люстры такого классического рисунка, довольно богатые. Но что-то мне подсказывает, на мой взгляд, что это новоделы. Ну и действительно, за всю такую бурную историю XX века понятно, что оригинальные люстры дожить вряд ли могли. Вот. И поэтому это, возможно, при реставрации сделали заново что-то похожее такое вот на ту эпоху, на середину и вторую половину XIX века, но люстры вполне достойно вписываются абсолютно в этот интерьер, да. Так что это... Ну, еще одна дверь, номер 13, которая вот очень типична для эпохи рококо по своим орнаментам. Это дверь, на которой лепными украшениями являются цветочные букеты. Это довольно редкий такой вот прием, когда не просто видно, да, там...
0: Сейчас будет.
1: А, сейчас будет, да. Значит, есть орнамент какой-то, покрывающий плоскую часть двери, а вот в нижней части есть лепные украшения. Ну, это деревянная резьба, скорее всего, покрашенная, хотя, может быть, и гипсовые барельефы тоже, которые вот изображают такие цветочные букеты. Довольно редкий прием и, по-моему, красиво сделанный. Так что вот есть еще, видите, в одном белом зале, в одном бальном зале присутствует так много разного декора. А, ну и вот номер 14, Маш, пожалуйста. Ну и вот те полочки, о которых я говорил, я вот выбрал фотографию, которая показывает, что это такое. Это очень типично для XVIII века, но в рококо эта манера тоже вернулась, так сказать, уже в середину XIX века, когда на стенах устраивают лепные полки и на них ставят какие-то произведения искусства. Ну вот здесь они пустующие, или там где-то были маленькие современные вазочки поставлены, и это выглядит так довольно наивно. Ну, номер 15, чтобы нам, значит, покончить уже с этими украшениями, мы посмотрим еще один вариант младенцев на фризе в этом зале. Но эти младенцы, эти путти, они уже с крыльями. Вот там, значит, есть варианты. На фасаде, например, они без крыльев. Они просто занимаются делом, держат щит с гербом, а вот здесь они с крыльями, значит, еще более динамичную форму создают тем самым. И размещены в этом зале. Ну и, наконец, из этих всех украшений, номер 16 теперь, мы видим в одном из помещений, это как раз Лермонтовская, по-моему, гостиная, что в лепку включены элементы художественные, которые являются вот самым главным признаком стиля рококо. Это раковины морские. Вот изображение морских раковин, оно появилось в декоре, в архитектуре сначала в эпоху барокко, но потом стало прямо вот таким фирменным знаком стиля рококо. И вот здесь мы видим довольно крупные эти раковины под потолком, подпирающие или являющиеся частью карниза. Так что это тоже довольно интересно.
0: Владимир Кузьмич, да. Во-первых, наш слушатель Владимир, как всегда, приветствует всех нас, которые принимают участие в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо, Владимир.
1: Спасибо.
0: И вопрос от Татьяны. Такой вопрос. Сам Лермонтов был в этом особняке? Это первый вопрос. И какие-то мероприятия намечаются ли в этой библиотеке? Спасибо, говорит Татьяна.
1: Ну, насчет мероприятий скажу сразу, что у них их очень много. Буквально каждый день что-то происходит. И поэтому лучше всего на сайте библиотеки имени Лермонтова. Либо, если вы живете недалеко или бываете на Литейном, то там в окнах первого этажа все афиши, планы всегда очень подробно размещаются. И там можно сориентироваться. Я вот иногда хожу там мимо, поэтому вижу.
0: Что... И там экскурсии бывают?
1: Экскурсии бывают, да, платные экскурсии по особняку. Так что все, о чем мы сейчас говорим, можно посмотреть, конечно, и выслушать рассказы. Вот. А что касается Лермонтова, то в этом особняке он точно быть не мог. Поскольку особняк был построен в эпоху рококо в 1856 году, а Лермонтов погиб в 1841. Mm-hmm. То есть за 15 лет до строительства этого здания. Так что вся экспозиция лермонтовская, она привязана исключительно к названию библиотеки.

0: всякие такие, и национализация была, и все, как вы сказали, уже было оттуда вывезено. Там было очень много, ну, как бы мы сейчас сказали, офисных контор разных при разных, и в некоторых частях были даже жилые помещения. И стены, как у нас тогда принято было, масляной краской закрашивали.
1: Да, естественно.
0: И, к счастью, некоторые самые ценные залы этой библиотеки удалось, в общем, восстановить. Вот вы не сказали еще, но мы, наверное, уже не успеем. Дубовая гостиная там есть. Где...
1: А вот дубовые что-то
0: да,
1: не
0: Да, вот есть
1: не
0: там
1: углядел.
0: Очень интересный дубовый зал. Есть античная или помпейская комната, тоже там с потайными дверями. Но, может быть, мы в следующий раз...
1: Туда еще вернулся.
0: Да, еще вот нам можно будет туда сходить. А вот если вспомнить годы Первой мировой войны, когда еще Мусин и Пушкины владели этим особняком, в годы Первой мировой войны там размещался госпиталь. Многие помещения, залы были отданы для раненых. Так вот вообще было принято, что откликались.
1: Ну да, но тогда,
0: особняков.
1: Слава богу, хотя бы залы не курочили, не делили на части. А вот в советское время, да еще при устройстве квартир, это новые перегородки, это дырки в стенах и так далее.
0: Да. Так что вот такая судьба непростая, но, к счастью, вот когда вернули это, вернее, отдали это здание библиотеки, судьба, в общем-то...
1: Смилостивилась,
0: да. И надо сказать, что... А в каком году, вы говорили, библиотека получила это здание?
1: Нет, я не говорил, но, по-моему, в 30-е годы.
0: Да, вот да, где-то
1: да,
0: так.
1: Но до 30-х уже успела пережить многое.
0: Да, и библиотека, как библиотека, работала даже в годы блокады. То есть она продолжала действовать. Это тоже такой вот показатель. Да. Ну что ж, наверное, мы на этом сегодняшнюю нашу передачу будем заканчивать. Спасибо вам, Владимир Кузьмич. И, может быть, мы вернемся к этой библиотеке в начале следующей нашей встречи и пойдем по другим библиотекам, которые занимают очень интересные помещения. И, дорогие друзья, если вы откликнетесь вот, и посетите, в частности, вот эту библиотеку, о которой мы сегодня поговорили, нам тоже будет очень приятно. Это только повод для того, чтобы вы туда зашли. Мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».
3: 17 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью и творчеством. Экскурсию 17 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 6 номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас вторая часть беседы с организатором, инициатором проекта «Книжный приют» Максимом Люкайтисом. Первая часть была у нас неделю назад, и сегодня мы продолжаем разговор. Как появился «Книжный приют», что это такое, с чего начиналась идея, с чего начиналась организация «Книжного приюта», в чем была его миссия в начале, как эта миссия менялась и развивалась, и в чем его миссия сегодня, и в чем завтра?
1: Я не считаю себя читающим человеком. В школе литература не был моим любимым предметом, а в институте тоже. Техника чтения у меня довольно невысокая, но, наверное, культура и воспитание дают о себе знать. У нас принято к книгам относиться бережно. Это воспитывалось и в семье у нас. Домашняя библиотека наша была довольно обширная. Это воспитывалось в школе, и в целом это у нас в стране пропагандируется. Поэтому бережное отношение к книге как к предмету у меня всегда было. В проекте «Книжный приют», как может показаться, я на самом деле не помогаю книгам. Это большое заблуждение. Многие считают, что это помощь книгам, это спасение книг, дарение им второй жизни. Нет. Книга – это способ помочь людям. Я бы не назвал это миссией, но это такое увлечение у меня. Дарить людям книги, которые им нужны. Сейчас я работаю в основном с библиотеками. Пока что по техническим причинам из-за вот этих вот переездов складов мне все-таки не удается никак закрепиться на каком-то конкретном месте, организовать стеллажи, сделать перепись всех книг, каталогизировать их и начать их выкладывать в группу. Если в Москве у меня для этого была отдельная комната и в свободное время я мог этим заниматься, то сейчас такой возможности пока что нету. В этих условиях мне гораздо удобнее оптом сразу коробками отгружать книги в библиотеке. Есть две категории библиотек, которые я для себя выделил. Первая категория библиотек – это те, кому я помогаю адресно. И вторая категория библиотек – это те, кому я помогаю не адресно, а через моих друзей и партнеров. То есть не напрямую, а через них. Там не спрашивают ничего конкретного, там просто просят «дайте книги». Эти книги уходят в очень далекие библиотеки, где нет возможности пополнять фонды. Там не только библиотеки, эти книги попадают также в социальные учреждения. В целом, мои партнеры раздают их всем желающим в тех городах, в тех поселках, куда они ездят. В общем, это полностью их забота. Обратной связью является только «да еще».
0: Анонимная благотворительность того,
1: абсолютно.
0: Что есть такое, и почему такое есть, может быть, мы тоже когда-то поговорим.
1: Мои партнеры, через которых я передаю книги анонимно, просят меня нигде об этом не публиковать.
0: Судя по вашему блогу ВКонтакте, получается, что вы находите книги чуть ли не каждый день, просто на помойках. Вы увидели, что у вас есть книги, которые там вот настолько востребованы, и там их неоткуда получить, а здесь, в городе, в Санкт-Петербурге, ну и, допустим, та же самая ситуация в любом другом крупном городе, люди массово отказываются от этих книг. Вы вот поняли, что это такая вот проблема, весы-то неравномерны ужасно?
1: Да, я понял, я видел, и это не только Москва, Петербург, это другие города. Да, проблема в том, что люди, которым не нужны книги, которые хотят от них избавиться по тем или иным причинам, от своей домашней библиотеки, они не несут это все в библиотеке.
0: Опять же, городской житель отнесет в библиотеку, где и так все есть, в городской библиотеке.
1: Вопрос, что несут? Ну, что у людей там в библиотеках? Ну, что-нибудь еще с тех пор. Если все несут что-нибудь с тех пор, а то, что нужно, им не несут.
0: Одна библиотекарь написала, что, вы знаете, вот в сельских библиотеках в основном все издания, 99% фондов библиотек сельских – это книги издания до 90-го года.
1: Да.
0: Люди хотят читать, между прочим, после 90-го года всего навыходило.
1: Да. Поэтому единственный способ обновить свои библиотечные фонды – это работа с широкой аудиторией. Может быть, с благотворителями. Есть ряд благотворительных организаций, которые занимаются целенаправленно помощью библиотекам.
0: То есть это библиотекарь должен сам искать?
1: Мне пришла идея в голову заходить в библиотеки местные, разговаривать с библиотекарями и выяснять их потребности в литературе. Меня там сначала с подозрением немножечко приняли. Конечно, человек шел и зашел. Ну, понятно, городской сумасшедший.
0: Что из этого получилось?
1: Из этого получилась ежегодная акция по помощи, адресной помощи тем библиотекам, с которыми я подружился. Библиотеки Новгородской и Тверской областей. Я специально не заходил в библиотеки Московской области, не заходил в библиотеки Ленинградской области, потому что точно знал, что они живут чуточку лучше. Там финансирование другое. Поэтому мне показалось, тверским и новгородским библиотекам все-таки, наверное, больше внимания следовало бы уделить. Библиотеки все меньше и меньше выполняют свою прямую функцию просто потому что падает спрос. Вот каждый старается завлечь в свою библиотеку читателей, посетителей, кто чем может. Ну, чаще всего, если я правильно понимаю, если я не ошибаюсь, чаще всего этого требует начальство.
0: Угу.
1: Потому что местная администрация платит зарплату библиотекарям, а чтобы они там без дела не сидели, вот их и просят проводить мероприятия на государственные праздники,
0: да,
1: на любые праздники.
0: Ну, то есть, получается, что как бы библиотеки стали вынуждены, и еще их начальство к этому поощряет, участвовать в процессе падения интереса к книгам. Ну, это, конечно, не очень правильно. Надо, наоборот, повышать интерес к книгам. Вот здесь, в студии, мы записывали передачу с Яковом Аркадьевичем Гординым, редактором журнала «Звезда». И это была интереснейшая беседа. Он сказал очень принципиальные вещи. Вот если кто-то хочет узнать вообще смысл существования «Толстого журнала», я считаю, что вот это интервью дает полный исчерпывающий ответ. И он, в частности, говорил, что не так давно, несколько лет назад, принято решение просто не подписывать библиотеки на толстые журналы. И это привело, во-первых, к тому, что толстые журналы оказались на грани закрытия. Подписка на библиотеки — это главный источник их дохода. Они же живут, извините, без рекламы, без вот этого всего. Вы вообще подумайте, что вы сделали? А во-вторых, это лишило библиотеки периодики, которая показывает современный уровень культуры. То есть, например, что такое толстый журнал, он говорит. Вот, например, начинающий автор, опытный редактор толстого журнала, в журнале «Звезда» два редактора, они оба люди в летах, то есть это люди с невероятным опытом в литературе, с невероятным вкусом, чутьем, опытом, знакомствами. То есть они общались с такими людьми, которые действительно величины в нашей культуре. И когда к ним приходят молодые авторы, они могут оценить, кто стоящий, и дать ему первую публикацию в журнале, его путь в большую литературу, русскую, русский язык. Если этот журнал живет, если его выписывают библиотеки. Но получается, что не только журналы на грани закрытия оказались, но и молодые авторы на грани того, что они никогда не напечатаются, и их никогда не прочитает опытный и действительно мощный редакторский ум. И читатель в России не познакомится с тем, чем современная литература живет, куда она движется, какие есть современные авторы, современная русская литература. То есть это вообще какой-то, я не знаю, как это сказать, это один из сигналов катастрофы культурной. И главное, что она рукотворна. Вот, и тогда мне тоже пришло на ум, что надо как-то подумать, в каком состоянии вообще библиотеки оказываются. И вот я смотрю, ну вот нашу деревенскую библиотеку, смотрю, а там есть периодика, только это желтая периодика. То есть мы, значит, отказались от вот этой высокой. И давайте-ка мы туда поместим вот это, причем там на стенде это стоит. Если я скажу, о чем там написано, это будет просто страшно.
1: Желающие могут найти у меня в группе, просмотреть, прочитать интервью с библиотекарями 2023 года и посмотреть фотографии библиотек изнутри. Там все видно. Некоторые библиотеки состоят из одного помещения, из одной комнатки. Из двух комнаток. Угу. Понятное дело, что и жителей в этом поселке немного. Ну, соответственно, и мест на полке тоже.
0: Но вот запросы, которые библиотеки каждый год, в том числе с вашей помощью, реализуют, так называемые отказы. Да? Вот люди спрашивают, библиотекарь понимает, нам нужна такая книга, я хочу ее поставить в фонды, чтобы она стояла у нас на полке всегда. И такой запрос библиотекарь формирует. Вы уже несколько лет реализовывали эти запросы, и каждый год новые запросы появляются.
1: Этот процесс неостановим, потому что выходят новые книги, новинки. В библиотеки приходят новые люди, посетители,
0: угу,
1: с новыми запросами, с изощренными запросами. Поэтому невозможно за один раз, одним махом, просто всем библиотекам купить, развести книги, которые спрашивают посетители.
0: Да, раз в жизни их укомплектовать и забыть про них.
1: Да,
0: так нельзя.
1: Так это невозможно, потому что, опять же, какую-нибудь книжечку все равно не вернули, потеряли.
0: Ну и вообще книги новые — это жизнь.
1: Да, ну даже если не о новинках идет речь, а об книгах, которые выходили ранее.
0: Да, но может быть люди про них узнали сейчас, или интерес к ним возник.
1: Либо узнали, либо опять же эту книгу не вернули. Все равно же надо заменить. Спрос есть, а книжки нету.
0: Как вы с аудиторией вашего блога ВКонтакте работаете? Как вы эти книги собираете?
1: Я делаю сводный список со всех библиотек. Это один длинный список, без деления на конкретные библиотеки. Каждый подписчик имеет возможность ознакомиться с этим списком и принять для себя решение, хочет ли он помочь библиотекам приобрести нужную им литературу. Например, подписчик увидел в этом списке ту же самую «Капитанскую дочку» Пушкина. У него есть несколько вариантов, как он может помочь. Либо он у себя на полке находит эту «Капитанскую дочку» и передает мне тем или иным способом. Либо он покупает эту книгу и также приходит и передает мне ее лично в руки. Либо он эту книгу заказывает на Озоне, в пункт выдачи, который ближе всего и удобнее, ну, где-нибудь на Васильевском острове. Либо человек может не связываться с Озоном, с личной домашней библиотекой, а может просто перевести энную сумму денег, на которую я, собственно, куплю «Капитанскую дочку».
0: Можно и в букинисте пойти закупить там по списку много книг из требуемых в библиотеке и, соответственно, также доставить в книжный приют для отправки в эти дальние провинциальные библиотеки очень небольших населенных пунктов с красивыми и часто древнерусскими названиями.
1: Все верно. В прошлом году я активно бегал по букинистическим магазинам.
0: У книжного приюта есть волонтеры. Расскажите немного про волонтеров, то есть какая помощь нужна? Можно подключиться вот сейчас, сентябрь, октябрь, можно подключиться, ну, во-первых, подписаться на книжный приют ВКонтакте, во-вторых, подключиться к сбору книг для библиотек, можно лично приносить книги свои, можно купить, принести, можно заказать, чтобы они пришли в пункт доставки рядом с книжным приютом, можно пожертвовать деньги на разные цели, и на покупку книг, и, скажем, на бензин для развозки этих книг по библиотекам. Вот есть еще и волонтеры, которые просто приходят помогать, когда нужно. Есть такие люди постоянные, либо вы каждый раз как-то заново их зовете, приглашаете в своей группе ВКонтакте?
1: Есть помощники. Это очень узкий круг лиц мужского пола, потому что помощь в основном нужна физическая, девочки не справятся. Если требуется 30-40 коробок поднять с первого на четвертый этаж по лестнице без лифта, то девочки здесь не требуются. Здесь требуются мальчики. Такие книжные усилия мы называем букфитнесом, потому что, ну, это хорошая такая кардионагрузка. Берешь одну-две коробочки и несешь наверх пешком по лестнице на четвертый этаж. Нагрузка небольшая, но постоянная. Вот так вот 40 минут, час, полчаса, в зависимости от объема. Просто вот ходить туда-сюда, туда-сюда. Наверх ты идешь с грузом, вниз ты идешь без груза. С грузом, без груза. Здоровье укрепляется. Видите, книги, они не только знания прибавляют, но и здоровье, смотря как ими пользоваться. Букфитнес. На букфитнесе как раз-таки нужны здоровые парни, выносливые. Такие у меня есть, они выкристаллизовались у меня из подписчиков, это люди, которым я доверяю, это узкий круг, попасть в него сложно, потому что книжный приют – это все-таки частная некоммерческая инициатива, в которой в основном задействован я один, и я работаю и сотрудничаю с теми людьми, которые мне приятны, с кем я могу там и характером сойтись, и какими-то интересами в литературе, и не только в литературе. Поэтому круг очень ограничен.
0: Еще способ помочь. Вы регулярно просите людей, у которых есть возможность на своей машине, на автомобиле отвезти книги, привезти книги, развезти книги, в том числе по библиотекам. То есть вот люди с машиной, которые могут куда-то поехать, иногда там на целый день, куда-то очень далеко, может быть, чтобы отвезти несколько коробок книг в библиотеке с этими вот заказами. То есть это тоже форма волонтерства, форма помощи, и вы тоже набираете вот таких волонтеров в группе, я вижу, вы приглашаете.
1: Это называется бла-бла-бук, по аналогии с бла-бла-каром, которого у нас сейчас в России уже нет. Раньше он был, если помните. Поиск попутчиков.
0: Да.
1: А это поиск
0: плохо,
1: попутчиков
0: плохо
1: для книг.
0: Плохо закончился, да, там как-то.
1: Да, так как я не автомобилист, и у меня нет машины, мне для того, чтобы привезти книжки или увезти их, требуется автомобиль. Иногда я пользуюсь услугами своих друзей-автомобилистов, если у них нет возможности, там, графиками не совпадаем или не по пути. Иногда я обращаюсь к широкой аудитории. Но по опыту мало кто откликается. Поэтому в последние годы просить я вот так вот перестал. Иногда проще воспользоваться услугами просто такси или грузового такси. Развозка книг по библиотекам между Москвой и Петербургом, да, там я прибегал к помощи своего брата двоюродного, это мы в 24-м году развозили, в 25-м году развозили с моим другом Олегом, возможно, в этом году тоже с ним поедем, в зависимости от того, какая ситуация будет.
0: Скажите о планах на будущее. Как вы видите развитие проекта «Книжный приют»? Какие есть мечты, может быть, уже конкретные анонсы?
1: Хотел бы вернуться снова к работе с физлицами. Как только на складе у нас будет снова порядок, мы проведем каталогизацию книг, и я смогу выкладывать их в свободный доступ, информацию о них. Подписчики будут иметь возможность прямо в группе смотреть, выбирать, бронировать книги, либо приезжать за ними лично, либо, если подписчик живет далеко, то это отправка курьерской службы или почтой. Также у меня с недавних пор я экспериментировал по поводу доставки курьерской по городу. Однажды я подумал, что есть люди, у которых бесплатный проезд на общественном транспорте. Среди моих знакомых такой нашелся. Я предложил ему, пользуясь его льготой, совершать поездки по таким вот заказам. Я в группе объявил, что у нас появилась курьерская доставка по городу внутри КАЗ. Стоимость, не помню, тогда было 300 рублей, по-моему, или 350. И идея была в том, чтобы человек со льготой, используя свой бесплатный проезд, отвозил книги, которые подписчик заказывает в книжном приюте, отвозил ему заказ, получал эти 300 там, или 350 рублей, и это его курьера деньги. Потому что бесплатным проездом у нас могут обладать только либо пенсионеры, либо инвалиды, ну, то есть льготные категории граждан. А это люди, которым лишние 350 рублей лишними не бывают. Таким образом убиваются два зайца, даже три зайца. Человек получает дополнительный доход, это раз. Мой подписчик получает книги курьерской доставкой, это два. А я предоставляю, я как книжный проект, предоставляю такую вот услугу, и мне это удобно. Быстрее книги уходят, и мне не надо договариваться о месте и времени встречи с подписчиком, чтобы ему что-то передать. Это три. Всем выгодно.
0: Сколько книг за год проходит через книжный приют?
1: Никогда не считал.
0: А примерно?
1: Даже примерно. Не ставил никогда себе целью такую статистику собирать.
0: Книжный приют – это уникальный совершенно проект, уникальное дело, потому что, опять же, вернусь к вашей фразе, что для меня книги не товар. Мне кажется, это во всем проявляется, что вы делаете. Вы сказали в одном из интервью, книги не надо спасать, спасать надо людей.
1: Это верно.
0: За этим какая-то ваша философия стоит.
1: Люди живые, книги нет. Книга – это предмет, это способ помочь людям, это инструмент, не более.
0: Но мне кажется, что вы все время подчеркиваете и во всех интервью, которые вы даете, что все-таки это какой-то маркер и индикатор отношения человека к книге. Вот в этот момент человек проявляется как человек, и главное, какой он человек. Вы даже как-то сказали, люди, которые отдают книги, это чаще люди, которые не очень разговорчивые, а люди, которые приходят, чтобы получить, забрать какую-то книгу из приюта, это люди общительные, и которые хотят что-то обсудить, о чем-то поговорить. И вы сказали в итоге, кому книги не интересны, тут и вообще не очень.
1: Ну, возможно, да, что-то такое было. Книжный приют удовлетворяет потребности двух аудиторий. Первая аудитория – это люди, которым нужно избавиться от книг, которым книги не нужны по тем или иным причинам. А вторая аудитория – это люди, которым нужны книги, которые в них заинтересованы, и они с радостью их принимают. Я снимаю головную боль с тех, кто хочет от книг избавиться, и передаю их тем, у кого головная боль о том, где же книжечки достать. Ну, то есть такое вот посредничество. Да, эти две аудитории очень разные. Люди, которые отдают мне книги, которые привозят их, чаще всего это люди, не заинтересованные в чтении, либо те книги, которые они привозят, им не нужны, или это не их книги. Поэтому особого какого-то разговора у меня с ними никогда не складывается. Чаще всего это просто вот приехали, отдали пару дежурных фраз, уехали. Они не стремятся зацепиться за разговор, спросить, а что у вас еще есть, обменяться книжками. по моей памяти, пару случаев только было, когда мне предлагали именно не просто привезти и отдать, а вот именно обменять. В основном это люди, которым книжки не нужны. Вторая аудитория – люди, которым книжки нужны. Вот они, да, они читающие, они думающие. Они чаще всего спрашивают, а что у вас есть еще? А что бы можно было бы у вас почитать? А вот на такую-то тему у вас есть что-нибудь? Вот так у меня мои помощники, у меня и образовались. Это люди, с которыми я начал разговаривать. И помимо литературы наша беседа пошла дальше, выяснились какие-то общие интересы, и мы начали как-то вот общаться, дружить, приятельствовать. Что касается той аудитории, которые привозят книги и отдают их мне, откуда они берут эти книжки? Либо это случай, когда люди купили квартиру, и там остались книги от предыдущих хозяев, и эти книжки им не нужны. Они ищут, куда их деть. Ну, вариантов масса. Там, выкинуть на помойку, выставить на Авито, в местный чат какой-нибудь, отдам бесплатно, отдам даром. Или отнести в библиотеку просто как подкидышей, просто по коробкам. Либо они находят меня. Реже всего находят меня. Второй случай – это бабушка и дедушка ушли в мир иной. Квартира перешла наследникам. Домашняя библиотека бабушки и дедушки занимает много места. Какой-нибудь там большой книжный шкаф. А у наследников уже скоро родится ребеночек, и надо куда-то кроватку поставить. Место освобождают. Если это однушка, то действительно актуально. Соответственно, они ищут, куда этот объем литературы убрать. Хорошо, если не выкидывают. Далее. Люди, которым, ну, бывает так вот, две семьи съехались в одну. Повторные экземпляры. Такое тоже бывает. Инвентаризацию себя провели. Переезды, опять же. Из города в город, из России за рубеж. Тоже привозят, просто мы с собой не возьмем. Или приезжайте, забирайте. Или продажа квартиры. Люди там из там, трешки переезжают в однушку. По тем или иным причинам, там, по семейным, например, обстоятельствам. Им тоже надо куда-то девать, потому что из трехкомнатной квартиры в однокомнатную все невозможно перевести. И книги там по остаточному принципу. Они отбирают для себя что-нибудь самые нужные. А все, что не нужно после инвентаризации, надо куда-то девать. Там по друзьям, по родственникам раздали, а остальное куда? Ну вот, куда-то сюда.
0: А вот еще вы заметили тоже в одном из ваших интервью, что падение интереса к чтению у молодежи – это миф, потому что вам отдают книги люди в возрасте, а приходят забирать их молодые.
1: В какой-то момент я такое замечал. Особенно это было заметно, когда я жил в Москве. Потому что, когда я жил в Москве, я только с физлицами работал. Это, конечно, наблюдение довольно-таки, ну, не очень точное, потому что я же не беру какую-то генеральную совокупность. ВКонтакте – это социальная сеть в интернете. Интернетом пользуются не все, в основном молодежь. А в каких-то там модных, новомодных сообществах состоит, ну, давайте скажем так, тоже молодежь. Соответственно, и на контакт проще, на разговор выходят люди, там, плюс-минус, может быть, там, моего возраста. Более социально активны, опять же, молодежь, а не там, пенсионеры, например, да?
0: Хотя, казалось бы, дело в том, что вот есть в Европе такая тенденция, что социально активны как раз пенсионеры, потому что у них время появляется на социальную деятельность. Я не понимаю, что с нашими пенсионерами не так?
1: Я бы вам сказал, но это не для эфира.
0: У меня, кстати, была передача с автором книги, которая написала диссертацию. Диссертация потом вышла книгой про ее опыт посещения возрождающихся женских монастырей. Она там, причем, записывала интервью как исследователь и составила вот такую работу, где выводы свои сделала про эту жизнь. Это очень интересные выводы, выводы светского исследователя. Очень интересно посмотреть на себя со стороны, будет многим православным. Это вообще, я считаю, замечательная книжка. Вот у нас была передача с автором этой книги, и мы с ней, в частности, вот обсуждали, почему женщины в таких монастырях очень часто, ну нет у них, скажем так, доброго слова друг к другу. Нет эмпатии, настолько сегодня обсуждаемой. Все говорят «эмпатия», «эмпатия». У этого есть эмпатия, у этого нет эмпатии. Сегодня это прям очень модное слово. Слово небезосновательное. Это вообще оно обозначает такую очень существенную реальность в человеческом мире и в качествах человеческой личности, и в человеческом обществе в целом. И вот я ей говорю, так а вы не задумывались, что у этих женщин, ну, это были женские монастыри, но вообще вот у наших людей, советских, постсоветских, у них столько было поколенческого горя, у их дедушек, дедушек-бабушек, у их пап-мам, и у них лично, да, может быть, там вот эта женщина, у нее, может быть, дедушку-бабушку расстреляли, предварительно раскулачили, все отняли, потом расстреляли, потом основная часть родственников вообще погибли там от голода, потом папа-мама, может быть, там еще как-то мыкались, и войну пережили, и вообще всякие ужасы, лишения, потери, опять же, еще раз имущества, переезды еще раз с потерей имущества, смерть, опять же, детей там, которые не доедали, болели, там плохая медицина, и не было детского садика и так далее. Потом они вот эту вот доченьку там старались вырастить, у нее там не было сапог, ей не было там в чем пойти в школу. И вот она потом приходит в монастырь и говорит, ну где эмпатия ваша? Она говорит, вы знаете, а я как-то об этом не задумывалась. Нет, говорит, ваша теория про вот историческое накопление вот этого горя и усталости, она мне говорит, мне неинтересно, не научно. Я с ней хотела вас спорить, она говорит, нет, не научно. А вы, говорит, про усталость? Действительно, говорит, они же очень усталые. У них просто жизнь такая, они же просто физически уставшие. Говорит, действительно, я об этом не подумала. Вот этот вот момент такой физической усталости и отсутствия эмпатии, он как-то прорывается. Я, кстати, хотела у вас спросить, откуда у вас силы, чтобы заниматься этой деятельностью, абсолютно благотворительной?
1: Откуда-то взялся энтузиазм.
0: Ну, как вы это объясняете?
1: Не знаю.
0: Сами книги, мне кажется, дают эти силы. Ну, просто вот сами книги.
1: Ну, книги — это фетиш. Я их в основном не читаю.
0: Да, но нужно, понимаете, нужно правильно выбрать в своей жизни предмет своего фетишизма. Это же особое искусство.
1: Ну, кто-то марки собирает, кто-то пивные этикетки, кто-то
0: Не думаю, что у вас то же самое.
1: Я кирпичи коллекционирую, дореволюционные. Ну, это отдельно.
0: Ну, все-таки вот про то, что вы относите в плане мечты, скажем так, к своему проекту. О чем еще мечтается?
1: Самое главное – это возврат обратно к истокам, к работе с физлицами, к тому, чтобы подписчики имели возможность брать книги, бронировать, свободно их отдавать, принимать, забирать, чтобы движение книг было в обе стороны.
0: Я поражаюсь, ведь для этого вам приходится содержать за свой счет помещение. Это вообще в городе Санкт-Петербурге не дешевое удовольствие. Так что это не просто собирательство марок.
1: Да, моя деятельность действительно убыточна и бьет меня по карману.
0: Я хочу, чтобы было больше участвующих в деятельности книжного приюта, всех наших слушателей, слушателей радио «Град Петров». Мне кажется, очень книжной радиостанции. Подписывайтесь на книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте. Как вот правильно вас найти ВКонтакте, чтобы не попасть на какую-то другую страницу, ничего не перепутать, а именно на вашу попасть?
1: vk.ru/bookpriyut – это единственная правильная ссылка, которая приведет вас именно в Санкт-Петербургский книжный приют. Есть другие группы, которые называются либо так же, либо похоже называются, но они все не являются...
0: Но многие пытались вам подражать, кстати. Я вот видела это в истории вашего книжного приюта. Ну, в других городах пытались вам подражать.
1: Смотрите, раньше у книжного приюта была филиальная сеть в городах. Я находил энтузиастов в разных городах, которые точно так же по моей схеме работали. Угу. Каждый в своем городе.
0: Как-то это называется, я забыла, когда открывают по схеме.
1: Франчайзинг. Mm. Ну, у нас это называлось филиалы, филиальная сеть.
0: Mm-hmm.
1: Идея была простая, чтобы книги спасались и людям помогалось не только в Москве или в Петербурге, или где я там живу, а там, где живут еще и другие люди. Первый филиал был открыт в Йошкар-Оле. Проработал он недолго, потому что энтузиазма у девушки не хватило. Потом совершенно случайно Краснодар. Это был самый южный филиал книжного приюта. Потом открылся филиал в городе Заполярный. Это уже Заполярным кругом. Это самый северный был. Самый дальний от Петербурга – это Уфа. Самый последний открывшийся. Если не ошибаюсь, в 24-м году я филиальную сеть принудительно закрыл, предложив коллегам переименоваться и работать автономно.
0: Не все выдерживали ваши стандарты. Абсолютно бескорыстности.
1: На самом деле, нет, дело не в бескорыстности. Дело в том, что по факту филиалами они не были. Единственное, что нас объединяло, это только название. Название и бескорыстное служение обществу.
0: Человеку-читающему.
1: Человеку-читающему, да. А по факту никакого руководства над ними у меня не было, и это не было целью. Каждый был автономен абсолютно. Ну и, соответственно, каждый пользовался своей автономией. Я просто очень бдительно всегда следил за своими публикациями у себя в группе. Грамотность, пунктуация. Старался не делать ошибок, а мои коллеги в филиалах сквозь пальцы на это смотрели.
0: Сейчас ВКонтакте очень сложно писать что-либо грамотно, потому что там такая... Вообще ВКонтакте очень испортился. Все время поправляет робот человека, причем поправляет не пунктуацию, а просто другие слова пишет. Причем настолько тотально, что там потом в итоге выходит вообще какой-то безумный текст.
1: Никогда с этим не сталкивался,
0: меня ничего не поправляет. Постоянно с этим сталкиваюсь.
1: В общем, филиальную сеть я принудительно закрыл, и мои коллеги, кто еще работают, они все работают под другими названиями, ведут свою деятельность.
0: А у вас только ВКонтакте, да? Больше нигде нету?
1: Да, потому что я выбрал для себя только одну социальную сеть, то есть одну платформу, один источник, потому что параллельно выкладывать книги в другие социальные сети – это неудобно. Параллельно это все выкладывать, то есть в два раза делать больше работы. Но это неудобно. Поэтому я сконцентрировался только на одной социальной сети. Ну и тем более разные социальные сети или разные мессенджеры – это разные инструменты. Невозможно работать по той же схеме, по которой можно ВКонтакте работать.
0: Если, например, у человека принципиально нет ВКонтакте или по каким-то причинам нет ВКонтакте, как у меня, то как ему с вами связаться, если он хочет вам помогать? Участвовать в этой деятельности.
1: Отдать книжки, взять книжки, что вы имеете в виду?
0: Да все, может быть, и пожертвовать, и взять, и отдать.
1: Чтобы отдать, достаточно иметь мой номер телефона, например, или написать мне как-то.
0: Номер телефона нельзя как-то везде раздавать.
1: Через общих знакомых.
0: Ладно, мы будем общими знакомыми. Пусть радио «Град Петров» будет общим знакомым для вас, если у вас нет ВКонтакте. На случай, если вы отсутствуете ВКонтакте, но хотите помогать книжному приюту в его деятельности, послушав нашу передачу, обращайтесь на радио «Град Петров» ко мне.
1: Либо должен попросить кого-то, у кого ВКонтакте есть. Такие случаи были на моей памяти. Вот ее нет в этой социальной сети, но вот есть книжки, она хочет отдать. У нас просто обменивают телефонами, я созваниваюсь, и все отлично.
0: Так что все решаемо по-настоящему.
1: На самом деле все решаемо
0: в этих вопросах.
1: Мне просто ВКонтакте удобнее, чем какая-то другая соцсеть. ВКонтакте позволяет фотоальбомы, описание к фотографиям делать, публиковать посты, публиковать призывы донатить на какие-то сборы.
0: Ну и несмотря на все неприятные изменения, которые я устану перечислять, которые там произошли, все-таки это работающая в России социальная сеть.
1: Да, на данный ставку момент. Я сделал правильно именно на ВКонтакте.
0: И тогда, завершая наши разговоры, но не завершая совсем, потому что у нас еще будет отдельная передача, где мы будем обсуждать список заявок в библиотеке в этом году, в 26-м, и сбор этих книг. Но мы, конечно, их обсудим содержательно. Одновременно объявим их в нашем эфире, что требуется собрать для библиотек в 26-м году. Но по-настоящему, вот мне, конечно, интересно это обсудить, а что людям нужно-то, что они хотят почитать в нашей русской провинции. Но к вам-то вопрос такой теоретический последний. Как вы думаете, судьба печатной книги какова? У нас сейчас ее так обсуждают, говорят, все конец.
1: Судьба печатной книги такая же будет, как судьба курительных трубок. Они займут свое место, свою долю рынка и будут там востребованы.
0: То есть все равно для избранных?
1: Из массовой культуры перейдут в элитарную.
0: Ну, это не очень весело. Это печально, ваш взгляд. Прогноз-то какой-то у вас печальный.
1: Ну, это нормально. Смотрите, вот тут есть текст, там, произведение. Его можно там, на заборе, можно на глиняных дощечках, да, вот, а можно на целлюлозе. Как это назвать? Вот. Книга – это всего лишь...
0: Носитель.
1: Что? Книга, да, действительно, это всего лишь носитель информации, один из. Потому что текст произведения можно написать в Word, сохранить на флешку и передать дальше. Можно записать на диск. Можно аудиокнигу это все записать.
0: Это мы.
1: Вот. А, то есть книга как носитель информации не обладает чем-то сверхуникальным.
0: Mm-hmm. Вот. Да. Сейчас все обсуждают судьбу печатной книги и говорят, судьба печатной книги все, и поэтому это крах культуры, крах человечества.
1: Ну, в общем, краха культуры, краха человечества с изменением книжного рынка, скорее всего, не будет. Если людям в будущем станет удобнее читать с монитора, чем с бумажного листа, люди просто адаптируются под тот формат, которым им удобнее. Тут же вопрос не в том, что книга – это что-то уникальное. Уникальностью обладает текст.
0: В очередной раз восхищаюсь вашим образом мыслей. По-моему, вот те установки, которые вы вложили в создание своего проекта «Книжный приют», уникальны и ценны. Я всегда хотела где-нибудь вставить мысль про фразу Михаила Афанасьевича Булгакова из знаменитого романа «Мастер и Маргарита» про книги «Рукописи не горят». Мне кажется, мало кто понимает, что эта фраза значит. Она по-настоящему, ну, мне так кажется, она же очень простая, как все великие изречения. Бумага горит, и это совершенно точно так. Бумага сгорает полностью, причем сгорает наилучшим образом. Это факт жизни, да. Но не горит написанное. Вот в чем смысл этого высказывания. Не горят идеи, мысли, человеческое слово. Вот что не горит. Вот в чем смысл. И мне кажется, что вы как раз в этом русле и высказались. Ну, еще хочется вспомнить тоже самые простые азбучные истины, что самые великие книги в мире, например, «Илиада», «Гомера» и «Одиссея» сюда же, и «Евангелие» — это книги, которые изначально не были написаны. То есть они существовали уже и уже были в полноте, но они не были написаны. И вот когда мы подумаем об этом, может быть, мы по-другому будем относиться к вопросу, какова судьба печатной книги. И тем не менее, печатная книга — это величайшее явление всех времен. Дорогие наши слушатели, подписывайтесь на книжный приют Санкт-Петербург ВКонтакте, Бук-приют. На сайте Радио Град Петров мы выложим эту передачу и сделаем также ссылку на страницу Бук-приют, книжный приют ВКонтакте. Мой собеседник, организатор проекта «Книжный приют» Максим Люкайтис, и мы договорились, я надеюсь, уже прочно следующую передачу записать на тему «Что же просят посетители библиотек по пути от Петербурга до Москвы в самых разных и очень романтичных, судя по названию, небольших населенных пунктах. Что просят посетители библиотек, их читатели, библиотекари это записывают и эти требования передают книжному приюту и нам, тем, кто готов как-то посодействовать тому, чтобы эти книги собрать и отвезти. Программу вела Марина Лобанова. Это была вторая часть беседы. Всего доброго, до свидания.

0: Дорогие братья и сестры, вышла в свет вторая книга из серии уникальных краеведческих очерков Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург», созданная на основе радиопрограмм одноименного цикла. На этот раз «Невидимый Петербург» открывается нам как военная столица империи, поскольку книга посвящена истории гвардейских полков, военному духовенству и военным госпиталям. В этой книге нет описаний военных походов и сражений, но есть человеческие судьбы, забытые или пока неведомые нам петербургские адреса, знакомство с которыми напоминает нам не только о русской воинской славе, но и о том, какой вклад в русскую культуру и науку внесли люди в военной форме. В книге вы найдете многочисленные иллюстрации, редкие фотографии, а также тексты полковых маршей и стихи офицеров-поэтов. Доступный стиль изложения, широкий круг использованной литературы, в том числе публикации старинных, давно забытых журналов, а главное – чувство личной причастности к русской истории, живого сочувствия судьбам давно ушедших людей – все это отличительные черты книг и передач Татьяны Трефиловой, благодаря которым прошлое нашего города становится ближе, понятнее и дороже ее читателям и слушателям. Спрашивайте книгу «Невидимый Петербург-2» в редакции «Радио Град Петров», на православных выставках, в магазине христианской литературы «Слово» и в некоторых церковных лавках нашего города. Справки по телефону 328-29-32.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, Радио Град Петров, ИНН 78 011 212 57. Радио Град Петров, ИНН 78 011 212 57.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт вновь посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его пианистическому искусству. Сегодня мы послушаем несколько фортепианных произведений разных авторов в исполнении Рахманинова. «Великая заслуга Рахманинова в его напевнейшей мелодии», писал музыковед и композитор Борис Асафьев, подчеркивая, что этот редчайший мелодический дар проявлялся у Рахманинова не только в его собственных сочинениях, но и в его исполнении. Поразительное умение осмыслить, одухотворить, не просто выразительно произнести, но именно спеть любой музыкальный интервал придавало, по словам Асафьева, особое обаяние мелодиям Рахманинова, им сочиненным или им сыгранным. Ритм длительности, ритм воздушных пауз, то есть еле уловимых молчаний и передышек, ритм глубины дыхания — все это было пронизано мелодической закономерностью чередований прилива, отлива и смен светотени. А главное — овеяно орлиным полетом, спокойной властностью. Конец цитаты. В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова мы послушаем знаменитую мелодию из оперы Кристофа Вильбальда Глюка «Орфей и Эвридика» в не менее знаменитом переложении для фортепиано Джованни Сгамбатти, итальянского композитора XIX века. Запись 1925 года.

прозвучала мелодия из оперы Глюка «Орфей и Евридика» в переложении для фортепиано Джованни Сгамбати в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Перед тем, как прозвучит следующее произведение, обратимся к некоторым страницам биографии Рахманинова. Концертная «страда», как часто называют эту сторону творческой деятельности Рахманинова, продолжалась почти 25 лет. Каждый год по несколько месяцев он выступал в разных городах Европы и Америки. Эта работа, пишет Софья Александровна Сатина, требовала крайнего нервного напряжения. Когда Сергей Васильевич выступал, он отдавался исполнению целиком, не обращая внимания на то, где и кому он играет. Он не мог представить себе жизни без эстрады, без выступлений, и поэтому, несмотря ни на утомление, ни на напряжение, ежегодно продолжал концертировать, когда уже в этом не было никакой нужды в смысле заработка. Конец цитаты. Конечно, не могла не радовать музыканта постоянно растущая признательность самой широкой публики. Софья Сатина писала: «Сергей Васильевич был поражен, когда однажды где-то в провинции после концерта носильщик, несший его чемодан, обратился к нему, сказав: „Как вы хорошо играли сегодня, мистер Рахманинов“. Его узнавали кондукторы на железных дорогах. Во время его ежедневных прогулок совершенно незнакомые ему люди снимали шляпы и приветствовали его на улицах. Шоферы, продавцы в лавках на Бродвее, казалось, не имевшие никакого отношения к музыке, просили позволения пожать ему руку и всячески оказывали ему внимание. Такое отношение всегда очень трогало Сергея Васильевича». Конец цитаты. Мы уже говорили в наших передачах о том, что активная концертная деятельность, кроме всего прочего, давала Рахманинову возможность широкой помощи всем, кто в ней нуждался. Его отзывчивость к чужому горю выражалась в конкретных действиях, всегда очень точно направленных и при этом абсолютно лишенных всякой рекламы и позы. Не могу здесь не привести несколько строчек из письма Рахманинова его близкому другу, музыканту Никите Семеновичу Морозову, преподавателю Московской консерватории. Морозов — один из тех, кого Рахманинов материально поддерживал долгое время, а в голодные 20-е годы буквально спас от смерти. Это письмо января 1925 года так ярко характеризует Рахманинова. «На твой первый вопрос, долго ли я буду присылать тебе эту пенсию, отвечу так: буду присылать, пока могу. На второй вопрос, почему я это делаю, скажу твоими словами, чтобы вам немного теплее и светлее становилось, когда эти деньги приходят. Писать тебе, когда они приходят, совершенно не нужно. Пиши, когда вздумается, я всегда рад получать твои письма. Очень мне понравился приведенный в письме твоем разговор с Верой Александровной относительно присылки мною денег. Всех беспокойных разговоров она и слушать не хотела, сказала только: поблагодари, а разговоры брось. Золотые слова, особенно последние. Я их еще бы сократил, выкинув и первые. Ну вот и все про наши дела». Далее Рахманинов описывает свою гастрольную жизнь. «Чуть не сказал сейчас каторжная жизнь. Да вовремя вспомнил, что не мне это говорить и не тебе это слушать. Устал я очень, милый друг. Здоровье мое ничего, мучает только невралгия. И чем больше я устаю, тем больнее мне делается, и тем чаще боли появляются. Это значит, что к концу сезона у меня боли почти беспрерывные». Конец цитаты. Тем не менее, Рахманинов всегда говорил, что концерты — его единственная радость. «Если вы лишите меня их, я изведусь. Если я чувствую боль, она прекращается, когда я играю. Если я не буду работать, я зачахну». Так отвечал Рахманинов врачам, советовавшим уменьшить количество выступлений, поскольку всех тревожили и упомянутая невралгия головы, много лет мучившая музыканта, и начинающийся артрит пальцев правой руки. Об одном рахманиновском концерте 1941 года хочется сказать особо. Вновь обратимся к воспоминаниям Софьи Сатиной, поистине бесценному источнику. Война с Россией продолжала все более и более волновать Сергея Васильевича. Бессильный помочь родине, он чувствовал и переживал с ней, со свойственной ему обостренной впечатлительностью, все ужасы войны, и неоднократно говорил, что должен что-то сделать, предпринять, но что, он сам еще не знал. Скромный от природы человек, Сергей Васильевич в душе, вероятно, сознавал, что к его мнению многие прислушиваются и среди русских, и среди американцев. К осени у него созрело решение:
открыто выступить и показать своим примером русским, что надо в такое время забыть все обиды, все несогласия и объединиться для помощи изнемогающей и страдающей России. Всегда ненавидя рекламу, Рахманинов решил на этот раз широко использовать ее и поместить во всех объявлениях в газетах о концерте в Нью-Йорке, что весь сбор он отдает на медицинскую помощь русской армии. Этому решительно воспротивились некоторые из близких Сергея Васильевича американцев. Ему удалось все же настоять на том, чтобы объявление о помощи русской армии было напечатано в программах его нью-йоркского концерта, так что публика могла ознакомиться с этим фактом при входе в зал. А газеты, конечно, отметили этот факт на следующий

Унслу в Нью-Йорке. На эти деньги было закуплено оборудование для медицинских центров. Что касается самого концерта, состоявшегося 1 ноября 1941 года, то игра Сергея Васильевича была совершенно исключительной. Это был один из тех немногих концертов, который удовлетворил самого Сергея Васильевича. В программе стояли вариации Моцарта, соната Бетховена, Навилетта Шумана и соната для скрипки Баха, переложенная Рахманиновым для фортепиано. Во втором отделении Сергей Васильевич играл несколько песен Шумана, Шуберта, Шопена, Чайковского и Рахманинова, переложенных для фортепиано. Что касается песен, то не слышавший их 1 ноября просто не может представить себе всей красоты его тона, того вдохновения, с которым он пел эти песни, в особенности знаменитую серенаду Шуберта. Теперь кажется совершенно непростительным факт, что песни эти не были записаны на пластинке вовремя. Запись все же была сделана весной 1942 года. Конец цитаты. Посылая в Москву закупленное медицинское оборудование, Рахманинов писал: «Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли». Одна из песен Франца Шуберта, о которых упоминает Софья Александровна Сатина, знаменитая «Серенада» в переложении для фортепиано Ференца Листа, прозвучит в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Это та самая знаменитая запись 1942 года, сделанная по следам ноябрьского концерта 1941 года.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали мелодии из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в переложении для фортепиано «Сгамбатти» и серенада Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы завершаем чтение статьи отца Павла Флоренского «Троица Сергиевой Лавра и Россия». В прошлый раз мы остановились на рассуждении о иконе преподобного Андрея Рублева «Троица». Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных расприй, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, свышний мир горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в Дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот